сейчас на Иерусалим, на Храмовую гору. И мы видим с вами стена старого города, зубчатая стена старого города. И также можно видеть на Храмовой горе два здания. Один с золотым куполом, называется «Купол скалы», и второе здание с серым куполом называется «Мечеть Эль-Акса». Итак, оба эти здания находятся на Храмовой горе, там, где стоял иудейский храм. И вот, собственно, где золотой купол, там находился иудейский храм. И об этом как раз говорил Иисус, что «я каждый день учил в храме, и вы не брали меня». То есть там, где было много людей, там, где могло быть возмущение в народе, там его не арестовывали. Арестовали его в Гефсиманском саду ночью, когда он был один, и это у подножия Елеонской горы, вот там, где заканчивается кладбище, белая постройка, это надгробие иудейского кладбища, там был Иисус арестован. Мы также видим с вами православный русский храм Марии Магдалины, храм с золотыми куполами, так называемая русская Гефсимания. Итак, там, Гефсимания, там Иисус молится Отцу, если возможно, доминуя чаша сия меня. Там он арестован и оттуда веден сюда, на гору Сион, где был дом первосвященника Каиафы.

0: Мы находимся на территории церкви, так называемая Питер Ингаликант, или церковь Петушиного Крика. И здесь не только великолепное здание с его мозаиками и витражами, не только руины византийского храма, но также раскопки Иерусалима времен Христа. И я сейчас нахожусь возле улицы, настоящая улица, Иерусалимская улица того времени, первый век нашей эры, и по этой улице люди спускались с более высокой части горы Сион, спускались вниз, в Кедронскую долину. Мы с вами сейчас видим барельеф, где изображается, как Иисус с учениками по этой улице спускается после того, как они приняли вечерю, совместную вечерю, то, что называется Песах. И они спускаются вниз, чтобы пойти туда, в сторону Елеонской горы, чтобы пойти в место Гефсиманского сада для молитвы. По этой же улице Иисуса будут поднимать, и мы видим уже следующий барельеф, где показывается арестованный Иисус из Гефсиманского сада. По этой же улице поднимается в горы, чтобы быть приведенным сюда, в дом Каиафы. Мы находимся сейчас во дворе дома Каиафы. И не случайно здесь эта скульптурная композиция Петр, который греется у костра, и к нему подходит служанка. Давайте мы прочтем из Евангелия от Матфея. Петр же сидел вне на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином?» Но он отрекся пред всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: «И этот был с Иисусом Назареем». Он опять отрекся с клятвой, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно, ты один из них, ибо и речь твоя обличает тебя». У галилеян был особый акцент, и можно было понять, что человек из Галилеи, из северной части страны. Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека, и вдруг запел петух. Мы с вами видим, что поверх колонны обязательно поставлен петух, который напоминает о том петушином крике, о котором говорил Иисус. Иисус об этом говорил в горнице. Мы говорили с вами об этом. Когда Иисус принимает вечерю с учениками, Он заранее говорит Петру: «Не пропоет петух, ты отречешься от меня трижды». Друзья, это происходит здесь, сейчас.
1: Мне кажется, ты один из них.
2: Нет, я не из них.

0: прости меня, грешу. О, как я согрешу. Господи.
1: Как мог ученик Иисуса, избранный ученик Иисуса, избранный из апостолов, ты скала, Петр, на всей скале я построю церковь мою, как он мог отречься от Христа? И, в общем-то, Иисус об этом знал заранее. Что произошло, друзья? Давайте немножко попробуем понять, что происходит с Петром. Мы с вами сейчас находимся на фоне Елеонской горы. И там был въезд Христа в Иерусалим. Мы с вами говорили, вербное воскресенье, торжественный въезд Христа в Иерусалим. Иисус спускается с той горы, его приветствует масса людей, а ученики Иисуса находятся рядом с ним. И они, знаете, о чем они говорят между собой? Кто из них будет первым в Царстве Небесном?
2: Учитель, прикажи ученикам своим замолчать.
3: Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют.
1: Друзья, ученики, которым Иисус заранее говорил, я иду в Иерусалим, меня арестуют, меня убьют, я воскресну, когда они входят в Иерусалим, их окружает масса людей, которые приветствуют Иисуса, они между собой рассуждают и говорят, кто из нас будет первым в Царстве Небесном? То есть, кто из нас будет князем? Тот, которому Иисус даст полномочия. И сейчас, когда Петр сидит здесь у костра и греется, учителя арестовали там, в Гефсиманском саду. Учителя привели в этот дом, где здесь был дом Каиафы. Синедрион присуждает ему смертную казнь. И все, учителя отдают на казнь. И теперь, может быть, Петр говорит сам себе, может быть, он и не Мессия? Может быть, мы ошиблись? Разве Мессия умирает? Разве Мессия может умереть? Друзья, это то, что ученики будут усваивать. Еще займет у них время, пока не усвоят, что Христос пришел в этот мир для того, чтобы мир спасен был через него и чтобы принести эту жертву, искупительную жертву за грехи многих людей. И ученики поймут, что прежде всего Мессия приходит для исполнения первой части пророчеств, говорящих о Мессии страдающим и умирающим. И только во второе пришествие, которое ожидается, может быть, оно уже очень близко, он придет как потомок Давида, чтобы установить царство Бога на земле. Итак, друзья, мы с вами видим, как Петр сидит у костра и как он отказывается. Я никогда не знал этого человека. Так, друзья, мы находимся в храме отречения Петра, так называемый храм Питер Ингаликанто или церковь петушиного крика. И в центральной апсиде храма мы видим с вами центральную тему, центральную сцену суда над Иисусом. Я напомню, друзья, Христа арестовали в Гефсиманском саду, его привели в дом первосвященника Каиафы и спешно ночью собирают Синедрион. Синедрион – это высшая правительственная и судебная власть того времени для иудеев. Я напомню, после Вавилонского плена у евреев уже не было своего царя, не было своего князя, были уполномочены со стороны персидской власти, потом греческой власти, римской власти, но царя уже не было. И поэтому Синедрион изначально был орган, регулирующий религиозную жизнь иудеев, принимает на себя практически

0: функцию правительства. И вот ночью Иисус уже находится здесь, в доме Каиафы, быстро, спешно собирает членов Синедриона, чтобы судить Христа. Дело в том, что Каиафа, первосвященник, он сказал эти слова. «Слишком много народа идет за ним. Как бы ни сделалось волнение в народе, как бы ни пришли римляне и не взяли города, лучше пускай умрет один за всех, чем народ умрет из-за одного». И не знал, что пророчествует, потому что был в тот год первосвященником. И так было постановлено на Синедрионе, что Иисуса нужно будет арестовать, когда он будет один. Чтобы не было волнения в народе, чтобы не поднялся мятеж против религиозных лидеров. И вот ночью арестованного Христа приводят сюда и спешно собирает Синедрион.
1: Скажи, значит, ты есть Христос?
2: Если скажу, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией.
1: Так значит, ты Сын Божий?
2: Ты говоришь, что я.
3: Овен, Овен.
4: Ибо мы сами слышали из его
3: уст. Пилат его. Правильно, судить его нужно.
5: Какое же свидетельство еще нам нужно?
6: Иное, мы сами слышали из его уст.
1: Отведем его к Пилату.
0: Трагедия заключается в том, что он стоит здесь, среди них. И они своими устами говорят: «Ты Христос, Сын Бога Живого», но при этом не видят в нем ни Христа, ни Сына Бога Живого и осуждают его на смерть. Суд над Иисусом происходит здесь. Синедрион выносит смертный приговор, видя в словах Иисуса богохульство. Вынести смертный приговор не имеет власти, поэтому идет к Понтию Пилату, чтобы добиться от него смертного приговора.
7: Я ничего достойного смерти не нашел. Я велю высечь его и отпустить.
6: Ты должен помиловать одного узника по случаю праздника.
1: Отпусти нам Вараву. А этого казни.
0: Находимся в нижнем этаже храма Отречения Петра, и то, что говорят нам историки, то, что говорят археологи, что это хозяйственная часть дома первосвященника. Стены, окна внутри стен. Может быть, здесь были складские помещения, может быть, здесь даже содержали животные. Может быть, вполне может быть, Иисуса содержали здесь перед заседанием Синедриона. Вы сами говорили, что Иисуса привели из Гефсиманского сада ночью, и нужно было ночью созвать членов Синедриона. Конечно же, это заняло какое-то время, хотя бы несколько часов, я думаю. И поэтому вполне может быть, что Иисуса содержали здесь, в этих подвальных помещениях дома первосвященника, перед тем, как его вывели на заседание суда.

0: Мы с вами сейчас видим скульптуру Иисуса, когда Он здесь находится в доме Каиафы до суда, и как Он взывает к Отцу, продолжает взывать Отцу, и здесь приводится цитата из пророка Исаии, 53 глава, 12 стих. То, что Господь говорит о Мессии, о страдающем Мессии, что за то, что Он предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, когда, как Он понес на Себя грех многих, и за преступников сделался ходатаем. Друзья, Он уже здесь, на этом месте, ходатайствует о тех, кто уверует в Него, ходатайствует своему Отцу. Раб Господень. И мы видим с вами сейчас еще место, на которое хочу обратить ваше внимание. Мы видим с вами постройку монастыря, обнесенного стеной. Это то, что называется Акелдама, земля крови. Друзья, на 30 серебряников Иуды приобретается эта земля для захоронения странников. Итак, Иуда идет к старейшинам, первосвященникам, может быть, здесь, в этот дом, где мы были, в дом Каиафы, и говорит: «Сколько денег вы дадите мне?» И ему дают 30 серебряников. Исполняется пророчество Захарии. «Вот цена оценивших меня 30 серебряников». Что можно было купить на 30 серебряников? Люди говорят: «Что? Чего стоили эти деньги?» Изначально в законе Моисея описывается, 30 серебряников – это цена мертвого раба. Итак, если у господина погиб раб по чьей-то вине, нужно было заплатить за этого мертвого раба – 30 серебряников. С другой стороны, это деньги, на которые можно было купить участок. И монастырь располагается на том месте, где приобретают землю для захоронения странников. Деньги крови не могли внести в сокровищницу храма, поэтому приобретается земля для тех паломников, которые приходили в Иерусалим на поклонение и могли и умереть. Есть многие люди, пожилые, в пожилом возрасте, могли взойти в Иерусалим и могли просто умереть в святом городе, поэтому для захоронения странников. Куплено на деньги Иуды.
1: В завершении этой телепрограммы «Путеводитель по Израилю» хочется сказать, что это небольшое путешествие от Гефсиманского сада в местечко Галиканту, который так и переводится как «крик петуха», напоминает нам о различии значения человеческих и Божьих слов. Петр обещал Христу, что никогда не отречется от Него, но петух не успел пропеть дважды, как Петр трижды отрекается. А Иисус говорил Петру, что ему надлежит пострадать от рук человеческих и на третий день воскреснуть. Так это и произошло.
2: В этом путешествии мне было очень интересно побывать в тех же самых местах, где был Иисус Христос в свои последние дни, в свои последние часы жизни здесь на земле. Очень интересно было увидеть оливковые деревья в Гефсиманском саду. Они такие корявые, фактурные, но очень интересные в тот же момент. И возле церкви мне было интересно увидеть дорогу, по которой вот шел Иисус Христос. Эти камни. Интересно прикоснуться к этой истории, увидеть это своими глазами. И также я вам рекомендую обязательно посетить эти места и увидеть историю вживую.
0: Друзья, мы находимся в храме Отречения Петра, так называемый храм Питер и Галиканта, или церковь петушиного крика. И в центральной апсиде храма мы видим с вами центральную тему, центральную сцену.
3: Слушайте, и этот был с Иисусом, ибо он галилеянин.
4: Прекрати.
5: Я не понимаю, о чем ты говоришь?

Знаете, в Евангелии от Марка описывается одна история. Я назвал сегодняшнюю проповедь «Прикосновение к Всевышнему». Вот эта история Евангелия от Марка, 5 главы, описывается, когда Иисус проходил вот очередное его служение. Он был приглашен начальником синагоги помолиться за его дочь. И вот множество людей собралось вокруг него. Он пробираясь через это множество людей, которые хотели увидеть его, послушать его, знаете, ну, приобщиться к этому учению. И вот написана одна женщина, которая 12 лет страдала болезнью, в конце концов было ясно, неизлечимой болезнью. Она потратила много средств на лечение, но ничего не помогло, становилось только хуже. И вот написано, она решает сама внутри себя. Она говорит, мне надо увидеть, мне надо прикоснуться к этому учителю. И она говорила, написано, она говорила сама в себе снова и снова, если я прикоснусь хотя бы к краю его одежды, если я затрону его, если я прикоснусь к нему, тогда я обязательно выздоровею. И вот она пробирается сквозь множество людей, касается края одежды, и знаете, что-то высвобождается, она получает, она понимает, что она здорова, она понимает, что болезнь ушла, болезнь отступила. И тут Иисус оборачивается к своим ученикам и говорит, послушайте, а кто прикоснулся ко мне сейчас, кто меня затронул? И ученики, друзья, вот ученики в недоумении, смотрите, как здесь написано, ученики ответили ему, ты же видишь, что толпа теснит тебя со всех сторон, что же ты спрашиваешь, кто к тебе прикоснулся. Но Иисус обводил толпу взглядом, чтобы увидеть ту, которая это сделала. Знаете, Иисус знал, что произошло, Иисус знал, что случилось, и продолжал искать ту, которая прикоснулась к Нему не так, как другие, которые теснили Его. И вот, вы знаете, я думаю, что в этом, наверное, смысл сегодня прикоснуться. Она не просто прикоснулась к Иисусу человеку, она не просто прикоснулась к Иисусу учителю, знаменитому проповеднику, она прикоснулась к Всевышнему Богу, прикасаясь к Его одежде, прикоснулась к самому Богу, Господу сил. И, знаете, как-то я в воскресенье молился, ну, обычно я прихожу пораньше перед собранием в церковь и молюсь в воскресном собрании, и как-то, ну, я молюсь и готовлюсь к служению, и просто мне представляется, как люди идут в церковь, как церковь наполняется людьми, как это, ну, происходит каждое воскресенье. И вдруг, как знаете, как будто в моем разуме картинка расширилась, и я увидел, что вот воскресный день, и люди по всей земле идут в церковь, в разные церкви, разных традиций, деноминаций, разного прославления. По всей земле люди идут тысячами, сотнями тысяч, идут в церковь, поклоняться Господу. И знаете, вдруг такая ясная внутри мысль, что вот сегодня кто-то в это воскресенье прикоснется к Всевышнему, и его жизнь будет радикально изменена раз и навсегда. Просто вот она будет радикально изменена. И это не будет зависеть от, знаете, традиции, которые придерживает Стайна Эля и церковь, формы прославления, формы поклонения. Даже не будет зависеть от того, насколько яркая проповедь была. В какой-то церкви, может быть, проповедник выйдет и вообще запутается к концу проповеди, и сам не поймет, что он хотел сказать. Но знаете, но в это же время люди прикоснутся, кто-то прикоснется к Всевышнему, и его жизнь будет радикально изменена, то есть раз и навсегда. И знаете, вот эта мысль вдруг, интересно, а что же, ну что зависит от нас? Вот точно так же мы сегодня, как написано, они все теснили Христа, написано, со всех сторон. Почему теснили? Хотели прикоснуться, хотели увидеть, хотели послушать. Вот мы сегодня приходим в церковь, все молимся, все обращаемся, все говорим что-то Богу. По всей земле сегодня люди собираются, что-то говорят, о чем-то молятся. Но кто-то прикасается к Всевышнему при этом. Знаете, кто-то не просто... Я не просто в церкви, я не просто, да, все хорошо, друзья, здорово, что я в церкви, здорово, что мы молимся, прославляем, поклоняемся. Но кто-то в это время прикасается к Всевышнему, и вдруг его жизнь начинает меняться, вдруг его жизнь начинает преображаться. Знаете, вдруг здоровье начинает умножаться в теле, в душе, в семье, знаете, в разных сферах. Вдруг происходит умножение здоровья. Друзья, вот знаете, когда я размышлял об этой женщине, о исцелении церкви, вот 2000 лет назад эта история произошла, ну, плюс-минус, да. 2000 лет назад произошла эта история. Знаете, что интересно? Вот на протяжении всего этого времени разные деноминации, разные учения, христианские учения по-разному смотрели, почему возникают
возникают болезни, почему люди болеют, от чего это. Кто-то даже думал, что, может быть, Бог дает болезнь или наказание за грех, ну, прочие теории, множество. Но знаете, что интересно? Мы можем обнаружить, что на протяжении всех этих 2000 лет любые церкви, любых деноминаций, любых христианских конфессий, православные, католики, протестантские конфессии, евангельские христиане, всегда молились за исцеление больных. Знаете, всегда. И вот что бы ни думали, как бы ни трактовалось, но всегда, всякий раз мы можем быть уверены, друзья. Вот я могу сегодня 100% быть уверен, и мы видим это подтверждение, что всякий раз, когда мы прикасаемся к Иисусу, всякий раз, когда Иисус входит в нашу жизнь, мы касаемся Его, здоровье умножается в наших телах. Знаете, непременно человек, который живет со Христом, человек, который наполнен Христом, он быстрее выздоравливает, он легче переживает болезнь. С нами всякие разные вещи случаются. Друзья, все же то же самое случается. Но ясно, что человек, который живет со Христом, его здоровье умножается. И вот как только я прикасаюсь к Иисусу, здоровье начинает умножаться во мне. То есть здоровье, я начинаю выздоравливать. И выздоравливать, друзья, не просто телесно, выздоравливать душевно, потому что некоторые болезни, они с нашим сознанием, мышлением связаны. Мое мышление начинает выздоравливать. Кому-то нужно, знаете, финансовое выздоровление. Нужно, чтобы мышление изменилось. Кому-то нужно восстановление в браке, в отношениях, в семье. И вот как только мы призываем Иисуса, знаете, Иисус говорит, это Царство Божие подобно на маленькому семечку, которое попадает в наше сердце. И вот сначала оно незаметное, но потихонечку оно растет, оно развивается внутри нас, распространяется, начинает заполнять вот все сферы жизни. И вдруг мы начинаем выздоравливать, мы начинаем изменяться, мы начинаем преображаться. Царство Божие просто растет, распространяется, знаете, заполняет наш внутренний мир. И, друзья, вот сегодня тема или вот эта мысль прикосновения к Всевышнему, именно к Всевышнему, к всемогущему Богу, Богу сил, к которому мы прикасаемся, и вдруг начинаем выздоравливать, вдруг начинаем преображаться. Книга Откровения, это 3 глава, 20 стих. Знаете, такой известный отрывок мы читаем. «Вот я стою у дверей и стучу, кто услышит и отворит, к тому войду, и написано, и буду ужинать с ним». Я новый русский перевод использую. «И буду ужинать с ним, а он будет ужинать со мной». Друзья, вот мне интересно, я обратился к Богу в 90-м году, знаете, в таком все-таки вокруг окружали атеисты, атеистическое общество. И вот, ну, размышляя о Боге, и тогда вот обратившись к Господу, знаете, вот этот стих был очень популярен вот в моей христианской молодости. Его постоянно приводили, мы постоянно о нем проповедовали, говорили. И была такая убежденность, что вот кто услышит и откроет дверь, ну, знаете, такая идея была, что это к атеистам, именно к людям, которые вот не знают, не слышат Бога, а вот кто услышит, отворит дверь, к тому он войдет, и его жизнь изменится. И, друзья, это правда, это истина, это так работало и так было. Я много лет жил с этим убеждением и понимал всегда, и сам многим и проповедовал, и говорил. Но, знаете, проходит время, и мы начинаем углубляться где-то, углубляться больше в понимание того, что Бог говорит, в понимание вот нашего мышления. И я вдруг обращаю внимание к книге Откровений, когда мы читаем, а к кому обращено это слово? Интересно, это слово обращено не к атеистам, не к людям, которые, ну, просто живут без Бога. Это слово обращено к людям верующим. Это слово обращено к людям не просто верующим, а к людям церковным. И не просто церковным, если вы посмотрите начало главы, обращено к людям, которые хорошо знают Писание, которые хорошо, у них уже есть все ответы, которые знают, как надо молиться, как надо прославлять, которые утверждены в христианской жизни, которые ни в чем не имеют уже, казалось бы, у них все хорошо, все у них замечательно. И при этом, посмотрите, Господь говорит, вот я стою и стучу в сердце, кто услышит, друзья, и отворит свое сердце, он говорит, я к тому войду и буду ужинать с ним. И знаете, и дальше, и надеюсь, что он будет ужинать со мной. Знаете, Господь говорит, вот я хочу войти и буду ужинать с ним, а он будет ужинать со мной. Он стучит в сердце. Вот представьте, вот мы сегодня идем в церковь, мы сегодня на собрание, а он в это время стучит в наше сердце, чтобы те, кто услышит и отворят свое сердце, чтобы войти и
кушать вместе с тобой, разговаривать, и чтобы ты вместе с Ним тоже кушал и тоже разговаривал. Понимаете, интересно, это действительно удивительный момент. Знаете, как-то вот череда снов мне начали сниться с одним и тем же образом. Сны были чуть разные, но образы одни и те же. Вы верите, что Бог говорит через сны? Слава Богу, друзья, Бог говорит через сны, через обстоятельства, через Священное Писание. И сны, в принципе, достаточно легко толковать, достаточно легко понимать. Знаете, Бог говорит с нами через вот язык нашего внутреннего мира, нашего подсознания. И как только ты вникаешь, ты легко понимаешь, о чем сон. Как-то с своим младшим сыном мы разговаривали о снах. Он говорит: пап, ну да, на днях мне приснился сон, но это же не от Бога сон, точно. Я говорю: ну а почему не от Бога? Ну, пап, ну знаешь, мне приснилось, что я играю в компьютерную игру. Ну а почему не от Бога? Ну, пап, ну разве Богу интересно, ну, компьютерные игры, ну ты чё? Я говорю: слушай, но о чем сон-то был? Он говорит: ну мне снилось, что вот я играю в компьютерную игру, и там прошел какое-то задание, вот мне выпал сундучок такой непривлекательный, ничего хорошего из этого сундучка я не ждал, и вот я во сне его открываю, а оттуда вылетает просто столько всего хорошего, я даже не ожидал. Я говорю: слушай, и как ты думаешь, что Бог хочет тебе сказать через этот сон? Знаете, вот дети, они так всегда реагируют резко, наивно. Он говорит: а, я понял, просто Бог хочет мне показать, Он меня готовит, что в моей жизни будут такие моменты, когда, казалось бы, мне нечего ожидать особо хорошего, а Бог мне вдруг даст что-то очень удивительное. И слава Господу, друзья. И знаете, вот этот момент действительно, а Богу интересно то, что мы делаем. На компьютерная игра. Но вернемся чуть позже относительно снов. И вот, знаете, сны, они побуждают размышлять, побуждают о чем-то думать. И я начал молиться и спрашивать: Господь, а что ты хочешь сказать? Вот очередной сон с похожим образом. О чем ты хочешь сказать? О чем ты хочешь, ну, что ты хочешь показать? Знаете, вдруг Господь говорит, просто внутри эти мысли, они очень ясно так возникают. И вдруг Господь говорит: я хочу больше участвовать в жизнях моих людей. Знаете, вот это слово «больше участвовать в жизнях моих людей», «больше участвовать, принимать участие в твоей жизни». Вот «больше принимать участие в твоей жизни». Знаете, что интересно? Вот написано: «Он стоит и стучит в сердце человека». Да? «Кто услышит, отворит, к тому войдет и будет ужинать с ним». И Господь говорит: «А он со мной». А вот, друзья, интересно, знаете, мы молимся, мы обращаемся к Богу, мы просим Его о той ситуации, о той, мы ищем Его лица, а Он в это время ищет встречи с нами. Просто вот подумайте, а что происходит? Я ищу встречи с Ним, я молюсь, я обращаюсь к Нему, а Он ищет в это время встречи со мной. Он ждет, когда я услышу и открою свою дверь, а я остаюсь на своей волне. И он говорит: я хочу больше принимать участие в твоей жизни, я хочу, чтобы ты услышал. Я хочу прийти и разговаривать с тобой. Просто, знаете, о чем мы разговариваем за ужином, приглашая близкого человека или собираясь своей семьей? Знаете, говорить о каких-то вещах очень, ну, для нас понятных, ясных, не знаю, вдохновляющих. О чем мы говорим? Он говорит: я хочу больше участвовать в твоей жизни. И вот интересно относительно семьи, если вот такой образ, знаете, семьи посмотреть. А о чем в браке люди общаются? Один человек, который много лет проработал в ресторане, ресторан, который специально вот ориентировался для таких романтических встреч, и люди заказывали там новобрачные, люди, которые праздновали годовщину свадьбы, ну все, вот знаете, такая атмосфера. И он говорит: за много лет работы в этом ресторане я увидел и легко научился отличать людей, которые только что начали строить взаимоотношения, только поженились и только в начале своих взаимоотношений, и люди,

людей, которые уже давно в браке. Просто это видно сразу. Люди, которые только начинают строить взаимоотношения, только вступили в брак, они садятся за столик, они активно друг другу что-то рассказывают, рассказывают о себе, общаются, разговаривают. А люди, которые давно в браке, они просто приходят, кушают, ну, несколько слов делятся. Знаете, кто-то говорит, может, они понимают друг друга с полуслова. Но нет, в этом молчании есть некоторое напряжение. И вот, друзья, я думаю, вот в этот момент, когда Господь говорит, я стою и стучу, Он говорит, а я хочу более глубоких взаимоотношений, а я хочу просто больше участвовать в твоей жизни, в том, что тебе интересно, то, чем ты увлечен, то, чем ты живешь. Я хочу больше принимать участие в твоей жизни. Знаете, почему люди, которые давно в браке, почему они молчат? Это больше, конечно, негативные, друзья, пример. Но молчат почему? Человек думает, ну, что сейчас вот об этой теме говорить? Я уже знаю мнение своего собеседника. Ну, вот эта тема, она слишком болезненная для моего собеседника. Вот эта тема слишком скользкая по краю. Вдруг сейчас еще поссоримся. Лучше спокойно, молча, знаете, не заходить на какие-то, не касаться острых тем, аккуратненько поели, поговорили и пошли домой с чувством выполненного долга, отпраздновали очередную годовщину, и все хорошо. Друзья, я вдруг начал видеть, что иной раз так с нашими взаимоотношениями с Богом бывает. Господь говорит, я хочу, я ожидаю, что твои отношения будут углубляться, я ожидаю, что ты будешь двигаться, ты будешь дальше развиваться в этом. И вот этот стих «Я стою и стучу у дверей». Кто услышит? Вот, кто услышит? Друзья, вот мы должны понимать, это не вопрос, что Бога нет в нашем сердце, Он есть. Это не вопрос, что что-то прямо у нас так плохо, нет, все хорошо, все замечательно. Но в браке, вот если мы берем брак, то в браке мы можем либо прогрессировать, либо развиваться в наших взаимоотношениях, углубляться, и тебе всегда есть о чем поговорить, и еще больше хочется говорить. Либо брак может сходить, становится очень формальным. Да, люди остаются вместе, да, вроде все хорошо, но поговорить не о чем. Почему? Потому что, ну, буду говорить об этом, не поймет, буду говорить об этом, ну, как-то отреагирует неправильно. Но когда брак выстраивается, вот я в 20 лет я женился, и, знаете, тогда я вот слышал многих проповедников, которые уже много лет в браке, и они говорили, о, мы сейчас так любим друг друга, так здорово. Но когда я женился, я чувствовал себя просто, знаете, ну вот такая эйфория влюбленности с полной уверенностью, что ты встретил просто самую красивую девушку на планете, самую лучшую вообще, самую яркую, просто повезло неслыханно, и она согласилась еще стать моей женой, ну просто все, знаете, все пазлы сошлись в мире, просто ты живешь и радуешься. Когда я слышал проповедников, я думаю, ну может у них не такая хорошая им жена досталась, может быть не так удачно началось что-то. А знаете, вот сейчас время прошло, и на следующий год мы будем 30 лет праздновать нашего брака. И знаете, вдруг я понимаю, что отношения стали гораздо глубже, ярче, мне есть с чем сравнивать. И ты понимаешь, что это просто нечто другое, нечто более глубокое, что, может быть, люди пропускают. И вот то же самое в наших взаимоотношениях с Богом, то же самое с чтением Писания. Вот мы читаем книгу Откровений, кто услышит и откроет сердце, к тому Господь войдет. И я читал это в начале своей христианской жизни. Я думал, все, что связано, я услышал Бога, я открыл свое сердце, Он вошел в мою жизнь. Моя жизнь преобразилась. И действительно, друзья, слава Господу. Но вдруг проходит время, и Господь начинает говорить, а я хочу еще больше участвовать в твоей жизни. А я хочу пойти дальше, я хочу пойти глубже. Я хочу, чтобы ты услышал сейчас стук в сердце. Знаете, чтобы мы услышали, а к чему, куда Он направляет нас, к чему Он нас ведет. И вот, друзья, вот понимаете, о чем речь? О чем молится средний христианин? О чем средний христианин общается с Богом? Или возьмем среднюю семью, то есть, которые, ну, где-то отношения стали... О чем они общаются? Они общаются о бытовых вопросах, они общаются о как дела у детей в школе, они общаются о коммунальных платежах, о каких-то финансовых расходах, знаете, о общем таком домовладении, рабочие вопросы обсудили. И знаете, вдруг я думаю, о чем молится средний, обычный христианин.

молимся о проблемах, о нуждах. На малых группах всегда, знаете, традиционно, братья всегда молятся за работу и финансы, на сестры всегда молятся за семью и мужей. Знаете, ну и те, кто чем старше человек, тем больше молитв за здоровье. Знаете, как будто вот, вот вся... И когда мы слышим, что нужно открыть свое сердце для Бога, знаете, вдруг я увидел, большинство людей думают, открыть свое сердце для Бога – это еще честнее с Богом говорить о своих грехах. Знаете, как будто Богу все, что интересно, это твои грехи. И чем больше ты будешь о них рассказывать, и чем больше ты будешь откровеннее с Ним, тем охотнее Он с тобой общается. Знаете, друзья, что грустно, что, конечно, да, и Господь говорит, ну хорошо, если ты хочешь общаться только о твоих грехах, ну давай о твоих грехах. Хорошо, это тоже общение. Хорошо, ты хочешь общаться только о своих проблемах, ну давай, давай общаться о твоих проблемах. И вдруг Господь говорит, ну я хочу больше принимать участие в твоей жизни, не только говорить о твоих грехах, не только о твоих проблемах. Мы не только, знаете, обращаемся и просим Бога, Господь, сделай то, Господь, сделай это, Господь, приди сюда, Господь, прости мне вот этот грех, Господь, я нуждаюсь вот в этом. И знаете, так как будто вот есть моя собственная жизнь, в которой я живу, а есть где-то моя жизнь с Богом, то есть вот я живу перед Богом. Вот в воскресенье я прихожу, вот здесь в воскресенье моя жизнь перед Богом, я поклоняюсь Господу, поднимаю руки, прославляю. Это хорошо и правильно, друзья, и здорово. И Господь при этом говорит, а я хочу больше принимать участие в твоей жизни, а я хочу пойти с тобой дальше, я хочу углубить эти отношения. Знаете, я всегда задумывался, вот молитва перед едой. Это хорошая традиция и правильная, и, знаете, она замечательная. Но всегда какая-то мысль была у меня. Вот молитва перед едой. Вот в кафе собирается компания, кто-то припоздал, приходит, и ему говорят, мы уже помолились, садись, ешь, уже все. Знаете, как будто с чувством, что нас пытаются постоянно кто-то отравить или какую-то мы ужасную пищу едим. Мы молимся, знаете, вот просто произнесли какие-то слова, все, она осветилась, и теперь все пошло на пользу, и все полезные углеводы только в ней сразу же превратились, все лишние калории связываются молитвой, и мы, слава Господу, теперь я могу спокойненько есть, все. Знаете, время с Богом закончено, и теперь начинается прием пищи. Апостол Павел говорит, послушайте, когда вы едите или пьете, делайте это для Господа, делайте это во славу Господа. Знаете, и совсем другой момент, вот совсем другая мысль. Он говорит, делайте это с благодарением, и когда ты вкушаешь пищу с благодарением, пишет апостол Павел, вот тогда, знаете, что-то происходит, вот с благодарением. Ты садишься кушать, ты испытываешь чувство аппетита. Ты смотришь, и ты понимаешь, это вкусная еда. Ты начинаешь кушать. И внутри себя ты благодаришь Бога. Ты говоришь, спасибо, Господь, что ты создал меня способным воспринимать вкусную пищу. Кто-то может приготовить ее. И внутри себя ты ешь с благодарением. Ты впускаешь Бога не просто в молитву перед едой, но внутри, в своем сердце, ты просто благодаришь Господа. И ты говоришь, Господь, мне нравится эта пища. И ты говоришь с Богом о том, что тебе нравится, о том, какая пища тебе нравится, о том, что хорошего ты... И внутри себя ты просто благодаришь. И знаете, он говорит, вкушайте с благодарением. Друзья, я уверяю вас, когда ты начинаешь вкушать с благодарением, здоровье умножается. Знаете, это гораздо полезнее вдруг становится, когда внутри себя ты с благодарением. Вот в послании к Колоссянам апостол Павел говорит, в принципе, вы, если вы начнете размышлять на эту тему, вы увидите во всем Новом Завете эти слова. В послании к Колоссянам он говорит, все, что вы делаете словом или делом, делайте все во имя Господа. Делайте все для Него. И через Него благодарите Всевышнего Бога. То есть через Него обращайтесь. Вот, друзья, смотрите, все, что вы не делали и не говорили, делайте все во имя Господа Иисуса, благодаря через Него Бога Отца. Вот все, что мы словом или делом, все, что мы делаем, мы можем кушать с благодарением и через это благодарить Создателя, благодарить, как все Бог дивно, дивно устроил. Ты просто приглашаешь Бога в свою жизнь. Вот как мой сын говорит, папа, разве Богу компьютерные игры интересны? Я бы тогда хотел бы каждого из вас спросить, а разве интересно? А можно играть в компьютерные игры для Господа? Но это уже сейчас я так радикально, знаете, друзья. А можно ли кататься на велосипеде для Господа?
Знаете, я говорю, а ты не пробовал? Вот у тебя столько много времени, ты на велосипеде катаешься, а ты не пробовал на велосипеде для Господа кататься? А, пастор, что ты имеешь в виду? Ну, я на велосипеде катаюсь просто для себя, просто для здоровья. Да, или на мото, да, или на мотоцикле, или еще что-то. Друзья, посмотрите, просто, он говорит, просто для здоровья, просто для себя. А Иисус говорит, а я хотел бы больше принимать участие в твоей жизни. Понимаете? Друзья, посмотрите, мы думаем, что я могу прославлять Бога в воскресенье, когда я использую музыку, пение, слова, я рукоплещу Господу, я поднимаю руки для Господа, а ездить на велосипеде или на мотоцикле. Друзья, для Господа. И вот тут, мы, знаете, мы раз, а, то есть, а как? А я привык, что это вот только вот, ну, вот моя жизнь. А Бог, оказывается, желает говорить с нами о наших мечтах, о наших желаниях, знаете, что увлекает нас, что вдохновляет нас, что мы хотим. Не просто говорить о наших проблемах, и иногда это, друзья, это правильно, когда мы молимся о нуждах, это правильно в семье, когда мы вместе обсуждаем какие-то проблемы. Но согласитесь, если общение в семье только остается на уровне бытовых вопросов, друзья, но это очень печально, очень грустно. Согласны со мной? И то же самое в взаимоотношениях с Богом. Все, что вы не делаете, словом или делом, все, что... И вдруг вся твоя жизнь начинает звучать для Бога, вся твоя жизнь начинает звучать для прославления Господа. Когда ты начинаешь говорить Богу, просто у тебя есть какое-то хобби, ты занимаешься, и ты говоришь, ну это хобби, я просто отвлекаюсь, это просто для души. А вдруг Господь говорит тебе, а я хочу поговорить с тобой о твоем хобби, о том, что тебя увлекает, что тебе нравится. Я хочу делать чудеса в этой сфере твоей жизни. Знаете, что я увидел? Вот человек в болезни, болеет, и, может быть, какое-то угнетение испытывает, молится, сомневается, верит или не верит. Но вдруг в один момент он просто начинает говорить с Богом о своем хобби, о своих мечтах, о своих планах на жизнь, то, что он хотел бы. Знаете, просто вот смотрит на свой дом и решает сделать ремонт и рассказывает Богу, Господь, вот что я хотел бы сделать, вот о чем я мечтаю, вот так бы я хотел, чтобы выглядела моя комната, вот что я хочу. И начинает делиться с Богом. И вдруг, знаете, начинает выздоравливать гораздо быстрее, чем до этого он, знаете, активно молился, провозглашал, хотя это тоже правильно, друзья. То есть это тоже правильно и верно, когда мы молимся, когда мы провозглашаем. Но Господь говорит, а я хочу больше принимать участие в твоей жизни. Знаете, сколько семейных пар, сколько семейных союзов, в принципе, страдают, мучаются. Я имею в виду христиане, но никогда не говорили с Богом, а чего они на самом деле хотят. Вот девушка, которая никак не знает, как объяснить своему мужу, что она хочет, какой романтики она ожидает, что она, знаете, где-то сама не может понять, но никогда не говорила с Богом, а какого мужа она хочет, какие изменения она хотела бы увидеть, что она хотела бы увидеть. Знаете, муж, который никогда не говорил с Богом, а какую жену он хотел увидеть, то есть что бы он хотел увидеть. И знаете, вот представьте, вот сейчас вы размышляете, сколько сфер жизни есть, о которых вы с Богом говорите только вот очень формально, то есть вот молитесь о семье, Господь, вот благослови семью, благослови вот это, но никогда не говорили Богу о своей мечте, о своем желании, о том, о чем вы мечтаете, когда вы вступали в брак, что вы ожидали, что вы думали, знаете, поговорить с Господом об этом. И кто-то говорит, ну как, это же просто мои взаимоотношения. Знаете, есть люди, которые много лет верующие, христиане, но никогда не молились и не обращались к Богу, не молились о интимной сфере в своих взаимоотношениях в браке. Я просто думаю, это же вообще далеко. Но мы открываем Библию, мы открываем книгу «Песнь песней», и мы видим, как образ, знаете, это образ взаимоотношения Бога и человека. Но когда мы читаем книгу «Песнь песней», центральная книга в Ветхом Завете была всегда была признаваема, читаема. И знаете, мы видим очень откровенные взаимоотношения, очень откровенные взаимоотношения между влюбленными. И когда в книге «Песнь песни» мы читаем, вы обратите на это внимание, мы читаем, когда они восхищаются друг с другом перед Богом, когда они делают комплименты друг другу, вы увидите, они не восхищаются там душой друг друга,
Они не восхищаются характером друг друга. Они восхищаются тем, как они выглядят, и очень откровенно описывается это. Они восхищаются тем, как

как они пахнут, тем, как они чувствуются. Знаете, и вдруг ты открываешь, а неужели для Бога это важно? Знаете, и вдруг в нашей голове что-то происходит, и Господь говорит, а я хочу больше участвовать в твоей жизни. Господь говорит, я создал этот мир, я поместил тебя в этот мир возделывать этот Эдемский сад. Я поместил тебя, знаете, развивать этот сад, чтобы он рос, как Царство Божие, чтобы это выздоровление, знаете, происходило, росло, умножалось. Как, друзья, вот, знаете, мы читаем, что Господь создал Адама и Еву, поместил их в Эдемский сад и сказал им, ну вот теперь заботьтесь об этом саде, возделывайте его. Я почему-то раньше никогда особо не задумывался об этом, но какая-то картина такая представлялась. Вы видели вообще такие вот производственные фруктовые сады? Знаете, такие бесконечные вот череда деревьев. Яблони, груши, вишни, знаете, такие бесконечные, конца и края нет, вот такими квадратами. Мне всегда так казалось, но у меня вот образ такой был всегда этих садов. В моем детстве много мы вот в этих садах были. И вот, вы знаете, казалось, что как будто Адам, вот на, Адам, вот тебе лопата, грабли, и вперед, возделывай, Адам, то есть занимайся. Друзья, но Господь же не об этом говорит, Он же говорит о Эдемском саде, знаете, не просто давай, Адам, вот тебе трудотерапия, и вперед, и занимайся. Друзья, но это случилось после грехопадения, это случилось в результате грехопадения. А когда Бог поместил Адама, Он сказал, Адам, ну вот разукрась, внеси свои краски, мне будет интересно, как ты разукрасишь свой сад. И знаете, что написано? И тогда Он приходил к Адаму, и они вместе прогуливались по Эдемскому саду. И Господь говорит сегодня, я хочу сегодня гулять по твоему саду, который ты возделываешь. Я хочу гулять сегодня по твоей жизни, которую ты разукрашиваешь своими красками, в своем браке, в своем хобби, в своих мечтах, в том, что у тебя получается, в том, что тебе нравится, на все, что ты делаешь, словом или делом. Господь говорит, а я хочу прогуляться с тобой по твоему саду и поговорить о твоих мечтах, поговорить о том, что тебя вдохновляет, о том, что тебя воодушевляет, о том, что у тебя получается или не получается. Я хочу участвовать больше в твоей жизни, говорит Господь. Знаете, друзья, вот наша жизнь, поистине Эдемский сад, если мы ее разукрашиваем, если мы вносим вот эти краски, если мы приглашаем, прикасаемся к Всевышнему и приглашаем Его в нашу жизнь и говорим, Господь, я хочу, мне нравится эта идея, я хочу вместе с Тобой возделывать Эдемский сад. И мы прикасаемся к Нему, прикасаемся к самому Всевышнему, и вдруг ты начинаешь выздоравливать в своих мечтах, начинаешь выздоравливать в своей жизни, вдруг ты чувствуешь, внутри что-то исцеляется, твой брак начинает выздоравливать, твои взаимоотношения начинают выздоравливать. Друзья, и это потрясающе, когда мы можем не просто в воскресенье поклоняться Господу, но поклоняться Богу всей своей жизнью, поклоняться Богу всем, за что мы можем Его благодарить, поклоняться Богу, когда мы кушаем вкусное пирожное и благодарить Господа. Тот, кто не ест пирожное, тоже этим благодарит Господа и говорит, Господь, смотри, как у меня хорошо уже получается, я целый месяц не ел никаких пирожен. Слава Господу! И твое сердце радуется для Него. Ты идешь и катаешься на велосипеде и благодаришь Бога и говоришь, Господь, как я чувствую себя хорошо. Ты общаешься в своей семье, со своими детьми, в своем браке, и ты говоришь, Господь, спасибо тебе, что ты дал мне детей, с которыми сегодня мне так хорошо, замечательно проводить время. Господь, спасибо тебе. Знаете, и вдруг расширяется, Царство Божие расширяется в нашей жизни. Аминь. Слава Иисусу! Давайте мы помолимся вместе сегодня с вами. Я верю, что сегодня, когда Господь стучит в наши сердца, я верю, что мы услышали сегодня что-то. Может быть, я понимаю, не все ответы, и больше, может быть, даже вопросов, и скажешь, а как? Но знаете, услышать Господа, услышать и сказать, Господь, я хочу. Господь, давай будем говорить с Тобой. И, может быть, друзья, есть сферы вашей жизни, которые сейчас вы увидели, вы думали, ну да, я никогда об этом не говорил с Богом. Я никогда не делился с Богом. Я всегда думал, разве Богу интересны компьютерные игры? Разве ему может быть интересно? Ты посмотрел интересный фильм, интересное кино, тебе оно понравилось, ты готов его обсуждать с друзьями. Господь говорит, а я хочу с Тобой поговорить. А что тебя так затронуло в этом фильме? И ты вдруг начинаешь говорить с Богом, Господь, знаешь, вот в этом фильме меня так это затронуло, вот в этой книге, которую я прочитал, вот в этой истории, которую я услышал. Ты просто провел с друзьями время,

хочу с тобой поговорить. А что тебя так затронуло в этом фильме? И ты вдруг начинаешь говорить с Богом: Господь, знаешь, вот в этом фильме меня так это затронуло, вот в этой книге, которую я прочитал, вот в этой истории, которую я услышал. Ты просто провел с друзьями время.

Мы приглашаем Тебя в наш внутренний мир. Господи, мы приглашаем Тебя в мир наших увлечений, в мир нашей радости, то, в чем мы благодарны Тебе и благодарим Тебя, Господь. Отец, во имя Твое я молюсь, во имя Твое, Господи, всемогущий Бог, сегодня я прошу Тебя, пожалуйста, наполни, Господь, каждую сферу нашей жизни своим присутствием. И сегодня мы хотим услышать Тебя, Отец Небесный. Боже, я молюсь, чтобы сегодня мы оказались способны ужинать с Тобой, как Ты говоришь, что Ты будешь ужинать с нами. Боже, во имя Твое мы выбираем Тебя, Господь, как нашего Небесного Отца, нашего Спасителя, Дух Святой, Ты, который пришел в нашу жизнь, Господи, во имя Твое, чтобы научить нас, наставить нас, вдохновлять нас. Господь, мы молимся, чтобы нам развить эти дружеские отношения с Тобой, Господи, знать, слышать Тебя и все, что мы делаем, все, что вдохновляет нас в нашей жизни, Господь, пусть это звучит для Тебя. Боже, все, что мы делаем, все, что приносит нам радость, Господи, пусть это будет в благодарение Тебе, Отец, во имя Иисуса, что бы мы ни делали словом или делом, Господи, сегодня мы располагаем свои сердца, чтобы прославлять Тебя, поклоняться Тебе и благодарить Тебя. Господь, во имя Твое я молюсь, во имя Твое, Господи, я ходатайствую сегодня. Пусть Твоя слава явится, Господь. Боже, пусть Твое царство, Господь, умножится в нас. Боже, да умножается здоровье в наших телах, в наших сердцах, в наших мыслях, Господь. Боже, да умножается здоровье, которое Ты даровал нам. Боже, во имя Твое мы благодарим Тебя, Господь, за жизнь каждого из нас, Боже. Благодарим Тебя, Господь, за этот Эдемский сад, Господь, в который Ты поместил нас. Во имя Твое, Господи. Спасибо Тебе, Отец. Да будет имя Твое благословенно. Да будет имя Твое прославлено, Господь. Да будет имя Твое возвеличено. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь, друзья. Аминь. Пусть Бог благословит вас.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады приветствовать сегодня здесь каждого из вас. Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube и в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, скажите, доводилось ли кому-то из вас в жизни переживать предательство? Чувства, которые мы переживаем в этот момент, они, наверное, запоминаются надолго. На первом этапе предательство опустошает душу, затем приходит обида, гнев, и лишь спустя некоторое время может прийти прощение. Предательство часто вызывает ассоциации с ударом в спину. Подобный поступок вызывает боль и шок. Что делать, если мы оказались в подобной ситуации? Как исцелиться? Многие люди, претерпев предательство, они видят лишь в нем негативные последствия. Отчасти это так и есть. Но как предательство может сделать нас сильнее и успешнее? Давайте мы эту тему разберем на примере одного библейского героя – Иосифа. И для этого я приглашаю на эту сцену священнослужителя, доктора практической теологии Дмитрия Булатова. Встречайте! Дмитрий, привет.
1: Да, Вадим, здравствуй.
0: Итак.
1: Здравствуйте.

0: предательство, как выйдя из предательства, можно стать успешнее?
1: Ну, на самом деле, кто-то может стать успешнее, кому-то это может, ну, оказать содействие его становлению как личности. Для кого-то это может быть слишком сильным ударом, у всех по-разному. Но, наверное, мы вот и поговорим сегодня о том случае, когда предательство помогло человеку стать другим немножечко.
0: Отлично. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы, поднимайте руки, либо вы можете свои вопросы записывать у себя на листочках, а позже в рубрике «Вопрос-ответы» сможете их задать. Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете написать нам свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого в прямом эфире мы эти вопросы обязательно передадим нашему ведущему и постараемся на них ответить. Ну что, Дмитрий, я передаю тебе слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Друзья, мы сегодня вместе с вами разберем одну библейскую историю. Это достаточно большая библейская история, мы поговорим лишь только о ее части сегодня. Наверняка вы слышали о таком человеке, как Иосиф. Библейском герое, как Иосиф, слышали, читали, у него очень интересная судьба. И мы вместе с вами сегодня будем читать книгу «Бытие», 37 глава, и посмотрим, что с ним случилось и как то, что с ним случилось, помогло ему вырасти, помогло ему стать другим человеком. А может быть, он уже и был таким человеком, просто помогло ему возрасти немножечко. Как вы, наверное, читали в Библии, Иосиф – это сын Иакова, один из младших его сыновей. Вообще, судьба его достаточно была непростая. Он родился в семье, где не все было идеально. Вы помните, что Иаков однажды обманывает своего отца, обманывает своего брата. Он был достаточно тогда уже взрослым человеком, ему было около 70 лет. Иаков, это отец Иосифа. Но он совершает вот этот обман, он пытается силой получить благословение, после чего его родной брат хочет его убить, и он вынужден бежать. И он бежит к дальним своим родственникам и останавливается у них. И там, как говорится, встречает свою судьбу. Он работает. Соответственно, человек, прежде чем создать семью, должен был, ну, что-то иметь. А поскольку он убежал, как беглец, вообще практически ни с чем. 7 лет он работает, потом он там, ну, полюбил девушку, Рахиль он полюбил, как вы помните. Ее отец Лаван в день свадьбы подменял. Вместо Рахили дал в жены свою другую дочь, старшую дочь Лию. И потом, вы помните, что Яков должен снова был 7 лет отработать для того, чтобы все-таки жениться на той девушке, которую он любил. И когда, вот, все-таки, ну, когда он женился, все-таки вот, вот это вот соперничество между двумя сестрами, да, сначала рожает Лия, Рахиль не рожает, потом снова рожает Лия, Рахиль не рожает. И вот в конце концов родила Рахиль. И родился Иосиф, вот тот самый человек, о котором мы будем говорить. Но до этого уже были дети у Иакова, вот, от Лии, были от служанок. В общем, это была не лучшая семейная ситуация, это был не лучший, так скажем, момент. То есть вот это вот соперничество, в котором рождается Иосиф. И вы понимаете, что в связи с тем, что Иосиф рождается от любимой женщины, рождается при вот, вот в момент вот этих вот обстоятельств, когда Рахиль не могла долго родить, и все. И поэтому он особым образом относится к Иосифу, особо его любит. И вот, ну, это ребенок такой, которого с детства начинает, что начинает, как обычно родители к таким детям относятся, к своим любимчикам. Да, они их балуют, да. Получается, что на фоне других Иосиф постоянно выделяется, Иосифу все, а другим чуть меньше, Иосиф, Иосиф, Иосиф, а все другие тоже хорошо, но Иосиф, вот. И, конечно, когда подросток растет вот в такой атмосфере, он вырастает каким человеком? Хорошим, да? Но мы посмотрим, каким действительно вырос Иосиф. 37 глава книги «Бытие». «Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской. И вот житие Иакова. Иосиф

17 лет пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валы, сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их». Вот эта история, которую я сейчас прочитал, она уже происходит спустя, как вы поняли, 17 лет, с момента, как Иосиф родился. Да? Уже Иаков вернулся в то место, откуда он убежал после того, как обманул отца в момент благословения. Он возвращается туда, он вот только вернулся. Получается, что прошло достаточно много времени уже. Да? Получается, вот, ну, как бы вот вернувшись на это место, вот история происходит там. И написано, что он пас вместе с братьями своими, да, сыновьями Валы, сыновьями Зелфы, и сыновья Лии тоже там были. Получается, вот, что... А он как бы вот здесь описывается один, а все другие братья, получается, братья родные по отцу, но не родные по матери. И еще здесь как бы такой момент интересный в конце этого стиха, говорится, что «доводил Иосиф худые о них слухи до отца их». Хороший был человек, да? Надежный, отец его любил, потому что все, что нужно... Ну, во-первых, что это говорит? Во-первых, если он доводил худые слухи, значит, было что доводить. Согласитесь? Раз он доводил худые слухи, значит, было что говорить. Братья Иакова, дети Иакова, старшие братья Иосифа, они не были святыми людьми, они были... Не знаю, что они там делали, но если ему 17, они были намного старше, видать, было. И, в общем, Иосиф их постоянно сдавал своему отцу. Но с третьего стиха мы читаем, что Израиль любил Иосифа. Вот третий текст красиво, да? «Любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его». Я упустил одну такую деталь, очень важную. Мама Иосифа к этому времени уже умерла. По дороге, когда они возвращались из дома Лавана, очень долго возвращались, жили еще в других местах. И вот когда они шли уже в то место, откуда Яков убежал, мама родила еще одного сына, это Вениамин, брат Иосифа, но в природах она умерла. Получается, что Иосиф еще уже на данный момент живет без мамы. И вот, и, конечно, Израиль любил Иосифа. Почему? Да потому что сын старости, потому что сын от любимой женщины, да потому что мама его умерла, да потому что все с Иосифом, вот это, ну вот бывает такое, что родители так вот выделяют какого-то ребенка, и я не говорю, что они правильно делают, наверное, ребенку не совсем от этого и хорошо в будущем становится. Вот. И написано, что сделал ему, в третьем стихе, сделал ему разноцветную одежду. Получается, что отец еще и выделил его, ну, если у всех, ну, это сегодня мы, у кого какая одежда, все, как, все кому как нравится, тот так и одевается. А раньше одежда была более-менее однотипной, да, там, и вот он ему шьет особую одежду, разноцветную одежду, как, может быть, какому-то князю, может быть, так сравнить, если вот, ну, такую можно привести аллегорию, как бы, сравнение. И в четвертом стихе мы читаем, что, конечно, такое отношение отца к Иосифу, оно не могло не вызвать... Как вы считаете, братья, как относились к Иосифу? Плохо. Ну вот если бы у вас был такой брат, которого папа очень сильно любит, и ему все, а вам чуть меньше, как бы вы относились к... Да, во всяком случае, какое-то чувство несправедливости, как минимум, какое-то чувство несправедливости, вот оно бы наполняло наше сердце. И мы читаем, что «и увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно». Жестко, правда? Родной брат ведь все-таки. Написано «возненавидели». Не просто там какое-то чувство несправедливости, а так серьезно. Так возненавидели, что не могли говорить с ним дружелюбно. Но интересно, что происходит дальше. Дальше история развивается еще более, так скажем, радикально, не в пользу Иосифа. Написано, что «и видел Иосиф сон». Дальше вмешивается Господь, и кажется, что почему Бог именно вот таким образом вмешивается? «И видел Иосиф сон».

он и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Получается, Бог дает Иосифу какой-то сон. Он его братьям рассказывает. Братья послушали, сказали, да что, вообще что ли? И в 6 стихе мы читаем, далее с 6 стиха мы читаем, какой был сон. «И сказал им, выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, а вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». Получается, ну, снопы там, сено они складывали, запасали, да, там они вот как. И получается, что его сноп стал прямо, а все остальные снопы. И братья поняли, что вот этот сноп, кто? Иосиф, а они? И что? И, конечно, они возмутились, и, конечно же, им это все не понравилось. Интересно, что... Вот я сейчас скажу такую мысль, что эти сны были пророчеством о спасении. Потому что если мы смотрим на эту историю чуть в будущем, мы видим, что эту семью ожидали серьезные проблемы, ожидал большой голод всех людей. И вот эти сны, они рассказывали, каким образом Бог спасет эту семью. Но получается, что эти сны были пророчеством о спасении, но были восприняты как оскорбление теми, о чем спасении они говорили. То есть братья Иосифа, они должны были быть спасены Иосифом в будущем, будут спасены Иосифом в будущем. Они придут поклоняться, мы будем разбирать это чуть позже вместе с вами. Но сегодня этого никто не видит. Сегодня эти сны были восприняты как оскорбление. Ты что, Иосиф, ты вообще что ли, как ты? И ты говоришь, что это Бог тебе это видение дал. И ты хочешь сказать, что это от Бога сны? Да ты вообще, у тебя совсем крыша не съехала, не слишком ли... Ты вообще возгордился, не слишком ли ты вообще... Ты как к нам относишься? Мы твои старшие братья, ты себе такие вещи позволяешь. Вот. Но на самом деле сны были от Бога. И на самом деле сны были провокационными. Сны провоцировали, правда? Сны провоцировали братьев, по-другому никак. И эти сны допустил Бог. И чуть позже мы скажем, почему и как они помогли Иосифу стать другим человеком. Продолжаем читать. С 9 стиха. «И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим». Иосиф был открытый человек. Нет бы промолчал. Ну, раз тебе такое снится, ну, помолчи там спокойно. Нет, он такой, а вот мне еще сон приснился. И говорит, говоря, вот я видел еще сон. Вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне. И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его и сказал ему, что это за сон, который ты видел? Неужели я и мать твоя, и твои братья придем и поклонимся тебе до земли? Всем было понятно, что символизировали эти сны, да? Луна, солнце, звезды, 11. Если братьев было всего 12, а Иосиф, да, и все остальные братья ему поклоняются. Вот, тем не менее, Бог избрал Иосифа и дал ему эти сны для того, чтобы возвестить, что будет в будущем. Но даже отец его побронил, никакой поддержки он не нашел, братья досадовали на него, а отец заметил, да, 11 текст, братья досадовали на него, отец заметил это слово. Несмотря на то, что братья... несмотря на то, что братья возненавидели, даже отец побронил, отец заметил, обратил внимание на это слово и где-то там у себя его в сознании сложил. Вот у меня в связи с этим вопрос такого характера. Вот интересно, что думал Иосиф, когда видел эти сны? Что чувствовал Иосиф, когда одевал вот эту одежду? Когда, ну вот, может быть, по простоте душевной, а может быть, умышленно, Бог меня выделил, Отец меня выделил, и Он с искренней радостью или, может быть, с какой-то внутренней незрелостью или, может быть, даже гордостью идет к братьям. Как Он ходил в этой одежде перед ними? Вы бы вообще, если были Иосифом, одевали бы такую одежду перед своими братьями, которые вас прям... Только и ждут момента, когда

разделаются с вами или как чего. Интересно, что вот эта вся история говорит о том, что что-то говорит нам об Иосифе. И конкретно я вот предлагаю вам такую мысль, что сердце 17-летнего подростка, Иосифу было 17 лет, оно не может быть свободно в подобной ситуации от естественной гордыни. Вот эта вот некая незрелость Иосифа, она здесь прослеживается. И хотя он был искренен, хотя, и, может быть, он это воспринимал, «О, Господи, это от тебя, отец меня любит, о, это, и вот ты мне такие сны не спаслал». И все это, конечно, не могло не спровоцировать зависти, злобы. И теперь, как мы уже сказали, в будущем, всю эту территорию, всю вот эту местность, где они жили, ждал серьезный кризис. Теперь, чтобы спасти семью Иакова от будущего голода, нужно было спасти Иосифа от гордыни. Чтобы в будущем спасти семью Иакова. А вот вообще, почему эта семья, немножко отвлечемся, я вам скажу, почему вообще эта семья в Библии имеет особую роль. Вообще семья Иакова. Потому что из семьи Иакова потом появится позже Божий народ, народ израильский. И зачем Богу нужен был Божий народ, народ израильский? Потому что из этого народа на нашей земле должен был появиться Мессия, должен был родиться Иисус Христос, он должен был прийти именно из этой семьи. И вообще, когда Бог сначала призвал Авраама, и потом у него появился там один сын, потом вот Иаков, потом 12 колен от Иакова. Это была Божья задумка, чтобы через этот народ в будущем пришел Христос. Поэтому здесь все вот так вот замешано. Бог не просто так вот. Эта история не просто о семье Иакова. Это семье. Это история о Божьем спасении, которое он позже осуществит через этот народ. Ну, мы читаем с вами дальше. В общем, мы увидели контекст, увидели, немножечко попытались прочувствовать, в какой обстановке рос Иосиф, ну, вообще, какое у него было детство, какие, может быть, он травмы в детстве психологически получал, и как вот у него сейчас вот это все было. И дальше мы читаем. «Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем, и сказал Израиль Иосифу, братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». И отвечал ему, «Вот я». И сказал ему, «Пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, и цел ли скот, и принеси мне ответ». И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем. Интересно, что братья, значит, пасут скот, а Иосиф где? Дома. Иосиф дома. Что это говорит еще раз? О чем это еще раз говорит? Ну, это говорит о том, что вот как отец к нему относился. Не отпускал он его. Вот сына Рахилия, которую он любил, он его просто не отпускал. Но братья так долго задержались, что он стал за них волноваться. Но на самом деле было о чем волноваться. Во-первых, это чужая земля, чужие народы. А во-вторых, это пустыни, хищники, там все что угодно могло произойти. И он посылает его. Вот здесь написано, что из земли Хевронской в Сихем. Я попытался по карте посчитать, сколько это было километров. И мне показалось, может быть, я немножко ошибся, но мне показалось, что это около 150 километров. 150 километров. Он туда поехал. Не на автомобиле и не на самокате. И даже не на верблюде. Он туда пошел пешком. Сколько нужно времени 17-летнему подростку, чтобы пешком по жаре пройти 150 километров? То есть вы можете представить себе, как они жили. Братья пошли пасти в Сихем. 150 километров от дома они ушли. А ушли они, соответственно, со стадами. И поэтому их дома не было уже достаточно долго. Достаточно долго, может быть, уже вообще сезон пасти кончился, они должны были уже вернуться, а вот они еще пока задерживаются. В общем, он прошел эти 150 километров, а когда он пришел, он увидел, что далее мы читаем,
что нашел он некого блуждающего в поле и спросил его, и нашел его некто блуждающим в поле, Иосифа нашел, и спросил его тот человек, говоря, чего ты ищешь? Он сказал, я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут. И сказал тот человек, они ушли отсюда, да, ибо я слышал, как они говорили, пойдем в Дофан. И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. Я считал, это еще где-то 20 километров. Нормально, да, 150 километров прошел, их там не нашел, и еще 20 километров. Ну, в общем, он шел, понятно, до туда не один день. Конечно же, наверное, у него была с собой еда, наверное, у него была с собой вода. Наверное, они знали места, где это можно все было пополнить, где можно было там налить воды дополнительно. Но тем не менее, наверное, Иосиф все-таки устал, когда он наконец-то увидел своих братьев. Но написано, что не просто он их увидел. С 18 стиха начинается развязка этой истории. «И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его». Вот она, развязка. Иосиф со всей добротой, со всей своей наивностью идет за 150 километров, потом еще 20. Возможно, он забыл где-то лишний раз перекусить для того, чтобы побыстрее побежать к братьям и знал, что они там его, конечно же, накормят. Но когда они его увидели, они сказали друг другу, вот идет сновидец, пойдем, теперь убьем его и бросим его в какой-нибудь ров и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов. Интересно, есть такой автор, Иосиф Флавий, написал книгу «Иудейские древности и иудейская война». И вот в книге «Иудейские древности» он предполагает такую мысль, что братья специально не вернулись домой вовремя. Братья специально задержались, вынуждая отца послать Иосифа к ним. И на самом деле они как бы его ждали. Они ждали, что вот сейчас он должен прийти, и они ему отомстят. То есть братья вот эту месть затаили уже давно. Разноцветная одежда, сны, отношение отца к нему, как к любимчику, все это спровоцировало Ну, отомстить ведь можно по-разному, правда? Ну, можно как? Можно не разговаривать, можно там, ну, что угодно можно сделать. Но убить родного брата, задумать это, уйти там где-то, что никогда отец не проверит, никогда не найдет. Конечно, он не пойдет в Сихем там куда-то искать, проверять, когда братья скажут ему обо всем этом. Вот такая история. 21 текст. «И услышался Ерувим и избавил его от рук их, сказав, не убьем его. И сказал им Рувим, не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки на него не налагайте. Сие говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его». Получается, ров, который они кинули, это, скорее всего, была такая цистерна, специально выбитая или сделанная в скале, может быть, в какой-то, которая во время дождя наполнялась водой. Но написано, что она была без воды. И они его туда бросили, ему, скорее всего, было трудно оттуда выбраться самому без подручных средств, без лестницы, там, без веревки, там, вот как-то вот. И они его туда бросили, жара. Понятно, что он там тоже, ну, тоже мог прожить какой-то определенный короткий отрезок времени без воды. Но Рувим, он предположил, что он его спасет. Вот у меня возникает вопрос, почему он жестко-то сразу не обрезал и не сказал, нет, мы его не убьем. Рувим был старший, самый старший, он первый, кто родился среди братьев. Он мог сказать, и в принципе все послушали. А он там какой-то хитрый план придумал, сказал сам в уме, там, нет, я его спасу, но с братьями конфликтовать не хотел. Так, да, тоже такой стиль людей, который всем хочет угодить. Или, может быть, он боялся, что братья его не послушают. Но в любом случае, Рувиму бы точно ничего не сделали. Вот. И когда Иосиф пришел к братьям своим, а Иосиф еще об этом ничего не знает, это вот он подходит,
Они издалека его разноцветную одежду увидели. О, идет. Пестренький весь сейчас. Да, и в общем, мы это все дело задумали. И когда его

Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его. Он в разноцветной одежде туда пошел. За 150 километров, не знаю, каким путем он пошел туда. Но вот о чем он думает? Одежду мне там дал мне отец. Я буду ее носить во всех обстоятельствах своей жизни. Да? Когда Иосиф пришел к братьям своим, сняли они одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем. Взяли его, бросили его в ров. Ров тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб. О! Братец голодный, жаждущий, уставший, и его туда. А сами сидят, и хорошо им. О, мы сделали это. Там сновидец, гад. Теперь от его снов. Почему они так боялись? Может, они правда боялись? А вдруг сны-то его сбудутся, и эта мысль им покоя не давала, им придется пойти и поклониться. Так они же не переживут этого. Как они этому любимчику еще пойдут и поклоняться? Боялись они, что сны-то на самом деле от Бога. Удивительно, что получается, что эта история о том, как люди делают все со своей стороны, чтобы избежать, уйти от предначертанного Богом, да? Иногда даже прибегая к радикальным мерам, как здесь. А на самом деле всеми своими действиями они, наоборот, исполняли Божий замысел. Но так происходит. Они думают, что они вот избавляются вот от этого, а на самом деле они исполняют Божий замысел. Они как раз делают то, что попытался, ну, то, что задумал Бог, а им даже это в голову не приходит. Ну, далее мы читаем, что они сели есть и взглянули. Увидели, вот идет из Галаада караван, смотрите, караван измаильтян. Верблюды их несут, там, стираксу, бальзам, ладан. Идут они отвезти это в Египет. То есть идет определенный караван торговый, и они идут в Египет, чтобы продать там какой-то товар. И сказал Иуда, еще один человечек появляется, Иуда, это брат, он четвертым родился, да, но тоже от Лии, как и Рувим. И сказал Иуда братьям своим, что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его. Ну, на самом деле, Иуда тоже, может быть, не намного старше был. Иосиф, он же родился другой мамы, но он родился четвертым, тоже, может быть, вот вскоре после него как раз рождается Иосиф. Рувим был намного старше. Вот и он дает им умный совет. Что пользы, если мы убьем брата нашего, скроем кровь его? Пойдем продадим его измаильтянам. А руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. По каким мотивам Иуда это говорит, непонятно. То ли он хочет спасти Иосифа, зная, что Иосиф во рве этом погибнет. Он же не знает, что Рувим задумал. Он же не знал, что Рувим-то хочет его тоже спасти. Может быть, он тоже как-то... Лучше пусть он в рабстве, но останется живым. Мы хотя бы руки свои не замараем в нем. А может быть, он просто задумал, ну а что пропадать добру? Продадим хотя бы выгоду какую-то. Ну, в общем, он предложил такой план. Вот. И написано, что они его осуществили. И когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 серебряников. И они отвели Иосифа в Египет. За 20 серебряников. Такая интересная фраза. За сколько предали Христа? За 30 серебряников. А Иосифа продали за 20. Вы знаете, вообще на самом деле Иосиф во многом является неким прообразом Христа. Потому что Иосиф сейчас попадает в землю страдания. Египет для него был землей страдания, потому что он там парень, подросток, его в рабстве. И он страдает для того, чтобы в определенный момент стать спасителем для своего народа. Как и Христос пришел на нашу землю, землю страдания, чтобы потом спасти людей. Ну, в общем, они его продали. Хочется отметить, что вот этот караван, который состоял из мадианитян и измаильтян, тоже были родственники. На самом деле это был двоюродный, троюродный. В общем, Авраам, после того, как у него умерла Сара, умерла супруга, он женился еще раз на Хитуре, и у него вот от Хитуры произошли мадианитяне, а от Агари произошли измаильтяне. То есть фактически караван. И вот это вот автор, парадокс вот этот подмечает. Он говорит, посмотрите, вот народы, которые, ну, которые не избраны Богом для спасения, вот эти два народа, они идут вместе, они не ссорятся друг с другом, они идут вместе в Египет, они уже... А эти родные братья,
От одного от

Отца фактически они продают Иосифа. Вот, вот так вот бывает. Ну и на самом деле Рувим же появляется. Рувим же пришел, он где-то, оказывается, был, не кушал с ними. Рувим пришел опять ко рву, и вот нет Иосифа. Разодрал одежды свои, возвратился к братьям своим, сказал: «Отрока нет, а я куда денусь?» И взяли одежду Иосифа, закололи козла, вымазали одежду кровью и послали разноцветную одежду и доставили к отцу своему и сказали: «Не это ли? Вот мы это нашли, посмотри, сына ли твоего одежда или нет?» Вот и все. И, конечно, Яков страшно расстроился, у него большое горе. И узнал ее и сказал: «Это одежда сына моего. Хищный зверь съел его, верно, растерзан Иосиф. Разодрал Яков одежды свои, возложил в речище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни. И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его. Но он не хотел утешаться и сказал: „С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю“. И так оплакивал его отец его. Мадинтяне же продали Иосифа Потифару, царедворцу, фараонову, начальнику телохранителей». Вот так, кажется, закончилась эта история, этот эпизод в этой большой истории. На самом деле это лишь только начало. И вот вопрос, с которого мы начали, потому что мы говорим об успехе в жизни Иосифа. Получается, Иосиф, будучи подростком, незрелым подростком, выпендрежником своего рода, ну, может быть, по наивности, а может быть, по убеждению, не знаю как, но он не мог таким оставаться долго, да? С другой стороны, братья. Нет, нельзя оправдать поступок братьев, как бы Иосиф не выпендривался и не перегибал палку, но он же младший их брат. А где понимание, где сострадание, где, в конце концов, некая зрелость? Ну, в общем, получилось то, что получилось. И вопрос, а где здесь успех? Где здесь успех в жизни Иосиф? Как вот то, что с ним произошло, помогло ему стать успешней? И это вопрос очень, очень непростой. Я хочу прочитать один текст, который лично мне помогает ответить на этот вопрос. Он уже не из 37 главы, он из 39 главы, 4 текст, 39 глава, 4 текст. И мы на этом тексте, ну, разобрав этот текст, мы закончим и встретимся уже в следующей передаче. Тоже будем продолжать говорить о жизни Иосифа. Когда Иосиф продали, соответственно, в Потифару, мы прочитали об этом, да, «снискал Иосиф благоволение в очах его», написано, «и служил». Вот, друзья, хочу на это слово обратить особое внимание. Написано: «служил ему, и он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал в руки его». То есть через какое-то время Иосиф, он становится не просто рабом, он становится управляющим в этом доме. Он, с одной стороны, раб, но он, у него огромные привилегии, у него все есть, он... Но не это главное, вот это слово «служил». Написано, что служил. Интересно, что вот это же самое слово употребляется в Ветхом Завете, когда речь идет о служении в скинии. То есть в скинии были священнослужители, и они в скинии служили. Служили, да? И написано, что Иосиф, по отношению к Иосифу написано, что он тоже служил. То есть получается, что Иосиф, он в рабстве, но он не воспринимает себя как раба, он воспринимает себя как служителя. Интересно, что Христос когда-то сказал, что когда его спросили, кто из вас хочет быть большим, да, кто больше в Царстве Небесном, его спросили. И он сказал: кто больше служит, тот и больше. Царство Божие немножечко по-другому вот все эти градации выстраивает. Из перспективы Божией, с Божьей точки зрения, больше тот, кто служит. Интересно, что Иосиф воспринимает все, что с ним делается в доме Потифара, все, что он делает в доме Потифара. Он делал там наверняка не сразу, у него такое привилегированное положение. Может, он и грязную какую-то работу выполнял. Но он воспринимает это как служение. Подход к бытовым вопросам, как к служению, это очень ценное мировоззрение человека. Очень ценное, и далеко не многие его разделяют. По факту, вот послушайте, по факту Иосиф слуга или Иосиф раб, да? А по жизненному мировоззрению Иосиф слуга, в смысле служитель, как священник, служитель. В современной жизни

0: часто бывает наоборот. По факту мы все свободные, но по отношению к жизни, по мировоззрению, очень часто мы рабы. Потому что нас то не устраивает, это не устраивает. Мы от этого зависим, от того зависим. Мы не хотим, ну, воспринимать себя как... Вот такой момент, даже это вот к вопросу определения в жизни, да? Очень правильно, когда мы выбираем профессию или когда мы выбираем основной род деятельности и воспринимаем это как то, что у нас хорошо получается, как то, что этим мы делаем определенный вклад в общество. Мы служим обществу, мы не просто работаем за деньги, мы служим. Вот такое мировоззрение было у Иосифа. И я думаю, что то, что он пережил, вот это предательство, оно помогло Иосифу все это переосмыслить. И помогло Иосифу вот так вот вырасти. Из мальчика-выпендрежника, из мальчика, который щеголяет в разноцветной одежде и перед всеми на понтах, как говорится, он переходит к человеку достаточно зрелому, который теперь, что бы он ни делал, чем бы он ни занимался, он воспринимает как то, что он приносит людям или тому Потифару, которому он служит, приносит пользу, как служитель. Вот, друзья, эта история. Вы сами судите, может ли предательство как-то повлиять положительно на кого-то или нет. Я думаю, что ответ, наверное, очевиден. Да? Кому-то может. А кому-то, друзья, не обязательно переживать предательство, чтобы стать лучше. Потому что переживать предательство – это все-таки тяжело, правда? Но на этом мы закончим с вами нашу первую беседу.
1: Дмитрий, спасибо большое за эту тему. Нам пришли некоторые вопросы, которые мы сейчас тебе передадим и зададим. Также вы тоже можете готовить, ребят, свои вопросы. Итак, первый вопрос. Получается, что успех достигается только через какие-то жизненные трудности?
0: Вот я в конце, вкратце, по-моему, постарался об этом чуть-чуть сказать, что, наверное, не обязательно. Не обязательно. Не для всех. Угу. Вот в жизни Иосифа получилось именно так. Но, например, я убежден, не обязательно всем переживать какие-то трудности, чтобы вырасти. Хотя трудности способствуют росту. Опять-таки, не для всех. Кто-то может пережить трудности, но лучше и не станет, и не вырастет из-за этого.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
2: Получается, что в случае с Иосифом предательство — это был Божий план. То есть Бог все так простроил, чтобы потом Иосиф через это, пройдя, стал более успешнее. А можно ли сказать, что сегодня люди, которые переживают предательство, это тоже Божие такое видение, то есть Бог им это посылает, чтобы они стали сильнее? И как насчет тех, кто с этим предательством не справляется? То есть...
0: Ну вот лично мне очень тяжело согласиться с этой формулировкой, что предательство Иосифа — это был Божий план. Но я больше склоняюсь к тому, что Бог допустил предательство. Вот с этой точки зрения, с точки зрения того, что Бог допускает это предательство, это Божий план. А не с точки зрения, что Бог это предательство запланировал. Вот. И действительно, может быть, в чьей-то судьбе сегодня, вот с этой точки зрения, тот путь, которым человек проходит, и те переживания, те предательства, которые в его жизни происходят, это тоже допущено Богом для его роста.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос. Я тоже младшая в семье. И я считаю, что мои родители меня любят больше, чем моих старших братьев. Они очень часто меня обижают из-за этого. Как мне наладить с ними отношения? Ведь я их очень люблю и стараюсь не гордиться так, как Иосиф.
0: Но я думаю, что уже ответ уже в этом вопросе отчасти заложен. Не надо вести себя как Иосиф. Да?
1: Она и говорит, я очень люблю и стараюсь не гордиться так, как Иосиф.
0: Вы знаете, наверное, я думаю, что старшие братья там, или сестры, я не знаю.
1: Два брата старших.
0: Два брата старших. Насколько они старше? Ведь несмотря на то, что Иосиф

0: тоже был, ну, младшим. Ведь братья были старшие, но, может быть, тоже не совсем зрелые. Но вообще это нормально, когда в семье... Ну как, я не говорю, что это так должно быть, но это естественно, что когда в семье происходят вот такие, ну, моменты. Наверное, братьям тоже нужно дать шанс вырасти. И когда они вырастут, они переосмыслят. Обычно люди, когда взрослеют и становятся зрелыми, то отношения выравниваются.
1: Становятся умнее.
0: Становятся умнее. И не обязательно опыт Иосифа в этом повторять, да?
1: Спасибо. Еще один вопрос. А гордость — это страшный порок, это грех? И как Бог относится к гордости?
0: Ну, считается, что вообще гордость — основа греховности, потому что даже Люцифер, когда изначально был Божьим творением, именно из-за гордыни, из-за зависти по отношению к Богу, из-за гордости, которую он имел, то есть это действительно страшный порок, и это большая проблема. Вопрос, наверное, подразумевает, а вот Иосиф, он же там, ну, гордился, да, получается, он сам типа виноват, наверное, так. Я бы различал бы гордость зрелую от гордости подростка все-таки. Ну, мне кажется, что это немножко разные вещи. Но на самом деле гордость — это плохо. Очень плохо.
1: Спасибо большое.
0: Но от нее никто не свободен. Угу.
1: Есть еще вопросы? Да, пожалуйста. Да.
2: Если мы ставим себя выше других, всегда ли это является гордостью?
0: Не всегда. Ну, а что значит «ставим выше других»? Смотря как. Вот что ты подразумеваешь под «ставим себя выше других»?
2: Ну, вот, допустим, человек может попытаться кого-то научить чему-то, и получается, он ставит себя выше других, а человек, которому он учит, может неправильно это понять и, допустим, подумать то, что этот просто загордился и считает его умней.
0: Да, но человек действительно может быть более образованным, человек действительно может быть более умелым в чем-то. Это же, ну, это же естественно. И когда один учит другого, например, мастер учит подмастерье, там, учитель учит ученика, подразумевается, что учитель в чем-то более продвинут, в чем-то что-то он лучше, больше знает, поэтому пытается передать эти знания. И вот здесь совершенно не обязательно, что присутствует элемент гордости или превозношения. Мы ходим все в школу, ходили в школу. Это не значит, что все учителя гордятся перед нами. Они, наоборот, делают все с своей стороны возможное, чтобы нас чему-то научить. Гордимся порой мы, когда идем.
3: То есть я думаю, что есть ситуация, когда совершенно не обязательно. Но бывает и обратно. Человек может думать, что он больше знает, поэтому... Это делает его гордым. Но вот здесь как раз... Вот это я называю незрелостью.
1: Ну, все, наверное, больше зависит от каждой конкретной ситуации.
3: Конечно, да. От каждой конкретной ситуации.
1: Еще один вопрос, который к нам пришел. Если Бог не хочет, чтобы какой-то человек стал успешным, то как бы человек этого не хотел, он ничего не добьется?
0: Да, это вопрос очень такой философский. Я думаю, что почему Бог должен хотеть, чтобы человек не стал успешным?
1: Ну, например, хорошо, не так категорично, не сейчас, например.
0: Я думаю, во многом мы сами решаем свою судьбу. Мы сами вот, ну, делаем выбор и относительно успешности тоже. То есть, ну, о каком успехе мы сейчас говорим? Вот тоже о каком-то там успехе в жизни финансовом, там то, что в обществе принято считать успехом. Вот. Иосиф стал успешным в обстоятельствах, которые не принято считать успехом было в том обществе. Да? Вот. Но бывают обстоятельства, которые от нас не зависят. Иногда мы можем родиться в тот период истории, в контексте каких-то событий, ну, где просто невозможно развить какие-то определенные навыки, может быть, невозможно получить какое-то образование и так далее. То есть, но все равно мы можем с точки зрения истории Иосифа, успех — это мировоззрение слуги, да? Мировоззрение, когда ты все, что ты не делаешь, ты делаешь это, потому что это приносит пользу другим, пользу обществу.

0: такого успеха можно навсегда в любых обстоятельствах mm-hmm. добиться.
1: Спасибо большое. Есть еще вопросы из студии?
2: У меня есть вопрос. То есть мы делаем такой небольшой вывод, что у Иосифа была завышенная самооценка. Отчасти, возможно, потому что он все-таки... Ну, мне, я в этом уверена для себя, не знаю, как остальные решат. А какая должна быть самооценка умеренная у человека, который пытается чего-то достичь? То есть она не должна, наверное, быть такой заниженной. То есть все-таки если бы Иосиф был как все, он бы вряд ли бы смог выполнить ту миссию, которая ему была предназначена. И какая в итоге должна вот эта быть золотая середина, чтобы она не была супер возвышена и не была занижена?
0: Я думаю, что у Иосифа был какой-то внутренний стержень, очень серьезный внутренний стержень. Он и проявился в обстоятельствах, когда он оказался в рабстве, оказался в Египте, в доме Потифара, и будет проявляться в дальнейших обстоятельствах, о которых мы чуть позже с вами поговорим. И, возможно, та самооценка была она завышенная или заниженная у него. Да? Это как раз было тем... элементом его незрелости. Он был незрелым человеком. Я бы не связывал его поведение с самооценкой. Ну, напрямую. Может быть, конечно, и с самооценкой, но он был незрел. Но, тем не менее, вот этот стержень в нем был. Поэтому говорить о какой... Конечно, такая как бы золотая середина, здравая самооценка. Самооценка, когда ты себя не уничижаешь и не возвышаешь, а относишься к себе так, как Бог к тебе относится, да? Ну, это, конечно, хорошо, золотая середина всегда хорошо, но не всегда это возможно, потому что мы родом из семей, где, как и у Иосифа было.
1: Спасибо большое, Дмитрий, спасибо за эту тему. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо.

0: TBN из студии А, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях джазовая группа New Vision, президент Ensol Records Скотт Блэквелл, записывающая артистка Ensol Gina, Private Boys и Limit X. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Слава Господу! Снова мы славим Господа, того, у кого есть все ответы на все вопросы жизни, на все то, что вы ищете в своей жизни. И церковь сегодня на марше. Тело Христово больше не в нерешительности. Мы агрессивно берем то, что Господь хочет от нас. Сегодняшние гости нашей программы готовы доказать это. А сейчас эта песня посвящается вам. Слушайте.
1: Christian soldiers cross the land. We're joining together, hand in hand. Full of power, full of grace. We're here to save the

Один из путей, когда мы можем быть в движении, это наше свидетельство. Писание говорит, что мы победим сатану кровью Агнца и словом нашего свидетельства. Вы должны написать мне, я бы хотел прочитать некоторые из ваших писем здесь, на передаче, чтобы многие могли стать спасенными, услышав ваше свидетельство. И тогда сатана уступит место Господу Иисусу Христу. У нас сегодня много групп. Я говорю вам, мы будем сегодня славить Господа. Церковь действительно на марше. Я хочу, чтобы вы встретились с моим первым гостем. Он как будто бы стоит над всеми этими группами, он ими руководит. Поприветствуйте Скотт Блэквелл. Скотт Блэквелл. Как у тебя дела? Господь действительно дал тебе ответственность, да? Все эти группы... Они уже были у меня в программе, так что я хочу тебе сказать, каждый раз, когда они выступают, мы получаем письма, в которых говорится, что мы хотим, чтобы они снова вернулись. И поэтому вы здесь, все три группы. Да. Бог благословил нас людьми, которые действительно Его любят. Странным образом. У тебя есть название.

новое для этого евангельского стиля. Да, прежде всего, это Ansel Records. Если посмотреть словарь Ansel, значит воодушевлять. Я не знаю, что может больше воодушевить души, чем Иисус. И я благодарен своей жене за то, что она придумала это название. Она сегодня не здесь, она готовится к завтрашней свадьбе, ее подруга выходит замуж, так что... Да, она бегает повсюду, ничего не делает, да? Я шучу. Да, у нас освященное танцевальное название. Танцевальная музыка — это как будто последняя граница христианской музыки. Эта область музыки еще не до конца открыта для христиан. Это замечательная область, что мы можем танцевать. Конечно, это индивидуальный вопрос. Наша цель — не заставлять церковь верить точно так же, как и мы. Но мы обеспечиваем музыкой, которую слушают подростки и молодые люди. И чем ближе мы к концу века, и мы довольно близко, я чувствую, что нужно больше делать, чтобы привлечь больше людей. И мы распространяем нашу музыку, как только можем. Я вот что тебе скажу. Мой первый альбом назывался «Станцуй еще один танец». И все просто радовались, знаешь. Знаешь, у меня есть небольшая история. Когда я был простым парнем в Нью-Йорке, где-то 7 или 8 лет назад, я зашел в христианский магазин. И просматривая альбом, я натолкнулся на один из твоих. И на нем было написано «Иисус и гром». И я смог найти только этот альбом. И с задней стороны на нем были нарисованы барабаны и клавишные инструменты. И я купил этот альбом. И я исполнял это в Палладиуме. Да, в Нью-Йорке в 5 или 6 часов утра, когда все успокаивались. Это было утром, кстати, да. Я играл эту пластинку. Да, это здорово, этим мы связаны. Да, фактически я пытался достать один из твоих концертов, но я не мог их найти. Здорово. Мы хотим пригласить твою первую артистку. Это Джина Фолио, ей 18 лет. И она из Южной Калифорнии. И когда я впервые ее услышал, я просто воскликнул: «Здорово! Бог сделал так, что мы стали с ней записываться». И она пела в Nitro Praise. Это запись восхваления, которую мы сделали 6 месяцев назад. Это современные песни танцевального стиля, поп-музыка. Итак, Джина!

0: 送メール発売。
1: Хорошо, я в первый раз увидел их в живой записи. Да, мы только прошлым вечером заменили несколько вокалов, это хорошо. Здорово, что вы стараетесь сделать все безукоризненно, ребята. Требуется очень много работы, чтобы все это отрегулировать, конечно. Многие просто приносят свои записи и говорят, я здесь вот для Господа только делаю. Но вы стремитесь к некоторым вещам, которые очень хорошего качества, и это здорово. Мы особенно благословлены с Gina и Limit X и Private Boys. Все эти три группы, они как раз здесь сегодня, все они из Южной Калифорнии. И мы не соперники, у нас нет конкуренции, мы не соревнуемся за то, чтобы продать больше записей. Мы просто выступаем перед молодежью и пытаемся самым лучшим образом показать качественную музыку. Да, Private Boys выступает следующими. Да, опять-таки, когда-то я ходил в диско-клуб Flipside, христианский танцевальный клуб. И в пятницу вечером я увидел этих ребят. И я просто сказал, здорово, потому что Бог соединил все эти группы. Потому что это не моя заслуга, это только Он. И эти ребята веселые, задорные, сильные. И недавно, несколько недель назад, мы выступали в церкви. И это прекрасно. Итак, Private Boys! Away from mine, out of the closet, holding back for the right moment. Two times now, so I tell you the people.

0: Son, yo, go to work.
1: Я устаю только от того, что смотрю на них. Я говорю тебе, старина, это круто. Таким образом, мы получаем послание тоже. Это то, что нам надо делать. Нам нужно работать, старина. Я живу здесь, в Лос-Анджелесе, но время от времени я чувствую, что мне хотелось бы жить где-то вблизи небольших домов по приемных, по принятию детей, и купить небольшую ферму и успокоиться, знаешь. Но Господь говорит, что мы успокоимся, когда умрем. Но сейчас у нас должно быть время работать, так что иногда, знаешь, я очень устаю и так далее. Но Господь продолжает присылать таких ребят, как Private Boys. И

мы принимаемся за работу. У нас еще одна группа. Она из Уганды, из Восточной Африки. Да, эта программа, эта группа была у нас на программе раньше, это называется Limit X. И благодаря Господу мы, знаешь, мы были в 12 дюймах от записи, которую они выпустили в Англии где-то 2 года назад. А мой друг, который сейчас работает на нас, прислал эту запись нам из Англии на 12-дюймовом диске. И он сказал нам, нам нужно проверить этих ребят, кто они такие. И сейчас группа Limit X. Мы все из Африки, но мы славим Господа в Америке. Аминь. И вот как мы это делаем.

Спасибо тебе большое, Скотт, за то, что ты пришел сюда и привел с собой такие группы. И Господь говорит: «Придите ко мне все те, которые тяжело трудятся, и я дам вам покой». Он говорит: «Отдайте мне свое бремя и возьмите мое». Представьте себе сильного, опытного вола, и вола послабее. Впрягайтесь вместе с ним, не пытайтесь делать это сами по себе. Присоединяйтесь к Царю, Царей и Господу Господь. Благословит вас Господь. До следующей встречи.

Дамы и господа, на днях я видел письмо, которое написал молодой человек перед тем, как застрелить себя, и он сказал: «Я не хочу больше быть бесчувственным, опустошенным, одиноким, разочарованным и печальным». И он подставил пистолет своей голове и в возрасте 17 лет вышибил себе мозги пулями. Брэд Тоттл, подойди сюда. «Друг, ты чувствуешь? Что ты чувствуешь, когда ты видишь вытекающую кровь из головы парня?» Прежде чем Брэд Тоттл стал христианином, 4 или 5 лет назад он работал в больнице, в скорой помощи. Однажды ночью он увидел страшную картину. И, дамы и господа,

И то, о чем он расскажет, случается 20, 30, 40 раз в день в Америке. Послушайте. Однажды я работал в третью смену в скорой помощи, и примерно в 2 часа ночи нам позвонили и сообщили, что скоро доставят 12-летнего мальчика, который только что застрелил себя в голову. Они доставляли его для того, чтобы реанимировать его. Через 10 минут раскрылись двери неотложной комнаты, и они переложили парня на коляску, отвезли его в неотложную комнату, переложили его на стол. И 12-летний мальчик лежал с полотенцем вокруг его головы. Оно было полностью пропитано кровью. Когда убрали с головы полотенце, я скажу вам, я посмотрел его лицо, и мне было трудно поверить, что там действительно была рана от пули, которую он сам себе всадил. Они положили его на стол в неотложной комнате. Я был там, я стоял рядом с ним и наблюдал, как врачи принялись делать этому молодому парнишке массаж сердца. Врачи вливали лекарства в его тело и кровь. Я видел, как трудились над ним медсестры. Я видел, как все усердно трудились над ним, чтобы сохранить ему жизнь. И эти ребята, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 лет, они еще и не начали жить. Еще многое можно успеть. И они трудились над ним 3 часа, над 12-летним мальчиком. Я никогда не видел, чтобы они так долго работали над кем-то. Через 3 часа этот молодой человек умер. И мне нужно было прикрепить ярлык его большому пальцу, написать его имя и завернуть его тело в одну из этих саванов. И мне нужно было переложить его на другую тележку, отвезти его в коридор больницы. Мне нужно было войти в лифт и отправиться в подвальное помещение больницы с телом 12-летнего мальчика, который был мертв лишь потому, что он выстрелил себе в голову. Потому что его потрясла жизнь. У него не было надежды, потому что ему не хотелось жить. Двери лифта открылись в подвальном этаже, и мне нужно было вести его через коридор. И мой разум постоянно задавал вопрос: «Почему? Почему?» Я подошел к двери. На ней было написано «Морг». Я взял ключи, чтобы открыть дверь. И я толкнул каталку с ним вовнутрь. И когда заходишь в морг, там так жутко и холодно. Я вошел туда, двери закрылись, и я подошел к морозильнику высотой 2 метра и шириной более 1,5 метра. Я взял ручку, и ручка холодильника была холодной. Я потянул ее, я открыл ее. Я взял тележку с телом 12-летнего мальчика, который только что выстрелил себе в голову, и я втолкнул ее в огромный холодильник. И я вышел оттуда. Я закрыл двери холодильника. И после того, покинув морг, я шел по коридору, и я начал размышлять. Ведь не должно быть так. Молодые люди не должны сами лишать себя жизни. И для этого я здесь сегодня. Потому что я гарантирую, что если хоть один человек в этой школе, который подумал, «Моя жизнь не стоит этого, я хочу умереть, я хочу умереть». Я хочу, чтобы эта стена из бетона символизировала самоубийство. И пусть эта кипа будет пристрастием к порнографии, к никотину, пристрастием к алкоголю. Зачем вы позволите этим химикатам, извращениям руководить и править вами и разрушить вашу жизнь?

Кто может остановить эту боль? Недавно я был в школе, и ко мне подошла девушка и сказала: «Посмотрите, Джон Джейкобс». Она подняла рукава и показала мне самое омерзительное зрелище, которое я когда-либо видел. Ее руки выглядели, как будто они были изрезаны бритвой. Я спросил, что случилось? И она ответила: «Мне было так больно, что я порезала себя. Я пыталась убить». Она взяла огромную бритву и пыталась порезать все свое тело. Не удивляйтесь, в этом месяце я получил 5 писем от ребят, которые пытались порезать себя бритвой. Вы знаете, что они говорят? Кто может остановить боль? Вы слушаете меня? Вы знаете, что мы живем в болезненном обществе? Эти ребята проходят через большую боль. Мне кажется, что все ребята в команде прошли через боль в сердце, или это от наркотиков, алкоголя, одиночества, или еще чего-то, разочарования, депрессии. Я знаю, что многие ребята сейчас смотрят эту запись и размышляют, и они думают: «Моей жизни стоит продолжение». Мы сталкиваемся с сообщениями о самоубийстве практически во всех школах, куда бы мы ни приходили. Молодой человек подойдет к записке о самоубийстве и отдаст ее нам. «Я собрался покончить с собой вчера вечером, но из-за того, что вы пришли и сказали мне, что я чего-то стою, я не собираюсь этого делать». Не будьте в шоке. 50 миллионов семей ежегодно причиняют вред и наносят раны друг другу. Кто может остановить боль? Давайте будем откровенны. Вы слушаете меня? 7 миллионов детей бросили школы в возрасте от 10 до 15 лет. Вы знаете, что они говорят? Кто может остановить боль? Я каждый день бываю в школах. Почему вы думаете, они себя убивают? Боль настолько сильна. Кто из вас знает, что сегодня в обществе мы живем, которое заставляет вас соревноваться? Конкуренция. Со времен рождения ребенка все пытаются посмотреть, кто же красивый. Вы знаете, в старших классах, если вы покажете лучший результат на городском экзамене, вы лучше. И если у ваших родителей есть деньги, то они богаты и знамениты, и вы лучше, чем кто-то другой. Если вы в спорте лучше, то вы лучше. Вы знаете, что соревнования, конкуренция порождает боль. Наше общество говорит: если вы будете богаты и будете иметь деньги, то вы будете...

и счастливы. Но почему же так много несчастных среди богатых людей? Они говорят сами себе: «Я богат, но я несчастен». Кто может остановить эту боль? Вы знаете, что более 90% спортсменов разводятся, как только они выходят на пенсию. Знаете, 90% спортсменов разводятся после выхода на пенсию. Знаете почему? Слава — это не все. Кто-то сегодня спросит, кто может остановить эту боль?

Вы понимаете, что каждый человек в этой комнате, кто здесь сегодня находится, спросил, кто может остановить эту боль? Кто может остановить эту боль? Вы знаете, что разрушаются браки. Вы знаете, что люди не созданы для развода. Люди созданы для брака. Ведь люди говорят, «Боже мой, кто же может остановить эту боль?» Я посмотрел в глаза молодому человеку. Его только что оставила жена. Он совершил попытку самоубийства. Он сказал, «Я не могу жить!» Он говорит, «Боже мой, Джон Джейкобс, кто может остановить эту боль?» Дьявол вложил дух самоубийства, дух извращения уже давно в этот мир. И мы не нуждаемся в очередном семинаре или собрании. Что нам нужно сделать, это начать войну, чтобы совершить суд над дьяволом, чтобы он не смог украсть это поколение. Это не поколение потерянных, это поколение восставших. И я заявляю это во имя Иисуса. Когда я сломаю эти биты, я хочу, чтобы вы поверили, что вы не уйдете отсюда такими же, как и пришли. Что Бог сделает что-то в вашей жизни, и что ваша вера будет выше, ваши отношения с Богом будут прочнее. Когда я буду отдавать все свои силы, я хочу, чтобы вы поверили, что Бог тронет сегодня вашу жизнь. И когда вы отсюда уйдете, вы уже никогда не будете прежними. Ваша жизнь изменится к лучшему. Довольно часто у молодых людей бывает представление о христианстве как о религии, которая совершенно нерадостная. Я не могу этого сделать, я не могу это сделать. Вот так они чувствуют. Я не хочу этой религии. Но мы для этого здесь и делаем это все. Это почти как мой отец за меня, и никто другой не может быть против меня. Понимаете, во всем, что я делаю. Он воодушевляет меня в моих отношениях. Моя любовь к Господу растет, и она переполняется. И поэтому сейчас я действительно знаю, что такое жизнь. Я знаю, что делает меня счастливым. Это не религия. И не мир делает меня счастливым. Это истинный Христос. Я двигаюсь вперед и никогда назад. Я употреблял наркотики, алкоголь, профессиональный спортсмен, карьера профессионального футболиста мне не помогла. И мы находимся здесь в Орландо только для одной цели, чтобы повлиять на этот город. Повлиять на этот город, когда мы покинем его, чтобы посеянные семена здесь проросли. В Библии сказано, чтобы мы не стыдились Евангелия Иисуса Христа. Я хочу встать перед вами в Орландо и перед телеаудиторией. Те из вас, кто находится у себя дома, я хочу исповедовать, что Иисус Христос есть Господь.

Господь моей жизни. Но знаете что? Не всегда было так. Как и многие среди вас, которые сегодня пока не знают Иисуса, 23 года я жил вдали от Бога. Как уже сказал Джон, мой отец покинул меня, когда мне было 6 месяцев. Мой отчим издевался надо мной, пока мне не исполнилось 13 лет. Потом мои родители развелись. И знаете, я видел, что причинил дьявол семьям, и мне это противно. Но во имя Иисуса это должно прекратиться. Я пытался заполнить пустоту в своем сердце. У меня не было отца. Я рос без отца, а тот, который был рядом, я о нем говорил, почему он ко мне так относится. Я всегда искал отца. Я много занимался спортом, и каждый сезон у меня был новый тренер, который становился словно отцом. Я искал в нем поддержки и руководства, воодушевления. Но когда сезон заканчивался, он не возвращался вместе со мной домой. Мне приходилось идти к своей семье, моя семья тогда уже была разрушена. Поэтому я и начал употреблять наркотики еще в 9 классе. Однажды я подумал, я просто немного выпью первый раз, ничего страшного. Мои друзья это же делают, я хочу быть принятым ими. Но первый раз приводит ко второму, и второй приводит к 10-му. А 10-й раз уже входит в привычку, от которой я долго не мог отвыкнуть. Я делал то же самое с марихуаной и с кокаином. Около 3 недель назад в Далласе, Техасе, я увидел наклейку на автомашине. Там было сказано «В поисках вечного алкоголя». Вот что мы ищем. Мы ищем что-то, что будет долго, а не просто несколько часов. То, что будет продолжаться вечно.

Сегодня мы задаем вам вопрос. Для кого вы живете? Когда вы встаете утром, кому вы отдаете и посвящаете свой день? Посвящаете ли вы свой день Господу в молитву? В молитве? Господь, который умер на кресте ради вас? Или вы встаете в вашем энергичном деловом дне и вы проживаете его без единой мысли об Иисусе, без единой мысли о том, что Он умер ради вас на кресте? Сегодня многие из вас должны принять решение, и сегодня мы просим вас задуматься о том, кто отдал свою жизнь ради вас. Задумайтесь об Иисусе и о ваших с Ним отношениях. Все, кто здесь находится и слышит меня, повторите эту молитву за мной. Повторите эту молитву и примите Иисуса и спасение. Скажите: «Иисус, стань чемпионом моей жизни». Вы не будете прежними, если вы будете иначе относиться к своей жизни. Вы увидите перемены в своей жизни. Вы встретите лучшего друга, который никогда вас не предаст. Вы встретите учителя, которого нет в школе. Все повторите за мной. Все скажите: «Господь, Ты мне нужен. Я не могу это сделать без Тебя. Прости мне все мои неудачи и ошибки. Я исповедую мои грехи. Я знаю, что Ты не позволишь мне проиграть, но Ты поможешь мне победить. И сегодня я выбираю победу. И я исповедую своими устами. И я верю своим сердцем, что Иисус Христос есть Господь. Иисус, стань чемпионом в моей жизни. Иисус, сделай меня чемпионом. Я заявляю это новое время».

мне помогает, кто же может меня остановить? И с сегодняшнего дня я принадлежу Богу. Я чемпион. Во имя Иисуса. Аминь. Лого силовой команды, возможно, видели картинку моряков, несущих флаг на холм. Вы видели это изображение? Есть картина силовой команды, несущей крест на холм, где говорится самоубийство, извращение, оккульт, насилие, убийство. И мы говорим «вторжение». Мы хотим, чтобы вы вошли в будущее вместе с нами. Я имею в виду, что мы не можем это сделать без вашей помощи. Я что-то узнал, знаете, мы не будем сидеть сложа руки и наслаждаться устроительством приятных встреч в церквях по всей Америке. Несмотря на мою любовь к церквям и несмотря на то, что мы должны ходить в церковь, но мы должны вторгаться на территорию дьявола. Мы должны входить в противостояние с ним. Вы что, думаете, что я позволю только группам тяжелого рока входить в определенные противостояния? Ни за что. Бог дал нам инструмент. Я хочу вам сказать, что недавно один из владельцев большой компании тяжелого рока, он сказал мне, Джон Джейкобс и силовая команда. Он сказал, я поверить в это не могу. У них есть потенциал обогнать все эти группы. И дамы и господа, он сказал, я никогда в жизни не чувствовал себя ближе к Богу. И он сказал, спасибо вам. Спасибо, что вы смотрели. Благословит вас Бог.

Настоящее посвящение — это когда вы остаетесь верны Иисусу, даже когда это становится скучно. Вы заставляете себя быть возгретыми даже в холодной атмосфере. Потому что если у вас нет серьезного настроя, то вы не сможете называться настоящими искателями Бога.

Евангелии от Марка во второй главе говорится о том, что Иисус не был в Капернауме несколько дней. И затем, когда Он вернулся, слух об этом быстро разнесся, и слышно стало, что Он в доме. Я с большим воодушевлением читал о такой реакции горожан. Его не было какое-то время, и затем, когда Он вернулся, в городе начался праздник. Я верю, что люди радовались Его присутствию потому, что когда Его не было, люди ожидали Его присутствия. Другими словами, когда конференция закончится и вы вернетесь домой, вам все равно нужно ожидать великого Божьего присутствия, Божьего движения, даже если вы не услышите колокольчиков и дудочек, которые вы слышали на этой неделе. Самое трудное, что вам предстоит дома, это в буквальном смысле заставить себя быть возгретым внутри, в этом светском обществе. Конференция РЭМП может быть лучшим, что было в вашей жизни, но она может быть наихудшим, что было в вашей жизни, если ваше служение Иисусу будет целиком зависеть от всего того, что есть здесь. Когда вы вернетесь домой, заставляйте себя слушать музыку поклонения, заставляйте себя быть возгретым в холодной атмосфере. Вернувшись домой, вы можете встретить религиозных людей, которые будут не рады тому, что вы восхищены Иисусом. Служения в вашей церкви могут быть скучными, поклонение может быть не таким, как здесь, но вы должны поддерживать внутренний огонь, даже когда внешне все не так здорово, как было здесь. В вашей церкви не будет Перри, который возлагал на всех руки. Танцевальная группа «Избранные» тоже не поедет в ваш город. Поэтому заставляйте себя хранить этот огонь. Я знаю, что это самое трудное. Настоящее посвящение — это когда вы остаетесь верны Иисусу, даже когда это становится скучно. Это когда вы просыпаетесь, молитесь целый час, но ничего не чувствуете. Но на следующее утро вы снова просыпаетесь и молитесь целый час. Вы продолжаете молиться даже тогда, когда нет никакого восторга и воодушевления, какие бы ни были конференции. Потому что если у нас здесь нет такого серьезного настроения, то мы не можем называться настоящими искателями Бога. Библия говорит, что слух о возвращении Иисуса разнесся очень быстро, и дом, где Он остановился, наполнился людьми до отказа. И вот четверо друзей принесли парализованного человека, но, подойдя к двери, они не смогли пройти внутрь сквозь толпу людей. Когда я читаю эту историю, я всегда возмущаюсь тем, что люди даже не подумали о том, что нужно дать пройти этим друзьям. Они не озаботились тем, чтобы помочь этим людям. Они совершенно не были обеспокоены тем, чтобы пропустить этих людей, которые пробирались не просто так. И далее мы читаем, что в доме было много книжников и фарисеев. Дом был наполнен людьми, настолько ослепленными собственной религией, что они даже и не подумали дать дорогу настоящим искателям Божьего присутствия, людям, которые в данный момент наиболее всего нуждались в Боге. Я хочу, чтобы сегодня вы запомнили одну очень важную вещь. Когда вы вернетесь к себе домой, и множество религиозных людей закроют вам дверь к Иисусу, у вас будет два варианта действий. Вы либо остановитесь и уйдете, либо найдете другой вход в дом. Четверо друзей забрались на крышу, разобрали эту крышу и спустили больного вниз через крышу. И затем они получили то, что им было нужно. Вернувшись домой, вам, возможно, придется искать другой вход. Вашему пастору может не понравиться, что вы громко воздаете хвалу в церкви, и вам придется либо сдаться, либо искать другую дверь. Я помню, как я был крещен Святым Духом. Я постоянно молился на иных языках, и вот я пришел в свою церковь. А там мне сказали, что это не Святой Дух, а дьявольский. Там мне сказали, что я одержим демонами, и мне срочно нужна госпитализация. А родители думали, что я просто сошел с ума. Друзья в школе больше не хотели со мной дружить. Товарищи из баскетбольной команды больше не хотели иметь со мной никаких дел.
У меня было два варианта — либо все бросить, либо найти другую дверь. И если я не могу делать это в церкви, то я буду молиться у себя в доме, в машине, я буду молиться в лесу. Я могу делать это один, в тайне. Кому-то из вас придется искать другой вход, потому что найдутся те, кому не понравятся перемены, произошедшие в вас. Также, если вам постоянно будут нужны костыли, такие как большие конференции, громкая музыка и хороший проповедник, то это значит, что вы даже близко не подошли к вере. Ваша вера должна основываться не на конференциях, а на том, что Иисус Христос из Назарета коснулся вас. Конференции проходят, но нельзя переставать поиски Бога. Поэтому вам нужно определиться еще до того, как вы будете поставлены перед выбором. Когда вы вернетесь домой, вы можете столкнуться с тем, что ваши друзья отвернутся от вас. Знаете, как вместо друзей получить врагов? Нужно просто загореться любовью к Богу. И они станут врагами. Я возвращаюсь к той истории. Люди не хотели давать им дорогу к Иисусу. Иногда, когда люди не освобождают место, вы сами должны найти какой-то путь. Я часто прошу, чтобы люди рассказали мне о своих молодежных ячейках. И они рассказывают. Я привез своих ребят на конференцию, Бог коснулся их, они зажглись, всю дорогу домой они молились и постились, потому что тратили все свои деньги на книги, но все же...

Когда они заходили в автобус, многие люди падали от Божьего помазания. Бог двигался, и это было чудесно. Но когда они в воскресенье пошли в церковь, пастор с диаконом запретили им там молиться. Именно так. И когда вся молодежная ячейка ушла из церкви, это была катастрофа. Послушайте, это несерьезно. Если вы по-настоящему зажглись до костей, то никто не сможет отговорить вас. Никто. Я ищу в этом зале именно таких людей, кто получил не просто легкое эмоциональное прикосновение, а кто получил огонь Божий в своем сердце и в свои кости. И совершенно неважно, поддерживают вас или нет, вы будете служить Иисусу. Рады вам будут или не рады, вы все равно будете служить Иисусу. Никто не сможет погасить этот огонь. Легкое эмоциональное прикосновение можно легко вышибить, но если он коснулся ваших костей, никто не сможет выключить это. Когда вы вернетесь домой, вам нужно будет делать только одну вещь. Вам нужно постоянно подбрасывать дрова, постоянно их подбрасывать, чтобы огонь не погас, подбрасывать дрова. Хождение с Богом — это совсем не сложно. Нужно просто каждый день подключаться к этому огню, подключаться к тому, что Бог сделал для вас. Даже если Бог дал вам мечту сегодня утром, подключайтесь к ней каждый день. И даже если все, кто с вами был на этой конференции, затем сойдут с пути, не поддавайтесь их примеру, оставайтесь верны. Если все бросят это дело, вам нужно следить за огнем. Делать это гораздо сложнее, чем просто говорить об этом. Если уже не будет так весело, как было, если все друзья отпадут, что вы будете делать тогда? Как вы тогда отреагируете? На конференции все замечательно, все друг друга любят и все плачут. Но что вы будете делать, если потом все ваши друзья отпадут? Как вы на это отреагируете? Вы тоже упадете вместе с другими или все-таки вы немножко поборетесь? Я вам гарантирую, Иисус сотрясет все, что может быть сотрясено, чтобы то, что не пошатнется, осталось. Я научился тому, что если в нашей жизни кто-то сотрясается и отпадает, значит, нам не нужно для нашей судьбы, чтобы этот человек шел с нами дальше по жизни. Господь убирает только те вещи, которые вам не будут нужны. Итак, я рассказываю историю дальше. Четверо друзей каким-то образом забрались на крышу, и они затащили туда своего парализованного друга. И когда его опустили к ногам Иисуса, он исцелился. Интересен факт, что когда Иисус увидел этого паралитика, он даже не упомянул о его болезни. Он сказал: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». То есть, другими словами, еще до того, как я дам тебе то, о чем ты просишь, я хочу исправить твои отношения со мной. Иисус сказал: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». И сразу же религиозные люди начали думать: «Он богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Тогда Иисус повернулся и сказал: «Я докажу вам, что имею право прощать грехи». И он сказал паралитику: «Встань и иди». И затем он спросил: «Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи?» Этим исцелением он доказал свою власть прощать грехи. Так вот, если вы начнете ходить с Господом так, как никогда ранее, это докажет реальность того, что Бог действительно произвел в вас чудесную работу. И вам не обязательно ждать следующей конференции, чтобы воздать Иисусу хвалу. Вы можете сделать это у себя дома, в комнате, без этой толпы, и прямо сейчас вы можете это сделать. Ведь наша цель не собрать толпу, а заразить любовью к Иисусу с нами и без нас. Вы можете говорить людям, что Бог коснулся вас и сделал с вами чудесные вещи. И люди смотрят все-таки не на слова, а на ваше хождение с Богом, которое изменилось. Потому что свидетельство не так сильно, когда кто-то рассказывает о нем. Свидетельство гораздо сильнее, когда вы видите перемены в жизни этого человека и видите их невооруженным глазом. В книге «Деяний» есть история, как один человек, хромой с рождения, сидел у красных ворот

храма. Мимо проходили апостолы Иоанн и Петр, и он попросил у них милостыню. Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колени, и, вскочив, встал и ходил, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. А вы знаете, этому человеку было 40 лет, и он ходил хромым с рождения. Когда я размышляю об этом случае, то я думаю, каким образом человек, который вообще мог ходить еле-еле, он не просто начал делать маленькие шажки, а начал бегать и прыгать. И у меня, для сравнения, есть две маленькие дочки. Они родились абсолютно здоровыми, и они долго учились ходить, потому что они не умели этого делать. Это каким же сильным было это Божье прикосновение, что тот человек пропустил процесс обучения и сразу же пошел, побежал. Ему не пришлось учиться несколько месяцев, чтобы научиться держаться на ногах. И я верю, что если вы позволите Богу глубоко коснуться вас, то вы тоже мгновенно сможете стать такими, какими Бог хочет видеть вас. Тот человек, он никогда не ходил, но благодаря одному прикосновению он начал ходить так, словно он всю жизнь был здоров, и никогда не было с ним этой проблемы. И я верю, что Бог настолько сильно коснулся вас, что когда вы вернетесь домой, вам не придется иметь дело с постоянными падениями и спотыканиями, с которыми вы сталкивались многие-многие годы. Я верю, что одно это прикосновение поможет вам ходить так, словно вы были здоровы всю жизнь. Я верю, что Бог ускорит ваше обучение. Аллилуйя! И напоследок, я хочу рассказать еще одну историю исцеления из 8 главы Евангелия от Матфея. К Иисусу подошел прокаженный и сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить?» Господь сказал ему: «Хочу, очистись». Мгновенно прокаженный очистился, и Иисус сказал: «Теперь пойди, покажи себя священнику». Я думал о том, почему он сказал пойти показаться священнику, ведь обычно священник осматривал человека, чтобы подтвердить, что он прокаженный и не может жить в общем стане. И вот Иисус очищает прокаженного и говорит: «Иди, покажись тому, кто объявил тебя нечистым, чтобы он увидел, что я сделал для тебя». Подобно ему, когда вы вернетесь домой, вы встретите каких-то людей, которые знали вас как нечистого. И эти люди увидят, что вы стали чистым. Люди, которые знали вас в прошлом, начнут называть вас чистым. И все это благодаря тому, что Иисус коснулся вас и очистил вас на этой конференции. Кто из вас верит, что Бог изменит мнение тех людей, которые знали вас как нечистого? Потому что они увидят, что вы очистились.

воздадим ему хвалу и славу, и честь. Как говорит нам Писание в 2-м псалме, почтите Сына. И мы здесь, чтобы почтить Его. Он совершил великое для нас, величайшее для каждого из нас, для каждого из нас. Потому что Он сказал, что Бог так сильно возлюбил, что отдал Своего Сына. И мы сегодня услышим о цене и услышим о значении воскресения. Да благословит нас всех Господь, друзья. В Божьем присутствии, пожалуйста, садитесь. Хотя здесь не хочется, честно говоря, садиться не хочется. Не хочется прекращать поклонение, потому что Господь заслужит великой хвалы. Но пусть в нашем сердце это будет сейчас и больше, и больше. Спасибо большое прославляющим. Мы благодарим Бога за этот день, за этот чудесный день. Христос воскрес. Аллилуйя. Вместе с миллионами людьми на земле, с сотнями миллионов христиан, мы празднуем. Вы знаете, протестантов, именно верующих евангельских, вот где-то 860 миллионов, они празднуют именно вот в эти даты. Также католики празднуют, больше миллиарда их, 1 300 000 000, они празднуют тоже в эти дни. И немножко чуть позже будут праздновать православные тоже, 250 миллионов православных тоже будут отмечать. Мир празднует, кто как умеет, кто как научен. Но люди отмечают это событие, оно ярко, оно сильно, оно имеет значение для каждого человека. Иисус Христос купил для нас, то есть приобрел для нас все, в том числе воскресение мертвых. За всем есть цена. В нашей жизни все стоит какую-то цену. Не все измеряется деньгами, но стоит порой большой цены. Я думал вчера, что же стоит в жизни? Что, насколько сильно это стоит? Жизнь человека. Ведь это не просто любовь двух людей. Это цена того, что ребенок вынашивается в чреве 9 месяцев, в переживаниях и скорбях, рождается в великой боли, воспитывается в трепете, оберегая от болезней, простуд, заболеваний, выкармливая самым лучшим. Это цена рожденной жизни человека в начале. Вот цена. Цена рождения жизни – это бессонные ночи родителей, это забота и лечение, это переживания и слезы, и боль за ребенка. Это стоит, это не деньги, но это в том числе и деньги, потому что они покупают еду, самую лучшую, витамины, заботятся. Но это цена. Хлеб стоит денег или труда. Люди могут получить продукты за труд или за предоставление.

оставленные деньги. Вещи, одежда стоят, потому что в основе их лежит труд, создание тканей, работа на полях, хлопок, труд, техника, руки, работа, пот. И в конце концов происходят нити, ткани, из которых шьется одежда, и все это стоит, имеет цену. Но какая цена у вечной жизни? Господь сейчас исцеляет суставы вот на руке, слава Господу. Иисус здесь. Какая цена вечной жизни? Какая может быть цена у того, чтобы мы получили вечное существование миллионы, миллионы, миллионы лет рядом с Богом, будучи полностью оправданы, возлюблены, ходить в сиянии славы по золотым улицам, питаться плодами, которые постоянно плодоносят весь год. Кто из нас заслужил это? Никто, кроме Сына Божьего. Никто, кроме Бога и обитающих там ангелов, которые исполняют волю Господа. Сколько стоит вечность? Сколько стоит вечность для одного человека? Сколько стоит вот такая прекрасная вечность? А сколько стоит вечность для миллиардов людей? Вечность, подаренная Богом. Здесь могла быть только одна цена. Это цена самого Бога, потому что Он сам есть жизнь вечная. Так написано, 1 Иоанна, 5 глава. Он есть Бог и жизнь вечная. Иоанна, 5 глава, 20 стих. Он истинный Бог и жизнь вечная. Чем оценивается вечность с Богом? Пребывание в Нем, пребывание с Ним, никогда не болеть, никогда не плакать больше, быть в вечном свете, видеть лицо Бога. Чем это можно купить? Библия говорит нам в Исаии, я слышал этот стих очень ясно вчера, дорога искупление цена. Это сказано в Исаии, это сказано в Псалом 48. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы то, что делает человек, платит, он мог бы жить вовек и не умереть, потому что дорога, не увидел могилы. А выше стихом 9 написано, человек не может, в 8 стихе сказано, не может богатством искупить свою жизнь. Не может искупить своего брата. Вы можете предложить богатство мира, все вместе собранные миллиарды всех миллиардеров. И вы не сможете, никто из нас не сможет выкупить одного человека у смерти. Но есть один ответ. Но Бог избавит душу мою от власти преисподней. Это стих 16. Но Бог избавит душу мою. Итак, никто не может купить никакими автомобилями, ни самолетами, ни драгоценными камнями. Только Бог, смотрите, Бог избавит душу мою от власти преисподней. Он заплатил цену, когда примет меня. Он избавит, когда Он примет нас в небеса, когда мы воскреснем с Ним, в Нем. Он избавит нас от смерти, которая в преисподней. Кто хочет воздать за это? Богу славу! Бог! Бог Он сам. Итак, Библия говорит, вы не золотом и не серебром куплены от суетной жизни. Никто не может выкупить. Дорога цена искупления. Так какая же это цена? Это цена крови Сына Божьего. Это цена смерти Иисуса Христа. И написано, кровью своей Он приобрел вечное искупление. Давайте скажем доступным нам словом, вечный выкуп. Выкуп, то есть вечное приобретение. Есть вечное право, ну, насколько оно действует на земле, насколько это возможно, насколько стабильны законы, общество. Тогда есть вечное право, человек приобретает имущество, жилплощадь. И у него есть вечное право, оно передается по наследству. Либо человек дарит его, кому он хочет. И другой, кто получает, он получает вечное право. Ну, вечное, насколько он живет относительно, то есть сколько человек жив. Но имеется в виду он, его потомки, если будут живы, и потомки его потомков –

они получат это, но это звучит грустно. Это так мало. Получить недвижимость, наследство, получить какие-то финансы, они не решают главной проблемы, где мы будем проводить вечность. Будем ли мы с Богом, или мы не будем с Ним, а будем в другом месте. И вот эту проблему пришел Иисус Христос решить. Это цена. Цена, заплаченная за вечность, не только для меня, не только для тебя, для множества миллионов людей. Так к чему же равняется цена? Если Христос есть жизнь вечная, и если Он говорил много раз «Я путь, истина и жизнь», и Он говорит «Я воскресение и жизнь», Иоанна 11, Иоанна 14, 6, то значит, жизнь вечная, она тождественно равна, то есть она связана со Христом лично. Чтобы приобрести эту вечную жизнь, нужно приобрести Христа. Имеющий Сына имеет жизнь. Не имеющий Сына не имеет жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Прими Иисуса, и ты будешь иметь Его жизнь. Он сказал, я живу, и вы будете жить. Иоанна 14, 19. Аллилуйя. Имеющий Сына Божий имеет жизнь. Итак, жизнь – это часть Его. Это Он Сам. Написано не то, чтобы у Господа есть жизнь, а написано, в Нем была жизнь. Он Сам есть жизнь. Аминь. У нас есть жизнь. Но мы не являемся сами, что я есть жизнь. Нет, мы получили жизнь от Господа, мы получили жизнь. Аминь. Но Иисус есть жизнь. Он солнце правды. Мы получаем лучи от этого солнца, но мы не являемся солнцем. Мы будем сиять, как солнце навеки навсегда. Так написано, те праведные люди. Но это солнце Христос. Для благоговеющих взойдет солнце правды. Для вас, то есть оно будет сиять прямо на вас. Иисус. Какая же это цена большая? Чтобы нам купить вечную жизнь, нужно, чтобы вечная жизнь, Христос, стал человеком и заплатил цену, которую должен был заплатить каждый человек. То есть за грех заплатить смерти. Хвала и благодарение Богу за такую жертву. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына. Вот Он заплатил цену, чтобы всякий, кто поверит, не просто автоматически каждый, кто родится на земле, но кто поверит. Здесь вера имеет ключевое значение. Не погиб же, но имел жизнь вечную. Итак, Бог отдал вот эту плату. Цена Сына Божьего, цена Его крови. И написано в Евреям, Он приобрел вечное искупление. Вечное искупление – это вечный выкуп, вечная цена. Послание евреям говорится, по-моему, 9 глава. Да, 12 стих. Он не с кровью животных вошел во святое святых. Он однажды вошел во святилище лично со своей кровью. Вот это такая цена у крови великая. Об этом написано, кто не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет, не остается жертва за грех. Мы почитаем кровь, это цена. Пасха – это великое почтение жертве Господа. Это великое почтение. И мы говорили об этом немножко в предыдущих собраниях. Бог учит нас почитать родителей. Он поместил это в 10 заповедей. Почитать отца и мать. И будет тебе благословение, и будешь долго жить на земле. Он учит нас почитать друг друга больше себя. Филиппийцам 2 глава. Он учит почитать служителей преимущественно за дело их. Почитайте трудящихся у вас. Он учит почитать Господа имением своим, начатком всех прибытков, то есть десятиной приношениями. Он учит чтить Господа поклонением, прославлением и так далее. Бог учит нас почитать Его. И мы чтим кровь. Мы на самом деле с почтением стараемся принимать это причастие, эту заповедь Господа, потому что эта кровь – это та цена. Какова цена? А почему нас нужно было выкупить? Почему нам нужно было купить? Потому что Библия говорит очень ясно, вы ни за что были проданы. Оказывается, мы все были проданы, да, а мы этого не знали. Да, первый Адам согрешил, и грех перешел во всех человеков. И мы оказались принадлежать лукавому, жили по воле Духа, господствующего в воздухе, действующего в сынах противления. Представьте, Бог говорит, вы ни за что, то есть не за деньги были проданы. Проданы были за непослушание Адама. Мы все оказались

Алесь, потому что грех вошел через одного. Это как вирус. Он перешел во всех людей. Но Бог говорит нам ободрение. Вы без серебра будете выкуплены. Без серебра. То есть не деньги будут заплачены за вас, за Анатолия, за Максима, за Володю. Вы будете куплены без серебра. Чем? Мы с вами уже догадались. Кровью Христа будем выкуплены. Это не серебро и золото, но драгоценная кровь Агнца, говорит Петр, первое послание, первая глава. Вы куплены драгоценной кровью. Воздадим же Богу благодарность за его кровь и его страдания. Аллилуйя! Поэтому кровь должна была быть пролита. А как она проливается? Она проливалась от побоев страшных. Она проливалась потому, чтобы пролиться крови, нужно было... И причем не то, что Бог в одночасье, знаете, как овечку там, ну, заклали, а Господь позволил, чтобы его ноги были наказаны за наши ноги, за наши пути, что его руки были наказаны за наши руки, за наши деяния, неугодные Богу, что его голова была наказана за наши мысли, эти множество шипов. Это не просто символический веночек, это была шапка, из корона сделана из... этих игл, которыми не просто поставили, а по которым били по голове палкой, тростью. Они вонзались с огромной силой, эти 5-сантиметровые иголки. Это была кровь, которая проливалась вот таким образом. Из его головы вместо нас. Вот. Из его всей плоти, потому что его били плетками с наконечниками, как это было принято у римлян. Косточки вплетались в концы и вплетались свинцовые наконечники. Они не были гуманны, римляне не были гуманны. Это была армия поработителей, они были очень жестоки. Они распинали на крестах. И этого было так много там у них и в Риме тоже. Но Иисуса распили не просто так, его распили с побоями. Поэтому разбойники еще живы были, их не били. Но Иисуса жестоко истязали, и тогда текла его кровь. И вот когда кровь вытекала, она вытекала как бы на жертвенник, как раньше животных на жертвенник клали, и кровь стекала сюда, на края жертвенника и на края рис. То есть одежды священников, они бы быть окроплены кровью, это была очищающая кровь, это была священная кровь. Если мы сегодня... кровь, как бы гнушаемся, то есть мы осторожны с кровью, да, ну, я имею в виду в быту, да, то Иисуса кровь – это была кровь кропления, освящения, и кровь животных – это была кровь, которая также была умилостивлением на какое-то время. Но мы видим, что это цена, которая купила нас у смерти, купила нас у ада. Это цена, благодаря которой Иисус Христос мог ожить, потому что Он не сделал греха, смерть не могла удержать, и нас оживить. И поэтому вот эта цена, она стоит в основе. Поэтому какой бы человек ни был, как он ни был бы грешен, то в церквях звучат слова, что приди к Господу, Он тебя любит, Он тебя хочет простить, покайся, прими, как Петр говорил, покайтесь, креститесь и получите Святого Духа. Святой Дух – это вообще знак свыше. Это знак с неба, когда Божье благоволение сходит на человека. Написано, когда Иисус был исполнен Духом Святым, то Бог сказал, это Сын Мой, в Котором Мое благоволение, то есть Мое расположение. И поэтому Он приобрел вечное искупление, Евреям 9:12, приобрел вечный выкуп. Мы куплены с вами навсегда. И как говорил здесь проповедник в четверг, не на какое-то время, но навсегда. Есть временное, то, что мы можем приобрести, есть временные вещи, есть временное право. Но бывает такое, что на какое-то время. Вот кубок победителей там где-то переходит на какое-то время, пока следующий появится победитель. Но Иисус победил навсегда. Он дал нам победу навсегда. Он дал нам вечную жизнь. И это величайшее достояние христиан. Это вечное. Навеки пребывающая жизнь со Христом. Слава Господу! Итак, Псалом 48 говорит, не будет того, чтобы человек мог выкупить свою жизнь своей силой или своими возможностями финансовыми, потому что дорога цена искупления.
И поэтому Бог усмотрел, мы теперь понимаем с вами, почему нужен был именно Иисус на земле, страдающий. И потому что должна была пролиться кровь, кровь из физического тела. Со всеми болями, со всеми рецепторами, которые чувствовали нервные окончания, чувствовали всю боль. И не только физически, но и духовно. Поэтому нужен был именно такой, кто бы взял, пострадал именно как должен был бы пострадать каждый человек. И он сошел в преисподние места земли, где он был там на третий день, он воскрес. Он был там как бы умерший. Хотя он там использовал время для проповеди. Он даже там нашел время, чтобы спасти тех, кто до потопа были непослушны Богу, непокорны. Господь не думал там, ну вот я потерплю здесь какое-то время. Неприятно здесь находиться. Не хочу быть здесь. Нет. Иисус хотел быть там. Он хотел рассказать еще какому-то количеству людей. Их было, наверное, сотни тысяч. Сколько жило во время Ноя, мы не знаем. Ну, наверное, богословы могут высчитать. Но он пошел туда, используя эту возможность, чтобы им рассказать о Боге. Это же делают миссионеры. Они едут в такие страны, где очень трудно. Едут там, где опасность, где терроризм, где Аль-Каида. Генри Мадава проповедовал в Пакистане много раз. Там орудовала Аль-Каида. Аль-Каида, он говорил так. Но, говорит, мне было легче, потому что я африканского происхождения. И он там проповедовал, его принимали как за своего, потому что он был темнокожим. Но, тем не менее, он тоже, ему тоже угрожала опасность. Он же христианин. Он же христианин, он приехал обращать людей в веру. Так вот, многие миссионеры, они идут туда. Это чем-то похоже на то, как Иисус пошел в преисподние места земли, чтобы спасти находящихся там. Он им принес благую весть. Он ходил среди них не как побежденный, а как победитель. Он пролил свою кровь, чтобы они, когда-то подвергшись суду по плоти, жили по Богу духом. Поэтому, представляете, мы в Царстве Божьем, когда придем туда, мы увидим, сколько, не знаю, людей, сотни, тысячи, которые были во время Ноя. Они расскажут нам, как строился ковчег, как все было. Они скажут, какие мы были неправы, какие мы были неразумные. Мы погибли, наши семьи погибли, потому что, я думаю, мы можем так фантазировать, потому что это будет примерно так. Мы встретим этих людей. Они скажут, как мы благодарны Христу, что Он пришел к нам в преисподнюю и рассказал нам благую весть. Дадим Богу славу. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Я встречал братьев, которые разрывали Евангелие и с них делали папиросы. А они потом стали христианами. Даже их Бог простил. Я встречал христианина, который брал Евангелие и швырял его. Христианин, который, будучи заключенным и неверующим, ему дали в камере Евангелие, он лежал на кровати, и он с ненавистью бросал это Евангелие в угол. А потом, через какое-то время, он взял его и читал. И Господь спас его. Какая великая милость! Какая великая любовь! Почему? Потому что была заплачена великая цена, величайшая цена. Она дороже, чем брошенные Евангелия в угол. Одна молодая женщина в журнале «Вера и жизнь» описывала ее свидетельство с Латинской Америки. Она была террористкой. Она была последователь Фиделя Кастро. Уго Чавес был ее личным другом. Просто ее другом, скажем так. Это было как бы пара. Это было время, когда она была революционером. Она владела всеми боевыми самбо и карате. Она призналась, что она 11 человек лично убила как революционерка. Это женщина, которая презирала Чавеса за то, что он размяк, за то, что он стал каким-то мягким и не таким уже резким. Эта женщина, представьте, какой дух был в ней. Она ненавидела людей, она ненавидела западный мир. Она готова была бить, убивать, стрелять. Эта женщина, там ее имя указывается. Она попала на собрание евангелиста Луиса Палау. В Латинской Америке стадионное собрание. И она не знает, почему. Но ее потянуло тоже выйти туда вперед. Это была борьба внутри нее. Она вышла туда вперед. Вот эта женщина. Мастер боевых искусств. Убийца. Она вышла туда.
И там была толпа, и к ней подошла одна женщина, помощница, которая хотела обнять и поговорить. И вдруг эта женщина как бы пришла в себя.

Она вдруг поняла, где я нахожусь. Это не для меня. И она грубо толкнула эту женщину, и она убежала с собрания. Она прибежала к себе домой. Она пала на кровать.

видела во сне Иисуса, который висел на кресте и который говорил ей, по-моему, Ронни ее имя, или Ранни, «Я люблю тебя, я сделал это за тебя». Это кровь текла. Она проснулась ночью в ужасе, у нее была борьба, она достала эту Библию, она открыла и там прочитала какой-то стих. Я сейчас не могу вспомнить, извините, не хочу сказать, придумать. Там был какой-то явный стих, прямо говорящий к ней. И она приняла Иисуса. Она покаялась во всех грехах. Она стала служителем Господа. Она стала молодежным работником. Она стала работать с погибающими людьми, которые были именно развратны. Она стала служителем и проповедницей в Латинской Америке. Велик Господь. Это цена страдания Иисуса Христа. Слава и благодарение Богу. Эта история меня очень сильно поразила. Это было уже, может быть, пару десятков лет назад, как я читал это в журнале «Вера и жизнь». И это одна из историй, как Бог любит людей, как Господь хочет силен нас спасать. Поэтому сегодня Евангелие звучит самым отъявленным грешникам, преступникам, бандитам, развратным людям, проституткам. Звучит Евангелие, потому что цена заплачена и за них тоже. И Господь яркий пример показал на кресте разбойника. Он яркий пример его любви и милости. Это цена. Друзья мои, вот мы должны все сопоставлять с ценой. Есть ли столько, входит ли в это в цену Господа? И тогда, соответственно, относиться к человеку. Когда мы идем с вами в магазин, и мы набираем товар, иногда мы хотим убедиться, достаточно ли у меня денег. И, наверное, были такие моменты, когда вы начинаете считать. Я взяла вот это в корзину, вот это. А хватит ли мне? Правда же? Были у кого-нибудь такие случаи? Скажите честно, были, да? Были. И вы смотрите, есть ли у меня вот это, то есть достаточно денег? И тогда вы принимаете решение. Иногда вы выставляете что-то с корзины. Иногда что-то на кассе вы сказали, мне не хватило, извините. И товар как будто вы не можете взять. Но когда мы говорим о Христе, мы должны помнить, что Его крови достаточно. И как Мария нам говорила пару дней назад, одной капли крови вот вообще достаточно, чтобы человека полностью очистить, омыть. Достаточно, потому что кропление – это капли. Это капли, это не нужно целый поток. Написано, вы призваны к краплению. То есть вот капелька упала крови, она очищает от всякого греха. Это мощный концентрат. Это как стиральный порошок, который концентрированный есть. Но и все равно у него есть лимит. А кровь Христа, она очищает от всякого греха. Бог хочет, чтобы мы почитали Его кровь, Его страдания, потому что там куплено наше воскресение из мертвых. Там, это такая, кто из вас верит, что цена Сына Божия, она превышает жизнь и смерть, и вечную жизнь, которую мы получим с вами. Кто верит, что на самом деле Христос, Он сильнее? Это самая высокая цена. Поэтому, когда Он воскрес, то мы воскресли в Нем. То мы получили это право. То в Господа, в Его сокровищнице, я не хочу назвать кошельке, это будет слишком мало. В Его сокровищнице достаточная цена – это кровь Христа. Это любовь Бога. Аллилуйя. Это удивительная милость, которой достаточно. Поэтому, зная людей, недостатки людей, постарайтесь на них смотреть глазами Иисуса, посмотрите, смотреть через ту цену, которую заплатил Христос. Нам это порой невозможно. Мы можем махнуть рукой, мы можем смириться с тем и сказать, что нет, это невозможно, только не это. Не этот человек, но нет. Давайте позволим Богу действовать Его ценой, Его кровью. Правда же, друзья? Давайте позволим Ему, потому что Господь силен очистить от всякого греха. Написано, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Кровь Иисуса Христа очистит от всякой неправды. 1 Иоанна 1:7 и 1:9. Итак, что дала нам цена? Цена дала нам приобретение не только физического исцеления, которое мы можем по вере просить, да, принимать, не только прощение грехов, что Бог нас простил, но Он, написано, искупил нас, Он выкупил нас, это значит, мы кому-то другому принадлежали, Он выкупил нас, ни за что были проданы, и не за серебро будете выкуплены. И мы приобрели вечный выкуп, искупление. Итак, мы выкуплены у смерти.
Поэтому смерти будет сказано, где твое жало?

когда воскреснут мертвые, когда Бог оживит свою церковь, когда святые вознесутся, то будет сказано о смерти: где твое жало, ад, где твоя победа? Не будет победы у ада, не будет у смерти победы, потому что Христос победил. Христос – первенец из мертвых. Он не просто сам по себе. Это не просто событие отдельной личности. Это событие, которое повлекло нас за собой. Он открыл нам двери в вечную жизнь. Он сказал: никто не придет к Отцу, как только через Меня. Поэтому воскресение – это прорыв. Это отваленный камень не только для Него, для нас всех. Итак, что мы имеем в воскресенье? Написано: воскресением Христа Господь нас возродил, то есть просто дал нам новый взгляд, новое отношение к упованию живому, живому, то есть к живой надежде, к наследству чистому, нетленному, неувядающему, хранящемуся на небесах для вас. Для вас хранится наследство на небесах. Оно бережется. Христос уже умер, а это значит, завещание вступило в силу. Так написано, да? Смерть действует после завещания, смерти завещателя. Извините, завещание действует после смерти завещателя. Павел об этом пишет в послании евреям. И поэтому, когда Иисус умер, то тут же вступило завещание. Завещание значит все благословения во Христе Иисусе, да и аминь. Все благословения, написано в Коринфянам, в Нем да и в Нем аминь. Дайте, слава Богу, пожалуйста, в Нем все благословения. Здесь вопрос нашей веры, здесь вопрос нашего терпения нужно, здесь вопрос ожидания, надежды. Но это вопрос решен. Все благословения во Христе есть для нас, потому что Он заплатил всю цену. Поэтому, когда Христос воскрес из мертвых, то мы возродились к упованию. О, если Христос воскрес, первенец Христос, потом Христовые в пришествии Его. Слава Господу! Что дало нам воскресение? Римлянам 4:25, это 1 Петра 1:3, к упованию живому мы. Римлянам 4:25, к оправданию нашему. Мы были оправданы, ведь Господь взял наши грехи. А если Он победил наши грехи в преисподней, значит, мы свободны и мы оправданы. Аминь. Мы оправданы. Мы помилованы. И от этого слова праведность, оправдание. Христос, оправдание наше написано. Он сделался нашей праведностью, искуплением и примирением. И поэтому воскресение Христа оправдало нас. Ну, мы, может быть, не до конца это сейчас понимаем, и я в том числе. Но давайте представим это. Полностью оправдан человек на суде. Почему? Потому что Христос победил. Он победил наши грехи. Он имел с ними дело. Он заплатил за нас цену. И если бы человек стоял на суде, и у него был бы огромный долг перед государством там, или перед другими частными лицами или компаниями, и вот кто-то пришел, заплатил за него полностью, то это что-то похожее на оправдание. Человек был виновен, но кто-то внес полностью плату за него. Все, что требовалось. То это издалека частично напоминает нам о том, что Христос сделал для нас. Слава Господу. Поэтому это великое событие. Итак, мы получили оправдание во Христе благодаря... Если бы, повторяю, Он бы не воскрес, мы были бы еще в наших грехах. То есть, получается, наши грехи давлели бы на Иисуса. Иисус там пораженный, поверженный, придавленный камнем, поставлена печать, и Христос там побежден. Но, слава Богу, это не так. Он воскрес. Христос воскрес. И теперь дальше. Что мы получили через воскресение? Мы получили жизнь, обновление. Римлянам 6:4. Это совершенно новая жизнь. Павел говорит, чтобы нам ходить в обновленной жизни. То есть мы раньше были грешны, все мы. Мы не знали Бога, мы были в старой жизни. Все по-старому, все по-прежнему. Все как-то не то, все неправильно. Но теперь Господь, так как Он умер, и мы умерли в Нем, то Он воскрес, и чтобы мы ходили в обновленной жизни. Поэтому это новая жизнь. У нас светлые мысли, чистые желания. У нас такие божественные стремления, мечты. Новая жизнь, новые ожидания, ожидания веры, молитва о ком-то, о чем-то. И это неописуемая жизнь, которую невозможно описать вот в двух словах. Это жизнь, которая называется «Кто во Христе, тот новое творение». Старое прошло, теперь все новое. Кто будет обвинять избранных Божьих? Павел говорит,

кто будет обвинять избранных Божьих? Христос умер, но и воскрес. То есть, раз Он воскрес, Он одесную Бога, и Он ходатайствует за нас. Никто не может обвинить, потому что наш Искупитель жив, наш ходатай, Он жив. Он стоит рядом с Отцом. Представляете, Павел, это глубочайший богослов, конечно, Павел. Мы пытаемся понять его откровение, но это действительно откровение. Он говорит, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Чем Он нас оправдал? Воскресением Иисуса Христа из мертвых. Если мы покаялись, то наши грехи ушли в смерть Господа, и наш дух ожил для новой жизни. Поэтому верующие – это новые люди. Не отождествляйте себя с миром. Библия говорит, не отождествляйте себя, то есть не сообразуйте себя с веком сим. Мир пытается немножко утянуть нас, отвлечь нас новостями, своими событиями, своей критикой, своей ненавистью и так далее. Не будем на это отвлекаться. Не будем себя с этим отождествлять. Мы принадлежим к другой партии, партии христиан, партии свободных. Мы принадлежим к Иисусу Христу, к телу Господа, потому что мы выкуплены от суетной жизни. Аллилуйя! Слава Богу, дадим Ему большую славу! Аллилуйя! Аллилуйя! Что же нам мы получили из воскресения? Павел говорит Римлянам 8:11. Если Дух того, кто воскресил Христа из мертвых, Дух Святой, живет в вас, то ожививший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Готовьтесь. Будем готовиться, потому что наше тело – это храм Святого Духа. И когда мы будем с вами, если мы будем умирать до прихода Христа, то наш храм, он будет восстановлен в нетленный храм. Аллилуйя! В нетленной красоте. И поэтому Господь написано, что Духом Святым, живущим в нас, Он оживотворит. Поэтому нам важно быть исполненными Духа Святого. Это чудесно. Итак, Римлянам 8:11. Если Дух того, кто воскресил Христа из мертвых, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Святым, живущим в вас. Поэтому умирающие говорят, «Аллилуйя, я скоро увижу моего Господа! Аллилуйя!» Некоторые женщины пожилые говорят, «Спасибо, Иисус!» Американцы, некоторые, американка вошла. «Jesus, I will see you soon!» «Иисус, я увижу тебя скоро!» Но некоторые даже такие дерзновенные. «Аллилуйя!» Потому что мы живем верой, мы ходим верой. Что мы приобрели в воскресении? Мы приобрели жизнь силы и могущества. Ефесянам 1:19. Чтобы мы познали, какое величие могущества Его в нас, верующих, в действие державной силы, которой Он воскресил Христа из мертвых. Итак, Бог воскресил Христа такой силой, которая написана, чтобы мы познали, что это могущество в нас. Поэтому чудеса и знамения. Чудеса и знамения, прорыв, победа. Дух Святой будет действовать через вас, потому что в Дух Святой в вас Дух воскресения – это Дух силы. Это дух могущества. Об этом часто говорили проповедники в 90-е годы. По-гречески «динамис». «Динамис» — это энергия, мощь, это сила. Поэтому на велосипедах в Советском Союзе стояли такие динамики. Мы называем, да, вращалось колесико об колесо. И оно создавало электрическое поле. И светил фонарик. Назывался «динамик». Но это греческое слово. Слово «динамис» — сила, динамит, мощно. Так вот, это сила. Это сила воскресения. И благодаря тому, что Христос воскрес, каждый верующий может находиться в силе Духа Святого, которая взята от силы воскресения Христа, то есть от силы Духа Святого. Ефесянам 1:19. Слава Господу Иисусу Христу. Отец, мы благодарим Тебя. Я хочу пригласить нас помолиться.

0: Здравствуйте, я Руслан Кухарчук, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Пока вы смотрите эту программу, где-то в невидимом духовном мире происходит активная борьба, и нет ни одного человека, не вовлеченного в эту борьбу. Кто с кем воюет, на чьей стороне находитесь вы лично, когда верующие работают на противника? Ответы на эти и другие вопросы сегодня в этой программе. С нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога», учитель-методист ассоциации «Эммануил» Андрей Долганов. Андрей, приветствую.
1: Здравствуйте.
0: Тема звучит у нас устрашающе. Договор с сатаной. Почему ты решил эту тему затронуть сегодня? В чем ее актуальность? Актуальна ли она сегодня как никогда? Или это та тема, с которой люди сталкивались во всю историю человеческой цивилизации?
1: Да, эта тема очень актуальна, и неспроста в Библии мы находим очень много мест, где упоминается о сатане, и о нем говорится под различными именами. Вообще, каждое имя в Библии имеет определенный духовный смысл, то есть оно раскрывает определенный характер и образ действий. И вот о сатане говорится, ну, прежде всего, ну, сатана – это противник. Дьявол, то есть тот, кто перечеркивает или пытается с соблазном обмануть человека. Древний дракон, змей, то есть можно перечислять или перечислять. То есть Библия реально показывает, что есть в духовном мире невидимая ежесекундная, ежедневная духовная битва. И апостол Павел уже в послании к Ефесянам однозначно пишет, что наша брань, то есть наша битва не против плоти и крови, то есть не против людей как личности, а против духов злобы поднебесной, против мироправителей. То есть Павел показывает, на чем верующие должны акцентировать свое внимание, когда разговор говорится о духовной битве.
0: Когда мы говорим о духовной борьбе, речь идет о том, что кто-то в духовном мире за нас как бы сражается, ну, условно говоря, силы тьмы и ангелы Божьи. Или мы лично непосредственно в этом принимаем как-то участие, или то и другое.
1: Но прежде всего Писание говорит, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему, и Бог доверил человеку власть и господство над видимым тварным миром. Но когда Адам ослушался Бога и согрешил, тем самым как бы он на определенное время передал власть сатане. Иисус называет его князь этого мира. То есть Иисус говорит о нем, что тот, который имеет определенные полномочия и права. Но что происходит? Чтобы Бог обращается к сердцу верующему человеку. И человек, если принимает эту волю, соглашается с ней и начинает поступать так, тогда ангелы Божии, они на стороне этого человека, они ведут духовную битву за этого человека. Но тоже касается о сынах противления, как Писание говорит. Если человек, который неверующий, который осознанно противится Богу, то через его волю, через его жизнь активизируются падшие ангелы, которые используют этого человека, его слова, его поступки или его тело для того, чтобы противостоять воле Божьей здесь на земле.
0: Если говорить о бесовском демоническом мире, как ты думаешь, против кого этот мир воюет в первую очередь? Против Бога или против человека? Кто главный объект их агрессии?
1: Против человека, конечно, потому что однозначно, что Бог есть творец всего, и против него никто не может противостоять. Это однозначно.
0: Но...

0: Эта попытка была много лет назад, когда на небесах произошла война.
1: Но он был низвержен сейчас, клеветник, и он находится на уровне поднебесья. То есть Писание как бы говорит, что есть несколько уровней духовных небес. Павел говорит об третьем уровне, что знаю человека в теле или вне тела, был восхищен до третьего неба и слышал слова, которые невозможно человеку передать. И говорится о том, что князь этого мира, который господствует в поднебесье. То есть, поэтому...
0: Как ты думаешь, отличается ли тактика демонического влияния, адресованная на верующего человека и на неверующего человека?
1: Да, конечно же.
0: И как?
1: Отличается. Ну, прежде всего, неверующий человек, который не верит в Бога, он как бы является собственностью этого мира. И поэтому он не так опасен на сатане. Но в тот момент, когда человек кается и примиряется с Богом и становится дитем Божьим, он становится врагом сатаны, потому что через него, через жизнь верующего, сатана может потерять власть конкретно в жизни этого человека, в жизни этой семьи, в жизни этого города, в жизни этого народа и в целой стране. И поэтому сатана начинает применять особую тактику, чтобы искусить верующих. И поэтому Иисус Христос, когда пророчествовал о последнем времени, он многократно как бы упоминает, что в последнее время появится много лжепророков и лжехристов, которые будут являть ложные чудеса, с какой целью? Чтобы прельстить даже избранных. То есть верующие люди, они верят в сверхъестественное, что Бог может вмешаться в нашу обычную жизнь и явить определенные чудеса. И сатана, понимая это, пытается иногда искусить верующих, явить ложное чудо. И апостолы предупреждают, что сатана может принять вид ангела света. Поэтому Писание очень четко предупреждает нас, чтобы мы не гонялись за сверхъестественными вещами и проявлениями, чтобы мы искали лица Божьего, Его совершенной воли, а не внешних каких-то сверхъестественных проявлений, потому что очень легко можно податься под такое искушение.
0: Если конечная цель дьявола – навсегда погубить бессмертную душу человека, то герой сегодняшней истории был в шаге от погибели. Что его остановило? Давайте посмотрим.
2: Больше всего мне нравилось чувствовать со сцены власть над толпой. Я видел, что фаны буквально поклоняются мне и хотят быть похожими на меня.
3: Будучи лидером хэви-метал-группы, Кирк Мартин имел имидж злого бунтаря.
2: Я заставлял тысячи людей кричать со мной ругательства и балдел от этого.
3: За сценой Кирк также был груб с людьми.
2: Во мне было столько ненависти, что я изливал ее на кого придется. Во время гастроли двое членов нашей группы настолько устали от моих приступов гнева, что заявили о своем уходе.
3: Но тексты песен Кирка привлекали молодых слушателей.
2: Я пел о том, что нужно верить в себя, стремиться к достижению своих целей и сметать всех, кто станет у вас на пути.
3: Кирк прекрасно понимал, где источник его успеха.
2: Однажды я опустился на колени, стал рыть руками землю и молиться сатане. «Если ты сделаешь меня Богом, дашь мне женщин, наркотики и славу, позволишь мне подчинять себе людей, то я буду служить тебе до конца света». Через два дня студия звукозаписи предложила мне контракт.
3: Но стремясь к славе и богатству, Кирк глубоко в душе скрывал одну тайну.
2: Когда мне было лет 8, соседские мальчишки постарше развращали меня, издевались надо мной. Они неоднократно меня мучили. Я никогда никому об этом не рассказывал.
3: Позже сексуальное насилие над женщинами стало неотъемлемой частью жизни самого Кирка.
2: То, что надо мной издевались в детстве, заставило меня насиловать женщин, когда я вырос.
3: Когда же Кирк собирался подписать контракт, ради которого продал душу дьяволу, он встретился с одним загадочным незнакомцем.
2: Однажды, примерно в 9 часов утра, я сидел в маленьком кафе. Вдруг туда зашел какой-то мужчина и сел прямо напротив меня, хотя там было много других свободных мест. Я посмотрел на него со злостью и ненавистью и спросил: «В чем дело, папаша?» Он перестал помешивать ложкой кофе, взглянул на меня и сказал: «В чем дело, папаша?» Я вскочил с места, уставился прямо ему в лицо и стал его проклинать, как только мог. Обрушил на него поток.

0: поток самых грязных ругательств. А он сказал: «Бог послал меня сказать тебе, что Он тебя любит. Бог хочет, чтобы ты знал, не Его вина в том, что тебя в детстве растлили те мальчики». И что самое потрясающее, Он назвал их имена, а затем добавил: «Иисус ждет, когда ты вернешься домой». Когда незнакомец вышел, я вскочил и погнался за ним, но он как будто растворился в воздухе.
1: Вскоре после этого гастрольный автобус группы, в котором спал Кир, вдруг стало трясти посреди ночи.
0: Вдруг меня как будто осветил прожектор с неба, и автобус наполнил дух самого Бога. В одно мгновение вся моя ненависть к Богу улетучилась. Я ощущал одну лишь любовь. Я вновь почувствовал себя маленьким мальчиком, таким, каким я был до того, как меня растлили. Я сказал: «Иисус, измени или уничтожь меня. Я больше не хочу оставаться таким». Я осознал, что в присутствии Божьем не может быть места греху, ненависти и всякой мерзости. Все это должно уйти, и действительно, мое сердце стало от этого освобождаться.
1: Кир плакал, пока не заснул, а утром, когда он проснулся, все вокруг казалось другим.
0: Трава стала зеленее, небо синее, облака пушистее, и я сам стал совершенно другим.
1: Кирк так и не подписал контракт на запись своей музыки в стиле хэви-метал.
0: Все, о чем я так мечтал, уже почти было у меня в руках. И вдруг мне это стало не нужно. Я от всего этого отказался раз и навсегда.
1: Кирк стал ходить в церковь и все больше укреплялся в вере. Христианский психолог посоветовал ему отыскать тех парней, которые его когда-то совратили, и простить их.
0: И я их нашел. Когда я их спросил, почему они так со мной поступили, они рассказали мне о том, что их тоже кто-то совратил. Когда же один из них увидел журнал с порнографией, то предложил другому поиздеваться надо мной. Наша беседа закончилась тем, что они оба отдали свои сердца Христу. Мы вместе плакали, обнимались, молились. Так я расстался с прошлым.
1: Кирк начал развивать свой музыкальный талант в другом направлении. Теперь он сочиняет и исполняет песни прославления. Со своей семьей он ездит по стране, рассказывая всем о том, как чудесно изменилась его жизнь.
0: У меня замечательная жена. Моя семья — это великое свидетельство Божьей милости и благодати. Я никогда не думал, что буду так благословен. Когда я понял, что Бог не хочет меня наказывать, я стал замечать Его благословение. Я был зависим от наркотиков, секса, насилия и ненависти. Своей музыкой я нес людям зло. Но Бог все это изменил себе во славу.
2: Аллилуйя, слава Богу, действительно такое явление Божьей славы и доказательство, что Бог любит каждого человека.
3: Особенно интересный этот случай с неизвестным мужчиной, который откуда-то появился и назвал такие вещи, которые
2: самую
3: мало кто знал.
2: Самую глубинную, ключевую духовную проблему его.
3: В контексте этой истории, которая уникальная, удивительная на самом деле, в каждом своем элементе, в каждой детали, я хотел бы обратить внимание на два аспекта. Первое – это то, что даже мирские люди называют «продать душу дьяволу». Да? То есть он рассказал об эпизоде, когда он ради земной человеческой славы стал и помолился сатане и сказал, что посвятил фактически свою жизнь сатане в обмен на успех в этой жизни. Насколько я знаю, в общем-то, это не такое уж и редкое явление, особенно в мире шоу-бизнеса, в музыкальном мире. Или все-таки это такие средневековые мифы?
2: Нет, это реальность. И опять же, я иногда вижу этих рок-музыкантов или слышу коротко, о чем они поют или говорят.
3: То есть рок это и популярные могут быть.
2: Я понимаю, что они получили определенные откровения из сферы Поднебесья. Вот особенно музыканты, творческие личности, художники, поэты, они особенно чувствительны к духовным вещам. Ведь у поэтов даже есть такое понимание, и муза посетила. То есть, вот, читая того же Пушкина, тогда мы видим, как они ждали вот этого периода сверхъестественного откровения, вдохновения, когда слово течет, когда они записывают и так далее. И некоторые музыканты, они используют определенные психотропные вещи, там, определенные таблетки или там, наркотики.

0: или алкогольное опьянение,
1: для
0: чтобы,
1: расширения сознания,
0: да, чтобы получить вот это сверхъестественное определенное откровение, какую-то мелодию или какой-то стих или какую-то картину. И, то есть можно реально...
1: Слушай, сказать, ну что... и это действительно помазание. Потому
0: да,
1: что...
0: конечно.
1: Помазание, потому что действительно толпы людей на это приходят. А люди, аудитория, они чувствуют, когда есть что-то где-то в этом сверхъестественное. Или божественное сверхъестественное, да. Или демоническое сверхъестественное,
0: многие,
1: что, конечно, привлекает.
0: Да, многие известные рок-музыканты прямо говорят, что в определенные моменты концерта они чувствуют, что просто выходят из своего тела, или чувствуют, что их пальцами кто-то руководит. Mm-hmm. То есть это уже сверхчеловеческие способности, быстрота или так далее. То есть они осознанно это говорят, что происходит определенное сверхъестественное вмешательство в их рок-концерт и так далее. Но, опять же, Бог до последнего будет бороться за спасение каждого человека. Бог уважает свободу выбора каждого человека. Но апостол Петр говорит, что Бог не желает, чтобы кто-либо погиб. Но Бог желает, чтобы все пришли к спасению. И Бог ищет любую возможность, любую эту соломинку, чтобы протянуть к падшему человеку, как вот в случае с Кирком. Человек пришел и сказал вот ту слабость и откровение, что Бог любит тебя. Бог любит, был рядом с тобой и в тот момент, когда ты был в детстве, и сейчас, и желает твоего спасения.
1: Даже в тех случаях, когда происходит то, что мы называем продать душу дьяволу, Бог, оказывается, дает такому человеку шанс раскаяться даже за это. Хотя это кажется как бы грех, который не подлежит прощению, но Бог прощает даже за это. Каким искушениям мы с вами подвергаемся каждый день, и что мы, как верующие, можем противопоставить этим искушениям? Об этом дальше в нашей программе. Не пропустите, это важно знать. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», и сегодня мы говорим о духовной борьбе и искушениях. В первой части мы поговорили о духовной борьбе, о конфликте между человеком и сатаной. В этой части хотелось бы поговорить больше о более распространенном таком понятии, как искушения. Даже воцерковленные, невоцерковленные люди часто об этом упоминают. Библия начинается с того, что змей искусил Еву, женщину. В общем-то, это люди, которые были совершенно безгрешны, они были идеальными творениями. Почему, тем не менее, они подверглись этому искушению? Уж что тогда о нас говорит?
0: Ну, что интересно, когда Бог сотворил человека, ну, сказано, что до момента творения человека, после каждого акта, Бог говорил оценку такую «хорошо». Но когда он сотворил человека, там очень интересная такая игра слов «хорошо весьма». То есть Бог не говорит окончательно хорошо, а хорошо весьма. Как бы показывает, что есть еще определенный момент недозавершенности. И он говорит, сотворим человека по образу и подобию нашему. Одни из толкователей Библии говорят, сотворим вместе. То есть обоюдная ответственность Бога и человека сотворить нас по образу и подобию Божьему. Mm-hmm. И Бог это показал, что дал нам свободу выбора, право выбора. И желание Бога было в том, чтобы человек сотворял себя по образу Божьему в сотрудничестве с Богом. То есть именно в общении с Богом человек должен был получить понимание различия добра и зла. Но когда искуситель приступил к жене Адама, он сыграл на этом внутреннем конфликте. То есть желание человека своими силами это сделать. Mm-hmm. То есть жена как бы показала, я не вполне согласна с той позицией, которую я имею сейчас. Я хочу большего, я хочу быть ближе как бы к Богу, но хочу это сделать своими усилиями. Mm-hmm. И вот сатана воспользовался вот этим внутренним конфликтом, и пришло вот это искушение. Вообще, точно такое определенное слово «искушение» – это испытание твердости нашей веры. То есть, когда происходит определенная внешняя ситуация или внутренний конфликт, человек становится перед выбором. Либо пойти на поводу своих низменных там, инстинктов, своей тело, плоть, либо остаться верным Божьим заповедям и Божьей воле. Угу. Вот это приходит искушение, испытание твердости нашей веры. И поэтому Адам, он не выполнил это искушение, он вкусил от древа познания добра и зла, и вот эта греховная природа сейчас передается каждому человеку.
1: Спасибо Адаму и Еве, как принято винить уже 6000 лет наших прародителей.
0: Но и спасибо Богу
1: но во Христе,
0: за Иисуса Христа.
1: Иисусе.
0: Поэтому, как Писание говорит, в Адаме все согрешили, так и в Иисусе Христе, во втором Адаме, мы получаем оправдание.
1: Во Христе Иисусе мы можем освободиться от этого проклятия первородного греха, то, что известно уже больше в богословской такой литературе.
0: И преодолевать все искушения.
1: Искушения. Смотри, в данном случае, когда мы говорим о бытие, в данном случае речь идет о прямом контакте между сатаной и человеком, да? Но в более таком популярном понимании слово «искушение» воспринимается с чем-то таким, что

0: мне хочется сделать какой-то поступок, который, скорее всего, является греховным, а посему он противоречит Библии и Священному Писанию. Где берет подпитку искушение? В наших греховной человеческой плоти или же это все-таки демоническая связь?
1: Нет,
0: в том числе?
1: Прежде всего это берет корень в нашей греховной природе. То есть, когда произошло грехопадение, человек как бы этим актом сказал: «Бог, я буду сам господином своей собственной жизни, я сам буду своим божеством». То есть определять, что такое добро, что такое зло. И даже когда человек уверовал, все равно происходит вот эта внутренняя борьба между желаниями плоти и тем, что Бог открывает нам, когда мы пребываем в Слове и получаем откровение от Него. Павел говорит об этой внутренней духовной борьбе. И искуситель, зная это, через обман пытается нас искусить, то есть подвергнуть испытанию твердость нашей веры.
0: Если человек хочет в супермаркете украсть что-то, товар в кармане вынести, или совершить грех прелюбодеяния, или обмануть, это его бес толкает в прямом смысле этого слова? Или это все-таки какое-то греховное плотское побуждение?
1: Это греховное плотское желание, которое еще в сердце человека, но лукавый может направить мысль в разум человека, как огненную стрелу от первого лица. «Я хочу эту вещь, я хочу эту женщину». Если человек вовремя не откажется от этой мысли, но примет ее как свою, да, тогда эта мысль начнет завоевывать его воображение, все его помыслы и так далее. И в конце концов мысль потом может реализоваться в поступок. Есть даже такая последовательность. Мысль, зачавшая, рождает желание. Желание, зачавшее, рождает поступок. Поступок, зачавший, рождает характер. А характер уже судьбу. То есть вот определенная такая последовательность.
0: Хотя многие богословы утверждают, что когда человек начинает регулярно практиковать какой-то грех, это чревато также демонической зависимостью,
1: да, уже в прямом смысле этого слова. И мало того, есть тоже предупреждение, что совесть человека может быть сожженной. То есть Писание говорит о людях, у которых уже совесть сожжена, и Бог как бы уже утрачивает возможность хоть как-то коснуться сердца человека, чтобы он остановился.
0: Смотри, с греховными искушениями все понятно, мне кажется, даже не воцерковленному человеку. Но есть еще такое понятие, как «очень хочу ту машину», «очень хочу новый телефон», «очень хочу этот костюм», хотя, в общем-то, у меня что-то есть уже подобное. Когда вот такие наши желания, они переходят грань греховного? Или все-таки здесь нельзя перейти эту грань, и они всегда будут безгрешными?
1: Очень интересно, как бы апостол Иоанн говорит, все, что в мире
0: все-таки
1: в этом,
0: вот плоти такая.
1: Все, что в этом отчасти. Мире, он как бы перечисляет три основных момента. Это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Он говорит, это все от этого мира, не от Бога. И вот слово похоть происходит от, по своему хотению, по страстному желанию. То есть, когда человек видит определенную вещь, и весь мир суживается до этой вещи или до обладания этим материальным. Человек перестает о чем-либо думать, он теряет мир, покой, его страсть просто, желание получить это. Вот в книге «Царств» есть такой пример Ахаз, который захотел получить от виноградника, а владелец не хотел продать. Написано, что он потерял сон и так далее. И тогда его жена Изавель просто ему сказала: убей этого человека и забери. То есть, и есть вот эта определенная граница, апостол Павел об этом пишет, что все мне позволительно, но не все полезно.
0: Наверное, у каждого человека своя граница.
1: Ничто не должно обладать мной. Если я, допустим, думаю, нужна ли мне машина или нет, для чего? Если я понимаю, что машина нужна, и это будет благословение для моей семьи, для моего бизнеса, да, я ее покупаю. Но если я думаю, что, я сейчас сяду в эту машину, и все соседи будут завидовать,
0: для статуса,
1: я должен показать, кто я такой. То есть я должен сразу исследовать свое сердце. Мотив, ради чего я покупаю эту вещь, или я достигаю определенной позиции там, в бизнесе или там, в политике.
0: Мы говорили о начале Ветхого Завета, книга «Бытие», но в начале Нового Завета, книга «Матфея», 4 глава, если мне не изменяет память, речь идет также о том, что Христос был подвержен искушению, когда Он начал свое служение на земле, Он был в пустыне, искушаемо дьявола, так и написано, искушаемо дьявола, не ел 40 дней и ночей. Это неминуемая судьба для каждого человека. Раз уж Христу также удосужилось проходить через эти искушения, какой урок мы можем почерпнуть из примера Иисуса Христа?
1: Да.
0: Ева была подвержена искушению,
1: да, мы видим,
0: и
1: как
0: она
1: бы,
0: поддалась.
1: Эти параллели.
0: Христос
1: ведь, когда
0: по-другому
1: описывается,
0: повел себя.
1: Перед тем, как Ева действительно вкусила этот плод, написано, и увидела жена, что дерево хорошо для пищи, приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. То есть, как бы похоть плоти, желание поесть, да, похоть очей, какое оно красиво, и вожделение, гордость. То есть, я хочу стать

0: им как Бог. И Иисус и был испытан как бы вот в этих
1: направлениях. Подобную ведь мотивацию он, сатана,
0: да,
1: Христу,
0: конечно,
1: предложил.
0: Ведь мы видим,
1: поклонись,
0: что Иисус
1: съешь.
0: 40 дней ничего не ел. И он приступил к нему, и очень интересно...

0: своего тела, похоть своей плоти. Но Иисус отвечает, написано, не хлебом единым будет жив человек, а всяким словом, исходящим из уст Божьих. Следующее искушение тоже очень интересно, когда дьявол берет его на крыло храма и говорит, ну, если ты сын Божий, бросься, и искушает опять же Божьим обетованием. Ибо написано, он цитирует обетование из книги Псалмов, 90-й Псалом. Ангелам заповедуют, и ногой не ударишься о камень твой. Тут очень интересный момент. Сатана говорит, если ты сын Божий, ты сам как бы Бог, и ты можешь использовать свою волю, не посоветовавшись Богом Отцом. Жизнь твоя ты можешь сам и употреблять.
1: И третье, это поклонись для того, чтобы славу приобрести.
0: Да, получить всю эту славу. И вот в этом свидетельстве Кирка мы как бы видим, он этого и просил. То есть я хочу быть знаменитым, я хочу иметь наркотики, хочу иметь женщин, денег и так далее.
1: И то есть, вспомним то, что написано в послании к евреям, мы имеем не такого первосвященника, который не может помочь нам в наших бедах и
0: искушениях, но который искушен во всем. Искушение может нас понять.
1: Такие же искушения.
0: Да, Иисус
1: точно
0: понимал же, природу искушений и вот этой внутренней борьбы и испытаний вот этой веры, твердости, послушания Богу в человеческом теле.
1: Здесь, спасибо, Андрей. Вернемся ровно через минуту. В программе мы будем молиться о духовных нуждах наших телезрителей. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактиве». С вами по-прежнему я, Руслан Кухарчук, и наш эксперт Андрей Долганов. Говорим об искушениях и о победе над искушениями. Андрей, программа завершается. Последний вопрос. Что верующим делать, чтобы побеждать в искушениях? Это актуальный вопрос во все века.
0: Необходимо подражать Иисусу Христу. То есть Иисус в пустыне показал, как необходимо противостоять. То есть необходимо знать Слово Божие и волю Божию для своей собственной жизни. И когда мы сталкиваемся с этими искушениями, мы просто провозглашаем послушание воли Божией. Писание говорит, смиритесь пред Богом. В чем смирение? Я принимаю Божью волю. И противостаньте дьяволу. То есть не принимать его предложение, даже дискуссии с ним не проводить, а просто отказываться.
1: Андрей, для этого должна быть внутренняя мотивация. Конечно. Что внутри меня мотивировать должно поступать именно так? Это боязнь наказания, вечной погибели, что-то еще другое?
0: Прежде всего, Божья любовь. То есть, когда, как любящий сын, ты не хочешь чем-либо огорчить своего небесного Отца. Вот я думаю, что это должен быть самый основной мотив у верующего. Ну и следующим, конечно, боясь наказания. Писание говорит о других страхом спасайте.
1: Все-таки не без
0: Писание
1: этого.
0: Открыто нам говорит об участи грешников после суда.
1: Хорошо, Андрей, у нас время уже заканчивается, поэтому я предлагаю, чтобы мы совершили молитву телезрителей, как и обещали.
0: Да, прежде всего мы помолимся за неверующих людей, чтобы у них есть прекрасная возможность сейчас, ибо сегодня день спасения, покаяться пред Богом и призвать имя Иисуса Христа в свою жизнь. Отец Небесный, я благодарю Тебя за всех телезрителей, которые еще не уверовали в Тебя. Я прошу Тебя, даруй им дар покаяния, чтобы они могли исповедоваться пред Тобой в своих грехах и призвать Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Благослови их. Я также молюсь за всех верующих, которые сейчас проходят через сложные испытания или искушения. Боже, пусть их внимание будет сконцентрировано на Иисусе Христе, который пережил все и который смог все устоять, Господь, и сохранить послушание Тебе. Укрепи их во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Мы прощаемся с вами до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей».

0: 51 серия. Большое горе.
1: Чудесное путешествие, правда, Джастин?
2: Конечно, это лучше, чем шторм, застигший нас у Мальды.
3: Мы уже приехали. Угу. Интересно, что происходит в Риме? Я думаю, сэр и профессор Памбл смогут нас найти.
2: Конечно, Корки, нам уже пора сходить с корабля и попрощаться с Павлом, Марио и капитаном.
3: Правильно.
4: Вот и прибыли, пора разгружаться.
5: Да, пора разгружаться.
2: Марио, нам пора прощаться.
6: Наверное.
1: Но мы еще встретимся.
4: Пойдем, Марио.
6: Счастливо.
2: Пока, Марио.
1: Пока. Когда мы встретимся, ты станешь капитаном.
3: Пока, Павел, я люблю тебя.
0: Я тоже люблю тебя, Корки.
4: До свидания, ребятки, до
1: пока.
4: Свидания.
2: Пока. А что, если я ошибся, и профессор Бамбл не прилетел?
1: Может быть, они ждут нас неподалеку? Мы же не сообщили им в телеграмме, когда мы прибудем.
3: Где же их искать?
2: Может, им не удалось привести летающий дом в порядок?
1: Вполне вероятно.
3: О, нет, тогда мы не вернемся в наше время.
2: Давайте.

0: не горевать о том, что могло бы случиться. Начнем поиски.
1: Точно.
2: Анисим, посмотри, как здесь красиво.
3: Да, но мы заехали слишком далеко, Мариана.
2: Ничего, Анисим, отец разрешил нам. Смотри, мы приехали к холму закатов. Давай взберемся на самую вершину.
3: Ну, если ты хочешь. Погоди.
2: Не могу. Я выиграла. Анисим, поспеши.
3: Хорошо. Мариана, смотри-ка. Это тебе.
2: О, какое чудо. Анисим, скажи, что мы всегда будем вместе. Обещай мне.
3: Да, но я твой слуга.
2: Но это же смешно, Анисим. Ведь ты такой же мой слуга, как я твоя служанка. Мы с тобой выросли, как брат и сестра.
3: Я знаю.
2: Главное, что ты любишь меня, а я тебя. Что бы ни случилось, помни это.
3: Скорее уходи! Скорее! А?
2: Что?
3: А?
4: А, простите, мы вас, наверное, напугали.
3: Наверное. Вы же чуть не раздавили нас с Марианной.
4: Простите нас.
3: Это моя вина. Я забыл скалибровать фламдудл. Простите, пожалуйста.
5: Простить?
3: Дело Анисим. В том, что...
5: Ладно.
2: Клянусь, я еще не видела, чтобы дом летал.
3: Мы, собственно говоря, ищем корабль, который должен был причалить в Риме. Но отсюда до порта целых 7 миль.
4: Спасибо. Мы почти достигли своей цели.
3: Правильно. Но если детки приехали, как они могут узнать, что мы здесь?
4: Вот именно.
3: Я останусь, чтобы починить летающий дом, а ты пробеги эти 7 миль и найди детей, понятно?
4: Ну вот...

0: Ach, slava Bogu. Ach, ja biedny robot. A gdzieże wsi ludzie? Justin Andrew Korkin подзовет ваш любимый солнечный онный робот. Где же вы? А, может быть, этот человек знает? Простите, апостол Павел прибыл на этом корабле.
1: Да, на этом. Но Павла здесь нет. Его вели римские солдаты.
0: А где дети, которые были вместе с ним?
1: Как только мы причалили, они ушли искать какой-то летающий дом. А я сумасшедший.
0: Фу, этот профессор Бамбл виноват, когда же он поймет.
2: Я простудился.
3: Не видно никаких следов летающего дома.
4: А нам надо найти, где сегодня переночевать.
5: Ну что ж, вон какой большой дом. Давайте попросим хозяев впустить усталых путников.
3: Это хорошая мысль, Корки. Стоит попробовать.
1: Как ты смеешь так говорить со мной? Ты забыл, что ты всего-навсего слуга. Может быть, это поможет тебе вспомнить. Вот так.
6: Отарий, пожалуйста, перестань.
1: Не мешай мне.
7: А ты?
1: Никакой раб не сядет на моего коня без моего позволения.
6: Я разрешила сесть ему на коня.
1: Ах, вот как. Забудь о нем, Марианна. Поверь мне, этот малый ничего не добьется в жизни.
7: Я тебе покажу.
6: Но ведь он член нашей семьи.
1: Чепуха. Он был бедным сиротой. И я не одобрял, когда отец взял его к нам.
6: При чем здесь твое одобрение?
8: Ты совершенно права, Марианна.
1: А, отец? Я наказал его, он катался.

0: Ты на моем коне.
1: Все ясно. Тарий, послушай меня. Ты мой родной сын, а Анисим мой приемный сын. Вы братья.
0: Нет, отец. Я никогда не признаю его своим братом.
1: Тарий, ты бы постыдился.
2: О, Анисим! Дорогой мой.
3: Этот Тарий подлец.
2: Бедный Анисим.
4: Значит, я ничего не добьюсь. Вот увидишь, Тарий.
3: Не уступай Тарию, Анисим.
4: А?
2: Мы пришли поддержать тебя.
4: Кто вы такие?
3: Меня зовут Джастин Кейси.
5: Меня Корки.
2: А я Энджи. Послушай меня, не падай духом. И Бог всегда будет с тобой.
4: Я не верю, что Бог будет со мной. Я вообще не верю в Бога. Так что нечего меня жалеть.
5: Мы просто хотели тебе помочь.
4: Понятно. Вы какие-то не такие, как все. О, вы похожи на тех, кого я недавно встретил.
3: А как выглядели те, кого ты встретил?
4: Один был говорящий кусок железа.
3: Это наш робот. А другой как выглядел?
4: Как выглядел?
3: Это был человек с лицом, как у лошади.
4: Да, вроде. Они упали с неба.
6: Ура! Это они!
3: Мы как раз ищем летающий дом.
2: Где они приземлились?
4: Где-то около холма закатов.
2: Ой, вы слышали? Около холма закатов. Наверное, чудесное место для встречи. Как здорово!
3: Надо идти.
5: Ждет наш профессор или нет? Мы идем.
4: Холм закатов. Место наших тайных встреч с Марианой. Но мы с тобой поквитаемся, Тарий.
7: Представляете, как я счастлив снова видеть ваши лица. Жаль, что я не видел ваш чудесный корабль.
3: Мы знали, что в конечном счете вас найдем.
2: А мы по пути встретили Анисима.
8: Мы видели Анисима и Марианну. Они любят друг друга.
2: Да, но я боюсь, что у них ничего не выйдет.
3: Сэр, как ты думаешь, мы можем им чем-нибудь помочь?
7: А что, если позвать на помощь Павла? Он сейчас в Риме.
3: Его сторожат римские солдаты.
2: Да, но поговорить-то с ним можно, ведь он же у себя дома.
3: Надо пойти к нему и поговорить о том, можно ли что-то сделать.
5: Возьмите меня к моему другу Павлу.
7: Отлично, я пойду с вами.
2: Нет, нет, нет, вы должны закончить ремонт летающего дома, прежде чем куда-то идти.
7: Ну,
8: по делам тебе.
2: А ты следи, чтобы он не ленился.
8: Ну вот!
3: Знаешь, Энджи, Павел молодец, что приехал в Рим.
2: Не забывай, кто его послал.
3: Верно, но теперь у него будет возможность проповедовать Царство Божье и говорить правду об Иисусе Христе.
2: Посмотри-ка, кто стоит в толпе и слушает его. Филимон, его сын Тарий и Анисим.
3: Да, Павел должен знать, что случилось. Извините.
2: Спасибо.
3: Вот где Анисим.
2: А-а-а.
9: Тарий, сын мой, отзовись, Тарий! Тарий!

0: Тарий, брат мой, о, пожалуйста, не оставляй нас.
1: Не плачь, Марианна.
0: Что же делать, отец?
1: Доктор, он поправится.
2: Молите Господа о милости.

0: О, Господи, сохрани жизнь моему сыну.
1: Не отнимай у меня брата.
2: А? Это ты? Что тебе от меня надо?
3: Анисим, я хочу спросить тебя. Ты хочешь выйти сухим из воды?
4: Жизнь Тарии в опасности.
2: Да? Ну я-то тут при чем?
4: Надо же, врет и не покраснеет.
3: Мы хотели помочь тебе, но теперь разочаровались.
4: Ведь это ты ткнул коня Тарии острым гвоздем, так что он встал на дыбы.
2: Да нет, клянусь, я этого не делал.
3: Не притворяйся, сознайся.
4: Ну, может быть, ты просто хотел навредить Тарию и уколол коня. И вот что получилось.
2: Действительно, я хотел уколоть коня Тарии, но...
3: Какие «но», Анисим?
2: Ну, пока я только раздумывал, сделать это или нет, толпа вдруг подалась вперед, и его конь встал на дыбы. Вот как это было. Клянусь перед Богом.
3: Что? Перед Богом? Но ты говорил нам, что не веришь в Бога.
2: Ну, при чем тут это? Клянусь честью, что я не виноват. О, Марианна. Марианна, ты веришь мне, не правда ли? Ну, не важно, Марианна, что думают другие. Главное, чтобы ты верила в меня, Марианна.

0: Но вы видели, как он это сделал?
1: Мы оба видели гвоздь в его руке.
2: Но мы не видели, как он уколол коня.
0: Значит, улики косвенные.
1: Угу.
2: Знаете, я смотрела ему в глаза, и мне показалось, что он не лжет.
1: Возможно, он все-таки говорил правду.
3: Даша, любимая, не поверила ему.
2: Она так расстроена.
1: Ну, если мы ошиблись, мы извинимся. Но что мы можем сделать для Тария?
2: Не волнуйся, люди уже пошли к Павлу, чтобы он помог.

0: Я один. Всем плевать. Даже Мариана бросила меня. Она меня презирает.
1: Анисим, скажи, что мы всегда будем вместе. Обещай мне. Обещай.
0: Обещаю. Но она сама мне ничего не обещала. Теперь-то я знаю, почему. Ну что ж, я ей покажу. И ее брату, и отцу.

0: Войдем?
1: Ага.
2: Здравствуй, Филимон.
3: Кто вы такие?
2: Мы друзья Анисима.
3: Правда? Тогда скажите мне, где его найти?
0: Ой, а мы думали, что он сейчас здесь.
3: Значит, вы не знаете.
2: Не знаем чего.
3: Ночью он украл у меня бриллиант и убежал.
2: Ой. Не может быть.
3: Я сам с трудом в это верю, но один из моих слуг все видел. Как будто моя собака укусила меня.
4: Анисим далеко не уйдет. Мы поймаем его и приведем назад.
3: Спасибо.

0: меня это потрясло. Я так на него надеялся.
1: Это мы виноваты.
2: Мы сказали, что он виноват в несчастье Тария.
3: Нет, это моя вина. Он пришел ко мне за поддержкой, а я отказала.
4: Пожар! Пожар! Горят! Горят!
5: Анисим! Стой! Нам надо поговорить! Анисим, стой! Не подходи близко к огню!

Стой! Стой! Берегись, Анисим! Назад!

0: Что? Анисим погиб?
1: Да, сгорел дотла, но ваших бриллиантов при нем, увы, не обнаружено. Простите.
2: Я не могу поверить, отец. Анисим погиб.
3: Марианна!
2: Тарий!
0: Тарий! Тарий, сын мой!
3: Отец!
0: Ты здоров! Ты полностью выздоровел!
3: Спасибо Павлу, милости Божьей!
0: Чудесно! Я всей душой буду хвалить Бога!
3: Отец, я переменился душой. Я понял, что был неправ. Я плохо обращался с Анисимом и не признавал его своим братом. А теперь слишком поздно, поздно, поздно, отец.
2: О, Тарий!
3: Поздно. Я виноват в том, что с ним случилось. И теперь нельзя даже извиниться.
2: О, Господи, прости наши грехи, как мы прощаем тем, кто согрешил против нас. Господи, если благодаря чуду Анисим жив, сбереги его. Господи, если благодаря чуду Анисим жив, сбереги его.
4: Каждый день она приходит на холм закатов.
5: Да, в знак траура по Анисиму. Знаешь, я не столько расстроен, сколько разочарован.
4: А я так и не разберу, кто в чем виноват.
6: Я знаю одно, мне очень жаль Марианну.
5: Да?
1: Надо смириться. Жизнь каждого кончается смертью.
7: Умирает только тело, душа бессмертна.
5: Тоже мне утешители.
4: По-моему, вы слишком веселы, несмотря на то, что случилось.
6: Профессор Бамбл, кажется, знает какую-то особую тайну.
1: Чепуха! Не знаю, о чем вы говорите. Я знаю только, что целиком починил летающий дом.
4: Серьезно, правда?
1: На сей раз все будет нормально.
7: Благодаря моей помощи.
1: Видите? Одна добрая новость может поднять всем настроение. Готовимся к старту.
7: Все системы работают.
1: Старт!
5: Марианна, прощай!

Кажется, это сумасшедший летающий дом. Интересно, видели они меня или нет? Неважно. В Риме все думают, что я умер. Отлично, пускай. Когда я разбогатею, я вернусь. Я отплачу за все свои обиды.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях диакониса Церкви Истины в Иисусе Любовь Крауэрк. Сегодня у нас тема гонения. И тебе есть о чем рассказать?
1: Да, есть, потому что я живой свидетель того времени, и поэтому думаю, что имею такое право рассказывать очень серьезные вещи из прошлого, потому что была сама свидетелем, и непосредственно мои родители, моя бабушка с дедушкой были гонимыми.
0: Интересно, у тебя христианская семья, и сколько я знаю, сколько я слышу про всех твоих родственников, все христиане, и бабушки христиане, и дедушки. А так было всегда?
1: Нет, это было не всегда. Это было чудо. Это было большое и есть большое свидетельство того, как Бог посетил наш дом, нашу династию большую. И я хотела бы на самом деле сегодня рассказать об этом, каким образом Господь пришел в нашу семью. Для нас это очень важно, для меня самой это тоже очень важно. И в настоящее время наш большой род, наша династия, мы собираемся через интернет-вещание, встречаемся, проводим молитвы семейные. И мы видим наш род как большое дерево, которое пустило корни. Это ветвистое оно. И видим, сколько спасенных людей через то, что однажды бабушка с дедушкой отозвались на зов Христа и открыли свое сердце и посвятили себя Господу.
0: Твой дедушка был пастором?
1: Был. И как же до того, как он стал пастором? Это был очень тяжелый период жизни, который касался всей семьи. Я, может быть, начну сейчас рассказывать об этом. Моя бабушка и дедушка Клавдия Ивановна и Павел Иванович имели 8 детей. Такая большая семья. Но в то время, на самом деле, многие имели большие семьи. То есть 5 дочерей и 3 сыновей. Они жили рядом с Чудским озером. Дедушка говорил на языке сето. И в определенное время они перебрались в Таллин. И уже жили в Таллине, в районе Копли, где впоследствии родилась я. Так вот, это удивительное свидетельство началось с того, что бабушка заболела очень сильно. У нее была прободная язва желудка. И как рассказывала бабушка, что это было настолько тяжелое время, потому что у дедушки к этому времени уже была зависимость от алкоголя. Он был рыбаком. У него был такой свой вагончик, где собирались его соратники, и где они после каждой ловли выпивали. И вот это вот постоянные встречи уже привели к тому, что это вот постоянное употребление алкоголя, оно привело к зависимости. И бабушка говорила, что когда он возвращался домой, она рыдала, просто стягивала с него сапоги и била его этими сапогами. Не то, что избивала, просто от бессилия она вот так вот хлопала на него этими сапогами, рыдала и говорила: «Доколе, доколе». Но дедушка по характеру был очень добрый, он на самом деле любил бабушку, никогда ее не унижал, не оскорблял. Но вот у него была такая проблема, как сейчас называют. Бедность, печаль, но при этом бабушка, она всегда очень любила своих детей, и дедушка тоже любил своих детей. Но, как рассказывала бабушка, в то время был тоже православный священник, который был на виду у всех людей, но этот православный священник, он встречался с теми же самыми мужчинами и выпивал вместе с ними. И вот, как я сказала, бабушка очень сильно заболела. И эта язва желудка у нее такой была большой, то есть дырка в желудке, и она оказалась прободной, то есть содержимое желудка, оно вышло. И мы понимаем, что

это последствия, это летальный исход. И когда врачи приехали ее уже забирать, она уже была практически земляного цвета, такая умирающая, они ее забрали в больницу, чтобы это не было на виду у детей, и как-то, может быть, чем-то помочь ей в переходе в вечность. И дети все плакали. То есть, как рассказывала бабушка, это была такая картина. Бабушку выносят, дети все выходят, плачут. Стоит такой вой, плач, крик. И тут же дедушка стоит. И как-то дети были наслышаны о том, что когда приходит в дом мачеха, или были такие истории, то эта мачеха не любит детей. Видно, у них в памяти были какие-то определенные истории. И они тут же, плача и прощаясь со своей мамой, они просили: «Папа, пожалуйста, не приводи к нам в дом злую мачеху. Дай нам обещание вот перед нашей мамой, чтобы у нас в доме не жила мачеха». И бабушку увозят. И что делают дети? Они возвращаются в дом. И все-таки вспоминают слова своей бабушки. То есть это была мама их папы, которая была православной. Она такая была добрая. И она каким-то образом приходила и все-таки говорила им о Боге. «Детки, вы знаете, что есть Бог, что можно молиться, что можно ему что-то говорить». Но это были так иногда сказанные слова. И удивительно, что в этот критический момент дети вспоминают именно эти слова. И они возвращаются домой, и они решают: давайте встанем на колени и будем просить того Бога, о котором нам говорила наша бабушка, что он якобы слышит, и что он якобы есть, и что он якобы такой всесильный. И они начинают вот так по-детски взывать к Богу, кто как мог, кто что придумал, и кричать: «Боженька, Боженька, спаси нашу мамочку». Я так верю, что у Бога уже тогда был план. Она оказывается в больнице, ее кладут в коридор, чтобы она так вот как бы не портила вид другим людям, лежащим в палате. Она не умирает, она лежит. И в это время христиане живые, истинно верующие люди, мы понимаем, может быть, это были миссионеры, мы до сих пор не знаем, кто это был, услышав о том, что мать восьмерых детей умирает в больнице, они туда идут. Они приходят в эту больницу. Я не знаю, каким образом они получают разрешение, но они в больнице встречаются с ней. И они свидетельствуют ей о живом Боге. И они говорят ей, как я понимаю, о том, что да, Бог живой, приготовь свое сердце к переходу, но также о том, что для Бога нет ничего невозможного. Что Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, и что он силен исцелить. Но у нее, интересно, произошло вот этот момент спасения, он был очень интересным. Я понимаю, прям он был такой глобальный, потому что через нее пришло покаяние всей семьи, пришло Евангелие к родным, к родственникам и к окружающим. Потому что впоследствии, это я попозже расскажу, какое пробуждение пришло через их дом. Бабушка, это я уже забегаю вперед, впоследствии, когда собирала всех родственников на день рождения и собирала на их для того, чтобы снова и снова вспомнить эту историю, этот момент новой жизни, который наступил для нее и для всей ее семьи. Она рассказывала о том, что ее как-то пожалели, что она долго лежит в коридоре, перевели в палату. И вот там в палате ночь, которая изменила все. Она говорит, что я лежала,

после того, как в нее посели эти семена, и мне хочется как раз это место Писания прочесть, это Откровение Иоанна, 12 глава, 11 стих. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего». Это такой ключевой стих в этом свидетельстве. Ночью она, говорит, увидела и почувствовала всем своим существом. Палата озарилась сверхъестественным светом. И она обратила свой взор, откуда шел этот источник света, и она увидела Христа распятого, его лицо, которое смотрело на нее, на мою бабушку, любящими глазами. И в этих глазах, говорит, было столько любви, что, говорит, я просто растворилась в этой любви. И, говорит, я видела, что у него на его челе одет терновый венец, и капают капли крови. Но любящие глаза его. И она говорит, я никогда не чувствовала себя грешницей до этого момента. Я любила свою семью, я прощала бесконечно своего мужа, я заботилась насколько как могла о своих детях, я рожала каждого ребенка, которого мне давал Бог, и любила каждого ребенка. Старалась делать людям добро. То есть, говорит, внутри меня уже жило вот это добро, и я максимально старалась вот как-то дарить его людям, которые рядом со мной. И поэтому не чувствовала себя грешницей. Но в этот момент, когда Христос смотрел на меня, вот видя это видение, он говорит, я почувствовала, что я грешна. Я настолько грешна в этой во свете его любви, в присутствии его святости. И она говорит, я начала каяться. Я стала просить у Бога прощения. И говорит, в этот момент, когда происходило покаяние, говорит, что-то такое творилось внутри меня и вокруг меня. И даже это ощущалось физически. То есть та кровать, на которой я лежала, она говорит, я чувствовала, что она как будто ходуном ходит. И это были железные кровати. И говорит, я слышу, как когти ходят по этой кровати и скребут ее. Он говорит, я поняла, что это была темная сила. Это дьявол, который предвидел. Не знаю, мог ли он предвидеть, но он не хотел, чтобы приходило спасение в ее жизнь и в ее дом. И говорит, кровать ходуном ходила. Такой скрежет был по кровати. Говорит, такая духовная война. И любящий Господь, его любовь, его взгляд. И говорит, в этой духовной войне, в этом покаянии и прощении внутри меня, в моем духе и в моем теле что-то стало происходить. Наступило утро. Я, говорит, спрашиваю людей, которые лежали рядом со мной, вы что-то видели, вы что-то слышали? Они говорят, нет. Но пришла врач, посмотрела на мою бабушку и сказала, Дубровская, что это с вами? У вас цвет лица поменялся. Ее быстренько отвезли на рентген, сделали ей рентген, вернули в палату. И она всегда рассказывала этот случай, когда доктор бежит по коридору к ней в палату с рентгеновским снимком, смотрит на него, продолжает смотреть и не верит этому чуду. И говорит, Дубровская, это первый случай в моей медицинской практике. Ваша язва, прободная язва, которая была в форму карандаша, затянулась и осталась точка. Это след того, что было. Произошло чудо. И бабушка сказала, меня исцелил Господь. Ее возвращают домой. Она, можно сказать, воскресшая из мертвых. Возвращается домой. Это чудо для всей семьи. Дети понимают, что их молитва услышана. Муж ее встречает удивленной. И она говорит ему, дорогой мой Павел Иванович, послушай, я теперь другой человек. Я приняла Иисуса Христа.

0: отдав свою жизнь, свое сердце.
1: Я тебе тоже желаю, чтобы ты принял его. Ты видишь, какое чудо совершил Господь. Она рассказала это свидетельство. Она рассказала те слова, которые ей говорили эти миссионеры, эти христиане, которые пришли к ней в больницу. Я так благодарна Богу и так благодарна моему дедушке, что он прислушался. Он встал вечером перед своей тахтой, на которой он спал, и он поднялся только утром. Всю ночь у него был, вот современное слово такое есть, «энкаунтер», да? Тогда не было даже понимания этого слова, но всю ночь у него проходила встреча с Богом. Всю ночь он стоял перед Господом, он каялся, он пережил освобождение, он пережил спасение, он пережил живого Бога. Наутро он поднялся новым человеком. И если раньше, когда он куда-то шел или возвращался, у него под мышкой всегда была бутылка. С этого момента ни одной капли алкоголя он не принял до перехода в вечность. Он остался верным в том решении, которое произошло у него в эту ночь. Его жизнь поменялась радикально. Естественно, это свидетельство было передано детям. Дети увидели реально и пережили, что Бог, он живой. Он ответил на их детские молитвы. Он пришел в их семью, и все стало меняться. Просто все стало меняться. И жизнь дедушки стала ярким примером того, что совершил Господь.
0: Удивительно. И все 8 детей стали верующими?
1: В это время все приняли Христа. Но не все впоследствии устояли, потому что эта история как бы будущего, пришло гонение. А гонение, знаете, это как огонь. Не каждый может его выдержать. Но уверовали все. И как рассказывал дедушка и бабушка рассказывала, что вот этот вагончик, который раньше служил для таких собраний и выпивок, где выпивали мужчины, дедушка весь этот вагончик обклеил местами Писания, такими текстами стихов из Библии. И каждый человек, который заходил в этот вагончик, он просто сталкивался с этим живым словом. Они стали возрастать в Боге.
0: Они пошли в какую-то церковь, молились с верующими.
1: Они искали церковь, и они какой-то определенный период времени находились в баптистской церкви. Внутри этих детей, которые стали вырастать на Слове Божьем, возгорелся такой большой огонь, что они не могли удерживать его внутри себя. Им хотелось рассказывать всем вокруг, свидетельствовать, проповедовать. И как-то вот мне рассказывала мама, что она шла и как-то молилась внутри себя. И она говорит, услышала слово внутри себя. И она поняла, что это Господь. То, что вы сейчас переживаете, то, что вы сейчас знаете, это хорошо. Но вас ожидает что-то еще лучшее, что-то еще более совершенное и особенное. И она говорит, я была в ожидании того, что же это будет. И случилось так, что группа верующих с Украины, крещенных Духом Святым, приехали в Таллин. Они приехали сюда работать. И они все горели просто огнем Божьим. И молодежь, как бы мама, ее сестры, братья познакомились с группой этих верующих и узнали, что, оказывается, есть возможность крещения Духом Святым. И они так этим загорелись, они встречались для того, чтобы совершать молитвы.

0: И в этих молитвах Бог начал крестить Духом Святым. И при крещении Духом Святым у них появился огонь и жажда свидетельствовать другим людям. И они говорят, что они собирались группой молодежи, они просто шли по городу, пели псалмы, они свидетельствовали другим людям. И началось такое покаяние вокруг. Стала приходить молодежь и спасаться. И как же люди реагировали, которые видели их? Идут верующие, молятся, поют. Вот это было реально очень удивительно, потому что это было время на самом деле советской власти, атеистической власти, когда это запрещено было делать, но они это делали, потому что они не могли этот огонь удержать внутри себя. Как мы понимаем, что когда группа молодежи сплоченная, она начинает расти, об этом узнали братья с Ленинграда тогда, да, современный Санкт-Петербург. Там уже были пятидесятнические церкви. И братья старшие приехали с Ленинграда и рукоположили моего дедушку пастором.
1: И через сколько лет примерно начались гонения?
0: Они уже начались. То есть ГГБ была очень недовольна этим и уверовала племянница одного из больших работников КГБ. И тогда они вообще были очень обострены, и они даже подсылали своих людей для того, чтобы незаметно проникнуть в общество христиан, может быть, даже притвориться верующими, для того, чтобы узнать и увидеть, кто же из них старше, или, как мы сейчас называем, лидер, да, или, скажем, в то время называлось служитель. Кто проповедует, кто их организовывает, кто у них там руководитель молодежи или лидер молодежи, может быть, кто-то занимается с детьми. И они хотели убрать этих людей, и поэтому последовали штрафы, конфискации.
1: Твоего дедушку рукоположили на пасторство, и, несмотря на гонения, он все равно продолжал служить.
0: Да, он был очень верный Господу, он был такой удивительный человек, скажем, в отличие от моего отца. Он читал только Библию. Он отказался от всякой другой литературы. Я так понимаю, что ему необходимо было это настолько полное посвящение. Вот если человек служил, скажем, мамоне или чему-то, какому-то другому греху, да, то теперь, окунувшись в Бога, он черпал оттуда все. Но я помню, что они слушали проповеди Муди, там это забивали, это радио маленький был, радиоприемник. Ту информацию или стильные проповеди, откуда они могли слушать из этого маленького радиоприемника, да, там BBC в то время, которое было считалось вообще антисоветским, но они находили эти проповеди, слушали это, надо было так настраивать свое ухо, то есть они тоже через это учились. У него была единственная книга в его жизни, это Библия, и он читал только ее. И он был настолько верен, он был настолько посвящен, он настолько любил сильно Бога. И вот он просто даже, когда вот заходил, я помню, когда уже маленькая девочка была на кухне, прям вот какая-то благодать была на нем. Я вспоминаю, что все люди в церкви называли его папа.
1: Так и называли папа.
0: Называли папа. А он говорит, подождите, я не папа.
1: А я пастор.
0: Он хотел брать на себя это звание, знаете, как вот папа римский. Да,
1: да, да.
0: Говорит, я не папа, я Павел. Нет, ты наш папа. То есть они чувствовали его такое отцовское сердце, любящее их, вот свою паству, любящее Бога, что они вот так его называли. И я, когда родилась, я помню, что росла, все люди приходили и говорили «папа». И мне так было немножко даже как-то странновато, непонятно.
1: Как звали его?
0: Павел Иванович.
1: Это удивительно, какой верный был Павел Иванович. И мне хочется сегодня говорить действительно о верности, что Павел Иванович, несмотря на давление, несмотря на гонения, он все равно оставался верным. И поэтому, дорогие друзья, пусть эта история ободрит вас быть верными Господу. Мы

0: любим и желаем вам оставаться верными Господу, верными служению, верными своей семье. Да, аминь. До встречи, дорогие.
1: До встречи.
0: До свидания.
1: До свидания.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, директор и основатель Музея свидетельств сотворения в Гленроузе, штат Техас. Эта программа предназначена для того, чтобы познакомить вас с деталями, которые вы, возможно, не узнали бы. Они жизненно необходимы для вашей жизни и для понимания истории Вселенной, истории человека, истории планеты Земля. И они помогут ответить вам на 4 важных вопроса жизни. Я часто упоминаю о них в нашей программе, потому что каждый момент вашей жизни связан с этими 4 вопросами. Кто я? Откуда я появился? Какова моя цель здесь? И куда я направляюсь? Для того, чтобы ответить на эти жизненные вопросы, 4 очень важных вопроса, вам необходимо кое-что знать об ископаемых. Сегодняшняя программа называется «Ископаемые, датирование углерода и отсутствующие звенья». Как объясняют ископаемые? Если вы объясняете это как что-то, происходящее на протяжении длинного геологического периода времени, это значит, вы склонны верить в эволюционный процесс. Или в лучшем случае в то, что Бог следил за процессом развития живых систем. Если это так, это значит, что библейские записи недостоверны, потому что в Библии сказано, что сам Бог, Иисус, сотворил все. Ведь Библия утверждает, что Он там был с самого начала. То, что Он сотворил мужчину и женщину, и также и дом для них. В Исходе Моисей написал, «За 6 дней, за 6 буквальных дней», на иврите это слово «йом», «Господь сотворил небеса, и землю, и море, и также все, что у них есть». Таким образом, если ископаемое образовалось на протяжении длительных геологических периодов в процессе эволюции, тогда эти отрывки Писания совершенно не имеют никакого смысла. И тогда и слова Иисуса, когда Он говорил, «Ничего не появится, пока это не осуществится», также и Его слова не были правдой. Они не представляли нам фактов. Это значит, что Он не был ни Творцом, ни Спасителем, ни Богом. Это значит, что тогда мы с вами в огромном затруднении. Как же можно объяснить ископаемые? Я надеюсь, что сегодня вы прислушаетесь к правдоподобным библейским и научным ответам. Ископаемые очень интригующие. Я работаю с ними, у меня нет ученой степени в палеонтологии, но зато у меня есть обширный опыт в области ископаемых. Многие из тех, которые регулярно смотрят нашу программу, уже знают, что я раскапываю динозавров. Фактически, мне выпала привилегия обнаружить одного из главных динозавров, не только тираннозавра Рекса, и он редкостная селекционная реплика. Вот эта реплика Су, самого большого и полного скелета тираннозавра Рекса в настоящее время. Мне также выпала привилегия быть директором раскопок пока самого большого в мире акроконтозавра. И он похож на тираннозавра Рекса. Мы также раскопали самого большого стегозавра и других динозавров. В целом пока 9. В данное время мы раскапываем на частной территории. Длина одной найденной нами плечевой кости динозавра чуть больше 1,5 метра. Это большой динозавр. Это приводит меня к вот такому выводу. Большинство людей еще не понимают, все, что мы раскапываем, намного больше этих современных видов. Ведь сегодня не найдешь ни ящериц, ни рептилий с плечевыми костями в 1,5 метра. Не найдешь стрекоз, таких как Мегадеропсис, которая также была найдена как ископаемая. Это ее модель, это ее рисунок, сделанный Бреттом Вазером, одним из наших прекрасных консультантов. Ее-то натуральная величина, размах крыла почти 1 метр. Но уже были найдены стрекозы с размахом крыла в 1,5 метра. И это очень важные ископаемые. Очень важные. Я был в более чем 20 странах мира, и обычно я сразу спрашиваю, а каковы размеры ваших стрекоз?
И мне отвечают, что самые большие где-то 10-12 сантиметров. Ну что ж, они просто миниатюрные по сравнению вот с этим видом. Но это не оригинал, это репродукция. Продолжайте смотреть нашу программу, потому что мы собираемся познакомить вас с настоящими, редкостными и очень ценными ископаемыми. Позвоните своим друзьям, скажите им, что сегодня в эфире «Сотворение в 21 веке» и на этой передаче что-то особенное. Вам необходимо об этом знать, потому что я собираюсь ответить вам на очень важные жизненные вопросы. Таким образом, прежде всего, раскопки подтверждают, что когда-то все было намного более большим. Я также хочу, чтобы вы знали, что очень часто детали ископаемых просто невероятны. У нас также есть намного меньшая репродукция вот этой стрекозы. На ней также можно рассмотреть даже перепонки. Они тонкие, как бумага, но все равно они сохранились. Это приводит нас к еще одному выводу, что это не могло пролежать целыми днями, неделями или месяцами, а затем только оказаться под покровом. Чтобы что-то так хорошо сохранилось, просто необходимо, чтобы это было сохранено, закрыто моментально. Это чрезвычайная деталь. Давайте перейдем к следующей фотографии. Это подлинная фотография, она увеличена. Это фотография одного вида из нашего ископаемого. Мы называем его Unesis. Он замечательный в деталях. Здесь представлены как шея, так и позвоночник, ребра, когти. И здесь они не показаны. Это увеличенное изображение. Как видите, можно рассмотреть и всю черепную систему, большие глазные впадины. И даже зубы. В некоторых случаях сохранились даже мягкая ткань, такие, например, как волосы или усы. Однажды по национальному светскому телевидению показали окаменелый четвертый палец девушки, как ископаемые. И было видно кожу, и сам стержень, ноготь, даже хрящевые связки. Все три сустава, все три кости — и два сустава, все было очень четко видно. Фактически, если посмотреть, там было три сустава. Это четвертый палец левой руки девушки. Специфическим является то, что это можно было определить. Сохранилась даже мягкая ткань. Теперь, окаменелые следы довольно обычные для города Гленроуз, штат Техас. Мы находим их там. Там есть следы акроконтозавра. Пойдемте вместе со мной по этим следам. Как оказалось, это самая длинная тропа следов динозавра на всем североамериканском континенте. Другие бывают и дольше, но они прерваны. А на этой тропинке 156 непрерывных следов динозавра. Они переходят даже вот сюда, в самую верхнюю часть. И мы обнаружили это всего лишь несколько месяцев назад. Обычно вся эта местность залита водой. Но в Гленроузе, штат Техас, у нас была засуха, и благодаря этому мы обнаружили эти следы. Я хочу подчеркнуть, что сохранение отдельных окаменелостей просто феноменально. А часто даже прекрасно сохраняется и мягкая ткань. При помощи компьютера мы очень часто можем воспроизвести все ископаемое в целом. Специальные препараты, специальные программы чудесно восстанавливают все,

это. И это ископаемое очень редкостное и довольно ценное. Это окаменелость двух змей в смертельной схватке. Одна из них — это гремучая змея, и другая — довольно большая змея. Вот это голова гремучей змеи. Можно различить ее рот и даже верх. Вот здесь она была ранена. По всей вероятности, человек пронзил ее копьем или еще чем-нибудь острым. Я вам это кратко покажу. Рана вот здесь, сверху. Но подождите минутку. Это ископаемое было найдено в штате Вайоминг, в скале, которой по определению эволюционистов 150 миллионов лет. Тогда, как же тогда насчет ранения этой змеи человеком? Как она оказалась в этой скале? Мы обнаружили, что все геологические пласты отложились во время глобального периода, известного всем как потоп Ноя. Это необыкновенно важная иллюстрация по следующей причине. Иногда змеи, особенно во время электромагнитного беспокойства, начинают смертельную схватку. Я имею в виду таких змей, как гремучие змеи и змеи-цари. Как видите, они прямо переплетены в этой борьбе, в этой схватке. Ни одна не хочет уступить. Они дерутся, как дети замороженные. Мы знаем, что одна гремучая змея, она выпустила свои трещотки, она показана здесь, мы здесь видим их. Видите, мы увидели, что они трясутся, они двигаются. Это значит, что то, что убило этих змей, произошло настолько быстро, что это застало их еще в живом действии. Они даже не успели отделиться друг от друга, прекратить драться. Это также значит, что это очень хороший пласт, образовался очень быстро. То же самое относится к этому редкому ископаемому. Мы одолжили его у господина Муди, он нашел это в одном из своих карьеров. Эволюционисты считают, что этому камню 150 миллионов лет. Но не забывайте, что этих возрастов на самом деле не существует. Их просто приписывают по теории эволюции, чтобы подтвердить ее. Позвольте мне повторить это еще раз. Когда мы говорим об эволюционных периодах, о Юрском, о Рогообразном, о Миссисипском, Пенсильванском, Кембрийском, Миосинском, Триасском и так далее, мы говорим о геологических рамках, о таких эрах, как Палеозойская, Мезозойская, Синозойская. Все они определены эволюционной прогрессией. Я хочу, чтобы вы знали, что нигде в мире не найдено совершенно неповрежденной окаменелости. Они всегда в чем-то переплетены. Фактически, среди них мы находим и человеческие останки, и то, что было изобретено или сделано человеком. Так что геологическая колонна, прогрессия или временная линия существует только в воображении эволюционистов. И наверняка для вас это новая информация. Между прочим, в этой программе мы предоставляем вам фактическую, библейскую и научную информацию в целом. А теперь об этом особенно очень значительным ископаемым. Большинство в нем — это просто уголь. Эволюционисты оценили, что этому камню 150 миллионов лет. Опять-таки, это просто предположение, потому что этих лет там нет. Я покажу вам, почему. Итак, это ископаемое фрукта. Это образовалось совсем недавно, потому что семена еще сохранились там. Сохранилась даже мягкая ткань по краям. Вот этот фрукт. Я не знаю, какой именно. Судя по семени, которая внутри, может быть, это персик. И верхняя кожица была бы намного толще, если бы можно было определить. В первоначальном мире, как мы уже знаем, живые системы были намного плодороднее. Это было еще перед потопом Ноя. По своей природе тогда все было намного энергичнее, все было питательнее, плодороднее. И как раз этот случай подтверждает это. Кстати, помните, я упомянул о геологических периодах. Как же они определяются, как приписывать?

0: учитывается возраст определенным ископаемым.
1: Мы читаем как в газетах, так и в технических публикациях о тех или иных ископаемых, которым приписана определенная углеродная дата. И общественность, люди в большинстве случаев не знают о специфических условиях датирования углеродом. Например, чтобы что-то могло обуглиться в результате извержения вулкана или загрязнения, измененный углерод 14 образовался в результате метеорического вторжения. Совсем другой вид углерода 14 появляется в результате экстразвездной деятельности, деятельности звезд и планет и радиации Солнца. Как же они определяют дату углерода? Слушайте внимательно. Углерод 14 радиоактивный, он неестественный для живых систем. В живых системах планеты Земля преобладает углерод 12 и углерод 13. Это необходимо знать. Углерод 14 образовывается искусственно, а не естественно. В живых системах его нет, и он радиоактивен. И примерно за 5600 лет углерод-14 теряет половину своей массы. Я говорю примерно, потому что разные факторы могут на это влиять и изменить, такие как давление, отсутствие радиации или изменение температуры. Таким образом, 5600 лет — полжизни для углерода-14. Принцип заключается вот в чем. Если мы находим какую-то обугленность или углерод, в которой только половина углерода 14, тогда мы ожидаем, что этому ископаемому 5600 лет с небольшими вариациями. Если в ней только 1/4 углерода 14, то тогда примерно 10 тысяч лет, 1/8 более 20 тысяч лет, 1/16 40 тысяч лет и так далее, постоянно умножая на полжизни углерода 14. Это очень популярный метод определения возраста ископаемых предметов. Но послушайте внимательно. Мы знаем, что углерод 14, естественно, в живых системах не появляется. Радиация Солнца, космические лучи, особенно ультрафиолетовые лучи, разрушают азот в верхней атмосфере. Об этом необходимо знать. Азот подвергается атакам кратких волн радиации, особенно ультрафиолетовых, в верхней части атмосферы. В результате цепной реакции и образовывается углерод-14 из того же самого азота, каждый атом которого атакован радиацией. Тогда все это падает на землю и впитывается травой. Коровы ее едят, мы едим коров. Это впитывается и в другие системы, скажем, даже во фрукты. Мы также едим и их. Таким образом, и в живых системах появляется углерод-14. Когда мы умираем, наш возраст определяется по количеству углерода-14 в нашем теле. Но вот что важно знать. Углерод-14 создается искусственно в верхней части атмосферы в результате вторжения коротких волн радиации, особенно ультрафиолетовых. Но прислушайтесь вот к чему. Перед потопом Ноя над землей был определенный покров. И вы видите это на этой графической иллюстрации Стива Миллера. Этот покров мог состоять полностью из воды или другого кристаллизированного вещества, но эффект получился бы таким же. 1 метр воды отфильтровывает всю коротковолновую ультрафиолетовую радиацию. Если это парообразная оболочка, то толщина должна быть больше, чем 1 метр. Если это кристаллизированная оболочка, то это могла бы быть очень тонкая оболочка, и этот покров назывался ракия, небесный свод. Тогда его очень тонкий слой мог бы отфильтровать всю коротковолновую ультрафиолетовую радиацию. Так или иначе, в атмосфере перед потопом радиации почти не было, возможно, даже не было совсем. Это значит, что в остатках и везде не было бы углерода 14. Понимаете, к чему я веду? Если мы находим что-то, в чем нет или очень мало углерода 14, это не значит, что этот экспонат чрезвычайно стар. Это просто значит, что он из периода до потопа Ноя. И чем ближе мы приближаемся к настоящему времени, тем меньше остается этой оболочки, меньше этих паров. Мы теряем электромагнитное поле Земли. Мы все знаем об озоновом покрове. Мы не теряем его из-за выхлопов каких-то флуорохлоральных углеродов, а прежде всего из-за потери электромагнитного поля, которое удерживает этот озон. Вот почему мы теряем озоновый покров. Итак, сегодня у нас есть огромный приток коротковолновой радиации, особенно ультрафиолетовых лучей. Нам необходимо это учитывать. Но позвольте мне еще раз сказать вам, если какая-то кость или вещество содержит в себе очень мало углерода 14, это вовсе не значит, что им более десятков тысяч лет. Это просто значит, что они из периода до потопа Ноя, потому что тогда не было углерода 14. А как же еще и об отсутствующих звеньях? Теория эволюции утверждает, что переходных звеньев от простых живых систем к высшим очень много. Фактически, придерживаясь их логики, их должно быть миллиарды. Но микробиология открывает нам потрясающий факт. Он заключается в том, что невозможно увеличить генетическую информацию. Ее можно разнообразить внутри какого-то конкретного вида, но никогда ее невозможно увеличить. При изменениях она только уменьшается. Таким образом, у нас совершенно нет никаких доказательств того, что один вид может переходить в другой. Каждая жизненная система сотворена по особенному образцу нашим Творцом во всей ее необыкновенной сложности, которая указывает только на Него. Но вот уже более столетия говорят об известном отсутствующем звене, о птице-рептилии, которую называют Археоптерикс. Это великолепная репродукция этой птицы. Вот здесь, посмотрите. Фактически, некоторое время назад я был в знаменитом институте музея Смитсониан. Я должен сказать, что наша репродукция намного лучше, чем там, этих мастеров мирового класса. Я говорю это не для того, чтобы их дискредитировать, просто мы пытаемся хорошо работать во всех областях наших исследований. И вот эта репродукция, эта модель была сделана специально для вас. Я хочу, чтобы вы заметили, что зубы и голова, и клюв Археоптерикса, у птицы были зубы, вы говорите, посмотрите на крылья. На них также есть и когти. При их помощи он сидит на этой ветке. Да, птица с когтями. Обратите внимание на перья ее хвоста. Они могут раскрываться примерно на 90 градусов под углом к задней части этой птицы-рептилии, если можно ее назвать птицей. Вот так делали эти перья. Таким образом, они называют это отсутствующим звеном. Это самое лучшее доказательство до сего времени. До этого их совсем не было. И это все, что у них есть. Я хочу вам вот что показать. Сегодня я принес с собой в студию просто бесценный экспонат. Этот архиоптерикс принадлежит музею сотворения. Это Sinovavis, принадлежащий к той же категории. У него не такой длинный хвост, но согласно теории эволюции, со временем он укоротился. Но у него есть хвост, здесь есть все характерные черты, голова. Можно даже рассмотреть и зубы, и когти на крыльях. И даже есть остатки перьев. То есть у него были и перья, и хвост, и когти на крыльях, и зубы.

Но я хочу, чтобы вы заметили, что это все-таки птица, не что-либо другое. Обратите внимание на структуру костей. Мне нужно быть осторожным, чтобы не прикасаться, это очень ценный экспонат. Костевая структура птицы. В центре она пустая, ведь у рептилий нет пустых костей. В заключение нашей программы я хочу ответить вам на вопрос. В Южной Америке есть птица Хватсон. Это птица, не что другое. В ранней стадии развития у нее есть на крыльях когти, как у Археоптерикса. У страуса также когда-то были когти, но он также птица. Чтобы в его задней части были перья, нужно просто удлинить хвост. Это очень простое прямое объяснение. Таким образом, тогда он полностью был бы птицей, и у птиц есть определенный спинной хребет, таким образом, это удлинение не проблема. Но приверженцы эволюции говорят, ну подождите минутку, хотя у ископаемых птиц и были зубы, у современных птиц зубов нет. Но это неправда. Не так давно. В журнале National Geographic было написано о том, что ученые в Эквадоре обнаружили маленькую птицу, колибри, которая весила примерно 40 граммов. И в клюве маленькой колибри было 48 зубов. 48 зубов. Не презирая ничего маленького. Не всегда только гигант убивает гиганта. Иногда это может сделать и маленькая птичка колибри. Я пытался показать вам сегодня, что мир по-прежнему в руках Бога, что ничто не подтверждает ни эволюции, ни отсутствующих звеньев. Это просто не существует. В биологическом смысле это невозможно. Все свидетельствует о сотворении.

Огонь обжигает страх, и там глубоко, в океане боль, в твоих необъятных пронзенных руках.

0: Я отдохнул, я выспался. И какой чудесный день. О, я сегодня буду в прекрасной форме. Каиафа, как ты стал таким мудрым? О, я не знаю, но, по-моему, я просто великолепен.
1: О, Каиафа, ты такой умный! Как хорошо, что у нас есть ты, Каиафа. Скажите, а сложно ли быть судьей израильским?
2: Вовсе нет. Я привык быть судьей.
1: Каиафа, ваша честь, в чем смысл жизни?
0: Не докучайте мне такими простыми вопросами. Ты что здесь делаешь?
3: Народ начал собираться, ваша честь. Люди ждут вашего суда?
0: Отлично, я выйду к ним. Что-нибудь еще?
3: Извините, что я спрашиваю вас, ваша честь. С кем вы разговаривали?
0: Разговаривал? Ни с кем. Ты стареешь и слышишь голоса вон.
4: Представляет мультипликационный фильм из серии «Путешествие в прошлое» «Справедливый судья».
5: Пожалуйста, пожалуйста, подайте, пожалуйста.
6: Никодим, надеюсь, ты не собираешься дать ему денег, не так ли?
7: Он слепорожденный, у него ничего нет.
6: Это наказание Божье за его грехи.
7: За его грехи?
6: Если человек родился слепым, то можно смело утверждать, что либо он, либо его родители – грешники.
7: Неужели ты действительно в это веришь?
6: Конечно, верю. И Каиафа верит. Пойдем, пойдем спросим его. Он все тебе объяснит.

0: Кто это? Отец, ты привел его? Иисус с тобой?
1: Я. Извини, сынок.
2: Мы искали повсюду, Арон. Его нигде нельзя найти.
0: Ищи его, мама. Пожалуйста. Он исцелит меня.
1: Арон, ты даже никогда его не слышал. Почему ты так уверен?
0: Он исцелит меня, отец.

0: что у нас сегодня?
1: О, так, как обычно. Юридические вопросы, суд над грешниками, ну и так далее.
0: Угу. Что ж, начнем?
1: Ваша честь, объясните Никодиму, почему так получается, что некоторые родятся слепыми?
0: Как так, Никодим? Ты же член Синедриона, ты должен знать. Значит, либо он, либо его родители согрешили.
1: Я же говорил, о Каиафа, ты более мудрый судья, чем сам покойный Соломон.
0: Я знаю. Дальше.
1: Вот эта женщина была неверна своему мужу, ваша честь.
0: Не жди от нашего суда пощады, женщина. Если римляне позволят, ты будешь наказана высшей мерой. Тебя побьют камнями. Уведите ее!

0: Иисус вернулся. Он проповедует в храме. Говорят, вчера он исцелил человека от паралича.
1: В субботу?
0: А еще говорят...
1: Что-что?
0: Говорят, что он справедливый судья Израилев, а не ты. Да.
1: Вы двое ко мне. В храме появился Иисус. К вечеру приведите его ко мне. Убедитесь, что вы не ошиблись. Вечером он умрет. Я покажу Иисусу, что такое суд. Скорый и окончательный суд.

0: Йошуа, Иисус вернулся. Он проповедует в храме.
1: Не спешите осуждать. Вы можете обвинить ближнего в великих грехах, а на вас самих может быть больше грех. Больше.
2: Дорогу, дорогу! Иисус из Назарета, ты обвиняешься в том, что исцелял в субботу, это правда?
1: Да, это правда.
0: Грешник! Закон не позволяет делать никакую работу в субботу.
1: О да, лицемер. Ты обвиняешь меня в нарушении субботы, а в сердце твоем таится больший грех.
0: Как ты смеешь? Какой грех? Что у меня в сердце?
1: Ты же пришел убить меня.
0: Убить? Ты одержим бесами. Он одержим бесами.
1: Не спеши осуждать. Но если ты судишь, суди справедливо.
3: Иисус? Иисус?
0: Не трогай меня, мальчишка! Его здесь нет!

0: Уже пора. Введите обвиняемого.
1: Мы не привели его, ваша честь.
0: Что? Амос, что это все значит?
2: Каиафа, я? Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь так говорил. Он понял, зачем мы пришли?
3: Каиафа, я прошу прощения, но ты не слышал и не видел Иисуса. Ты не имел права судить его так скоро.
0: Ты что, один из его последователей, Никодим? Я верховный жрец Израиля. Я буду судить, как хочу и когда хочу. На сегодня хватит. Идите по домам. Амос Эбер, зайдите ко мне домой.
2: Чего ты так боишься? Бог на нашей стороне.
4: Тише ты, идиот! Ты уже погубил мой первый план.
5: Мы не можем убить его, Амос. Это приведет к бунту.
0: Народ любит его. Люди думают, он и есть справедливый судья.
3: Значит, надо доказать народу обратное. Сегодня ты отправил в тюрьму женщину. Ты сказал ей, что ее побьют камнями за ее грехи.
2: Если позволят римляне. Не так ли?
3: Пусть Иисус судит ее.
0: А как же я? Я верховный жрец.
3: Смотри. Если он скажет, что ее надо убить, римляне арестуют его за убийство. А если скажет другое, то он нарушит закон Моисея.
5: Да, а справедливый судья не смеет нарушить закон Моисея.
0: Хорошо, мне нравится. Тогда народ увидит, какой из Иисуса судья.

0: Простите, я ищу Иисуса.
1: Такого не знаю.
2: Мы тебе покажем.
1: Ох ты!
2: Мы тебе покажем, как прелюбодействовать. Ох, будешь знать.
1: Веди, веди ее, веди, веди. Ох ты!
2: Мы побьем тебя камнями.
1: О, получишь свое, получишь.
3: Рави, эта женщина изменила своему мужу. Мы застали ее на месте преступления.
1: Рабби, мы знаем, что ты великий судья, и поэтому мы привели ее к тебе.
3: Закон Моисея гласит, ее надо побить камнями. А что скажешь ты?

0: Равви, ты слышишь нас?
1: Мы ждем твоего ответа, учитель. Ну?
2: Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень.

0: Женщина, где же твои обвинители? Никто не осудил тебя?
1: Никто, Господи.
0: И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши.

0: Увы, теперь люди не просто думают, что Иисус справедливый судья. Теперь они это знают. Оставьте меня.
1: Можно предложить новый подход.
2: Господи, Господи, чем я заслужил такое? Скажи, в чем я грешен, и я исправлюсь.
0: Я его знаю. Он слепой от рождения.
3: Почему, учитель? Почему Бог послал ему такое страдание?
0: Может, это наказание за какой-то грех?
4: Или за грехи его родителей?
5: Вы неверно судите о нем. Он слеп не потому, что согрешил. Он был полон страдания, но теперь да исполнится он деяниями Божьими.
2: Это ты? Иисус?
5: Это я.

0: Я вижу. Я прозрел. Где он? Я должен найти его.
1: Чудесный спектакль, дружок.
0: О чем ты говоришь? Пусти меня. Я должен найти Иисуса.
1: Отлично, мой друг. Чудесно.

0: Отвечай быстро и искренне. Сколько Иисус заплатил тебе, чтобы ты притворился исцеленным?
1: Он ничего не платил.
0: Значит, ты лжешь за бесплатно.
1: Нет, я...
0: Подойди. Ты никогда не был слепым.
1: Да нет же. Я слепорожденный.
0: Как же ты мог исцелиться?
1: Иисус помазал мне глаза брением и велел умыться.
2: Каяфа, мы нашли родителей мальчика.
0: Это ваш сын?
1: Мама. Отец.
3: Не может быть.
1: Я не могу в это поверить. Я вижу твое лицо.
2: Это чудо.
0: Прекратите! Прекратите немедленно! Это ваш сын? Он слепорожденный?
2: Да, это наш сын. Он был слепорожденным.
3: Но теперь он прозрел.
0: Если вы нам солгали, вас ждет смертная казнь.
3: Казните, казните нас. Но мы не будем отрицать, что это наш сын.
0: Ладно, ладно, ты исцелен. Но воздай хвалу Богу, а не грешнику Иисусу.
1: Но Иисус исцелил меня. А как может грешник творить чудеса? Я думал, ты сможешь рассудить такое простое дело.
0: Как ты посмел оспаривать мой суд? Вышвырнуть его!
1: Я должен его найти. Я должен найти Иисуса.
3: Конечно, должен, сынок. Ты найдешь его.
0: Мне надо отдохнуть.

0: Веришь в Сына Божьего?
1: Я верю. Где мне найти его? Не знаешь?
0: Он стоит перед тобой и говорит с тобой.
1: Иисус.
0: Да, это я.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Сегодня мы продолжаем разговор о травме брошенности. Как возникает травма брошенности у детей, когда в семье происходит развод? Кто должен лечить эту травму и как ее лечить? Сегодня на наши вопросы отвечает системный семейный психолог Евгения Чекивчук. Евгения, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я очень рада возможности продолжить этот разговор о травме брошенности. Сегодня мы будем говорить о том, как лечить эту травму у детей. Мы будем говорить о семьях, в которых происходит развод. Что происходит с детьми, когда взрослые разводятся? Как они чувствуют, как они воспринимают действительность? И как взрослым нужно себя повести в период развода по отношению к детям?
1: Да, это непростая ситуация. И, конечно, ребенок больше всего переживает эту боль, утрату, потому что любите и одного, и второго. И иногда дети не умеют дифференцировать и различать, да, как-то. Они принимают все на свой счет. Может, я виноват в том, что у них не получилось.
0: Mm-hmm.
1: Создать вот эту атмосферу любви и продолжить вместе жить, как и было раньше. И ребенок по этому поводу очень сильно переживает. Конечно, здоровые отношения, когда они завершаются, хорошо бы сесть вместе и поговорить, и сказать, так случилось. Никто не виноват, так случилось. Да? И мы дальше должны продолжать жить. И дать возможность ребенку высказать то, что он чувствует, что он переживает, поддержать его в этот момент, заверить его в том, что любовь не прекратилась, мы будем тебя любить, как и любили до сих пор, ты будешь общаться и с папой, и с мамой, ты будешь таким же сыном, как и был, или дочерью, какой и была. Заверить ребенка, что на этом жизнь не остановилась. При здоровых отношениях. Но наша жизнь приносит иногда такие сюрпризы, когда нет возможности говорить об этом.
0: Ну, когда развод именно происходит в такой атмосфере нервной,
1: враждебной.
0: Все на взводе, кто-то обвиняет, кто-то другой защищается, в общем, все виноваты. И ребенок вот здесь, в этой волне тоже. Там уже некоторым вообще не до детей. Кто-то до последнего скрывает, кто-то начинает тут же, там мать оскорбляет отца, потому что он, например, уходит из семьи. Начинаются оскорбления, ребенку слышать это больно. Угу. Что его любимая мама, его же любимого папу так называет. И, ну, это тяжело. Вообще, как достичь вот именно такого уровня, завершение отношений в разводе. И это для взрослого. Потому что, ну, взрослые будут разбираться и со своими травмами, и с детскими травмами. Они обязаны их лечить, так скажем. Да? И как достичь такого уровня отношений при разводе? Как это возможно, чтобы остаться людьми и для своих детей, и друг для друга? Как это?
1: Уровень осознанности, да, насколько я хочу остаться человеком в этих отношениях, чтобы потом будущее мое тоже было счастливым, потому что на этом жизнь наша не заканчивается. Да, да, этот период, он был очень важен для нашей семьи. Мы прожили какое-то количество времени, да, и были позитивные моменты в нашей жизни, и были негативные, и нужно признать. И вот этот гнев, который проявляется как реакция на вот эту травмирующую ситуацию, когда расстаются родители, его нужно просто признать, что он есть, и не затаивать обиду, не проговорив ее. Лучше пусть гневается открыто, чем делать вид, что ничего не произошло.
0: Ну это тоже такой вариант, он бывает. Я делаю вид, что ничего не произошло.
1: Что ничего не произошло.
0: А, ушел.

0: наплевать. Я завтра же найду другого, и мы делаем вид, что у нас не было там скольки-то лет совместной жизни,
1: мне не больно.
0: Общих детей. Мне не больно, раз он так со мной, ну все, я уже на следующий же день его не люблю.
1: Да, но на самом деле внутри происходит совершенно другое. Но мы показываем детям, что мы можем что-то скрыть, да, и мы можем по-другому как-то это назвать. А ребенок внутри себя, он еще не может это различить, да, ему нужно дать возможность признать этот гнев, признать эту боль, дать возможность ему выплакаться, возможно, выразить недовольство вот этой ситуацией.
0: А можем ли мы своим детям говорить, вот я зла там на вашего папу, на вашего отца, да, или я разозлен, вот как бы как мама делает, вот это вообще можно делать? Для детей, как это?
1: Я разозлен, да, но на папу это уже вопрос, да,
0: потому что папа, а на кого? На папу,
1: на саму ситуацию,
0: так.
1: На саму ситуацию, которая произошла, потому что мы ищем объект, на кого мы можем вылить причину своего недовольства, но реакция-то наша. Мы можем ее либо чуть-чуть умерить, либо дать больше. У нас рычаги управления, да, должны быть по-здоровому. Когда мы говорим, что злой папа, ну, такой вот папа нехороший, да, мы даем себе право гневаться, потому что есть причина вот этого гнева. Причина гнева скрыта в самих отношениях, которые не были распознаны. Да, вот эти знаки. Вот здесь причина.
0: Вот те знаки, о которых мы говорили,
1: да,
0: в предыдущей программе, когда развод и расставание не происходят, да, вдруг, к этому ведут...
1: Да, череда событий.
0: Череда событий, которые мы почему-то не хотим видеть, потому что их больно видеть.
1: Да, не прикасаемся к ним. И потому обвинять только папу или обвинять только маму, я ухожу, потому что мама такая сякая, это неправильно. Потому что если так случилось, что мы не подходим друг к другу по каким-то обстоятельствам, это говорит об эгоизме, о жестоком сердце. Потому что любую ситуацию можно превратить в более-менее такую сбалансированную. Но если я эгоист, я не хочу работать над собой, я не хочу стараться, да, там, претензии не предъявлять больше, а я только жду, чтобы меня обслуживали, ну, тогда рано или поздно это произойдет, да, это травма разрыва отношений. Потому что это эгоизм. Эгоизма нужно, чтобы чуть-чуть меньше было у каждого из...
0: Ну, вот и здесь же действительно нужно суметь проанализировать, допустим, свой брак, который уже умирает. Угу. Я или жертва, или я начинаю думать, что я не смогла сделать, чтобы мы были оба счастливы. Потому что на самом деле, да... Есть подлые люди, есть люди неверные, но в то же время есть множество ситуаций, в которых, ну, оба просто не смогли создать свое счастье и сохранить. Вовремя не увидели, занимались больше детьми, были в каких-то командировках, не могли созидать, и все распалось. И доля вины, она есть, возможно, и моя. А ведь это очень больно признать,
1: конечно,
0: когда еще,
1: да,
0: меня оставили. И поэтому проще всего говорить детям, ваш папа...
1: Да, потому
0: такой,
1: что
0: такой.
1: Это бонус власти. Да? Это я имею власть потом пользоваться, чтобы оправдать свое поведение. Да, честно, в себя
0: свои
1: заглянуть.
0: Страдания,
1: свои страдания, да. Нужно заглянуть, и для этого нужна честность. Честность, чтобы признать, что и я что-то вложила негативного туда, чтобы так вот случилось.
0: Ну вот мы опять все-таки возвращаемся ко взрослым, да, потому что действительно все идет от взрослых. То, как дети будут воспринимать развод, зависит от того, как им взрослый преподнесет ситуацию того человека, который уходит. И себя, который остается.
1: Да.
0: Что со мной сейчас происходит? Какая я теперь? Или какой я теперь? Вот. И все-таки, что же делать с детьми? Вот мы на взводе, мы обижены, действительно, мы, может быть, раздавлены. А тут еще и дети. Нам не до детей, может быть, вообще. Но вот как все-таки себя вести? Что может взрослый человек

0: все-таки вот, может быть, самое маленькое, но сделать для своих детей в данный момент, чтобы они не чувствовали себя, чтобы еще и дети не чувствовали себя подавленными и разбитыми?
1: Признать вот эти чувства и озвучить их, что мне сейчас очень больно и тяжело. Не знаю, насколько быстро я могу с этим справиться. Дать им возможность видеть вот это горевание и потом обеспечить безопасность детям, эмоциональную безопасность внутри семьи. Потому что если дети остаются с мамой, да, в данном случае брошенной, тогда обеспечить безопасность она должна. А у нее состояние разбитое, да? Кто должен быть рядом для того, чтобы поддержать? Да, это могут быть друзья, может быть тот же самый папа, который возьмет на выходные детей, могут быть родители, родственники, там пойти в храм помолиться, да, или какое-то общество, где ты будешь чувствовать себя действительно принятым, понятым. Кто тебя поддержит и не, ну, как бы не оставит в этот такой тяжелый момент. Нужно, чтобы прошло это время горевания. Мы не можем его вырезать, потому что вот этот момент горевания, он и помогает дальше по-другому выстраивать свою жизнь, чувствовать. Да, продолжать чувствовать, продолжать переоценивать свою жизнь. И для ребенка тоже очень важно. Что да, было очень больно и тяжело, но мы справились. Мама приложила максимум усилий, да, мы могли и учиться, мы могли и радоваться, мы могли выезжать, и с папой она общалась нормально, адекватно. То есть это все запоминается. И для взрослых очень важно создать вот эту атмосферу принятия и доверия.
0: Но это сможет мама создать, наверное, уже когда она сама придет в себя.
1: Да.
0: А вот как говорить детям, например, о том отце, который вот ушел из семьи, да? Но все-таки чаще всего именно такие ситуации происходят, поэтому мы и берем эту ситуацию. Мама осталась с детьми, отец ушел из семьи, либо к другой женщине вообще, где тоже другие дети, например, могут быть. Или там рождается их общий ребенок. Как вот дети все это воспринимают? Это как, может, тоже предательство для них?
1: Они воспринимают так, как мы это транслируем. Если мы это транслируем, что он враг, а я хорошая, так будут и дети воспринимать. Наша задача, как взрослых, адекватно оценить ситуацию, что если так случилось, что и я что-то принесла в эту ситуацию, и муж ушел, значит, не такая и я хорошая. Не обвинять другого и не обзывать такими словами, которые оставят в детской душе ярлык и травму, потому что ребенку придется общаться со своим отцом, придется с ним коммуницировать, придется к нему ходить в гости. И он должен не с мамиными словами, не с мамиными мыслями приходить туда, а продолжать развивать свои отношения. Доверительные отношения между папой и детьми. Другое дело, если это не нужно папе. Да, и он просто ушел из семьи и больше не хочет ни общаться, ни возвращаться, никак не о себе не заявляет. А тогда, да, это сложная ситуация, но наша задача, вот, как помогающим специалистам, если обращается за помощью, да, в этот момент, помочь маме, ну, как бы спокойно объяснить, и по-здоровому оставить у ребенка образ отца.
0: То есть все-таки даже несмотря на то, что он уже знать не хочет своих детей.
1: Да, он знать не хочет. Да, это большая травма, это очень больно, но мы его не заставим силой. Угу. Да, и с этим нужно как-то обходиться. Это нужно принять.
0: А как быть в таких случаях, когда, например, отец раз в год, да, приезжает там к дочери, допустим, к маленькой на день рождения, она этого ждет весь год, готовится, не спит перед этим, потому что папа очень любила, а он не хочет с ней общаться. Вот только раз в год он к ней приехал. И у нее потом тоже, ну, такая боль от того, что она его так редко видит, и лучше бы вообще... Никогда она его не видела. Есть такие мнения, что говорит, например, бывшая жена своему...

0: бывшему мужу, почему ты так редко приезжаешь? Лучше давай или ну там раз в месяц хотя бы, или вообще лучше никогда, потому что у ребенка травма и истерики каждый раз, когда вот ты приехал, подарил, сводил куда-то, а потом опять на год исчез. Ведь такие ситуации бывают. Что лучше-то для ребенка?
1: Для ребенка лучше, чтобы чаще было.
0: Ну, а он не хочет, а чаще не его хочет, не заставишь. Да, а не и хочет. Поэтому жена, бывшая ему, говорит, лучше вообще тогда никогда. Угу. Вот это правильно?
1: Нет, неправильно, потому что когда вообще, да, мы даем ему возможность не брать на себя ответственности. И обвиняем его в тот же момент, да, обвиняем, что ты несостоятельный, как и не был состоятельный, когда мы были вместе, так и ты сейчас несостоятельный. Для того, чтобы поменять обстановку, нужно по-другому говорить. Нужно действительно к осознанности взывать, что не ради того, чтобы там что-то кому-то доказать. Возможно, у тебя не получается. Но ей так нужен отец сейчас, когда она подрастает. Потому что она внутри себя, вот эта маленькая девочка, образ будущего мужчины рисует, ориентируясь на своего отца. И очень бы хотелось, чтобы она нарисовала его правильно. Даже если у нас не получилось создать счастливую семью, пусть у твоей дочери это получится.
0: То есть все-таки такие встречи очень редкие, нужно поощрять. Ну, даже несмотря на то, что иногда ну, ребенок, он переживает сильное возбуждение и в какой-то степени тоже травму каждый раз, когда так редко приезжает отец, и ребенок понимает, что вот он опять сейчас уедет на очень долгое время.
1: Да,
0: все
1: здесь,
0: равно.
1: Здесь есть контекст такой индивидуальный, да, мы не можем говорить однозначно для всех случаев жизни одинаково, да. Мама должна гибко реагировать на то, как случается вот именно в данной ситуации. Если ребенок перевозбужден, он долго не может прийти в себя. Возможно, мама еще продолжает внутри себя вот эту обиду носить. Угу. Нужно смотреть, что внутри, да, внутри конкретной ситуации. Но ну, родители и взрослые, они должны отвечать за безопасность эмоциональную и физическую ребенка. То есть мы должны обеспечить эту безопасность. Если не получается обеспечить, да, нужно оградить. Угу. Каждая ситуация, она, ну, мы должны гибко подходить.
0: Угу. Понятно. Евгения, время нашей программы подошло к концу. Спасибо за ваше разъяснение, за советы. Благодарю вас. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего доброго. До свидания.

Я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей. Если что-то надежно в жизни моей, я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей.

рассказывают историю об одном прорабе. Он отработал достаточно долгое время на ту корпорацию строительную, в которую вложил много усилий и труда. И вот вы знаете, когда пришло время для того, чтобы завершить свою карьеру, он почувствовал, что уже пора уйти на пенсию. Он пришел к главе компании и сказал о том, что хотел бы выйти на пенсию уже в этом месяце. Конечно же, глава компании сказал о том, что для них очень жалко потерять такого ценного и нужного сотрудника. И тогда было заключено следующее соглашение. Глава компании сказал: давайте так, вы сделаете еще один жилой небольшой домик для небольшого.

большой семьи, и это будет завершающим аккордом всего вашего труда, всей вашей работы, и для нашей компании это будет очень важным событием. Ну а вас мы обязательно отблагодарим хорошей премией. У прораба были внуки. Желание было быстрее закончить с работой. И, конечно же, человек, который всегда скрупулезно относился к своим заданиям, вдруг решил немного экономить. Он стал торопиться с тем, чтобы закончить это строение как можно быстрее. Он экономил на одних материалах, он экономил на квалифицированных рабочих, иногда нарушал технологию процесса возведения здания. И вот с большим темпом, с большой отдачей он реализовал этот проект для того, чтобы в самые кратчайшие сроки его закончить. И вот тогда, когда уже были все готовы к тому, чтобы открыть это здание и передать его для будущих жильцов, прораб позвонил в свою компанию и пригласил генерального директора пройти с приемкой этого объекта. Генеральный директор сказал: обязательно давайте назначим день, в который состоится приемка. И вот настал этот день, прораб ожидал комиссию, к домику подъехал целый автобус людей, по сути дела все руководство компании присутствовало здесь, и он сразу не мог понять, в чем дело, почему такое представительство, но затем, когда все прошли по всем комнатам, прошли по территории этого дома, руководитель компании обратился к нему и сказал: «Нам нравилось сотрудничать с вами. Мы хотели от имени нашей компании для вас сделать большой подарок. И мы решили, что вашим последним заданием будет построить дом, который впоследствии станет вашим жильем. Поэтому от компании мы дарим вам этот дом. Вы можете пользоваться им и радостно прожить все годы своей старости». Конечно же, прораб краснел. Ему было очень тяжело понимать, что весь тот процесс, все те нарушенные технологии, все те скрытые дефекты, недоделки, которые были спрятаны от глаз комиссии, его наследство. То, что он получил от компании, казалось большим подарком. И все сотрудники смотрели на этого краснеющего прораба и думали: наверное, этот человек такой стеснительный и робкий, поэтому он молчит и не говорит ни слова. И только ему самому было понятно, что он сделал самую страшную ошибку в своей жизни, потому что все то, что было сделано наспех, все то, что было сделано некачественно, теперь придется исправлять именно ему. А все могло быть иначе, если бы он отнесся к этому делу столь же скрупулезно, как относился ко всем своим объектам до этого момента. И тогда мне хочется перевести ваш взгляд от этого прораба, который получил для себя в наследие вот этот не очень правильно сделанный дом, на вопросы нашей веры. Потому что когда мы задаем вопросы веры, когда мы строим свой духовный дом, когда мы складываем здание своего взаимоотношения с Богом, важно, чтобы мы не нарушили никаких принципов устройства этого здания. Потому что наше отношение с Богом – это то, что связано с нашим будущим, с нашей вечной участью, это то, что связано с нашей перспективой, которая будет исчисляться взаимоотношениями с Небесным Отцом. Здесь не может быть спешки. Мы должны быть внимательны к каждому действию. Но вместе с тем, ошибки в выборе в этот момент присутствуют и очень известных людей. Я приглашаю вас посмотреть на Евангелие от Иоанна, 21 главу. Мы будем читать с вами текст, который расположен именно здесь, после событий, связанных с воскресением Иисуса Христа. «После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников его.
Симон Петр говорит,

говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем, и мы с тобою». Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. Когда мы с вами смотрим на эту историю, она кажется нам удивительной. Люди, которые последовали за Христом, именно те, которых Христос призвал для того, чтобы они распространяли Слово Божье по территории всего окружающего мира. Именно те люди, которых Он призвал для того, чтобы сделать их ловцами человеков. Когда Иисуса Христа не стало рядом, почему-то отложили эту главную цель, которая перед ними стояла. Они почему-то озадачились другими вопросами. Евангелист Иоанн в 21 главе говорит: «После этого Иисус Христос приходит к тем ученикам, которые сидят вместе, которые общаются, и которые почему-то от высоких и важных вопросов духовного возрождения всего Израиля и остального мира перешли к простым бытовым вопросам. Где взять рыбу для того, чтобы кормить своих детей, свои семьи? Они перешли к тому, в чем видели свое изначальное предназначение до встречи со Христом. И поэтому сейчас, когда мы смотрим на них, стоящих рядом, слышащих призыв Петра «иду ловить рыбу», они соглашаются с его решением: «Идем, и мы с тобою». Куда приглашает их Петр? На самом деле неправильное решение, решение, которое ведет к заблуждению, оно может прийти в сознание и весьма опытных людей. Садятся в лодку, отплывают, ловят всю ночь, и в итоге, в завершении этой ночи, итог печальный. Священное Писание говорит: «И не поймали в ту ночь ничего». Разочарование. Знали как, знали где, умели этим заниматься, были профессиональными рыбаками, решили с помощью рыбалки теперь вернуться в обычный размеренный ритм своей жизни, направляются на озеро и не ловят ничего. Почему такое разочарование? Почему Бог допускает это в опыте Петра? То же самое случается и в нашей жизни, дорогие друзья. Когда, избирая неверный путь, неверную дорогу, мы теряем главный приоритет. Мы теряем цель, свое предназначение в этом мире. Мы теряем ее из виду и идем совершенно в неверном направлении. И вот здесь, когда Иисус Христос видит их такими разочарованными, которые понимали о себе, что они сделали правильный выбор, не оставляет их такими. В этом есть проявление великого Учителя, любящего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Ему не безразлично состояние и переживание его учеников. Он хотел бы, чтобы его ученики могли для себя понять интерес со стороны Бога к каждому из них. И именно поэтому евангелист Иоанн продолжает это описание и говорит нам в 4 стихе: «А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус». Воскресший Господь, видя разочарованность своих уставших от ночной рыбалки учеников, приходит к ним для того, чтобы встать на берегу. Посмотрите, как красиво дальше развиваются события. Иисус Христос не просто встал здесь. После того, когда Иоанн описывает нам, где находится Иисус Христос, он говорит следующее. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища? Вы сделали свой выбор. Вы думали о том, что теперь вы будете заботиться о своих детях, вы их будете кормить и обеспечивать всем необходимым, а долгими зимними вечерами вы будете рассказывать истории, как вы ходили вслед за Иисусом Христом по Галилее, по Иудее, проповедовали, как люди обращались, как люди слышали слово. Вы думали, что вы таким образом сможете дать пищу, но Христос призвал вас не для этого». Христос призвал вас для того, чтобы...

чтобы вы дали пищу духовную для людей. Именно поэтому Христос обращается к ним и говорит: «Дети, а есть ли у вас какая пища? Задумайтесь, вы достигли той цели, которую вы ставили перед собой? Вы думали, что это зависит от вас? Успех в вашей работе зависит от вас? Но теперь вы разочарованы. Ночь прошла, профессионалы, уставшие, немножечко разозленные этим обстоятельством, раздраженные, неудача. Есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Нелегко дался им этот ответ. Потому что идея, ради которой они собрались и сели в лодку, решение, которое казалось им очень правильным, на самом деле не принесло ожидаемого результата. Наши решения в нашей жизни, в отношении строительства духовных ценностей, в отношении возведения здания, которое могло бы отражать нашу веру и наши отношения с Богом. Неверное решение, неверный поворот в этом деле может привести нас к разочарованию. Потому что мы много усилий приложили для строительства бытовых вопросов. А как мы отнеслись к тому, что определяет нашу вечность? Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сеть от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь!» Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда мы читаем с вами этот отрывок, мы можем обнаружить в его повествовании очень четкий уклад событий, которые подчеркивают авторскую задумку. Как Христос приходит к разочарованным людям? Как Он желает открыть Себя для разочарованных людей? Он говорит им о том, что есть Тот, кому не безразлично их состояние. Тот, к которому они должны были обратиться сразу. Тот, у кого они должны были попросить благословения для каждого шага. Тот, от которого зависит все благословение. Он рядом. Он стоит на берегу. Он ждет, что к нему обратятся. Но его не замечают, потому что заняты своими переживаниями. И поэтому сейчас, когда они обратили на него внимание, они заметили того, от кого зависит всякий успех в жизни. Заброшена сеть, и теперь она настолько полна, что ее невозможно поднять, потому что невозможно увидеть весь объем той рыбы, которая поймана по слову Иисуса Христа. Те люди, которые должны были стать ловцами человеков, смогли поймать рыбу. Но они смогли поймать рыбу только благодаря тому, что Господь Иисус Христос повелел им сделать это действие. Потому что все зависит от Его благословения. Бог дает для нас в этом уроке, в этом евангельском отрывке великие назидания. Все в нашей жизни зависит от доверия Ему. Но прежде всего Он ожидает, что мы потратим свои усилия на строительство духовных вещей. Ведь если бы они поставили задачу провозглашать и проповедовать о Христе, распространять Царство Божие, конечно же, Иисус Христос позаботился бы о том, чтобы в их доме дети были накормлены. Но как важно поставить правильный приоритет. В этом было их упущение. И поэтому теперь, когда это все случилось, Петр бросается в воду, он плывет для того, чтобы встретить Иисуса Христа воскресшего. Это величайшая встреча, это величайшая радость, которая отражает заинтересованность учителя в своих учениках.
Ему не безразличны их эмоции, ему не безразличны их переживания, но он заинтересован в том, чтобы они обрели для себя четкое понимание того, ради чего он приходил на эту землю, для чего он призывал их следовать за собой, почему они, именно они стали свидетелями всех этих событий исцелений, всех этих событий, связанных с проповедью, всех этих фактов, которые были открыты в описании характера Божьего. Почему это все было сделано именно для них? Потому что они должны стать носителями Его истины. И когда они являются этими носителями Его истины, они передают, открывают Царство Божие для окружающих людей. Когда мы с вами смотрим на продолжение этой истории, она является потрясающей картиной любви. Потому что Иоанн записывает в 9 тексте и говорит: «Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб». Другими словами, Иисус Христос, пришедший на берег, понимал, что рыбалка у них там будет неудачной. Но Он любящий Учитель, Он любящий Бог, который хотел бы преподать урок. И этот урок состоит в следующем. Если вы доверитесь Богу, если вы отдадите свою жизнь в Его руки, если вы будете полагаться на Него, то даже когда случится неудача, знайте, что Бог позаботится о вас. Потому что когда ученики выходят из лодки, обратите внимание, как Иоанн четко прописывает эту деталь. Когда они выходят на берег, что они видят перед собой? Уставшие мужчины, которые провели так много времени в очень ограниченном пространстве лодки, которые пережили состояние неудачной рыбалки, которые разочарованы в своем выборе, но увидевшие Иисуса Христа, что они видят перед собой? Мы читаем, здесь написано так: «Разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб». Иисус Христос позаботился о прекрасном завтраке, который мог бы стать подкреплением сил для его учеников. Он хотел, чтобы сейчас, когда они вышли на берег, они увидели, если вы доверяете Богу, если вы доверяете Его Слову, если вы призваны для служения и распространения Его Царствия, можете следовать за Ним, знайте, будет тот, кто позаботится, чтобы у вас был завтрак. Даже сейчас, когда вы прошли испытание этой ночи, сам Иисус Христос приносит вам завтрак. Он готовит его на огне для того, чтобы вы имели рыбу и хлеб. Это то, что необходимо для того, чтобы насладиться и подкрепить свои физические силы. Он заинтересован в том, чтобы эти силы были подкреплены с радостью. Он приготовил для них завтрак. Почему? Потому что Он любит их, как никто другой. Он заинтересован в их миссии, как никто другой. И он хотел сделать это для того, чтобы их дух взбодрился, чтобы они ощутили себя важными, нужными, людьми, которые должны посвятить свою жизнь проповеди Евангелия. Они должны были донести эту весть до краев земли. Именно к этому он их призывал. И поэтому сейчас, когда они не видели Иисуса Христа рядом с собой, они сделали неправильный выбор. Они приняли неправильное решение в своей жизни. Но Он не пришел их обличать за их решение. Обратите внимание, как красиво и изящно Иисус Христос настраивает эти отношения. Как часто мы в отношениях со своими детьми, со своими родными и близкими используем более короткий путь четкого назидательного разговора. Но Христос делает не это. Когда человек разбит, разочарован, когда он находится в нужде, мы должны ответить ему так, как отвечает воскресший Христос своим детям, своим ученикам, тем людям, которым он посвятил так много времени. Он приходит к ним, дает им рыбу и хлеб, чтобы они могли подкрепить свои силы. Мы далее читаем с вами этот отрывок, и здесь написано: «Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников никто не смел спросить его: «Кто ты?»
зная, что это Господь. Для нас с вами очевидная ситуация. Когда Иоанн записывает эту историю, он тщательно, детально подчеркивает, что рыба, которая находится на костре, это то, что для них приготовил Христос.

Христос. Все, что было поймано, оно отдельно, оно посчитано, оно собрано. Все это огромное благословение. Благословение очевидное, понятное, что оно пришло не от человека, а от Бога. Но главное, что делает Иисус Христос? Он говорит о том, чтобы они могли пообедать. Из учеников же никто не смел просить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Когда мы с вами читаем эти слова, мы видим, что Иоанн, прописывая все детали, подчеркивает, что Иисус Христос совершает действие, которое было знакомо для них. Это действие отражает момент, связанный с тем опытом преломления хлеба, который был понятен для них в верхней горнице. Именно там, преломляя хлеб и раздавая ученикам, Иисус Христос делился с ними благословением. И теперь здесь, когда Иоанн описывает Иисуса Христа, он говорит: «Приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу». Христос, подавая им хлеб и рыбу, угощая, заботясь о них, передавал этим жестом, своим действием, то, что никогда они не останутся одинокими. Они никогда не будут теми людьми, которые потеряли всякую опеку со стороны Иисуса Христа. Он всегда будет рядом. Он не оставит их одних на этой земле. Но главное, они должны делать правильный выбор своей жизни. Они должны последовать тому призыву, к которому призвал Он их когда-то, пригласив от этого постоянного занятия, от этой рыбалки, которой они посвящали свою жизнь. Он пригласил их для того, чтобы они проповедовали и благовествовали весть этому миру. Они должны были рассказать о действиях Христа, о чудесах Иисуса Христа, о любви Христа, проявленной к нуждающимся и слабым людям. Они должны были представить его характер этому миру, потому что он нуждался в том, чтобы его представили. Они должны были убедить людей последовать за Христом. Для этого призывал Иисус Христос своих апостолов. Давайте посмотрим на этот отрывок, чтобы сделать несколько важных выводов для нас. Оказывается, мы можем принимать решения под влиянием бытовых вопросов, бытовой ситуации не в пользу главного приоритета. Людям свойственно прежде всего думать о том, что является их насущной нуждой. Но Иисус Христос, передавая для нас это слово через Иоанна, показывает, что главным приоритетом для человека должны быть духовные ценности. Духовные ценности – это то, ради чего мы должны жить. Потому что приоритетом христианина должно быть рассказывать о своем Господе. Вера христианина должна отразиться и наполниться опытом провозглашения о тех действиях, которые Христос совершил именно для вас. Именно поэтому здесь в Евангелист Иоанн говорит для нас эту важную весть, подчеркивает ее в передаче информации. Воскресший Христос приходит к ученикам для того, чтобы еще раз побудить их сделать правильный выбор. Более того, когда мы с вами смотрим на продолжение этой истории, мы видим, что Иисус Христос не только говорит им о правильном выборе, не только через Иоанна показывает, что выбор был неверен. Иисус Христос не ругает их, как тех, которые поступили неверно. Он не делает что-то такое, что могло бы унизить или оскорбить их. Наоборот. Иисус Христос приходит рано утром на этот берег для того, чтобы спросить у них и задать им один вопрос. Вы удовлетворены своей рыбалкой? Есть ли, дети, у вас какая-то пища? Можете ли вы поделиться этой пищей? Ведь ради этого вы садились в лодку и отплывали на глубину. Но пищи не было. Не была удовлетворена та цель, ради которой они приняли это решение. Потому что пища и духовная, и физическая – зависит от Божьего благословения. И поэтому, когда они принимают Иисуса Христа, когда они видят Его, когда они радуются тому, что Он пришел к ним, воскресший, живой, реальный Господь, тогда они готовы принять дары, которые Он приготовил для них. Что делает Иисус Христос? Он делает то, в чем они больше всего сейчас нуждаются.
Он делает для них то, в чем у них самая большая потребность. Они хотят подкрепить свои силы. Именно поэтому здесь рыба и хлеб. Все продумано. Обо всем позаботился

описывает первую встречу Христа с воскресшего с учениками, вторую, и вот теперь уже третью встречу он описывает. И он говорит нам через эти встречи с воскресшим о том, что Господь Иисус Христос не только открыл характер Божий в своем земном служении, он также показал нам свою любовь, он представил эту любовь. И третье, что очень важное, он обеспечил нас всем для того, чтобы мы могли сделать правильный выбор в своей жизни и последовать за ним. Потому что в нем есть спасение, потому что он дает нам надежду, и он вселяет особые реальности Царствия своего в нашу жизнь.

0: Здравствуйте. Джефф Томлин попробовал наркотики, когда ему было всего 12 лет. И эта первая доза привела к 30 годам зависимости. В последующие десятилетия он не раз оказывался на улице и в тюрьме. У Джеффа не было никакой надежды. Он думал, что выхода нет.
1: Я был очень жадным. Мне не было дела ни до кого. Меня не волновали даже деньги, только наркотики. Большую часть своей жизни Джефф Томлин провел в мире наркотиков и криминала. А представление о религии у него сложилось еще в детстве. Я считал, что люди, верящие в Бога, глупые. И думал, что все это чепуха. Родители не водили меня в церковь. У меня были друзья, которые посещали богослужения, и я считал их странными. В 12 лет Джефф начал работать у соседа. Ему нравилось внимание и наркотики, которые они принимали вместе. Ему было около 30. Он был владельцем лодочного магазина и любил устраивать вечеринки. Благодаря ему у меня был доступ к любым наркотикам. Я начал нюхать кокаин в 12 лет, потом перешел на метамфетамин. Все началось с любопытства. Моя жизнь была не такой уж и плохой. Мне не нужно было от чего-то прятаться, я просто хотел получить кайф. Наркотики привели Джеффа к 30 годам зависимости, насилия, преступлений и арестов. В 16 лет начались неприятности. Мы с друзьями были под действием ЛСД и избили ветерана-инвалида. Избили очень сильно, и нас арестовали. Это был мой первый арест. Джефф был несовершеннолетним, поэтому его выпустили на поруки. Судья посмотрел на меня и при моих родителях сказал: «Я уверен, к 21 году ты окажешься в тюрьме». Джефф понимал, что ему нужны перемены. Я хотел избавиться от наркотиков, но они были так заманчивы, что я снова к ним возвращался. Я пошел к армейскому вербовщику, который жил недалеко, и он сказал: «Думаю, мы сможем помочь тебе». Так я попал в армию. Армейская структура и дисциплина помогли Джеффу какое-то время продержаться без наркотиков, но после травмы Джефф снова запрыгнул в вагон наркотической зависимости. Я едва не потерял ногу. Мне сделали операцию на колене, потому что оно воспалилось. После операции я стал зависимым от обезболивающих таблеток. После ухода со службы Джефф быстро вернулся к старым зависимостям. Мне казалось, что гулянки – это то, чем больше всего я хочу заниматься. После увольнения из армии я получил небольшую компенсацию. Это было не так уж много – 10 тысяч долларов. И я потратил все на вечеринки. Мне больно говорить об этом. Но я обожал мэт. Джефф продолжал продавать наркотики и все больше погружался в жизнь без смысла. В мире наркотиков все врут и обманывают друг друга. Я делал это очень хорошо. У меня были враги, на меня наставляли оружие, угрожали застрелить, и я говорил им: «Давай, избавь меня от этого ужаса. Я и так не живу». Я не думал о том, существует ли Бог, потому что меня это не интересовало. У Джеффа родился ребенок, но наркотики были на первом месте. После одного из арестов за продажу и хранение сокамерник рассказал Джеффу про Иисуса. Я сидел с ним полтора года, и каждый день он рассказывал мне про Иисуса. Цитировал стихи из Библии и тому подобное. Мне было это непонятно. Я сказал ему: «Не хочу слушать твои загадки и вымыслы». Однако семена веры были посеяны. Но когда Джеффа выпустили, он начал жить на улице. Я был бездомным. Мне не давали даже талоны на еду. Я не верил в Бога и не мог понять, почему сейчас все так плохо. Я пошел в центр помощи, и там мне помогли. Там ко мне отнеслись как к человеку. Мама, которая тогда еще не была христианкой, дала Джеффу то, что стало огоньком надежды в его жизни. Она подарила мне маленькую оранжевую Библию, и я начал ее читать. Когда я дошел до 39-го псалма, то прочитал: «Вот иду, в свитке книжном написано о мне, я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Там рассказывается о том, как Бог поднимает тебя из грязи, из ужасной ямы. В тот момент моя жизнь была ужасна. Я думал, что это конец. Но я понял, что Бог реален, и у Него есть план на мою жизнь. Я понял, что Иисус Христос – мой Господь и Спаситель. Джефф протрезвел после лечения. Вскоре он помирился со своими родителями и привел их ко Христу. Я был готов ограбить своих родителей и кого угодно, чтобы получить метамфетамины. Сначала это кажется весело, но в итоге

0: несет лишь разрушение. В 2015-м он познакомился с Патрицией и женился на ней. Он смог получить право опеки на сына. Сейчас он заканчивает обучение на магистра консультирования, и теперь его жизнь имеет смысл. Я хочу менять этот мир, хочу помогать другим в роли соцработника. Ведь когда я встретился с Иисусом Христом, я понял, что Он благ ко мне. Моя жизнь изменилась. Иногда я фокусируюсь на плохих вещах, но знаю, что Бог простит меня. Он больше не видит плохого. Не имеет значения, что вы сделали на земле. Если вы примете Иисуса Христа как Спасителя, то получите прощение. И если Он простил меня, то простит и вас.
1: В этом Джефф прав. Вы можете начать все заново с Иисусом. Где еще вы можете найти такое? Этот человек любил наркотики. Он наслаждался тем, что покидал реальность. Он гулял, веселился и не искал смысл в жизни. А потом он открыл Слово Божье. У Бога есть планы и цель для каждого. Его слово говорит, что мы сотворены с замыслом. Он видел вас и меня, когда мы еще формировались в утробе матери. Он видел все дни нашей жизни. Жизнь — это дар. Что вы делаете с этим даром, который Бог дал вам? Если постоянно ищете возможности повеселиться, то вскоре почувствуете пустоту. Это похоже на то, когда у вас нет топлива. Это бессмысленная жизнь. Иногда вы можете зависеть от наркотиков, как это было с Джеффом. Он начинал с того, что просто хотел повеселиться, но вскоре то, что он контролировал, начало контролировать его. Он делал вещи, о которых сейчас говорит: «Как я мог это делать? Я крал у своих родителей, чтобы купить наркотики». Библия говорит, что у нашей души есть враг, который ненавидит Бога. Он хочет стереть образ Божий из нашей жизни. Сказано, что он ходит как рыкающий лев, пытаясь уничтожить нас. Он не говорит, что он враг Бога. Он принимает вид, например, наркотиков. Просто попробуй. Будет классно. Ты чудесно проведешь время, а потом начинает контролировать вас, потому что он враг Бога. Он уничтожает образ Бога в вас, уничтожает любую идею о нем. Меня всегда поражает то, что Дух Святой нас не оставляет. Он идет за нами. Даже когда мы потеряны и пусты, Бог идет за нами. Потому что мы не просто кровь и плоть. Мы сотворены с Духом, который призван проводить вечность с Ним. Бог хочет встречи с вами. Он создал вас. Он любит вас, несмотря на всю вашу глупость и неправильные решения. Нам тяжело поверить в это, потому что больше такой любви не существует. Но вот в чем дело. Когда Он приходит, Он не просто прощает ваши грехи, но и забывает их, отдаляет как восток от запада. Вы бы хотели переживать такую любовь в своей жизни, такое принятие и искупление? Все это произойдет, если вы пригласите Иисуса в свою жизнь. Все это очень просто. Он терпеливо ждет, когда мы дойдем до предела своих сил, чтобы восстановить нас и напомнить, для чего Он создал нас. Вы готовы пригласить Его сейчас? Тогда я попрошу вас помолиться со мной. Скажите просто: «Иисус, я грешник, который нуждается в Спасителе. Боже, искупи меня, прости мои грехи, измени мою жизнь, покажи мне, какой ты, научи меня жить ради Тебя. Измени мое мышление. Измени мою жизнь. Дай мне дар жизни вечной. Я хочу знать Тебя. Я благодарю Тебя за то, что Ты ждал меня. Я молюсь во имя Иисуса».
0: Анна и ее семья жили в маленьком городке в Латвии.

0: и оказались на линии огня. Прошло 80 лет, а она до сих пор помнит взрывы и тела на улицах. Семье пришлось спасаться в том, чем были. Но они верили, что Бог приведет их в безопасное место.
1: Там царил настоящий хаос. Люди бежали, а вокруг были трупы. Над головами летели самолеты и сбрасывали бомбы. Это был просто ужас.
0: Для 8-летней Анны Кейкулас это было страшное время. Годом ранее, в 1940-м, русские оккупировали ее городок Пемполи в Латвии. Теперь на него шла армия Гитлера. Отец Анны Арвиц сказал, что их семья должна бежать.
1: Всю ночь мы слышали, как приближался фронт. Окна тряслись страшно.
0: Они планировали сесть на поезд и поехать на запад к Балтийскому побережью, чтобы скрыться от боевых действий. Станция находилась в 30 километрах, и им нужно было пройти полпути до фермы друзей. Отец Анны работал в лесничестве и был пастором небольшой домашней церкви. Он повел по снегу свою жену, старшего сына, дочь Анну и трех младших дочерей. Это было очень холодное и опасное путешествие.
1: Нам говорили, чтобы мы шли осторожно. Отец объяснял так: если мы пойдем налево, в нас может попасть бомба. Если направо, тоже может попасть бомба. У нас был лишь один вариант – идти с Господом в спокойствии и не паниковать.
0: Придя на ферму, они увидели, что там уже были нацисты. Они использовали ее как пункт связи в сотни метров от передовой, где воевали русские и немцы. Солдаты позволили семье Анны и другим остановиться в хлеве.
1: Я открывала глаза от каждого взрыва и смотрела на лица родителей. Они были спокойны, словно все в порядке. И мы старались быть, как они, спокойными. Это придавало нам уверенности в том, что Бог с нами. Только так.
0: Анна говорит, что было много других знамений того, что Бог был с ними. Одно из них они увидели, когда у них закончилась еда.
1: Папа пошел в лес рано утром, чтобы помолиться. «Хлеб наш насущный, дай нам». И когда он закончил молиться, то на пеньке увидел хлеб. Он принес его, и мы поблагодарили Господа за то, что Он дал нам хлеб на этот день. На следующее утро он снова пошел в лес, чтобы помолиться. На протяжении следующих 20 дней Господь обеспечивал нас.
0: Вскоре Анне и ее семье снова пришлось спасаться бегством. Русские прорвались через линию фронта, и людям с фермы пришлось эвакуироваться. После того, как отец Анны отвел всю семью в лес, он вернулся назад, чтобы помочь другим.
1: Когда он пришел туда, там все было разрушено. Не выжил абсолютно никто.
0: Благодаря Богу за защиту, они продолжили свой 15-километровый путь к железнодорожной станции через охваченную войной Латвию. Замерзшие, голодные и истощенные, они прибыли на станцию и отправились в дом бабушки, который находился у Балтийского моря. Несколько месяцев они жили в относительной безопасности. Но в ноябре того же года нацисты арестовали их, потому что у них не было паспортов. Анну и ее семью отправили в немецкий лагерь в Чехословакии. 5 месяцев они страдали от голода, ужасных условий и заболеваний. Анна хорошо запомнила все эти ужасы, и особенно болезнь сестры Эльзы.
1: Она была очень маленькой и не могла вставать или говорить. Она просто просила кушать. Качалась туда-сюда, а вот так.
0: Но как бы плохо ни было, родители продолжали говорить им о том, что нужно доверять Богу.
1: Мне было

0: по 10 лет. Я шла работать рано утром. Однажды я спросила отца: «Папа, почему Бог не отвечает на наши молитвы?» Я думала о своих сестрах. Я знала, что они не выживут. Всегда, когда мы задавали папе серьезный вопрос, он брал нас за подбородок, чтобы мы посмотрели ему в глаза. Вот так. Он сказал: «Дитя, дождь падает на праведных и нечестивых, но не забывай, что у нас есть Отец Небесный». Вот все, что он сказал. Эти слова так утешили меня, что я вернулась в тот темный барак, забралась на свою койку и сразу же уснула, несмотря на пустой желудок.
1: 8 мая 1945 года война в Европе закончилась полной капитуляцией Германии. Вся семья Анны выжила. Родители смогли собрать достаточно денег, чтобы купить билет на поезд в Западную Германию, которую тогда оккупировали американцы. Они провели 4 года в лагере для беженцев и в 1949-м отплыли на корабле в Америку. Они поселились в Филадельфии. Отец Анны стал пастором русскоговорящей общины.
0: Нас учили доверять Господу и любить Его, и поэтому для нас было естественно благодарить Его.
1: В свои 90 лет Анна говорит, что прожила чудесную жизнь. Она уже 65 лет в браке со своим мужем Гарри, мама, бабушка и прабабушка. Она рассказывает о том, как Бог всегда был с ней, даже в самые тяжелые времена.
0: Мы не просто выжили. Мы прожили и вышли из этого больше, чем завоевателями, потому что любовь Божья излилась на нас Духом Святым. И поэтому мы не отчаиваемся. Никогда. А теперь настало время писем. Ты готов?
1: А ты?
0: Я готова.
1: Не ожидала такого поворота?
0: Нет.
1: А все может быть.
0: Да. Итак, первое письмо от Марии. Она пишет: «Привет, Гордон. Необходимо ли нам, современным ученикам Христа, следовать старым законам Ветхого Завета? Я считаю, что это были правила для иудеев, а Новый Завет для нас».
1: Мария, в Ветхом Завете написано 613 правил. Раввины сосчитали их и объясняют их. Вопрос не в том, чтобы соблюсти их, а хотя бы запомнить для начала. А про соблюдение я вообще молчу. И в контексте этого мы начинаем понимать, что Иисус сделал для нас. На горе Преображения к Иисусу пришли Илия и Моисей, чтобы показать нам, что Он стал для нас законом и пророками, исполнением всего. Мне нравится изучать еврейских богословов, раввинов, их учения. Это помогло мне в жизни, потому что у них много мудрости, и мне это нравится. Но когда я бреюсь утром, то думаю, а можно ли делать это согласно Торе? Вот почему я люблю послание к Галатам. Павел рассказывает нам о том, каким рьяным иудеем он был, как сильно он пытался исполнять закон. А потом он говорит: «Стойте в свободе, которую вам дал Христос». Это одно из величайших заявлений в мире. «Иисус – ваше спасение». Сам Бог сказал: «Я спасу вас». И это происходит не через исполнение закона, а через веру в Него. И когда она у вас есть, вы хотите исполнять 10 заповедей, вы хотите угождать Ему и любить Его еще больше. А закончим мы стихом из притч. «Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Будьте благословенны».

Fine.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном служителе, который умер. Он оказался перед жемчужными воротами. Человек, стоявший впереди него, был одет в футболку и джинсы. Святой Петр спросил: «Как тебя зовут?» Тот ответил: «Я Джо Коэн, таксист из Нью-Йорка». Петр проверил список и выдал ему золотой посох и шелковую мантию, сказав: «Добро пожаловать на небеса». Потом подошел служитель. Он сказал: «Я преподобный Джозеф Сноу, пастор собора Святой Марии». Петр проверил список и выдал ему деревянный посох и тряпочную мантию.

Он сказал, это несправедливо. Обычному таксисту дали золотой посох, а я получил вот это. Петр сказал, сэр, мы оцениваем по результатам. Когда вы проповедовали, люди спали, а когда он вел автомобиль, люди молились. Сегодня я хочу поговорить о родовых благословениях. Каждый правильный выбор, который вы совершаете, облегчает жизнь следующему поколению. Когда вы живете целостной жизнью, делаете, что можете, помогаете другим, то эти семена не только сделают вашу жизнь более насыщенной и благословенной, но ваши дети и внуки будут благословлены тем, как вы жили. Никакой человек не живет и не умирает сам по себе. Выбор, который вы делаете, повлияет на вашу семью и на несколько поколений вперед. Я хочу, чтобы мои родные совершали в жизни великие дела мне на благо, а не во зло. Нашим детям и так много предстоит преодолеть, чтобы еще разбираться и с нашими ошибками. Ваша жизнь может стать ступенькой вверх для вашей семьи или камнем преткновения, который будет сдерживать ее. Негативные вещи, возможно, и передались вам по наследству, но Бог поднял вас, чтобы вы разобрались с этим. Вы можете стать тем, кто все изменит. Мы слышим много о родовых проклятиях, но есть и такое понятие, как родовые благословения. В Писании говорится о том, что вы можете собирать милость для ваших детей и будущих поколений. Я знаю, что я там, где я есть сегодня. Возможно, благодаря тому, как жили мои родители, бабушка и дедушка, я пожинаю урожай тех семян, которые они сеяли. Недавно я встретился с мужчиной, который рассказал, что в молодости он сбился с пути. Он жил в городе недалеко от центра. Мой отец вышел из гостиницы, увидел этого парня и подошел, чтобы поговорить с ним. Этот молодой человек мечтал о том, чтобы стать врачом, но потерпел неудачу. Он не смог найти денег на обучение, а еще он надеялся получать стипендию. Мой отец вручил ему купюру $100 и сказал, «Продолжай верить. В будущем Бог приготовил для тебя великие дела». Сегодня этот человек очень уважаемый и успешный хирург. Он зашел в церковь и сказал, «Джоэл, я не был бы здесь без вашего отца». Я не успел сказать ему спасибо, но сейчас я хотел бы сказать спасибо вам. Он вручил мне чек на существенную сумму для церкви. Когда мы попрощались, я прошептал «Спасибо, папа». Делаете ли вы что-то, чтобы ваши дети смогли сказать «Спасибо, папа»? Вы сеете добро? Вы благословляете кого-то? Вы останавливаете тот негатив, который был передан вам по наследству? В конце 1970-х один молодой служитель посещал конференции благодарения, которые мой отец проводил здесь, в церкви. Этот молодой человек только начинал свое служение. Он учился пасторству. Ему очень нравился мой отец. Он слушал его записи и так учился. Вот уже почти 20 лет, как мой отец отошел к Господу. Теперь я пытался научиться служению. Все было новым для меня. А тот молодой человек был одним из моих любимых служителей. Это Джентезен Фрэнклин. Я часто слушал его записи и был очень вдохновлен ими. Это помогло мне начать служение. Мой отец сеял в его жизнь, а теперь он сеял в мою жизнь. Мой папа не пожал этот урожай, но его пожал я. Есть семена, которые вы сеете. Это люди, которым вы помогаете, но урожай, от которого вы не пожнете. Бог запланировал эту жатву для ваших детей и внуков. Это родовое благословение. Вы не сами стали тем, кто вы есть теперь. Кто-то молился за вас. Кто-то жертвовал. Кто сеял добро, и у вас произошел прорыв в жизни. Вы думали, что это совпадение? Нет, это случилось потому, что ваша мать молилась. Ваш дедушка всегда помогал людям. Прадед, которого вы никогда не видели, жертвовал. Он усердно трудился, и теперь вы пожинаете урожай этих семян. В Писании говорится, что иметь доброе наследие лучше большого богатства. Вы можете оставить детям деньги, автомобили, здания. Это отлично. Я обеими руками за. Но когда вы оставляете им благочестивое наследие, когда вы служите примером чести и благородства, то это стоит больше, чем любая материальная вещь, которую вы могли бы оставить им. Благословение Божие поможет им пройти дальше в жизни, чем если бы они имели все деньги в мире. Вы можете не иметь много, но с родовым благословением

благословением, ваши возможности, умножение и правильные люди будут притягиваться к вам. Вы оглянетесь и скажете, как я достиг этого? У меня не было связи, ресурсов, таланта. Как это случилось? Вы вошли в родовое благословение. В Ветхом Завете Иисус Навин и израильтяне вели бой с амаликитянами. Моисей стоял на холме, подняв вверх свой жезл. Пока его руки были подняты, израильтяне побеждали. Когда он уставал и руки опускались, амаликитяне начинали побеждать. Несколько человек, увидев это, подбежали и помогли Моисею держать руки поднятыми. Я хочу, чтобы мы увидели кое-что. Иисус Навин побеждал. Он не понимал, что причина его победы в том, что Моисей поднимал руки. Если бы Моисей не сделал свою часть, то израильтяне были бы побеждены. Легко думать, я успешен, потому что я умный. Я хорошо живу, потому что я упорно тружусь и очень талантлив. Вот поэтому я благословлен, Джоэл. Да, частично это правда, но вы не сделали всего этого сами. Вы умны, потому что унаследовали мудрость ваших отцов. Она передалась вам. Вы талантливы, потому что ваша мать и бабушка упорно трудились, чтобы развивать свои дары. Они уделяли время, чтобы учить и созидать вашу веру. У вас произошел прорыв. Вы получили повышение или новый дом не потому, что какие-то люди решили быть добрыми к вам. Кто-то в вашем роду почитал Бога. Кто-то, кого вы и не видели, поднял свои руки. Возможно, это было 100 лет назад. Они собирали милость, а теперь вы пожинаете плоды. Они побеждали, чтобы и вы могли победить. Я призываю вас жить так, чтобы помогать другим побеждать. Каждым правильным выбором, который вы совершаете, поднимаете руки. Каждый раз, когда вы сопротивляетесь искушению, вы совершаете победу для своих детей. Каждый раз, когда вы помогаете другим, приходите в церковь, даете, служите, этим вы накапливаете милость. Много лет спустя ваши дети, внуки или кто-то в вашем роду увидит благодать Божию в своей жизни благодаря тому, как вы жили. Послание к евреям говорится о том, что человек по имени Леви дал десятину и пожертвование, находясь еще в чресле своего дедушки. Другими словами, прежде чем он родился, прежде чем он появился на свет, Бог засчитал ему десятины и пожертвования, потому что его дедушка был даятелем. Когда вы даете, Бог не только благословит вас, но и воздаст вашим детям и внукам. У меня есть небольшая тетрадь, в которой мой дедушка вел учет всех своих пожертвований. Более чем за 50 лет он записал каждое даяние. Вы можете прочитать. 1963 год. $7 в строительный фонд Лейквуд. $10 в Центральной Баптистской Церкви. Снова и снова. Неудивительно, что сегодня я благословлен. Неудивительно, что я вижу благодать Божию. Передо мной шел даятель. Теперь Бог благословляет меня благодаря Ему. Я могу сказать «Спасибо, дедушка». «Спасибо, бабушка. Вы платили цену. Теперь я благословлен». Моей матери исполнился 81 год. Недавно был ее день рождения. Она воспитала 5 детей. Моего брата Пола воспитывать было сложнее, чем остальных детей. Но вот что я подумал. Сколько тысяч порций еды она приготовила для нас. Я хочу сказать, что разогревать обеды быстрого приготовления было очень сложно. Но серьезно, мы никогда не шли в школу не позавтракав, без того, чтобы она помолилась о нашей защите и милости к нам. Каждый день я видел, как мои родители читали Библию. Теперь все мы, их дети, читаем Библию. Наши дети не выходят из дома без благословения. Это родовое благословение продолжает передаваться. Я могу сказать «Спасибо, мама». Самостоятельно мы не дошли бы сюда. У Бога были люди, которые заботились о вас до вашего рождения. Когда вы были в утробе матери, то врачи и медсестры заботились о вас. Возможно, ваши родители верили и молились, ждали вас за многие годы до того, как вы еще были в планах. Бабушка и дедушка и другие родственники тяжело трудились, приносили жертвы, зная, что однажды их внучка, их правнук появится на свет. Вы — ответ на их молитву. Вы живете в это время, о котором они мечтали. Они хотели, чтобы ваша жизнь была лучше. Не считайте заплаченную ими цену своей заслугой. Благодаря им вы переживаете родовые благословения. Это должно вдохновлять нас на лучшие дела, на освобождение от того, что сдерживает нас,
на большее.

и мечты, и чтобы радоваться каждому дню. Они передали нам эстафету. Давайте не снижать планку. Давайте не соглашаться на выживание и посредственность. Давайте идти вперед. Давайте расширять пределы. Давайте преодолевать преграды, которые сдерживают нас. Вы можете не видеть их, но прямо сейчас в духовном мире идет война. В том великом облаке свидетелей стоят родители, бабушка и дедушка, поколения, которые были до вас. Они говорят: «Иди дальше, покоряй новые вершины, установи новый стандарт. Сегодня твой день, это твое время, все то, чем мы были, теперь в тебе». И не позволяйте жертвам, которые они принесли, пропасть впустую. Пусть они гордятся вами, они смотрят на вас. Мой отец мечтал об этом здании. Он говорил о том, что однажды построит зал на 20 тысяч мест. Он жертвовал и трудился. В течение более 50 лет он и моя мать упорно служили, но мой папа не смог построить такое здание. Когда он отошел к Господу, то все выглядело так, будто мечта умерла. Но когда вы почитаете Бога, когда вы живете жизнью веры, вы сохраняете милость для ваших детей. Спустя 4 года после того, как папа умер, мы нуждались в большем помещении. Все сошлось. Мы смогли приобрести это здание, бывший компакт-центр. Иногда, когда я стою здесь, то чувствую, что стою в зале моего отца. Все те годы, что он молился, верил, служил, он собирал милость. Бог определил ему заложить основания, а его сыновьям войти в это. Бог всегда будет показывать вам больше того, куда вы можете дойти. Он даст вам видение, которое нельзя достичь за время вашей жизни. Он даст видение на поколение вперед. То, о чем вы мечтаете, то, что видите своими глазами веры, это Бог помещает в ваше сердце, чтобы вы могли заложить основание. Молитесь, верьте, простирайтесь вперед, делайте все возможное, но не расстраивайтесь, если что-то не происходит. Значит, это для ваших детей. Так же, как вы получили родовые благословения, милость и увеличение, над которыми вы не трудились, вы сеете семена родовых благословений. Это то, что случилось с Давидом. У него была мечта построить храм. Он заготовил ливанские кедры, собрал капитал, все приготовил. Но Бог сказал: «Давид, я вложил эту мечту в тебя, чтобы положить основание. Я хочу, чтобы твой сын Соломон построил его». Давид видел дальше того, куда мог дойти. Соломон вступил в родовое благословение и построил храм. Я не знаю, что сделало бы меня более счастливым, чем видеть то, как мои дети идут дальше меня, видеть, что они делают большее, чем я. Каждый раз, когда вы молитесь, верите, помогаете другим, приносите жертвы, это записывается на счет не только вам, но и вашим детям и внукам. Вот почему враг так сильно сражается против наших детей. Он знает, что наши дети — следующие в линии благословения. Молодые люди, вы несете ответственность. Ваши родители, ваши бабушка и дедушка тяжело трудились. Есть благословения, которые они не получили, потому что Бог сохранил их для вас. Они копились на вашем счете. Вам 8 или 80 лет, не будьте ленивы, безразличны, не поддавайтесь на компромисс. Ваша семья слишком много трудилась, чтобы быть безразличными и не ценить то, что досталось вам. Некоторые из них трудились на поле, к ним плохо относились, они переживали несправедливость, бессонные ночи. Они приносили жертвы, которые нам не нужно приносить сегодня. Не считайте заплаченную ими цену как само собой разумеющееся. Вы несете ответственность не только за то, чтобы наслаждаться благословениями, но и идти дальше. Божья мечта, чтобы каждое поколение росло. Недостаточно пройти путь, который прошли ваши родители, бабушка и дедушка. Это легкий путь. Гены мудрости, настойчивости, упорного труда переданы вам. Наши прародители трудились без кондиционеров, телефонов, без красивых зданий, без интернета. Нам нет никакого оправдания в том, если мы не двигаемся дальше. Когда мой отец умер, я принял церковь. Мне было только 36 лет. Большинство пасторов в этом возрасте пытались бы купить свое первое здание, чтобы заложить основание. У меня были друзья-пасторы, которые собирались в школьных залах, имея пару сотен людей. Но мой отец подтолкнул меня.

меня на 40 лет вперед. Я не должен был начинать на пустом месте. У нас уже было здание на 8 тысяч мест. Люди приходили. Плюс, церковь была без долгов, и папа оставил нам большой капитал в банке. Когда мы подписали договор аренды этого места, то это стоило 12 миллионов долларов. Мы заплатили наличными, благодаря тому, что эти деньги собрал мой отец. Мой папа вырос во время Великой депрессии. Его отец собирал хлопок, чтобы прожить. Его мать зарабатывала 10 центов в час, стирая чужую одежду. Так они жили. Трудолюбивые и посвященные люди. Мой отец рос в бедности и нужде. Он был очень скромным и консервативным. Он обходил вечером залы и офисы в старой церкви, проверяя, выключен ли свет. Если он видел скрепку на полу, то подбирал ее, не выбрасывал, а клал на чей-то стол. Благодаря его жертвам и жертвам многих членов церкви, которые они приносили, сегодня мы находимся в этом красивом здании. Это родовое благословение. Когда мы только въехали в это здание в 2005 году, то мои друзья-пасторы хотели приехать и посмотреть на это. Мне было неловко, ведь здание такое огромное, такое красивое. Я был моложе многих из них. Я не хотел, чтобы это выглядело, как будто мы хвалимся. Поэтому я пытался это как-то преуменьшить. Но однажды я понял, во-первых, я хвалюсь не собой. Я хвалюсь величием Бога. Во-вторых, мои родители, бабушка и дедушка, трудились слишком тяжело, чтобы преуменьшать то, что сделал Бог. Они жертвовали многим, зарабатывая 10 центов в час. Они собирали хлопок, пока не начнут кровоточить мозоли. Они верили, не видя прорыва. Молились о финансах. Я знаю, что мы не должны извиняться за благодать Божию. Принимайте свои благословения. У вас есть родные, которые переносили большие трудности, чтобы ваша жизнь могла стать лучше. Мама, которая пожертвовала своей мечтой, чтобы вложить в вас лучшее. Родители, которые не покупали себе то, что они хотели, чтобы отправить вас в колледж. Папа, который работал на двух работах, чтобы сводить концы с концами. Не приносите извинений за то, что сделал Бог. Ваши родные тяжело трудились, проливая пот и слезы, чтобы привести вас туда, где вы находитесь. Принимайте свои благословения. Иногда это напоминает людей, которые приходят к концу фильма. Они видят то, где вы сейчас. Что вы благословенны, преуспеваете, живете своей мечтой. Проблема в том, что они не видели первую часть фильма. Вы скажете: «Джоэл, Бог благословил вас большой церковью, у вас большое служение». Да, но вы не видели, как моя бабушка и дедушка зарабатывали 10 центов в час. Вы не видели, как мой отец проповедовал 90 прихожанам год за годом в старом складе. Вы не видели, как я и мои братья убирали церковь. В книге Исаия написано, что Бог даст вам украшение вместо пепла. Иногда люди видят ваше украшение и завидуют. Я не думаю, что они заслуживают этого. Я убежден, если бы они увидели ваш пепел, то были бы рады за ваше украшение. Если бы они могли видеть, как предыдущее поколение жертвовало, давало, когда многого они не имели, как они помогали другим, когда сами нуждались в помощи. Если бы эти люди могли увидеть ваш пепел, то они радовались бы тому, что Бог сделал в вашей жизни. В книге Иоаиля говорится о том, что мы должны получить ранний и поздний дождь. Поздний дождь — это благословение Божье, потому что вы используете свои дары, таланты, максимально используете свои возможности и делаете свою часть. Это поздний дождь. Пришло время начать верить в ранний дождь. Это благословение, которое накапливала ваша семья. Это милость, которая предназначалась вашим родным, но они не получили ее. Я верю, что сейчас получаю воздаяние за то, что мои бабушка и дедушка тяжело работали и так мало получили. Они не получили того, что заслужили, но Бог справедлив. Теперь их внуки получают то, что должно было принадлежать им. Члены вашей семьи почитали Бога. Вы, возможно, никогда не видели их, но это были люди, которые собирали милосердие, благодать, честь, умножение. Все это копилось на вашем счете. Наше отношение должно быть таким: «Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты высвобождаешь все, что принадлежит моей семье».
Во Второзаконии сказано: «Господь, Бог отцов ваших, да умножит вас в тысячу крат против того, сколько вас теперь». Заметьте, Бог ваших отцов. Когда вы

имеете благочестивое наследие, Бог может увеличить вас так, как вы и не думали. Если ваша мать молилась, то вы должны благодарить Бога каждый день. Если ваши бабушка и дедушка водили вас в церковь, когда вы росли, возможно, вам это не нравилось, и вы думали, что впустую тратили свое время. Правда заключается в том, что это собирало благословение на ваш счет. Эти семена Бог собирается использовать сейчас, чтобы увеличить вас в 1000 раз, и скоро вы увидите благословение и благорасположение. Вы будете думать, откуда это все? Я не заслужил этого. Это ранний дождь. Это Бог высвобождает родовые благословения. Вы будете мудры. Люди будут спрашивать, как он стал таким умным? Откуда он знает это? Это не только книги, не только университет. Это мудрость ваших отцов помогает вам подняться на новый уровень в жизни. Вы достигнете той мечты, которая не была вашей, как и я с этим зданием. Умножение и милость, потому что близкий человек заложил основание. Это здание, которое вам не пришлось строить. Это виноградники, которые вы не насаждали. Бог собрал родовые благословения, которые высвободит в вашей жизни. Вы скажете, «Джоэл, это все звучит хорошо, но я не знаю никого из моих родных, кто почитал Бога. Я не думаю, что это произойдет со мной, но вы можете стать первыми. Бог поднял вас, чтобы вы это начали. В этом ключ. Тот, кто разрушает проклятие, получает все, что должно стать вашим». Не соглашайтесь на то, что может удерживать вас. Зависимость, компромисс, легкий выход. Измените что-то, подведите черту и скажите «все». Сегодня новый день. Я и дом мой будет служить Господу. В Ветхом Завете говорится о Боге Авраама, Исаака и Иакова. Они знали силу родовых благословений. Это очень важно, когда три поколения почитают Бога. В Писании говорится, нитка, втрое скрученная, не скоро порвется. Если вы, ваш отец и сын, если вы, ваша мать и бабушка, когда есть трое, то благословение умножается. Мой отец вырос в семье, которая ничего не знала о Боге. Они были хорошими и трудолюбивыми людьми, но у них не было никакого духовного воспитания. В возрасте 17 лет, когда мой папа шел домой из ночного клуба в 2 часа ночи, он принял решение: «Я не собираюсь так больше жить. Я отдам свою жизнь Иисусу». Он был первым в нашей семье, кто почитал Бога. Теперь все его дети и внуки почитают Бога. Благодаря решению, которое он сделал, теперь и я могу сказать, он Бог Джона Остина, Бог Джоэла Остина и моего сына, Бог Джонатана Остина. Когда есть трое подряд, то это сильно. Если вам нужно устройство, прорыв, то скажите, «Бог, мой отец почитал тебя, я почитаю тебя, мой сын почитает тебя». Это привлекает внимание Бога. Теперь вам надо сделать это для своей семьи, как и мой отец для нашей. Ваше задание заключается в том, чтобы продолжить это в вашей семье. Ваши родители, бабушка и дедушка почитали Бога. Вы хотите это прекратить? Вы хотите усложнить жизнь своим детям? Не сходите с дистанции. Слишком многое заложено. Они тяжело трудились, чтобы привести вас туда, где вы находитесь. Своим решением вы поможете детям, будущим поколениям, стать более обеспеченными и пройти дальше вас. Или вы хотите сражаться и преодолевать трудности, которые вы можете победить прямо сейчас. У вас есть власть, чтобы положить конец тому, что удерживает вас. Нет такой зависимости, которую вы не можете преодолеть. Нет такого врага, который был бы слишком сильным. Нет такого препятствия, которое слишком высокое. Самая мощная сила во Вселенной внутри вас. Встаньте за свою семью. Кто-то сделал это для вас, точно так же, как Моисей поднимал руки ради Иисуса Навина. Поднимите свои руки, чтобы кто другой мог победить. Псалмопевец сказал, что наша жизнь как пар. Мы здесь на мгновение, и нас нет. Вы не можете позволить себе откладывать это. Настало время вступить в свою судьбу. Ваши родные ободряют вас и говорят, «Давай, девочка, давай, парень, порадуй меня, сделай что-то великое, постарайся». Я знаю, что многие из вас почитают Бога. Вы были верны. Вы видели поздний дождь, но вы еще ничего не видели.

ничего не видели. Бог собирается пролить ранний дождь, увеличение, благодать, прорывы. Все это накопилось на счете вашей семьи. Я верю и провозглашаю, что родовые благословения приближаются.

Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем. Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

Израильскую землю часто называют «Святой землей» или «Пятым Евангелием», так как большинство событий, описанных в Библии, произошли именно здесь. Некоторые библейские события имели такое огромное значение, что нашли отражение в календарной жизни разных народов и стали частью их культуры и традиций. Так у финнов четверг перед праздником Пасхи имеет особое название – «Кирос Торстай», то есть «Четверг очищения». А в русских традициях его называют «Великий» или «Чистый» или «Страстной четверг». Чтобы приоткрыть историческую завесу этих причинных событий, мы отправились в наше путешествие в Гефсиманский сад. Название сада на иврите звучит как «Гат Шманим», что означает «масличный пресс», потому что там исторически выращивали оливы и получали масло. Гефсимания находится у подножия западного

0: склона Илионской горы в долине Кедрон и добираться туда на автомобиле не очень-то и просто. С учетом одностороннего движения у восточной стены Старого Иерусалима необходимо двигаться от Явских ворот по часовой стрелке вокруг стен Старого города. И на 417-й трассе напротив Золотых ворот сделать резкий поворот налево и двигаться вверх по крутому склону Илионской горы. Желательно, чтобы мотор у автомобиля был мощным, а покрышки в хорошем состоянии. Тогда вы будете себя чувствовать более уверенно на крутых подъемах.
1: Отсюда, из Гефсиманского сада, начался последний путь Иисуса Христа, который закончится на Голгофе. Здесь он молился у камня, здесь он был взят под стражу после предательского поцелуя Иуды, и отсюда его доставят к первосвященнику Каиафе на Синедрион, чтобы вынести ему последний приговор. И этот путь мы с вами проследуем сегодня с израильским гидом Мариной Затульской.

Перед нами открывается вид сейчас на Иерусалим, на Храмовую гору. И мы видим с вами стена старого города, зубчатая стена старого города. И также можно видеть на Храмовой горе два здания. Один с золотым куполом, называется Купол Скалы, и второе здание с серым куполом называется Мечеть Эль-Акса. Итак, оба эти здания находятся на Храмовой горе, там, где стоял иудейский храм. И вот, собственно, где золотой купол, там находился иудейский храм. И об этом как раз говорил Иисус, что «я каждый день учил в храме, и вы не брали меня». То есть там, где было много людей, там, где могло быть возмущение в народе, там его не арестовывали. Арестовали его в Гефсиманском саду ночью, когда он был один, и это у подножия Елеонской горы, вот там, где заканчивается кладбище, белая постройка, это надгробие иудейского кладбища, там был Иисус арестован. Мы также видим с вами православный русский храм Марии Магдалины, храм с золотыми куполами, так называемая русская Гефсимания. Итак, там Гефсимания, там Иисус молится Отцу, если возможно, доминуя чаша сия меня. Там он арестован и оттуда веден сюда, на гору Сион, где был дом первосвященника Каиафы.

0: Мы находимся на территории церкви, так называемая Питер Ингаликант, или церковь петушиного крика. И здесь не только великолепное здание с его мозаиками и витражами, не только руины византийского храма, но также раскопки Иерусалима времен Христа. И я сейчас нахожусь возле улицы, настоящая улица, Иерусалимская улица того времени, первый век нашей эры, и по этой улице люди спускались с более высокой части горы Сион, спускались вниз, в Кедронскую долину. Мы с вами сейчас видим барельеф, где изображается, как Иисус с учениками по этой улице спускается после того, как они приняли вечерю, совместную вечерю, то, что называется Песах. И они спускаются вниз, чтобы пойти туда, в сторону Елеонской горы, чтобы пойти в место Гефсиманского сада для молитвы. По этой же улице Иисуса будут поднимать, и мы видим уже следующий барельеф, где показывается арестованный Иисус из Гефсиманского сада. По этой же улице поднимается в город, чтобы быть приведенным сюда, в дом Каиафы. Мы находимся сейчас во дворе дома Каиафы. И не случайно здесь эта скульптурная композиция Петр, который греется у костра, и к нему подходит служанка. Давайте мы прочтем из Евангелия от Матфея. Петр же сидел вне на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином?» Но он отрекся пред всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: «И этот был с Иисусом Назареем». Он опять отрекся с клятвой, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно, ты один из них, ибо и речь твоя обличает тебя». У галилеян был особый акцент, и можно было понять, что человек из Галилеи, из северной части страны. Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека, и вдруг запел петух. Мы с вами видим, что поверх колонны обязательно поставлен петух, который напоминает о том петушином крике, о котором говорил Иисус. Иисус об этом говорил в горнице. Мы говорили с вами об этом. Когда Иисус принимает вечерю с учениками, Он заранее говорит Петру: «Не пропоет петух, ты отречешься от меня трижды». Друзья, это происходит здесь, сейчас.
1: Мне кажется, ты один из них.
2: Нет, я не из них.
3: Сегодня вечером в карауле стоять. С подружкой не увижусь.
4: Слушайте, и этот был с Иисусом, ибо он галилеянин.
3: А, прекрати.
5: Я не понимаю, о чем ты говоришь?

0: Господи, прости меня, грешу. О, как я грешу. Господи.
1: Как мог ученик Иисуса, избранный ученик Иисуса, избранный из апостолов, ты скала, Петр, на всей скале я построю церковь мою, как он мог отречься от Христа? И, в общем-то, Иисус об этом знал заранее. Что произошло, друзья? Давайте немножко попробуем понять, что происходит с Петром. Мы с вами сейчас находимся на фоне Елеонской горы. И там был въезд Христа в Иерусалим. Мы с вами говорили, вербное воскресенье, торжественный въезд Христа в Иерусалим. Иисус спускается с той горы, его приветствует масса людей, а ученики Иисуса находятся рядом с ним. И они, знаете, о чем они говорят между собой? Кто из них будет первым в Царстве Небесном?
2: Учитель, прикажи ученикам своим замолчать.
3: Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют.
1: Друзья, ученики, которым Иисус заранее говорил, я иду в Иерусалим, меня арестуют, меня убьют, я воскресну, когда они входят в Иерусалим, их окружает масса людей, которые приветствуют Иисуса, они между собой рассуждают и говорят, кто из нас будет первым в Царстве Небесном? То есть кто из нас будет князем? Тот, которому Иисус даст полномочия. И сейчас, когда Петр сидит здесь у костра и греется, учителя арестовали там, в Гефсиманском саду. Учитель

0: Спасителя привели в этот дом, где здесь был дом Каиафы. К Синедрион присуждает ему смертную казнь, и все, учителя отдают на казнь. И теперь, может быть, Петр говорит сам себе, может быть, он и не мессия? Может быть, мы ошиблись? Разве мессия умирает? Разве мессия может умереть? Друзья, это то, что ученики будут усваивать. Еще займет у них время, пока не усвоят, что Христос пришел в этот мир для того, чтобы мир спасен был через Него и чтобы принести эту жертву, искупительную жертву за грехи многих людей. И ученики поймут, что прежде всего Мессия приходит для исполнения первой части пророчеств, говорящих о Мессии страдающим и умирающим. И только во второе пришествие, которое ожидается, может быть, оно уже очень близко, он придет как потомок Давида, чтобы установить царство Бога на земле. Итак, друзья, мы с вами видим, как Петр сидит у костра и как он отказывается. Я никогда не знал этого человека. Итак, друзья, мы находимся в храме Отречения Петра, так называемый храм Питер Ингаликанто или церковь петушиного крика. И в центральной апсиде храма мы видим с вами центральную тему, центральную сцену суда над Иисусом. Я напомню, друзья, Христа арестовали в Гефсиманском саду, его привели в дом первосвященника Каиафы и спешно ночью собирают Синедрион. Синедрион – это высшая правительственная и судебная власть того времени для иудеев. Я напомню, после Вавилонского плена у евреев уже не было своего царя, не было своего князя, были уполномочены со стороны персидской власти, потом греческой власти, римской власти, но царя уже не было. И поэтому Синедрион изначально был орган, регулирующий религиозную жизнь иудеев, принимает на себя практически функцию правительства. И вот ночью Иисус уже находится здесь, в доме Каиафы, быстро, спешно собирает членов Синедриона, чтобы судить Христа. Дело в том, что Каиафа, первосвященник, он сказал эти слова. «Слишком много народа идет за ним. Как бы ни сделалось волнение в народе, как бы ни пришли римляне и не взяли города, лучше пускай умрет один за всех, чем народ умрет из-за одного». И не знал, что пророчествует, потому что был в тот год первосвященником. И так было постановлено на Синедрионе, что Иисуса нужно будет арестовать, когда он будет один, чтобы не было волнения в народе, чтобы не поднялся мятеж против религиозных лидеров. И вот ночью арестованного Христа приводят сюда и спешно собирает Синедрион.
1: Скажи, значит, ты есть Христос?
2: Если скажу, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией.
1: Так значит, ты Сын Божий?
2: Ты говоришь, что я.
3: Овен, Овен.
4: Его мы сами слышали.
3: Пилат его. Правильно, судить его нужно.
5: Какое же свидетельство еще нам нужно?
6: Иное, мы сами слышали из его уст.
1: Отведем его к Пилату.
0: Трагедия заключается в том, что он стоит здесь, среди них. И они своими устами говорят, ты Христос, Сын Бога Живого, но при этом не видят в нем ни Христа, ни Сына Бога Живого и осуждают его на смерть. Суд над Иисусом происходит здесь. Синедрион выносит смертный приговор, видя в словах Иисуса богохульство. Вынести смертный приговор не имеет власти, поэтому идет к Понтию Пилату, чтобы добиться от него смертного приговора.

0: Я ничего достойного смерти не нашел. Я велю высечь его и отпустить.
1: Ты должен помиловать одного узника по случаю праздника.
2: Отпусти нам Вараву. А этого казни.
3: Находимся в нижнем этаже храма Отречения Петра, и то, что говорят нам историки, то, что говорят археологи, что это хозяйственная часть дома первосвященника. Стены, окна внутри стен. Может быть, здесь были складские помещения, может быть, здесь даже содержали животные. Может быть, вполне может быть, Иисуса содержали здесь перед заседанием Синедриона. Вы сами говорили, что Иисуса привели из Гефсиманского сада ночью, и нужно было ночью созвать членов Синедриона. Конечно же, это заняло какое-то время, хотя бы несколько часов, я думаю. И поэтому вполне может быть, что Иисуса содержали здесь, в этих подвальных помещениях дома первосвященника, перед тем, как его вывели на заседание суда. Мы сейчас видим скульптуру Иисуса, когда он здесь находится в доме Каяфы до суда, и как он взывает к Отцу, продолжает взывать Отцу. И здесь приводится цитата из пророка Исаия, 53 глава, 12 стих. То, что Господь говорит о Мессии, о страдающем Мессии, что за то, что он предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, когда как он понес на себя грех многих и за преступников сделался ходатаем. Друзья, он уже здесь, на этом месте, ходатайствует о тех, кто уверует в него, ходатайствует своему отцу. Раб Господень. И мы видим с вами сейчас еще место, на которое хочу обратить ваше внимание. Мы видим с вами постройку монастыря, обнесенного стеной. Это то, что называется Акелдама, земля крови. Друзья, на 30 серебряников Иуды приобретается эта земля для захоронения странников. Итак, Иуда идет к старейшинам, первосвященникам, может быть, здесь, в этот дом, где мы были, в дом Каиафы, и говорит: «Сколько денег вы дадите мне?» И ему дают 30 серебряников. Исполняется пророчество Захарии. Вот цена оценивших меня 30 серебряников. Что можно было купить на 30 серебряников? Люди говорят: «Что? Чего стоили эти деньги?» Изначально в законе Моисея описывается, 30 серебряников – это цена мертвого раба. Итак, если у господина погиб раб по чьей-то вине, нужно было заплатить за этого мертвого раба – 30 серебряников. С другой стороны, это деньги, на которые можно было купить участок. И монастырь располагается на том месте, где приобретают землю для захоронения странников. Деньги крови не могли внести в сокровищницу храма, поэтому приобретается земля для тех паломников, которые приходили в Иерусалим на поклонение и могли и умереть. Есть многие люди, пожилые, в пожилом возрасте, могли взойти в Иерусалим и могли просто умереть в святом городе, поэтому для захоронения странников. Куплено на деньги Иуды.
4: В завершение этой телепрограммы «Путеводитель по Израилю» хочется сказать, что это небольшое путешествие от Гефсиманского сада в местечко Галиканту, который так и переводится как «крик петуха», напоминает нам о различии значения человеческих и Божьих слов. Петр обещал Христу, что никогда не отречется от него, но петух не успел пропеть дважды, как Петр трижды отрекается. А Иисус говорил Петру, что ему надлежит пострадать от рук человеческих и на третий день воскреснуть. Так это и произошло.
5: В этом путешествии мне было очень интересно побывать в тех же самых местах, где был Иисус Христос в свои последние дни, в свои последние часы жизни здесь на земле. Очень интересно было увидеть оливковые деревья в Гефсиманском саду. Они такие корявые, фактурные, но очень интересные в тот же момент. И возле церкви мне было интересно увидеть дорогу, по которой вот шел Иисус Христос. Эти камни, интересно прикоснуться к этой истории, увидеть это своими глазами. И также я вам рекомендую обязательно посетить эти места и увидеть историю вживую.
3: Друзья, мы находимся в храме Крещения Петра, так называемый храм Питер и Великантр, или церковь Петушиного Крика. И в центральной апсиде храма мы видим с вами центральную тему, центральную сцену.
6: Слушайте, и этот был с Иисусом, ибо он галилеянин.
1: Прекрати.
7: Я не понимаю, о чем ты говоришь?

Знаете, в Евангелии от Марка описывается одна история. Я назвал сегодняшнюю проповедь «Прикосновение к Всевышнему». Вот эта история Евангелия от Марка, 5 главы, описывается, когда Иисус проходил вот очередное его служение. Он был приглашен начальником синагоги помолиться за его дочь, и вот множество людей собралось вокруг него. Он, пробираясь через это множество людей, которые хотели увидеть его, послушать его, знаете, ну, приобщиться к этому учению. И вот написана одна женщина, которая 12 лет страдала болезнью, в конце концов было ясно, неизлечимой болезнью. Она потратила много средств на лечение, но ничего не помогло, становилось только хуже. И вот написано, она решает сама внутри себя. Она говорит, мне надо увидеть, мне надо прикоснуться к этому учителю. И она говорила, написано, она говорила сама в себе снова и снова, если я прикоснусь хотя бы к краю его одежды, если я затрону его, если я прикоснусь к нему, тогда я обязательно выздоровею. И вот она пробирается сквозь множество людей, касается края одежды, и знаете, что-то высвобождается, она получает, она понимает, что она здорова, она понимает, что болезнь ушла, болезнь отступила. И тут Иисус оборачивается к своим ученикам и говорит, послушайте, а кто прикоснулся ко мне сейчас, кто меня затронул? И ученики, друзья, вот ученики в недоумении, смотрите, как здесь написано, ученики ответили ему, ты же видишь, что толпа теснит тебя со всех сторон, что же ты спрашиваешь, кто к тебе прикоснулся. Но Иисус обводил толпу взглядом, чтобы увидеть ту, которая это сделала. Знаете, Иисус знал, что произошло, Иисус знал, что случилось, и продолжал искать ту, которая прикоснулась к Нему не так, как другие, которые теснили Его. И вот, вы знаете, я думаю, что в этом, наверное, смысл сегодня прикоснуться. Она не просто прикоснулась к Иисусу человеку, она не просто прикоснулась к Иисусу учителю, знаменитому проповеднику, она прикоснулась к Всевышнему Богу, прикасаясь к Его одежде, прикоснулась к самому Богу, Господу сил. И, знаете, как-то я в воскресенье молился, ну, обычно я прихожу пораньше перед собранием в церковь и молюсь в воскресном собрании, и как-то, ну, я молюсь и готовлюсь к служению, и просто мне представляется, как люди идут в церковь, как церковь наполняется людьми, как это, ну, происходит каждое воскресенье. И вдруг, как знаете, как будто в моем разуме картинка расширилась, и я увидел, что вот воскресный день, и люди по всей земле идут в церковь, в разные церкви, разных традиций, деноминаций, разного прославления. По всей земле люди идут тысячами, сотнями тысяч, идут в церковь, поклоняться Господу. И знаете, вдруг такая ясная внутри мысль, что вот сегодня кто-то в это воскресенье прикоснется к Всевышнему, и его жизнь будет радикально изменена раз и навсегда. Просто вот она будет радикально изменена. И это не будет зависеть от, знаете, традиции, которые придерживает Стайна Эля и церковь, формы прославления, формы поклонения. Даже не будет зависеть от того, насколько яркая проповедь была. В какой-то церкви, может быть, проповедник выйдет и вообще запутается к концу проповеди, и сам не поймет, что он хотел сказать. Но знаете, но в это же время люди прикоснутся, кто-то прикоснется к Всевышнему, и его жизнь будет радикально изменена, то есть раз и навсегда. И знаете, вот эта мысль вдруг, интересно, а что же, ну что зависит от нас? Вот точно так же мы сегодня, как написано, они все теснили Христа, написано, со всех сторон. Почему теснили? Хотели прикоснуться, хотели увидеть, хотели послушать. Вот мы сегодня приходим в церковь, все молимся, все обращаемся, все говорим что-то Богу. По всей земле сегодня люди собираются, что-то говорят, о чем-то молятся. Но кто-то прикасается к Всевышнему при этом. Знаете, кто-то не просто... Я не просто в церкви, я не просто, да, все хорошо, друзья, здорово, что я в церкви, здорово, что мы молимся, прославляем, поклоняемся, но кто-то в это время прикасается к Всевышнему, и вдруг его жизнь начинает меняться, вдруг его жизнь начинает преображаться. Знаете, вдруг здоровье начинает умножаться в теле, в душе, в семье, знаете, в разных сферах. Вдруг происходит умножение здоровья. Друзья, вот знаете, когда я размышлял об этой женщине, о исцелении церкви, вот 2000 лет назад эта история произошла, ну, плюс-минус, да. 2000 лет назад произошла эта история. Знаете, что интересно? Вот на протяжении всего этого времени разные деноминации, разные учения, христианские учения по-разному смотрели, почему возникают
возникают болезни, почему люди болеют, от чего это. Кто-то даже думал, что, может быть, Бог дает болезнь или наказание за грех, ну, прочие теории, множество. Но знаете, что интересно? Мы можем обнаружить, что на протяжении всех этих 2000 лет любые церкви, любых деноминаций, любых христианских конфессий, православные, католики, протестантские конфессии, евангельские христиане, всегда молились за исцеление больных. Знаете, всегда. И вот что бы ни думали, как бы ни трактовалось, но всегда, всякий раз мы можем быть уверены, друзья, вот я могу сегодня 100% быть уверен, и мы видим это подтверждение, что всякий раз, когда мы прикасаемся к Иисусу, всякий раз, когда Иисус входит в нашу жизнь, мы касаемся Его, здоровье умножается в наших телах. Знаете, непременно человек, который живет со Христом, человек, который наполнен Христом, он быстрее выздоравливает, он легче переживает болезнь. С нами всякие разные вещи случаются. Друзья, все же то же самое случается. Но ясно, что человек, который живет со Христом, его здоровье умножается. И вот как только я прикасаюсь к Иисусу, здоровье начинает умножаться во мне. То есть здоровье, я начинаю выздоравливать. И выздоравливать, друзья, не просто телесно, выздоравливать душевно, потому что некоторые болезни, они с нашим сознанием, мышлением связаны. Мое мышление начинает выздоравливать. Кому-то нужно, знаете, финансовое выздоровление. Нужно, чтобы мышление изменилось. Кому-то нужно восстановление в браке, в отношениях, в семье. И вот как только мы призываем Иисуса, знаете, Иисус говорит, это Царство Божие подобно на маленькому семечку, которое попадает в наше сердце. И вот сначала оно незаметное, но потихонечку оно растет, оно развивается внутри нас, распространяется, начинает заполнять вот все сферы жизни. И вдруг мы начинаем выздоравливать, мы начинаем изменяться, мы начинаем преображаться. Царство Божие просто растет, распространяется, знаете, заполняет наш внутренний мир. И, друзья, вот сегодня тема или вот эта мысль прикосновения к Всевышнему, именно к Всевышнему, к всемогущему Богу, Богу сил, к которому мы прикасаемся, и вдруг начинаем выздоравливать, вдруг начинаем преображаться. Книга Откровения, это 3 глава, 20 стих. Знаете, такой известный отрывок.

Как мы читаем, вот я стою у дверей и стучу, кто услышит и отворит, к тому войду, и написано, и буду ужинать с ним. Я новый русский перевод использую. И буду ужинать с ним, а он будет ужинать со мной. Друзья, вот мне интересно, я обратился к Богу в 90-м году, знаете, в таком, все-таки вокруг окружали атеисты, атеистическое общество. И вот, ну, размышляя о Боге, и тогда вот обратившись к Господу, знаете, вот этот стих был очень популярен вот в моей христианской молодости. Его постоянно приводили, мы постоянно о нем проповедовали, говорили. И была такая убежденность, что вот кто услышит и откроет дверь, ну, знаете, такая идея была, что это к атеистам, именно к людям, которые вот не знают, не слышат Бога, а вот кто услышит, отворит дверь, к тому он войдет, и его жизнь изменится. И, друзья, это правда, это истина, это так, так работало и так было. И я много лет жил с этим убеждением и понимал всегда, и сам многим и проповедовал, и говорил. Но, знаете, проходит время, и мы начинаем углубляться где-то, углубляться больше в понимание того, что Бог говорит, в понимание вот нашего мышления. И я вдруг обращаю внимание к книге Откровений, когда мы читаем, а к кому обращено это слово? Интересно, это слово обращено не к атеистам, не к людям, которые, ну, просто живут без Бога. Это слово обращено к людям верующим. Это слово обращено к людям не просто верующим, а к людям церковным. И не просто церковным, если вы посмотрите начало главы, обращено к людям, которые хорошо знают Писание, которые хорошо, у них уже есть все ответы, которые знают, как надо молиться, как надо прославлять, которые утверждены в христианской жизни, которые ни в чем не имеют уже, казалось бы, у них все хорошо, все у них замечательно. И при этом, посмотрите, Господь говорит, вот я стою и стучу в сердце, кто услышит, друзья, и отворит свое сердце, он говорит, я к тому войду и буду ужинать с ним. И знаете, и дальше, и надеюсь, что он будет ужинать со мной. Знаете, Господь говорит, вот я хочу войти и буду ужинать с ним, а он будет ужинать со мной. Он стучит в сердце. Вот представьте, вот мы сегодня идем в церковь, мы сегодня на собрание, а он в это время стучит в наше сердце. А чтобы те, кто услышит и отворят свое сердце, чтобы войти и кушать вместе с тобой, разговаривать, и чтобы ты вместе с ним тоже кушал и тоже разговаривал. Понимаете, интересно, это действительно удивительный момент. Знаете, как-то вот череда снов мне начали сниться с одним и тем же образом. Сны были чуть разные, но образы одни и те же. Вы верите, что Бог говорит через сны? Слава Богу, друзья, Бог говорит через сны, через обстоятельства, через Священное Писание. И сны, в принципе, достаточно легко толковать, достаточно легко понимать. Знаете, Бог говорит с нами через вот язык нашего внутреннего мира, нашего подсознания. И как только ты вникаешь, ты легко понимаешь, о чем сон. Как-то с своим младшим сыном мы разговаривали о снах. Он говорит, пап, ну да, на днях мне приснился сон, но это же не от Бога сон, точно. Я говорю, ну а почему не от Бога? Ну, пап, ну знаешь, мне приснилось, что я играю в компьютерную игру. Ну а почему не от Бога? Ну, пап, ну разве Богу интересно, ну, компьютерные игры, ну ты чё? Я говорю, слушай, но а о чем сон-то был? Он говорит, ну мне снилось, что вот я играю в компьютерную игру, и там прошел какое-то задание, и вот мне выпал сундучок такой непривлекательный, ничего хорошего из этого сундучка я не ждал. И вот я во сне его открываю, а оттуда вылетает просто столько всего хорошего, я даже не ожидал. Я говорю, слушай, и как ты думаешь, что Бог хочет тебе сказать через этот сон? Знаете, вот дети, они так всегда реагируют резко, наивно. Он говорит, а, я понял, просто Бог хочет мне показать. Он меня готовит, что в моей жизни будут такие моменты, когда, казалось бы, мне нечего ожидать особо хорошего, а Бог мне вдруг даст что-то очень удивительное. И слава Господу, друзья. И знаете, вот этот момент действительно, а Богу интересно то, что мы делаем. На компьютерная игра. Но вернемся чуть позже относительно снов. И вот, знаете, сны, они побуждают размышлять, побуждают о чем-то думать. И я начал молиться и спрашивать, Господь, а что ты хочешь сказать? Вот очередной сон с похожим образом. О чем ты хочешь сказать? О чем ты хочешь, ну, что ты хочешь показать? Знаете, вдруг Господь говорит, просто внутри эти мысли, они очень ясно так возникают. И вдруг Господь говорит,

я хочу больше участвовать в жизнях моих людей. Знаете, вот это слово «больше участвовать в жизнях моих людей», «больше участвовать, принимать участие в твоей жизни». Вот «больше принимать участие в твоей жизни». Знаете, что интересно? Вот написано, он стоит и стучит в сердце человека. Да? Кто услышит, отворит, к тому войдет и будет ужинать с ним. И Господь говорит, а он со мной. А вот, друзья, интересно, знаете, мы молимся, мы обращаемся к Богу, мы просим Его о той ситуации, о той, мы ищем Его лица, а Он в это время ищет встречи с нами. Просто вот подумайте, а что происходит? Я ищу встречи с Ним, я молюсь, я обращаюсь к Нему, а Он ищет в это время встречи со мной. Он ждет, когда я услышу и открою свою дверь, а я остаюсь на своей волне. И Он говорит, я хочу больше принимать участие в твоей жизни, я хочу, чтобы ты услышал. Я хочу прийти и разговаривать с тобой. Просто, знаете, о чем мы разговариваем за ужином? Приглашая близкого человека или собираясь со своей семьей. Знаете, говорить о каких-то вещах очень, для нас понятных, ясных, вдохновляющих. О чем мы говорим? Он говорит, я хочу больше участвовать в твоей жизни. И вот интересно относительно семьи, если вот такой образ, знаете, семьи посмотреть. А о чем в браке люди общаются? Один человек, который много лет проработал в ресторане, ресторан, который специально вот ориентировался для таких романтических встреч, и люди заказывали там новобрачные, люди, которые праздновали годовщину, свадьбу, такая атмосфера. И он говорит, за много лет работы в этом ресторане я увидел и легко научился отличать людей, которые только что начали строить взаимоотношения, только поженились и только в начале своих взаимоотношений, и людей, которые уже давно в браке. Просто это видно сразу. Люди, которые только начинают строить взаимоотношения, только вступили в брак, они садятся за столик, они активно друг другу что-то рассказывают о себе, общаются, разговаривают. А люди, которые давно в браке, они просто приходят, кушают, несколько слов делятся. Знаете, кто-то говорит, может, они понимают друг друга с полуслова. Но нет, в этом молчании есть некоторое напряжение. И вот, друзья, я думаю, вот в этот момент, когда Господь говорит, я стою и стучу, Он говорит, а я хочу более глубоких взаимоотношений, а я хочу просто больше участвовать в твоей жизни, в том, что тебе интересно, то, чем ты увлечен, то, чем ты живешь. Я хочу больше принимать участие в твоей жизни. Знаете, почему люди, которые давно в браке, почему они молчат? Это больше, конечно, негативные, друзья, пример. Но молчат почему? Человек думает, что сейчас вот об этой теме говорить? Я уже знаю мнение своего собеседника. Но вот эту тему, она слишком болезненная для моего собеседника. Вот эта тема слишком скользкая по краю. Вдруг сейчас еще поссоримся. Лучше спокойно, молча, знаете, не заходить на какие-то, не касаться острых тем, аккуратненько поели, поговорили и пошли домой с чувством выполненного долга, отпраздновали очередную годовщину, и все хорошо. Друзья, я вдруг начал видеть, что иной раз так с нашими взаимоотношениями с Богом бывает. Господь говорит, я хочу, я ожидаю, что твои отношения будут углубляться, я ожидаю, что ты будешь двигаться, ты будешь дальше развиваться в этом. Этот стих «Я стою и стучу у дверей». Кто услышит? Вот, кто услышит? Друзья, вот мы должны понимать, это не вопрос, что Бога нет в нашем сердце, Он есть. Это не вопрос, что что-то прямо у нас так плохо, нет, все хорошо, все замечательно. Но в браке, вот если мы берем брак, то в браке мы можем либо прогрессировать, либо развиваться в наших взаимоотношениях, углубляться, и тебе всегда есть о чем поговорить, и еще больше хочется говорить. Либо брак может сходить, становиться очень формальным. Да, люди остаются вместе, да, вроде все хорошо, но поговорить не о чем. Почему? Потому что, буду говорить об этом, не поймет, буду говорить об этом, как-то отреагирует неправильно. Но когда брак выстраивается, вот я в 20 лет я женился, и, знаете, тогда я вот слышал многих проповедников, которые уже много лет в браке, и они говорили, мы сейчас так любим друг друга, так здорово. Но когда я женился, я чувствовал себя просто, знаете, такая эйфория влюбленности.

с полной уверенностью, что ты встретил просто самую красивую девушку на планете, самую лучшую вообще, самую яркую, просто повезло неслыханно, и она согласилась еще стать моей женой, ну просто все, знаете, все пазлы сошлись в мире, просто ты живешь и радуешься. Когда я слышал проповедников, я думаю, ну может у них не такая хорошая им жена досталась, может быть не так удачно началось что-то. А знаете, вот сейчас время прошло, и на следующий год мы будем 30 лет праздновать нашего брака. И знаете, вдруг я понимаю, что отношения стали гораздо глубже, ярче, мне есть с чем сравнивать. И ты понимаешь, что это просто нечто другое, нечто более глубокое, что, может быть, люди пропускают. И вот то же самое в наших взаимоотношениях с Богом, то же самое с чтением Писания. Вот мы читаем книгу Откровений, кто услышит и откроет сердце, к тому Господь войдет. И я читал это в начале своей христианской жизни. Я думал, все, что связано, я услышал Бога, я открыл свое сердце, Он вошел в мою жизнь. Моя жизнь преобразилась. И действительно, друзья, слава Господу. Но вдруг проходит время, и Господь начинает говорить, а я хочу еще больше участвовать в твоей жизни. А я хочу пойти дальше, я хочу пойти глубже. Я хочу, чтобы ты услышал сейчас стук в сердце. Знаете, чтобы мы услышали, а к чему, куда Он направляет нас, к чему Он нас ведет. И вот, друзья, вот понимаете, о чем речь? О чем молится средний христианин? О чем средний христианин общается с Богом? Или возьмем среднюю семью, то есть, которые, ну, где-то отношения стали... О чем они общаются? Они общаются о бытовых вопросах, они общаются о как дела у детей в школе, они общаются о коммунальных платежах, о каких-то финансовых расходах, знаете, о общем таком домовладении, рабочие вопросы обсудили. И знаете, вдруг я думаю, о чем... молится средний, обычный христианин. Молимся о проблемах, о нуждах. На малых группах всегда, знаете, традиционно, братья всегда молятся за работу и финансы, сестры всегда молятся за семью и мужей. Знаете, ну и те, кто чем старше человек, тем больше молитв за здоровье. Знаете, как будто вот вся... И когда мы слышим, что нужно открыть свое сердце для Бога, знаете, вдруг я увидел, большинство людей думают, открыть свое сердце для Бога – это еще честнее с Богом говорить о своих грехах. Знаете, как будто Богу все, что интересно, это твои грехи. И чем больше ты будешь о них рассказывать, и чем больше ты будешь откровеннее с Ним, тем охотнее Он с тобой общается. Знаете, друзья, что грустно, что, конечно, да, и Господь говорит, ну хорошо, если ты хочешь общаться только о твоих грехах, ну давай о твоих грехах. Хорошо, это тоже общение. Хорошо, ты хочешь общаться только о своих проблемах, ну давай общаться о твоих проблемах. И вдруг Господь говорит, ну я хочу больше принимать участие в твоей жизни, не только говорить о твоих грехах, не только о твоих проблемах. Мы не только, знаете, обращаемся и просим Бога, Господь, сделай то, Господь, сделай это, Господь, приди сюда, Господь, прости мне вот этот грех, Господь, я нуждаюсь вот в этом. И знаете, так как будто вот есть моя собственная жизнь, в которой я живу, а есть где-то моя жизнь с Богом, то есть вот я живу перед Богом. Вот в воскресенье я прихожу, вот здесь в воскресенье моя жизнь перед Богом, я поклоняюсь Господу, поднимаю руки, прославляю. Это хорошо и правильно, друзья, и здорово. И Господь при этом говорит, а я хочу больше принимать участие в твоей жизни, а я хочу пойти с тобой дальше, я хочу углубить эти отношения. Знаете, я всегда задумывался, вот молитва перед едой. Это хорошая традиция и правильная, и, знаете, она замечательная. Но всегда какая-то мысль была у меня. Вот молитва перед едой. Вот в кафе собирается компания, кто-то припоздал, приходит, и ему говорят, мы уже помолились, садись, ешь, уже все. Знаете, как будто с чувством, что нас пытаются постоянно кто-то отравить или какую-то мы ужасную пищу едим. Мы молимся, знаете, вот просто произнесли какие-то слова, все, она осветилась, и теперь все пошло на пользу, и все полезные углеводы только в ней сразу же превратились, все лишние калории связываются молитвой, и мы, слава Господу, теперь я могу спокойненько есть, все. Знаете, время с Богом закончено, и теперь начинается прием пищи. Апостол Павел говорит, послушайте, когда вы едите или пьете, делайте это для Господа, делайте это во славу Господа. Знаете, и совсем другой момент, вот совсем другая мысль. Он говорит, делайте это с благодарением, и когда ты вкушаешь пищу с благодарением, пишет апостол Павел, вот тогда знаете, что-то происходит, вот с благодарением. Ты садишься кушать,

Ты испытываешь чувство аппетита. Ты смотришь, и ты понимаешь, это вкусная еда. Ты начинаешь кушать. И внутри себя ты благодаришь Бога. Ты говоришь, спасибо, Господь, что ты создал меня способным воспринимать вкусную пищу. Кто-то может приготовить ее. И внутри себя ты ешь с благодарением. Ты впускаешь Бога не просто в молитву перед едой, но внутри, в своем сердце, ты просто благодаришь Господа. И ты говоришь, Господь, мне нравится эта пища. И ты говоришь с Богом о том, что тебе нравится, о том, какая пища тебе нравится, о том, что хорошего ты. И внутри себя ты просто благодаришь. И знаете, он говорит, вкушайте с благодарением. Друзья, я уверяю вас, когда ты начинаешь вкушать с благодарением, здоровье умножается. Знаете, это гораздо полезнее вдруг становится, когда внутри себя ты с благодарением. Вот в послании к Колоссянам апостол Павел говорит, в принципе, вы, если вы начнете размышлять на эту тему, вы увидите во всем Новом Завете эти слова. В послании к Колоссянам он говорит, все, что вы делаете словом или делом, делайте все во имя Господа. Делайте все для Него. И через Него благодарите Всевышнего Бога. То есть через Него обращайтесь. Вот, друзья, смотрите, все, что вы не делали и не говорили, делайте все во имя Господа Иисуса, благодаря через Него Бога Отца. Вот все, что мы словом или делом, все, что мы делаем, мы можем кушать с благодарением и через это благодарить Создателя, благодарить, как все Бог дивно, дивно устроил. Ты просто приглашаешь Бога в свою жизнь. Вот как мой сын говорит, папа, разве Богу компьютерные игры интересны? И я бы тогда хотел бы каждого из вас спросить, а разве интересно? А можно играть в компьютерные игры для Господа? Но это уже сейчас я так радикально, знаете, друзья. А можно ли кататься на велосипеде для Господа? Знаете, я говорю, а ты не пробовал? Вот у тебя столько много времени, ты на велосипеде катаешься, а ты не пробовал на велосипеде для Господа кататься? А, пастор, что ты имеешь в виду? Ну, я на велосипеде катаюсь просто для себя, просто для здоровья. Да, или на мото, да, или на мотоцикле, или еще что-то. Друзья, посмотрите, просто, он говорит, просто для здоровья, просто для себя. А Иисус говорит, а я хотел бы больше принимать участие в твоей жизни. Понимаете? Друзья, посмотрите, мы думаем, что я могу прославлять Бога в воскресенье, когда я использую музыку, пение, слова, я рукоплещу Господу, я поднимаю руки для Господа, а ездить на велосипеде или на мотоцикле. Друзья, для Господа. И вот тут, мы знаете, мы раз, а, то есть, а как? А я привык, что это вот только вот, ну, вот моя жизнь. А Бог, оказывается, желает говорить с нами о наших мечтах, о наших желаниях, знаете, что увлекает нас, что вдохновляет нас, что мы хотим. Не просто говорить о наших проблемах, и иногда это, друзья, это правильно, когда мы молимся о нуждах, это правильно в семье, когда мы вместе обсуждаем какие-то проблемы. Но согласитесь, если общение в семье только остается на уровне бытовых вопросов, друзья, но это очень печально, очень грустно. Согласны со мной? И то же самое в взаимоотношениях с Богом. Все, что вы не делаете, словом или делом, все, что... И вдруг вся твоя жизнь начинает звучать для Бога, вся твоя жизнь начинает звучать для прославления Господа. Когда ты начинаешь говорить Богу, просто у тебя есть какое-то хобби, ты занимаешься, и ты говоришь, ну это хобби, я просто отвлекаюсь, это просто для души. А вдруг Господь говорит тебе, а я хочу поговорить с тобой о твоем хобби, о том, что тебя увлекает, что тебе нравится. Я хочу делать чудеса в этой сфере твоей жизни. Знаете, что я увидел? Вот человек в болезни, болеет, и, может быть, какое-то угнетение испытывает, молится, сомневается, верит или не верит. Но вдруг в один момент он просто начинает говорить с Богом о своем хобби, о своих мечтах, о своих планах на жизнь, то, что он хотел бы. Знаете, просто вот смотрит на свой дом и решает сделать ремонт и рассказывает Богу, Господь, вот что я хотел бы сделать, вот о чем я мечтаю, вот так бы я хотел, чтобы выглядела моя комната, вот что я хочу. И начинает делиться с Богом. И вдруг, знаете, начинает выздоравливать гораздо быстрее, чем до этого он, знаете, активно молился, провозглашал. Хотя это тоже правильно, друзья. То есть это тоже правильно и верно, когда мы молимся, когда мы провозглашаем. Но Господь говорит, а я хочу больше принимать участие в твоей жизни. Знаете, сколько семейных пар, сколько семейных союзов, в принципе, страдают, мучаются. Я имею в виду христиане, но никогда не говорили с Богом, а чего они на самом деле хотят.

Девушка, которая никак не знает, как объяснить своему мужу, что она хочет, какой романтики она ожидает, что она, знаете, где-то сама не может понять, но никогда не говорила с Богом.

только вот очень формально, то есть вот молитесь о семье, Господь, вот благослови семью, благослови вот это, но никогда не говорили Богу о своей мечте, о своем желании, о том, о чем вы мечтаете, когда вы вступали в брак, что вы ожидали, что вы думали. Знаете, поговорите с Господом об этом. И кто-то говорит, ну как, ну это же просто мои взаимоотношения. Знаете, есть люди, которые много лет верующие, христиане, но никогда не молились и не обращались к Богу, не молились о интимной сфере в своих взаимоотношениях в браке. Просто думаю, ну как, ну это же вообще далеко. Но мы открываем Библию, мы открываем книгу «Песнь песней», и мы видим, как образ, знаете, это образ взаимоотношения Бога и человека. Но когда мы читаем книгу «Песнь песней», центральная книга в Ветхом Завете всегда была признаваема, читаема. И знаете, мы видим очень откровенные взаимоотношения, очень откровенные вот, знаете, взаимоотношения между влюбленными. И когда в книге «Песнь песни» мы читаем, вы обратите на это внимание, мы читаем, когда они восхищаются друг с другом перед Богом, когда они делают комплименты друг другу, вы увидите, они не восхищаются там душой друг друга, они не восхищаются характером друг друга, они восхищаются тем, как они выглядят, и очень откровенно описывается это. Они восхищаются тем, как они пахнут, тем, как они чувствуются. Знаете, и вдруг ты открываешь, а неужели для Бога это важно? Знаете, и вдруг в нашей голове что-то происходит, и Господь говорит, а я хочу больше участвовать в твоей жизни. Господь говорит, я создал этот мир, я поместил тебя в этот мир, возделывать этот Эдемский сад. Я поместил тебя, знаете, развивать этот сад, чтобы он рос как Царство Божие, чтобы это выздоровление, знаете, происходило, росло, умножалось. Как, друзья, вот, знаете, мы читаем, что Господь создал Адама и Еву, поместил их в Эдемский сад и сказал им, ну вот теперь заботьтесь об этом саде, возделывайте его. Я почему-то раньше никогда особо не задумывался об этом, но какая-то картина такая представлялась. Вы видели вообще такие вот производственные фруктовые сады? Знаете, такие бесконечные вот череда деревьев. Яблони, груши, вишни, знаете, такие бесконечные, конца и края нет, вот такими квадратами. Мне всегда так казалось, но у меня вот образ такой был всегда этих садов. В моем детстве много мы вот в этих садах были. И вот, вы знаете, казалось, что как будто Адам, вот на, Адам, вот тебе лопата, грабли, и вперед, возделывай, Адам, то есть занимайся. Друзья, но Господь же не об этом говорит. Он же говорит о Эдемском саде. Знаете, не просто давай, Адам, вот тебе трудотерапия, и вперед, и занимайся. Друзья, но это случилось после грехопадения. Это случилось в результате грехопадения. А когда Бог поместил Адама, Он сказал, Адам, ну вот разукрась, внеси свои краски. Мне будет интересно, как ты разукрасишь свой сад. И знаете, что написано? И тогда он приходил к Адаму, и они вместе прогуливались по Эдемскому саду. И Господь говорит сегодня, я хочу сегодня гулять по твоему саду, который ты возделываешь. Я хочу гулять сегодня по твоей жизни, которую ты разукрашиваешь своими красками, в своем браке, в своем хобби, в своих мечтах, в том, что у тебя получается, в том, что тебе нравится, на все, что ты делаешь, словом или делом. Господь говорит, а я хочу прогуляться с тобой по твоему саду и поговорить о твоих мечтах, поговорить о том, что тебя вдохновляет, о том, что тебя воодушевляет, о том, что у тебя получается или не получается. Я хочу участвовать больше в твоей жизни, говорит Господь. Знаете, друзья, вот наша жизнь поистине Эдемский сад, если мы ее разукрашиваем, если мы вносим вот эти краски, если мы приглашаем, прикасаемся к Всевышнему и приглашаем Его в нашу жизнь и говорим, Господь, я хочу, мне нравится эта идея, я хочу вместе с Тобой возделывать Эдемский сад. И мы прикасаемся к Нему, прикасаемся к самому Всевышнему, и вдруг ты начинаешь выздоравливать в своих мечтах, начинаешь выздоравливать в своей жизни, вдруг ты чувствуешь, внутри что-то исцеляется, твой брак начинает выздоравливать, твои взаимоотношения начинают выздоравливать. Друзья, и это потрясающе, когда мы можем не просто в воскресенье поклоняться Господу, но поклоняться Богу всей своей жизнью. Поклоняться Богу всем, за что мы можем Его благодарить. Поклоняться Богу, когда мы кушаем вкусное пирожное и благодарить Господа. Тот, кто не ест пирожное,
тоже этим благодарит Господа и говорит: «Господь, смотри, как у меня хорошо уже получается, я целый месяц не ел никаких пирожен. Слава Господу! И твое сердце радуется для

него. Ты идешь и катаешься на велосипеде, и благодаришь Бога и говоришь: «Господь, как я чувствую себя хорошо». Ты общаешься в своей семье, со своими детьми, в своем браке, и ты говоришь: «Господь, спасибо тебе, что ты дал мне детей, с которыми сегодня мне так хорошо, замечательно проводить время. Господь, спасибо тебе». Знаете, и вдруг расширяется, Царство Божие расширяется в нашей жизни. Аминь. Слава Иисусу! Давайте мы помолимся вместе сегодня с вами. Я верю, что сегодня, когда Господь стучит в наши сердца, я верю, что мы услышали сегодня что-то. Может быть, я понимаю не все ответы и больше, может быть, даже вопросов, и скажешь: «Ну, а как?» Но знаете, ну, услышать Господа, услышать и сказать: «Господь, я хочу. Господь, давай будем говорить с Тобой». И, может быть, друзья, есть сферы вашей жизни, которые сейчас вы увидели, вы думали: «Ну да, я никогда об этом не говорил с Богом. Я никогда не делился с Богом. Я всегда думал, ну это... Разве Богу интересны компьютерные игры? Разве ему может быть интересно? Ты посмотрел интересный фильм, интересное кино, тебе оно понравилось, ты готов его обсуждать с друзьями». Господь говорит: «А я хочу с Тобой поговорить. А что тебя так затронуло в этом фильме?» И ты вдруг начинаешь говорить с Богом: «Господь, знаешь, вот в этом фильме меня так это затронуло, вот в этой книге, которую я прочитал, вот в этой истории, которую я услышал». Ты просто провел с друзьями время и веселый. Внутри себя, может быть, знаете, ты думаешь: «Классно, что у меня есть такие хорошие друзья, что я могу просто сидеть и общаться». И внутри с благодарением ты говоришь: «Спасибо, Господь, за моих друзей». А потом ты идешь домой и внутри себя думаешь: «Господь, а что мне понравилось? Что меня затронуло? Что мне нравится в моих друзьях? Что мне нравится в близких людях?» И вдруг твое сердце начинает звучать благодарением. Знаете, мы прикасаемся к Всевышнему и начинаем выздоравливать. Аминь. Давайте мы останемся вместе. Аллилуйя. Господь, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за слово, которое сегодня Ты посылаешь в жизнь каждого из нас. Я благодарю Тебя, Господь, Боже, за эту истину, которую Ты открываешь для нас. Я благодарю Тебя, Господь, за вечность, которую Ты вдохнул в наши жизни. Господи, спасибо Тебе. Боже, я молюсь, чтобы сегодня нам поистине услышать, Господь, услышать, как Ты стучишь в наши сердца, Боже, и Ты приглашаешь нас прогуляться по этому тенистому саду нашей жизни, Господи. То, что мы разукрасили, то, что мы создали, Господь, то, что радует нас, то, что вдохновляет нас, Господи, во имя Твое. Сегодня, Господь Иисус, мы приглашаем Тебя в наш внутренний мир. Господи, мы приглашаем Тебя в мир наших увлечений, в мир нашей радости, то, в чем мы благодарны Тебе и благодарим Тебя, Господь. Отец, во имя Твое я молюсь, во имя Твое, Господи, всемогущий Бог, сегодня я прошу Тебя, пожалуйста, наполни, Господь, каждую сферу нашей жизни своим присутствием. И сегодня мы хотим услышать Тебя, Отец Небесный. Боже, я молюсь, чтобы сегодня мы оказались способны ужинать с Тобой, как Ты говоришь, что Ты будешь ужинать с нами. Боже, во имя Твое мы выбираем Тебя, Господь, как нашего Небесного Отца, нашего Спасителя, Дух Святой, Ты, который пришел в нашу жизнь, Господи, во имя Твое, чтобы научить нас, наставить нас, вдохновлять нас. Господь, мы молимся, чтобы нам развить эти дружеские отношения с Тобой, Господи, знать, слышать Тебя и все, что мы делаем, все, что вдохновляет нас в нашей жизни, Господь, пусть это звучит для Тебя. Боже, все, что мы делаем, все, что приносит нам радость, Господи, пусть это будет в благодарение Тебе, Отец, во имя Иисуса, что бы мы ни делали, словом или делом, Господи, сегодня мы располагаем свои сердца, чтобы прославлять Тебя, поклоняться Тебе и благодарить Тебя. Господь, во имя Твое я молюсь, во имя Твое, Господи, я ходатайствую сегодня, пусть Твоя слава явится, Господь. Боже, пусть Твое Царство, Господь, умножится в нас. Боже, да умножается здоровье в наших телах, в наших сердцах, в наших мыслях, Господь. Боже, да умножается здоровье, которое Ты даровал нам. Боже, во имя Твое мы благодарим Тебя, Господь, за жизнь каждого из нас, Боже. Благодарим Тебя, Господь, за этот Эдемский сад, Господь, в который Ты поместил нас. Во имя Твое, Господи. Спасибо Тебе, Отец. Да будет имя Твое благословенно. Да будет имя Твое прославлено, Господь. Да будет имя Твое возвеличено. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь, друзья. Аминь. Пусть Бог благословит вас.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады приветствовать сегодня здесь каждого из вас. Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube и в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, скажите, доводилось ли кому-то из вас в жизни переживать предательство? Чувства, которые мы переживаем в этот момент, они, наверное, запоминаются надолго. На первом этапе предательство опустошает душу, затем приходит обида, гнев, и лишь спустя некоторое время может прийти прощение. Предательство часто вызывает ассоциации с ударом в спину. Подобный поступок вызывает боль и шок. Что делать, если мы оказались в подобной ситуации? Как исцелиться? Многие люди, претерпев предательство, они видят лишь в нем негативные последствия. Отчасти это так и есть. Но как предательство может сделать нас сильнее и успешнее? Давайте мы эту тему разберем на примере одного библейского героя – Иосифа. И для этого я приглашаю на эту сцену священнослужителя, доктора практической теологии Дмитрия Булатова. Встречайте! Дмитрий, привет.
1: Да, Вадим, здравствуй.
0: Итак,
1: здравствуйте.
0: Как предательство, как выйдя из предательства, можно стать успешнее?
1: Ну, на самом деле, кто-то может стать успешнее, кому-то это может оказать содействие его становлению как личности. Для кого-то это может быть слишком сильным ударом, у всех по-разному. Но, наверное, мы вот и поговорим сегодня о том случае, когда предательство помогло человеку стать другим немножечко.
0: Отлично. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы, поднимайте руки, либо вы можете свои вопросы записывать у себя на листочках, а позже в рубрике «Вопрос-ответы» сможете их задать. Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете написать нам свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого в прямом эфире мы эти вопросы обязательно передадим нашему ведущему и постараемся на них ответить. Ну что, Дмитрий, я передаю тебе слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Друзья, мы сегодня вместе с вами разберем одну библейскую историю. Это достаточно большая библейская история, мы поговорим лишь только о ее части сегодня. Наверняка вы слышали о таком человеке, как Иосиф, библейском герое, как Иосиф. Слышали, читали, у него очень интересная судьба. И мы вместе с вами сегодня будем читать книгу «Бытие», 37 глава, и посмотрим, что с ним случилось и как то, что с ним случилось, помогло ему вырасти, помогло ему стать другим человеком. А может быть, он уже и был таким человеком, просто помогло ему возрасти немножечко. Как вы, наверное, читали в Библии, Иосиф – это сын Иакова, один из младших его сыновей. Вообще, судьба его достаточно была непростая. Он родился в семье, где не все было идеально. Вы помните, что Иаков однажды обманывает своего отца, обманывает своего брата. Он был достаточно тогда уже взрослым человеком, ему было около 70 лет. Иаков, это отец Иосифа. Но он совершает вот этот обман, он пытается силой получить благословение, после чего его родной брат хочет его убить, и он вынужден бежать. И он бежит к дальним своим родственникам и останавливается у них. И там, как говорится, встречает свою судьбу. Он работает, соответственно, человек, прежде чем создать семью, должен был что-то иметь, а поскольку он убежал как беглец вообще практически ни с чем. 7 лет он работает, потом он там полюбил девушку, Рахиль он полюбил, как вы помните, ее отец Лаван в день свадьбы подменял. Вместо Рахили дал в жены свою другую дочь, старшую дочь Лию. И потом, вы помните, что Яков должен снова был 7 лет работать, отработать для того, чтобы все-таки жениться на той девушке, которую он любил. И когда вот все-таки, ну, когда он женился, все-таки вот, вот это вот соперничество между двумя сестрами, да, сначала рожает Лия, Рахиль не рожает, потом снова рожает Лия, Рахиль не рожает. И вот в конце концов родила Рахиль. И родился Иосиф, вот тот самый человек, о котором мы будем говорить. Но до этого уже были дети у Якова, вот от Лии были, от служанок. В общем, это была не лучшая семейная ситуация, это был не лучший, так скажем, момент. То есть вот это вот соперничество, в котором рождается Иосиф. И вы понимаете, что в связи с тем, что Иосиф рождается от любимой женщины, рождается при вот, вот в момент вот этих вот обстоятельств, когда Рахиль не могла долго родить, и все. И поэтому он особым образом относится к Иосифу, особо его любит. И вот, ну, это ребенок такой, которого с детства начинает... Что начинает? Как обычно родители к таким детям относятся? К своим любимчикам? Да, они их балуют, да? Получается, что на фоне других Иосиф постоянно выделяется, Иосифу все, а другим чуть меньше, Иосиф, Иосиф, Иосиф, а все другие тоже хорошо, но Иосиф, вот. И, конечно, когда подросток растет вот в такой атмосфере, он вырастает каким человеком? Хорошим, да? Но мы посмотрим, каким действительно вырос Иосиф. 37 глава книги Бытие. «Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской. И вот житие Иакова. Иосиф, 17 лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валы, сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их». Вот эта история, которую я сейчас прочитал, она уже происходит спустя, как вы поняли, 17 лет, с момента, как Иосиф родился, да? Уже Иаков вернулся в то место, откуда он убежал после того, как обманул отца в момент благословения. Он возвращается туда, он вот только вернулся. Получается, что прошло достаточно много времени уже, да, получается,

получается, вот, ну, как бы вот вернувшись на это место, вот история происходит там. И написано, что он пас вместе с братьями своими, да, сыновьями Валы, сыновьями Зелфы и сыновья Лии тоже там были. Получается, вот, что... А он как бы вот здесь описывается один, а все другие братья, получается, братья родные по отцу, но не родные по матери. И еще здесь как бы такой момент интересный в конце этого стиха. Говорится, что доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Хороший был человек, да? Надежный. Отец его любил, потому что все, что нужно... Ну, во-первых, что это говорит? Во-первых, если он доводил худые слухи, значит, было что доводить. Согласитесь? Раз он доводил худые слухи, значит, было что говорить. Братья Иакова, дети Иакова, старшие братья Иосифа, они не были святыми людьми, они были... Не знаю, что они там делали, но если ему 17, они были намного старше, видать, было. И, в общем... Иосиф их постоянно сдавал своему отцу. Но с третьего стиха мы читаем, что Израиль любил Иосифа. Вот третий текст красиво, да? «Любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его». Я упустил одну такую деталь, очень важную. Мама Иосифа к этому времени уже умерла. По дороге, когда они возвращались из дома Лавана, очень долго возвращались, жили еще в других местах. И вот когда они шли уже в то место, откуда Яков убежал, мама родила еще одного сына, это Вениамин, брат Иосифа, но в природах она умерла. Получается, что Иосиф еще уже на данный момент живет без мамы. И вот, и, конечно, Израиль любил Иосифа. Почему? Да потому что сын старости, потому что сын от любимой женщины, да потому что мама его умерла, да потому что все... С Иосифом вот это, ну вот бывает такое, что родители так вот выделяют какого-то ребенка. И я не говорю, что они правильно делают. Наверное, ребенку не совсем от этого и хорошо в будущем становится. Вот. И написано, что сделал ему, в третьем стихе, сделал ему разноцветную одежду. Получается, что отец еще и выделил его, ну, если у всех, ну, это сегодня мы. У кого какая одежда, все, как, все кому как нравится, тот так и одевается. А раньше одежда была более-менее однотипной, да, там, и вот он ему шьет особую одежду, разноцветную одежду, как, может быть, какому-то князю, может быть, так сравнить, если вот, ну, такую можно привести аллегорию, как бы, сравнение. И в четвертом стихе мы читаем, что, конечно, такое отношение отца к Иосифу, оно не могло не вызвать... Как вы считаете, братья, как относились к Иосифу? Плохо. Ну вот если бы у вас был такой брат, которого папа очень сильно любит, и ему все, а вам чуть меньше, как бы вы относились? Да, во всяком случае, какое-то чувство несправедливости, как минимум какое-то чувство несправедливости, вот оно бы наполняло наше сердце. И мы читаем, что «И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно». Жестко, правда? Родной брат ведь все-таки. Написано «возненавидели». Не просто там какое-то чувство несправедливости, а так серьезно. Так возненавидели, что не могли говорить с ним дружелюбно. Но интересно, что происходит дальше. Дальше история развивается еще более, так скажем, радикально, не в пользу Иосифа. Написано, что «и видел Иосиф сон». Дальше вмешивается Господь, и кажется, что почему? Почему Бог именно вот таким образом вмешивается? «И видел Иосиф сон и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более». Получается, Бог дает Иосифу какой-то сон. Он его братьям рассказывает. Братья послушали, сказали, это что, вообще, что ли? И в шестом стихе мы читаем, далее с шестого стиха мы читаем, какой был сон. «И сказал им, выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, а вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». Получается, ну,
снопы там, сено они складывали, запасали, да, там они вот как. И получается, что его сноп стал прямо, а все остальные снопы. И братья поняли, что вот этот сноп кто? Иосиф, а они? И что? И, конечно, они возмутились, и, конечно же, им это все не понравилось. Интересно, что, вот я сейчас скажу такую мысль, что эти сны были пророчеством о спасении. Потому что если мы смотрим на эту историю чуть в будущем, мы видим, что эту семью ожидали серьезные проблемы, ожидал большой голод всех людей. И вот эти сны, они рассказывали, каким образом Бог спасет эту семью. Но получается, что эти сны были пророчеством о спасении, но были восприняты как оскорбление теми, о чем спасение они говорили. То есть братья Иосифа, они должны были быть спасены Иосифом в будущем, будут спасены Иосифом в будущем. Они придут поклоняться, мы будем разбирать это чуть позже вместе с вами. Но сегодня этого никто не видит. Сегодня эти сны были восприняты как оскорбление. Ты что, Иосиф, ты вообще, что ли, как ты? И ты говоришь, что это Бог тебе это видение дал. И ты хочешь сказать, что это от Бога сны? Да ты вообще, у тебя совсем крыша не съехала? Не слишком ли ты вообще возгордился? Не слишком ли ты вообще... Ты как к нам относишься? Мы твои старшие братья, ты себе такие вещи позволяешь. Вот. Но на самом деле сны были от Бога. И на самом деле... Сны были провокационными. Сны провоцировали, правда? Сны провоцировали братьев, по-другому никак. И эти сны допустил Бог. И чуть позже мы скажем, почему и как они помогли Иосифу стать другим человеком. Продолжаем читать с 9 стиха. «И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим». Иосиф был открытый человек. Нет бы промолчал. Ну, раз тебе такое снится, помолчи там спокойно. Нет, он такой, а вот мне еще сон приснился. И говорит, вот я видел еще сон. Вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне. И он рассказал отцу своему и братьям своим. И побронил его отец его и сказал ему, что это за сон, который ты видел? Неужели я и мать твоя, и твои братья придем и поклонимся тебе до земли. Всем было понятно, что символизировали эти сны, да? Луна, солнце, звезды, 11. Если братьев было всего 12, а Иосиф, да, и все остальные братья ему поклоняются. Вот, тем не менее, Бог избрал Иосифа и дал ему эти сны для того, чтобы возвестить, что будет в будущем. Но даже отец его побронил, никакой поддержки он не нашел, братья досадовали на него, а отец заметил, да, 11 текст, братья досадовали на него, отец заметил это слово. Несмотря на то, что братья возненавидели, даже отец побронил, отец заметил, обратил внимание на это слово, и где-то там у себя его в сознании сложил. Вот у меня в связи с этим вопрос такого характера. Вот интересно, что думал Иосиф, когда видел эти сны? Что чувствовал Иосиф, когда одевал вот эту одежду? Когда, может быть, по простоте душевной, а может быть, умышленно, Бог меня выделил. Отец меня выделил, и он с искренней радостью или, может быть, какой-то внутренней незрелостью или, может быть, даже гордостью идет к братьям. Как он ходил в этой одежде перед ними? Вы бы вообще, если были Иосифом, одевали бы такую одежду перед своими братьями, которые вас прям только и ждут момента, когда разделаются с вами или как чего? Интересно, что вот эта вся история говорит о том, что что-то говорит нам об Иосифе. И конкретно я вот предлагаю вам такую мысль, что сердце 17-летнего подростка, Иосифу было 17 лет, оно не может быть свободно в подобной ситуации от естественной гордыни. Вот эта вот некая незрелость Иосифа, она здесь прослеживается. И хотя он был искренен, хотя, может быть, он это воспринимал
о, Господи, это от тебя, отец меня любит, о, это и вот ты мне такие сны не спаслал. И все это, конечно, не могло не спровоцировать зависти, злобы. И теперь, как мы уже сказали, в будущем всю эту территорию, всю вот эту местность, где они жили, ждал серьезный кризис. Теперь, чтобы спасти семью Иакова от будущего голода, нужно было спасти Иосифа от гордыни. Чтобы в будущем спасти семью Иакова. А вот вообще, почему эта семья, немножко отвлечемся, я вам скажу, почему вообще эта семья в Библии имеет особую роль. Вообще семья Иакова. Потому что из семьи Иакова потом появится позже Божий народ. Народ израильский. И зачем Богу нужен был Божий народ, народ израильский? Потому что из этого народа на нашей земле должен был появиться Мессия. Должен был родиться Иисус Христос. Он должен был прийти именно из этой семьи. И вообще, когда Бог сначала призвал Авраама, и потом у него появился там один сын, потом вот Иаков, потом 12 колен от Иакова. Это была Божья задумка, чтобы через этот народ в будущем пришел Христос. Поэтому здесь все вот так вот замешано. Бог не просто так вот. Эта история не просто о семье Иакова. Это семье. Это история о Божьем спасении, которое он позже осуществит через этот народ. Ну, мы читаем с вами дальше. В общем, мы увидели контекст, увидели, немножечко попытались прочувствовать, в какой обстановке рос Иосиф, ну, вообще, какое у него было детство, какие, может быть, он травмы в детстве психологические получал, и как вот у него сейчас вот это все было. И дальше мы читаем. «Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем, и сказал Израиль Иосифу, братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». И отвечал ему, вот я. И сказал ему, пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, и цел ли скот, и принеси мне ответ. И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем. Интересно, что братья, значит, пасут скот, а Иосиф где? Дома. Иосиф дома. Что это говорит еще раз? О чем это еще раз говорит? Ну, это говорит о том, что вот как отец к нему относился. Не отпускал он его. Вот сына Рахили, которого он любил, он вот просто не отпускал. Но братья так долго задержались, что он стал за них волноваться. Но на самом деле было о чем волноваться. Во-первых, это чужая земля, чужие народы. А во-вторых, это пустыни, хищники, там все что угодно могло произойти. И он посылает его. Вот здесь написано, что из земли Хевронской в Сихем. Я попытался по карте посчитать, сколько это было километров. И мне показалось, может быть, я немножко ошибся, но мне показалось, что это около 150 километров. 150 километров. Он туда поехал. Не на автомобиле. И не на самокате. И даже не на верблюде. Он туда пошел пешком. Сколько нужно времени 17-летнему подростку, чтобы пешком по жаре пройти 150 километров? То есть вы можете представить себе, как они жили. Братья пошли пасти в Сихем. 150 километров от дома они ушли. А ушли они, соответственно, со стадами. И поэтому их дома не было уже достаточно долго. Достаточно долго. Может быть, уже вообще сезон пасти кончился, они должны были уже вернуться, а вот они еще пока задерживаются. В общем, он прошел эти 150 километров, а когда он пришел, он увидел, что далее мы читаем, что нашел он некого блуждающего в поле и спросил его, и нашел его некто блуждающим в поле, Иосифа нашел, и спросил его тот человек, говоря, чего ты ищешь? Он сказал, я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут. И сказал тот человек, они ушли отсюда. Да, ибо я слышал, как они говорили, пойдем в Дофан. И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. Я считал, это еще где-то 20 километров. Нормально, да, 150 километров прошел, их там не нашел. И еще 20 километров. Ну, в общем, он шел, понятно, до туда не один день.
Конечно же, наверное, у него была с собой еда, наверное, у него была с собой вода. Наверное, они знали места, где это можно все было пополнить, где можно было там, налить

воды дополнительно. Но тем не менее, наверное, Иосиф все-таки устал, когда он наконец-то увидел своих братьев. Но написано, что не просто он их увидел. С 18 стиха начинается развязка этой истории. «И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его». Вот она, развязка. Иосиф со всей добротой, со всей своей наивностью идет за 150 километров, потом еще 20. Возможно, он забыл где-то лишний раз перекусить для того, чтобы побыстрее побежать к братьям и знал, что они там его, конечно же, накормят. Но когда они его увидели, они сказали друг другу: «Вот идет сновидец, вот идет сновидец. Пойдем, теперь убьем его и бросим его в какой-нибудь ров и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». Интересно, есть такой автор, Иосиф Флавий, написал книгу «Иудейские древности и иудейская война». И вот в книге «Иудейские древности» он предполагает такую мысль, что братья специально не вернулись домой вовремя. Братья специально задержались, вынуждая отца послать Иосифа к ним. И на самом деле они как бы его ждали. Они ждали, что вот сейчас он должен прийти, и они ему отомстят. То есть братья вот эту месть затаили уже давно. Разноцветная одежда, сны, отношение отца к нему, как к любимчику, все это спровоцировало Ну, отомстить ведь можно по-разному, правда? Ну, можно как? Можно не разговаривать, можно там, ну, что угодно можно сделать. Но убить родного брата, задумать это, уйти там где-то, что никогда отец не проверит, никогда не найдет. Конечно, он не пойдет в Сихем там куда-то искать, проверять, когда братья скажут ему обо всем этом. Вот такая история. 21 текст. «И услышал сие Рувим и избавил его от рук их, сказав: не убьем его. И сказал им Рувим: не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки на него не налагайте. Сие говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его». Получается, ров, который они кинули, это, скорее всего, была такая цистерна, специально выбитая или сделанная в скале, может быть, в какой-то, которая во время дождя наполнялась водой. Но написано, что она была без воды. И они его туда бросили, ему, скорее всего, было трудно оттуда выбраться самому, без подручных средств, без лестницы, там, без веревки, там, вот как-то вот. И они его туда бросили, жара. Понятно, что он там тоже, ну, тоже мог прожить какой-то определенный короткий отрезок времени без воды. Но Рувим, вот он предположил, что он его спасет. Вот у меня возникает вопрос, почему он жестко-то сразу не обрезал и не сказал: нет, мы его не убьем. Рувим был старший, самый старший, он первый, кто родился среди братьев. Он мог сказать, и, в принципе, все послушали. А он там какой-то хитрый план придумал, сказал сам в уме там: нет, я его спасу. Но с братьями конфликтовать не хотел. Так, да, тоже такой стиль людей, который всем хочет угодить. Или, может быть, он боялся, что братья его не послушают. Но в любом случае Рувиму бы точно ничего не сделали. Точно бы ничего не сделали. Вот. И когда Иосиф пришел к братьям своим, а Иосиф еще об этом ничего не знает. Это вот он подходит, они издалека его разноцветную одежду увидели: о, идет, пестренький, весь сейчас. Да? И, в общем, это все дело задумали. И когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его. Он в разноцветной одежде туда пошел. За 150 километров, не знаю, каким путем, он пошел туда. Но вот о чем он думает? Одежда мне там дал мне отец, я буду ее носить во всех обстоятельствах своей жизни. Да? Когда Иосиф пришел к братьям своим, сняли они одежду, его одежду разноцветную, которая была на нем, взяли его, бросили его в ров. Ров тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб. О! Братец голодный, жаждущий, уставший.
и его туда. А сами сидят и хорошо им. О, мы сделали это. Там сновидец, гад. Теперь от его снов. Почему они так боялись? Они, а может,

как люди делают все со своей стороны, чтобы избежать, уйти от предначертанного Богом, да? Иногда даже прибегая к радикальным мерам, как здесь. А на самом деле всеми своими действиями они, наоборот, исполняли Божий замысел. Но так происходит. Они думают, что они вот избавляются вот от этого, а на самом деле они исполняют Божий замысел. Они как раз делают то, что попытался, ну, то, что задумал Бог, а им даже это в голову не приходит. Ну, далее мы читаем, что они сели есть и взглянули, увидели, вот идет из Галаада караван, смотрите, караван измаильтян, верблюды их несут, там, стираксу, бальзам, ладан, идут они отвезти это в Египет. То есть идет определенный караван торговый, и они идут в Египет, чтобы продать там какой-то товар. И сказал Иуда, еще один человечек появляется, Иуда, это брат, он четвертым родился, да, но тоже от Лии, как и Рувим. И сказал Иуда братьям своим, что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Ну, на самом деле, Иуда тоже, может быть, не намного старше был. Иосиф, он же родился другой мамы, но он родился четвертым, тоже, может быть, вскоре после него как раз рождается Иосиф. Рувим был намного старше. Вот и он дает им умный совет. Что пользы, если мы убьем брата нашего, скроем кровь его? Пойдем продадим его измаильтянам. А руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. По каким мотивам Иуда это говорит, непонятно. То ли он хочет спасти Иосифа, зная, что Иосиф во рве этом погибнет. Он же не знает, что Рувим задумал. Он же не знал, что Рувим-то хочет его тоже спасти. Может быть, он тоже как-то... Лучше пусть он в рабстве, но останется живым. Мы хотя бы руки свои не замараем в нем. А может быть, он просто задумал, ну а что пропадать добру? Продадим хотя бы выгоду какую-то. Ну, в общем, он предложил такой план. Вот. И написано, что они его осуществили. И когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 серебряников. И они отвели Иосифа в Египет. За 20 серебряников. Такая интересная фраза. За сколько предали Христа? За 30 серебряников. А Иосифа продали за 20. Вы знаете, вообще на самом деле Иосиф во многом является неким прообразом Христа. Потому что Иосиф сейчас попадает в землю страдания. Египет для него был землей страдания, потому что он там парень, подросток, его в рабстве. И он страдает для того, чтобы в определенный момент стать спасителем для своего народа. Как и Христос пришел на нашу землю, землю страдания, чтобы потом спасти людей. Ну, в общем, они его продали. Хочется отметить, что вот этот караван, который состоял из мадианитян и измаильтян, тоже были родственники. На самом деле это был двоюродный, троюродный. В общем, Авраам, после того, как у него умерла Сара, умерла супруга, он женился еще раз на Хитуре, и у него вот от Хитуры произошли мадианитяне, а от Агари произошли измаильтяне. То есть фактически караван. И вот это вот автор, парадокс вот этот подмечает. Он говорит, посмотрите, вот народы, которые, ну, которые не избраны Богом для спасения, вот эти два народа, они идут вместе, они не ссорятся друг с другом, они идут вместе в Египет, они уже... А эти родные братья от одного отца фактически они продают Иосифа. Вот, вот так вот бывает. Ну и на самом деле Рувим же появляется. Рувим же пришел, он где-то, оказывается, был, не кушал с ними. Рувим пришел опять ко рву, и вот нет Иосифа. Разодрал одежды свои, возвратился к братьям своим, сказал, отрока нет, а я куда денусь? И взяли одежду Иосифа, закололи козла, вымазали одежду кровью, и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали, не это ли? Вот мы это нашли, посмотри, сына ли твоего одежда? Или нет? Вот и все. И, конечно, Яков страшно расстроился, у него большое горе. И узнал ее и сказал, это одежда сына моего. Хищный зверь съел его, верно, растерзан Иосиф. Разодрал Яков одежды свои, возложил в речище на чресла свои, оплакивал сына своего многие дни. И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его. Но он не хотел утешаться и сказал с печалью, сойду к сыну моему в преисподнюю. И так оплакивал его отец его. Мадиантяне же продали его

Иосифа Потифару, царедворцу, фараонову, начальнику телохранителей. Вот так, кажется, закончилась эта история, этот эпизод в этой большой истории. На самом деле это лишь только начало. И вот вопрос, с которого мы начали, потому что мы говорим об успехе в жизни Иосифа. Получается, Иосиф, будучи подростком, незрелым подростком, выпендрежником своего рода, ну, может быть, по наивности, а может быть, по убеждению, не знаю, как. Но он не мог таким оставаться долго, да? С другой стороны, братья. Нет, нельзя оправдать поступок братьев, как бы Иосиф не выпендривался и не перегибал палку, но он же младший их брат. А где понимание, где сострадание, где, в конце концов, некая зрелость? Ну, в общем, получилось то, что получилось. И вопрос, а где здесь успех? Где здесь успех в жизни Иосифа? Как вот то, что с ним произошло, помогло ему стать успешней? И это вопрос очень, очень непростой. Я хочу прочитать один текст, который лично мне помогает ответить на этот вопрос. Он уже не из 37 главы, он из 39 главы, 4 текст, 39 глава, 4 текст. И мы на этом тексте, ну, разобрав этот текст, мы закончим и встретимся уже в следующей передаче, тоже будем продолжать говорить о жизни Иосифа. Когда Иосифа продали, соответственно, в Потифару, мы прочитали об этом, да, снискал Иосиф благоволение в очах его, написано, и служил. Вот, друзья, хочу на это слово обратить особое внимание. Написано «служил ему», и он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал в руки его. То есть через какое-то время Иосиф, он становится не просто рабом, он становится управляющим в этом доме. Он, с одной стороны, раб, но у него огромные привилегии, у него все есть, но не это главное, вот это слово «служил». Написано, что «служил». Интересно, что вот это же самое слово употребляется в Ветхом Завете, когда речь идет о служении в скинии. То есть в скинии были священнослужители, и они в скинии служили, да? И написано, что Иосиф, по отношению к Иосифу написано, что он тоже служил. То есть получается, что Иосиф, он в рабстве, но он не воспринимает себя как раба, он воспринимает себя как служителя. Интересно, что Христос когда-то сказал, что когда его спросили, кто из вас хочет быть большим, да? Кто больше в Царстве Небесном, его спросили. И он сказал, кто больше служит, тот и больше. Царство Божие немножечко по-другому вот все эти градации выстраивает. Из перспективы Божией, с Божьей точки зрения, больше тот, кто служит. Интересно, что Иосиф воспринимает все, что с ним делается в доме Потифара, все, что он делает в доме Потифара, он делал там наверняка не сразу у него такое привилегированное положение. Может, он и грязную какую-то работу выполнял. Но он воспринимает это как служение. Подход к бытовым вопросам, как к служению, это очень ценное мировоззрение человека. Очень ценное. И далеко не многие его разделяют. По факту, Иосиф слуга или Иосиф раб. Да? А по жизненному мировоззрению Иосиф слуга, в смысле служитель, как священник, служитель. В современной жизни часто бывает наоборот. По факту мы все свободные, но по отношению к жизни, по мировоззрению, очень часто мы рабы. Потому что нас то не устраивает, это не устраивает. Мы от этого зависим, от того зависим. Мы не хотим, ну, воспринимать себя как... Такой момент, даже это вот к вопросу определения в жизни, да, очень правильно, когда мы выбираем профессию или когда мы выбираем основной род деятельности и воспринимаем это как то, что у нас хорошо получается, как то, что этим мы делаем определенный вклад в общество. Мы служим обществу, мы не просто работаем за деньги, мы служим. Вот такое мировоззрение было у Иосифа. И я думаю, что то, что он пережил, это предательство, оно помогло Иосифу все это переосмыслить. И помогло Иосифу вот так вот вырасти. Из мальчика-выпендрежника, из мальчика, который щеголяет в разноцветной одежде и перед всеми на понтах, как говорится, он переходит к человеку достаточно

0: достаточно зрелому, который теперь, что бы он ни делал, чем бы он ни занимался, он воспринимает как то, что он приносит людям или тому Потифару, которому он служит, приносит пользу, как служитель. Вот, друзья, эта история. И сами судите, может ли предательство как-то повлиять положительно на кого-то или нет. Я думаю, что ответ, наверное, очевиден. Да? Кому-то может. А кому-то, друзья, не обязательно переживать предательство, чтобы стать лучше. Потому что переживать предательство – это все-таки тяжело, правда? Но на этом мы закончим с вами нашу первую беседу.
1: Дмитрий, спасибо большое за эту тему. Нам пришли некоторые вопросы, которые мы сейчас тебе передадим и зададим. Также вы тоже можете готовить, ребят, свои вопросы. Итак, первый вопрос. Получается, что успех достигается только через какие-то жизненные трудности?
0: Вот я в конце, вкратце, по-моему, постарался об этом чуть-чуть сказать, что, наверное, не обязательно. Не обязательно. Не для всех. Вот в жизни Иосифа получилось именно так. Но, например, я убежден, не обязательно всем переживать какие-то трудности, чтобы вырасти. Хотя трудности способствуют росту. Опять-таки, не для всех. Кто-то может пережить трудности, но лучше и не станет, и не вырастет из-за этого.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
2: Получается, что в случае с Иосифом предательство — это был Божий план. То есть Бог все так простроил, чтобы потом Иосиф через это, пройдя, стал более успешнее. А можно ли сказать, что сегодня люди, которые переживают предательство, это тоже Божие такое видение, то есть Бог им это посылает, чтобы они стали сильнее? И как насчет тех, кто с этим предательством не справляется? То есть...
0: Ну вот лично мне очень тяжело согласиться с этой формулировкой, что предательство Иосифа — это был Божий план. Но я больше склоняюсь к тому, что Бог допустил предательство. Вот с этой точки зрения, с точки зрения того, что Бог допускает это предательство, это Божий план. А не с точки зрения, что Бог это предательство запланировал. Вот. И действительно, может быть, в чьей-то судьбе сегодня, вот с этой точки зрения, тот путь, которым человек проходит, и те переживания, те предательства, которые в его жизни происходят, это тоже допущено Богом для его роста.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос. Я тоже младшая в семье. И я считаю, что мои родители меня любят больше, чем моих старших братьев. Они очень часто меня обижают из-за этого. Как мне наладить с ними отношения? Ведь я их очень люблю и стараюсь не гордиться так, как Иосиф.
0: Ну, я думаю, что уже ответ уже в этом вопросе отчасти заложен. Не надо вести себя как Иосиф. Да?
1: Я очень люблю и стараюсь не гордиться так, как Иосиф.
0: Вы знаете, наверное, я думаю, вот, что старшие братья там, или сестры, я не знаю.
1: Два брата старших.
0: Насколько они старше? Ведь несмотря на то, что Иосиф тоже был младшим, ведь братья были старшие, но, может быть, тоже не совсем зрелые. Но вообще это нормально, когда в семье... Ну как, я не говорю, что это так должно быть, но это естественно, что когда в семье происходят вот такие моменты. Наверное, братьям тоже нужно дать шанс вырасти. Угу. И когда они вырастут, они переосмыслят. Обычно люди, когда взрослеют и становятся зрелыми, то отношения выравниваются.
1: Становятся умнее.
0: И не обязательно опыт Иосифа в этом повторять, да?
1: Спасибо. Еще один вопрос. Гордость — это страшный порок, это грех? И как Бог относится к гордости?
0: Считается, что вообще гордость — основа греховности, потому что даже Люцифер, когда изначально был Божьим творением именно из-за гордыни, из-за зависти по отношению к Богу, из-за гордости, которую он имел, то есть это действительно страшный порок, и это большая проблема. Вопрос, наверное,

0: подразумевает, а вот Иосиф, он же там, ну, гордился, да, получается, он сам типа виноват, наверное, так. Я бы различал бы гордость зрелую от гордости подростка все-таки. Ну, мне кажется, что это немножко разные вещи, но на самом деле гордость — это плохо, очень плохо.
1: Спасибо
0: большое. Но от нее никто не свободен.
1: Есть еще вопросы, да, пожалуйста? Да.
2: Если мы ставим себя выше других, всегда ли это является гордостью?
0: Не всегда. Ну а что значит ставим выше других? Смотря как. Вот что ты подразумеваешь под ставим себя выше других?
2: Ну вот, допустим, человек может попытаться кого-то научить чему-то, и получается, он ставит себя выше других, а человек, которому он учит, может неправильно это понять и, допустим, подумать то, что этот просто загордился и считает его умней.
0: Да, но человек действительно может быть более образованным, человек действительно может быть более умелым в чем-то. Это же, ну, это же естественно. И когда один учит другого, например, мастер учит подмастерье, там учитель учит ученика, подразумевается, что учитель в чем-то более продвинут, в чем-то что-то он лучше, больше знает, поэтому пытается передать эти знания. И вот здесь совершенно не обязательно, что присутствует элемент гордости или превозношения. Мы ходим все в школу, ходили в школу. Это не значит, что все учителя гордятся перед нами. Они, наоборот, делают все с своей стороны возможное, чтобы нас чему-то научить. Гордимся порой мы, когда идем.
3: То есть я думаю, что есть ситуация, когда совершенно не обязательно. Но бывает и обратно. Человек может думать, что он больше знает, поэтому это делает его гордым. Но вот здесь как раз, вот это я и называю незрелостью.
1: Ну, все, наверное, больше зависит от каждой конкретной ситуации.
3: Конечно, да, от каждой конкретной ситуации.
1: Еще один вопрос, который к нам пришел. Если Бог не хочет, чтобы какой-то человек стал успешным, то как бы человек этого не хотел, он ничего не добьется?
0: Да, это вопрос очень такой философский. Я думаю, что почему Бог должен хотеть, чтобы человек не стал успешным?
1: Ну, например, хорошо, не так категорично, не сейчас, например.
0: Я думаю во многом мы сами решаем свою судьбу. Мы сами вот, ну, делаем выбор и относительно успешности тоже. То есть, ну, о каком успехе мы сейчас говорим? Вот тоже в каком-то там успехе в жизни финансовом, там то, что в обществе принято считать успехом. Вот. Иосиф стал успешным в обстоятельствах, которые не принято считать успехом было в том обществе. Да? Вот. Но бывают обстоятельства, которые от нас не зависят. Иногда мы можем родиться в тот период истории, в контексте каких-то событий, ну, где просто невозможно развить какие-то определенные навыки, может быть, невозможно получить какое-то образование и так далее. То есть, но все равно мы можем с точки зрения истории Иосифа, успех — это мировоззрение слуги, да? Мировоззрение, когда ты все, что ты делаешь это, потому что это приносит пользу другим, пользу обществу. Такого успеха можно всегда в любых обстоятельствах добиться.
1: Спасибо большое. Есть ли еще вопросы из студии?
4: У меня есть вопрос. То есть мы делаем такой небольшой вывод, что у Иосифа была завышенная самооценка отчасти, возможно, потому что он все-таки... Ну, я в этом уверена для себя. Не знаю, как остальные решат. Какая должна быть самооценка умеренная у человека, который пытается чего-то достичь? То есть она не должна, наверное, быть такой заниженной. То есть все-таки если бы Иосиф был как все... он бы вряд ли бы смог выполнить ту миссию, которая ему была предназначена. И какая в итоге должна вот эта быть золотая середина, чтобы она не была супер возвышена и не была занижена?
0: Я думаю, что у Иосифа был какой-то внутренний стержень, очень серьезный внутренний стержень. Он и проявился в обстоятельствах, когда он оказался в рабстве, оказался в Египте, в доме Потифара, и будет проявляться в дальнейших обстоятельствах, о которых мы чуть позже с вами поговорим. И, возможно, та самооценка была она завышенная или заниженная у него, да? Это как раз

0: было тем элементом его незрелости. Он был незрелым человеком. Я бы не связывал его поведение с самооценкой. Ну, напрямую. Может быть, конечно, и с самооценкой, но он был незрел. Но, тем не менее, вот этот стержень в нем был. Поэтому говорить о какой... Конечно, такая как бы золотая середина, здравая самооценка. Самооценка, когда ты себя не уничижаешь и не возвышаешь, а относишься к себе так, как Бог к тебе относится, да? Ну, это, конечно, хорошо. Золотая середина всегда хорошо, но не всегда это возможно. Потому что мы родом из семей, где... Как и у Иосифа было.
1: Спасибо большое, Дмитрий, спасибо за эту тему. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо.

0: Merengue.
1: Из ТВН, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях джазовая группа New Vision, президент Ansel Records Скотт Блэквелл, записывающая артистка Ansel Gina, Private Boys и Limit X. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Слава Господу! Снова мы славим Господа, того, у кого есть все ответы на все вопросы жизни, на все то, что вы ищете в своей жизни. И церковь сегодня на марше. Тело Христово больше не в нерешительности. Мы агрессивно берем то, что Господь хочет от нас. Сегодняшние гости нашей программы готовы доказать это. А сейчас эта песня посвящается вам. Слушайте.
2: Christian soldiers cross the land. We're joining together, hand in hand. Full of power, full of grace. We're here to save the

Один из путей, когда мы можем быть в движении, это наше свидетельство. Писание говорит, что мы победим сатану кровью Агнца и словом нашего свидетельства. Вы должны написать мне, я бы хотел прочитать некоторые из ваших писем здесь, на передаче, чтобы многие могли стать спасенными, услышав ваше свидетельство. И тогда сатана уступит место Господу Иисусу Христу. У нас сегодня много групп. Я говорю вам, мы будем сегодня славить Господа. Церковь действительно на марше. Я хочу, чтобы вы встретились с моим первым гостем. Он как будто бы стоит над всеми этими группами, он ими руководит. Поприветствуйте Скотт Блэквелл. Скотт Блэквелл. Как у тебя дела? Господь действительно дал тебе ответственность, да? Все эти группы... Они уже были у меня в программе, так что я хочу тебе сказать, каждый раз, когда они выступают, мы получаем письма, в которых говорится, что мы хотим, чтобы они снова вернулись. И поэтому вы здесь, все три группы. Да. Бог благословил нас людьми, которые действительно Его любят. Странным образом. У тебя есть название новое для этого евангельского стиля. Да, прежде всего, это Ansel Records. И если посмотреть словарь Ansel, значит «воодушевлять». Я не знаю, что может больше воодушевить души, чем Иисус. И я благодарен своей жене за то, что она придумала это название. Она сегодня не здесь. Она готовится к завтрашней свадьбе. Ее подруга выходит замуж, так что... Да, она бегает повсюду, ничего не делает, да? Я шучу. Да, у нас освященное танцевальное название. Танцевальная музыка — это как будто последняя граница христианской музыки. Эта область музыки еще не до конца открыта для христиан. Это замечательная область, что мы можем танцевать. Конечно, это индивидуальный вопрос. Наша цель — не заставлять церковь верить точно так же, как и мы. Но мы обеспечиваем музыкой, которую слушают подростки и молодые люди. И чем ближе мы к концу века, и мы довольно близко, я чувствую, что... Нужно больше делать, чтобы привлечь больше людей. И мы распространяем нашу музыку, как только можем. Я вот что тебе скажу. Мой первый альбом назывался «Станцуй еще один танец». И все просто радовались, знаешь. Знаешь, у меня есть небольшая история. Когда я был простым парнем в Нью-Йорке, где-то 7 или 8 лет назад, я зашел в христианский магазин. Я зашел в магазин и, просматривая альбом, я натолкнулся на один из твоих, и на нем было написано «Иисус и гром». И я смог найти только этот альбом, и с задней стороны на нем были нарисованы барабаны и клавишные инструменты. И я купил этот альбом, и я исполнял это в Палладиуме. Да, в Нью-Йорке в 5 или 6 часов утра, когда вечера, когда все успокаивались. Это было утром, кстати, да. Я играл эту пластинку. Да, это здорово, этим мы связаны. Да, фактически я пытался достать один из твоих концертов, но я не мог их найти. Здорово. Мы хотим пригласить твою первую артистку. Это Джина Фолио, ей 18 лет, и она из Южной Калифорнии. И когда я впервые ее услышал, я просто воскликнул: «Здорово, Бог сделал так, что мы стали с ней записываться». И она пела в Nitro Praise. Это запись восхваления, которую мы сделали 6 месяцев назад. Это современный... песни танцевального стиля, поп-музыка. Итак, Джина,

0: don't let it pass you by.
1: Хорошо, я в первый раз увидел их в живой записи. Да, мы только прошлым вечером заменили несколько вокалов, это хорошо. Здорово, что вы стараетесь сделать все безукоризненно, ребята. Требуется очень много работы, чтобы все это отрегулировать, конечно. Многие просто приносят свои записи и говорят, я здесь вот для Господа только делаю. Но вы стремитесь к некоторым вещам, которые очень хорошего качества, и это здорово. Мы особенно благословлены с Gina, Limit X и Private Boys. Все эти три группы, они как раз здесь сегодня, все они из Южной Калифорнии. И мы не соперники, у нас нет конкуренции, мы не соревнуемся за то, чтобы продать больше записей, мы просто выступаем перед молодежью и пытаемся самым лучшим образом показать качественную музыку. Да, Private Boys выступает следующими. Да, опять-таки, когда-то я ходил в диско-клуб Flipside, христианский танцевальный клуб, и в пятницу вечером я увидел этих ребят. И я просто сказал, здорово, потому что Бог соединил все эти группы. Потому что это не моя заслуга, это только Он. И эти ребята веселые, задорные, сильные. И недавно, несколько недель назад, мы выступали в церкви. И это прекрасно. Итак, Private Boys.

0: dressing, son, you don't go to work.
1: Я устаю только от того, что смотрю на них. Я говорю тебе, старина, это круто. Таким образом, мы и получаем послание тоже. Это то, что нам надо делать. Нам нужно работать, старина. Я живу здесь, в Лос-Анджелесе, но время от времени я чувствую, что мне хотелось бы жить где-то вблизи небольших домов по приемных, по принятию детей, и купить небольшую ферму и успокоиться, знаешь. Но Господь говорит, что мы успокоимся, когда умрем. Но сейчас у нас должно быть время работать, так что иногда, знаешь, я очень устаю и так далее. Но Господь продолжает присылать таких ребят, как Private Boys. И мы принимаемся за работу. У нас еще одна группа. Она из Уганды, из Восточной Африки. Да, эта программа, эта группа была у нас на программе раньше, это называется Limit X. И благодаря Господу мы... Знаешь, мы были в 12 дюймах от записи, которую они выпустили в Англии где-то 2 года назад. Мой друг, который сейчас работает на нас, прислал эту запись нам из Англии на 12-дюймовом диске. И он сказал нам, нам нужно проверить этих ребят, кто они такие. И сейчас группа Limit X.

Мы все из Африки, но мы славим Господа в Америке. Аминь. И вот как мы это делаем.

Спасибо тебе большое, Скотт, за то, что ты пришел сюда и привел с собой такие группы. И Господь говорит: придите ко мне все те, которые тяжело трудятся, и я дам вам.

Smith!

Дамы и господа, на днях я видел письмо, которое написал молодой человек перед тем, как застрелить себя. И он сказал: «Я не хочу больше быть бесчувственным, опустошенным, одиноким, разочарованным и печальным». И он подставил пистолет к своей голове и в возрасте 17 лет вышибил себе мозги пулями. Брэд Тоттл, подойди сюда. Друг, ты чувствуешь? Что ты чувствуешь, когда ты видишь вытекающую кровь из головы парня? Прежде чем брат Тёрджилл стал христианином, 4 или 5 лет назад он работал в больнице, в скорой помощи. Однажды ночью он увидел страшную картину. И, дамы и господа, и то, о чем он расскажет, случается 20, 30, 40 раз в день в Америке. Послушайте. Однажды я работал в 3-ю смену в скорой помощи, и примерно в 2 часа ночи нам позвонили и сообщили, что скоро доставят 12-летнего мальчика, который только что застрелил себя в голову. Они доставляли его для того, чтобы реанимировать его. Через 10 минут раскрылись двери неотложной комнаты, и они переложили парня на коляску, отвезли его в неотложную комнату, переложили его на стол. И 12-летний мальчик лежал с полотенцем вокруг его головы. Оно было полностью пропитано кровью. Когда убрали с головы полотенце, я скажу, я посмотрел его лицо, и мне было трудно поверить, что там действительно была рана от пули, которую он сам себе всадил. Они положили его на стол в неотложной комнате. Я был там, я стоял рядом с ним и наблюдал, как врачи принялись делать этому молодому парнишке массаж сердца. Врачи вливали лекарства в его тело и кровь. Я видел, как трудились над ним медсестры. Я видел, как все усердно трудились над ним, чтобы сохранить ему жизнь.

И эти ребята 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 лет, они еще и не начали жить. Еще многое можно успеть. И они трудились над ним 3 часа, над 12-летним мальчиком. Я никогда не видел, чтобы они так долго работали над кем-то. Через 3 часа этот молодой человек умер. И мне нужно было прикрепить ярлык его большому пальцу, написать его имя и завернуть его тело в одну из этих саванов. И мне нужно было переложить его на другую тележку, отвезти его в коридор больницы. Мне нужно было войти в лифт и отправиться в подвальное помещение больницы с телом 12-летнего мальчика, который был мертв лишь потому, что он выстрелил себе в голову. Потому что его потрясла жизнь. У него не было надежды, потому что ему не хотелось жить. И двери лифта открылись в подвальном этаже, и мне нужно было вести его через коридор. И мой разум постоянно задавал вопрос: «Почему? Почему?» Я подошел к двери. На ней было написано «Морг». Я взял ключи, чтобы открыть дверь, и я толкнул каталку с ним вовнутрь. И когда заходишь в морг, там так жутко и холодно. Я вошел туда, двери закрылись, и я подошел к морозильнику высотой 2 метра и шириной более 1,5 метра. Я взял ручку, и ручка холодильника была холодной. Я потянул ее и открыл ее. Я взял тележку с телом 12-летнего мальчика, который только что выстрелил себе в голову, и я втолкнул ее в огромный холодильник. И я вышел оттуда. Я закрыл двери холодильника. И после того, покинув морг, я шел по коридору, и я начал размышлять. Ведь не должно быть так. Молодые люди не должны сами лишать себя жизни. И для этого я здесь сегодня. Потому что я гарантирую, что если хоть один человек в этой школе, который подумал, «Моя жизнь не стоит этого, я хочу умереть». Я хочу умереть. Я хочу, чтобы эта стена из бетона символизировала самоубийство. И пусть эта кипа будет пристрастием к порнографии, к никотину, пристрастием к алкоголю. Зачем вы позволите этим химикатам, извращениям руководить и править вами и разрушить вашу жизнь?

Кто может остановить эту боль? Недавно я был в школе, и ко мне подошла девушка и сказала: «Посмотрите, Джон Джейкобс». Она подняла рукава и показала мне самое омерзительное зрелище, которое я когда-либо видел. Ее руки выглядели, как будто они были изрезаны бритвой. Я спросил, что случилось? И она ответила: «Мне было так больно, что я порезала себя. Я пыталась убить». Она взяла огромную бритву и пыталась порезать все свое тело. Не удивляйтесь, в этом месяце я получил 5 писем от ребят, которые пытались порезать себя бритвой. Вы знаете, что они говорят? Кто может остановить боль? Вы слушаете меня? Вы знаете, что мы живем в болезненном обществе? Эти ребята проходят через большую боль. Мне кажется, что все ребята в команде прошли через боль в сердце, или это от наркотиков, алкоголя, одиночества, или еще чего-то, разочарования, депрессии. Я знаю, что многие ребята сейчас смотрят эту запись и размышляют, и они думают: «Моей жизни стоит продолжения». Мы сталкиваемся с сообщениями о самоубийстве практически во всех школах, куда бы мы ни приходили. Молодой человек подойдет к записке о самоубийстве, я даст ее нам. Я собрался покончить с собой вчера вечером, но из-за того, что вы пришли и сказали мне, что я чего-то стою, я не собираюсь этого делать. Не будьте в шоке. 50 миллионов семей ежегодно причиняют вред и наносят раны друг другу. Кто может остановить боль? Давайте будем откровенны. Вы слушаете меня? 7 миллионов детей бросили школы в возрасте от 10 до 15 лет. Вы знаете, что они говорят? Кто может остановить боль? Я каждый день бываю в школах. Почему, вы думаете, они себя убивают? Боль настолько сильна. Кто из вас знает, что сегодня в обществе мы живем, которое заставляет вас соревноваться? Конкуренция. Со времен рождения ребенка все пытаются посмотреть, кто же красивый. Вы знаете, в старших классах, если вы покажете лучший результат на городском экзамене, вы лучше. И если у ваших родителей есть деньги, то они богаты и знамениты, и вы лучше, чем кто-то другой. Если вы в спорте лучше, то вы лучше. Вы знаете, что соревнования, конкуренция порождает боль. Наше общество говорит: если вы будете богаты и будете иметь деньги, то вы будете счастливы. Но почему же так много несчастных среди богатых людей? Они говорят сами себе: «Я богат, но я несчастен». Кто может остановить эту боль? Вы знаете, что более 90% спортсменов разводятся, как только они выходят на пенсию? Знаете, 90% спортсменов разводятся после выхода на пенсию. Знаете почему? Слава — это не все. Кто-то сегодня спросит, кто может остановить эту боль?

Вы понимаете, что каждый человек в этой комнате, кто здесь сегодня находится, спросил, кто может остановить эту боль? Кто может остановить эту боль? Вы знаете, что разрушаются браки. Вы знаете, что люди не созданы для развода. Люди созданы для брака. Ведь люди говорят, «Боже мой, кто же может остановить эту боль?» Я посмотрел в глаза молодому человеку. Его только что оставила жена. Он совершил попытку самоубийства. Он сказал, «Я не могу жить!» Он говорит, «Боже мой, Джон Джейкобс, кто может остановить эту боль?» Дьявол вложил дух самоубийства, дух извращения уже давно в этот мир. И мы не нуждаемся в очередном семинаре или собрании. Что нам нужно сделать, это начать войну, чтобы совершить суд над дьяволом, чтобы он не смог украсть это поколение. Это не поколение потерянных, это поколение восставших. И я заявляю это во имя Иисуса. Когда я сломаю эти биты, я хочу, чтобы вы поверили, что вы не уйдете отсюда такими же, как и пришли. Что Бог сделает что-то в вашей жизни, и что ваша вера будет выше, ваши отношения с Богом будут прочнее. Когда я буду отдавать все свои силы, я хочу, чтобы вы поверили, что Бог тронет сегодня вашу жизнь. И когда вы отсюда уйдете, вы уже никогда не будете прежними. Ваша жизнь изменится к лучшему. Довольно часто у молодых людей бывает представление о христианстве как о религии, которая совершенно нерадостная. Я не могу этого сделать, я не могу это сделать. Вот так они чувствуют. Я не хочу этой религии. Но мы для этого здесь и делаем это все. Это почти как мой отец за меня, и никто другой не может быть против меня. Понимаете, во всем, что я делаю, он воодушевляет меня в моих отношениях, моя любовь к Господу растет, и она переполняется. И поэтому сейчас я действительно знаю, что такое жизнь, я знаю, что делает меня счастливым. Это не религия, и не мир делает меня счастливым, это истинный Христос. Я двигаюсь вперед, и никогда назад. Я употреблял наркотики, алкоголь, профессиональный спортсмен, карьера профессионального футболиста мне не помогла. И мы находимся здесь в Орландо только для одной цели, чтобы повлиять на этот город. Повлиять на этот город, когда мы покинем его, чтобы посеянные семена здесь проросли. В Библии сказано, чтобы мы не стыдились Евангелия Иисуса Христа. Я хочу встать перед вами в Орландо и перед телеаудиторией. Те из вас, кто находится у себя дома, я хочу исповедать, что Иисус Христос есть Господь моей жизни. Но знаете что? Не всегда было так. Как и многие среди вас, которые сегодня пока не знают Иисуса, 23 года я жил вдали от Бога. Как уже сказал Джон, мой отец покинул меня, когда мне было 6 месяцев. Мой отчим издевался надо мной, пока мне не исполнилось 13 лет. Потом мои родители развелись. И знаете, я видел, что причинил дьявол семьям, и мне это противно. Но во имя Иисуса это должно прекратиться. Я пытался заполнить пустоту в своем сердце. У меня не было отца. Я рос без отца, а тот, который был рядом, я о нем говорил, почему он ко мне так относится. Я всегда искал отца. Я много занимался спортом, и каждый сезон у меня был новый тренер, который становился словно отцом. Я искал в нем поддержки и руководства, воодушевления. Но когда сезон заканчивался, он не возвращался вместе со мной домой. Мне приходилось идти к своей семье, моя семья тогда уже была разрушена. Поэтому я и начал употреблять наркотики еще в 9 классе. Однажды я подумал, я просто немного выпью первый раз, ничего страшного. Мои друзья это же делают, я хочу быть принятым ими.
На первый раз приводит ко второму, и второй приводит к десятому. А десятый раз уже входит в привычку, от которой я долго не мог отвыкнуть. Я делал то же самое с марихуаной и с кокаином. Около 3 недель назад в Далласе, Техасе, я видел наклейку на автомашине. Там было сказано: «В поисках вечного алкоголя». Вот что мы ищем. Мы ищем что-то, что будет долго, а не просто несколько часов. В то, что будет продолжаться вечно.

Сегодня мы задаем вам вопрос. Для кого вы живете? Когда вы встаете утром, кому вы отдаете и посвящаете свой день? Посвящаете ли вы свой день Господу в молитву? В молитве? Господь, который умер на кресте ради вас? Или вы встаете в вашем энергичном деловом дне и вы проживаете его без единой мысли об Иисусе, без единой мысли о том, что Он умер ради вас на кресте? Сегодня многие из вас должны принять решение. И сегодня мы просим вас задуматься о том, кто отдал свою жизнь ради вас. Задумайтесь об Иисусе и о ваших с Ним отношениях. Все, кто здесь находится и слышит меня, повторите эту молитву за мной. Повторите эту молитву и примите Иисуса и спасение. Скажите: «Иисус, стань чемпионом моей жизни». Вы не будете прежними, если вы будете иначе относиться к своей жизни. Вы увидите перемены в своей жизни. Вы встретите лучшего друга, который никогда вас не предаст. Вы встретите учителя, которого нет в школе. Все повторите за мной. Все скажите: «Господь, Ты мне нужен. Я не могу это сделать без Тебя. Прости мне все мои неудачи и ошибки. Я исповедую мои грехи. Я знаю, что Ты не позволишь мне проиграть, но Ты поможешь мне победить. И сегодня я выбираю победу. И я исповедую своими устами. И я верю своим сердцем, что Иисус Христос есть Господь. Иисус, стань чемпионом в моей жизни. Иисус, сделай меня чемпионом. Я заявляю, это новое время. Это вечер нового начала. Царство Бога, войди в мою жизнь. И пусть воля Бога будет в моей жизни. Иисус, стань Господом в моей жизни. Во имя Иисуса. Я никогда не буду прежним. Господь Бог, прикоснись рукой к моей жизни. Этот мир не мой источник. Бог является моим источником. И если Бог за меня, да кто же может быть против меня? Если Бог мне помогает, кто же может меня остановить? И с сегодняшнего дня я принадлежу Богу. Я чемпион. Во имя Иисуса. Аминь. Лого силовой команды, возможно, видели картинку моряков, несущих флаг на холм. Вы видели это изображение? Есть картина силовой команды, несущей крест на холм, где говорится: самоубийство, извращение, оккульт, насилие, убийство. И мы говорим: вторжение.

Мы хотим, чтобы вы вошли в будущее вместе с нами. Я имею в виду, что мы не можем это сделать без вашей помощи. Я что-то узнал, знаете, мы не будем сидеть сложа руки и наслаждаться устроительством приятных встреч в церквях по всей Америке. Несмотря на мою любовь к церквям и несмотря на то, что мы должны ходить в церковь, но мы должны вторгаться на территорию дьявола. Мы должны входить в противостояние с ним. Вы что, думаете, что я позволю только группам тяжелого рока входить в определенные противостояния? Ни за что. Бог дал нам инструмент. Я хочу вам сказать, что недавно один из владельцев большой компании тяжелого рока, он сказал мне, Джон Джейкобс и силовая команда. Он сказал, я поверить в это не могу. У них есть потенциал обогнать все эти группы. И, дамы и господа, он сказал, я никогда в жизни не чувствовал себя ближе к Богу. И он сказал, спасибо вам. Спасибо, что вы смотрели. Благословит вас Бог.

Настоящее посвящение — это когда вы остаетесь верны Иисусу, даже когда это становится скучно. Вы заставляете себя быть возгретыми даже в холодной атмосфере. Потому что если у вас нет серьезного настроя, то вы не сможете называться настоящими искателями Бога.

Евангелии от Марка, во второй главе, говорится о том, что Иисус не был в Капернауме несколько дней. И затем, когда Он вернулся, слух об этом быстро разнесся, и слышно стало, что Он в доме. Я с большим воодушевлением читал о такой реакции горожан. Его не было какое-то время, и затем, когда Он вернулся в городе, начался праздник. Я верю, что люди радовались Его присутствию потому, что когда Его не было, люди ожидали Его присутствия. Другими словами, когда конференция закончится и вы вернетесь домой, вам все равно нужно ожидать великого Божьего присутствия, Божьего движения, даже если вы не услышите колокольчиков и дудочек, которые вы слышали на этой неделе. Самое трудное, что вам предстоит дома, это в буквальном смысле заставить себя быть возгретым внутри, в этом светском обществе. Конференция РЭМП может быть лучшим, что было в вашей жизни, но она может быть наихудшим, что было в вашей жизни, если ваше служение Иисусу будет целиком зависеть от всего того, что есть здесь. Когда вы вернетесь домой, заставляйте себя слушать музыку поклонения, заставляйте себя быть возгретым в холодной атмосфере. Вернувшись домой, вы можете встретить религиозных людей, которые будут не рады тому, что вы восхищены Иисусом. Служения в вашей церкви могут быть скучными, поклонение может быть не таким, как здесь, но вы должны поддерживать внутренний огонь, даже когда внешне все не так здорово, как было здесь. В вашей церкви не будет Перри, который возлагал на всех руки. Танцевальная группа «Избранные» тоже не поедет в ваш город. Поэтому заставляйте себя хранить этот огонь. Я знаю, что это самое трудное. Настоящее посвящение — это когда вы остаетесь верны Иисусу, даже когда это становится скучно. Это когда вы просыпаетесь, молитесь целый час, но ничего не чувствуете. Но на следующее утро вы снова просыпаетесь и молитесь целый час. Вы продолжаете молиться даже тогда, когда нет никакого восторга и воодушевления, какие бы ни были конференции. Потому что если у нас здесь нет такого серьезного настроения, то мы не можем называться настоящими искателями Бога. Библия говорит, что слух о возвращении Иисуса разнесся очень быстро, и дом, где Он остановился, наполнился людьми до отказа. И вот четверо друзей принесли парализованного человека, но, подойдя к двери, они не смогли пройти внутрь сквозь толпу людей. Когда я читаю эту историю, я всегда возмущаюсь тем, что люди даже не подумали о том, что нужно дать пройти этим друзьям. Они не озаботились тем, чтобы помочь этим людям. Они совершенно не были обеспокоены тем, чтобы пропустить этих людей, которые пробирались не просто так. И далее мы читаем, что в доме было много книжников и фарисеев. Дом был наполнен людьми, настолько ослепленными собственной религией, что они даже и не подумали дать дорогу настоящим искателям Божьего присутствия, людям, которые в данный момент наиболее всего нуждались в Боге. Я хочу, чтобы сегодня вы запомнили одну очень важную вещь. Когда вы вернетесь к себе домой, и множество религиозных людей закроют вам дверь к Иисусу, у вас будет два варианта действий. Вы либо остановитесь и уйдете, либо найдете другой вход в дом. Четверо друзей забрались на крышу, разобрали эту крышу и спустили больного вниз через крышу. И затем они получили то, что им было нужно. Вернувшись домой, вам, возможно, придется искать другой вход. Вашему пастору может не понравиться, что вы громко воздаете хвалу в церкви, и вам придется либо сдаться, либо искать другую дверь. Я помню, как я был крещен Святым Духом. Я постоянно молился на иных языках, и вот я пришел в свою церковь. А там мне сказали, что это не Святой Дух, а дьявольский. Там мне сказали, что я одержим демонами, и мне срочно нужна госпитализация. А родители думали, что я просто сошел с ума. Друзья в школе больше не хотели со мной дружить.
Товарищи из баскетбольной команды больше не хотели иметь со мной никаких дел. У меня было два варианта — либо все бросить, либо найти другую дверь. И если я не могу делать это в церкви, то я буду молиться у себя в доме, в машине, я буду молиться в лесу. Я могу делать это один, в тайне. Кому-то из вас придется искать другой вход, потому что найдутся те, кому не понравятся перемены, произошедшие в вас. Также, если вам постоянно будут нужны костыли, такие как большие конференции, громкая музыка и хороший проповедник, то это значит, что вы даже близко не подошли к вере. Ваша вера должна основываться не на конференциях, а на том, что Иисус Христос из Назарета коснулся вас. Конференции проходят, но нельзя переставать поиски Бога. Поэтому вам нужно определиться еще до того, как вы будете поставлены перед выбором. Когда вы вернетесь домой, вы можете столкнуться с тем, что ваши друзья отвернутся от вас. Знаете, как вместо друзей получить врагов? Нужно просто загореться любовью к Богу. И они станут врагами. Я возвращаюсь к той истории. Люди не хотели давать им дорогу к Иисусу. Иногда, когда люди не освобождают место, вы сами должны найти какой-то путь. Я часто прошу, чтобы люди рассказали мне о своих молодежных ячейках. И они рассказывают. Я привез своих ребят на конференцию, Бог коснулся их, они зажглись, всю дорогу домой они молились и постились, потому что тратили все свои деньги на книги. Но все же, когда они заходили в автобус, многие люди падали от Божьего помазания. Бог двигался, и это было чудесно. Но когда они в воскресенье пошли в церковь, пастор с диаконом запретили им там молиться. Именно так. И когда вся молодежная ячейка ушла из церкви, это была катастрофа. Послушайте, это несерьезно. Если вы по-настоящему зажглись до костей, то никто не сможет отговорить вас. Никто. Я ищу в этом зале именно таких людей, кто получил не просто легкое эмоциональное

эмоциональное прикосновение, а кто получил огонь Божий в своем сердце и в свои кости. И совершенно неважно, поддерживают вас или нет, вы будете служить Иисусу. Рады вам будут или не рады, вы все равно будете служить Иисусу. Никто не сможет погасить этот огонь. Легкое эмоциональное прикосновение можно легко вышибить, но если он коснулся ваших костей, никто не сможет выключить это. Когда вы вернетесь домой, вам нужно будет делать только одну вещь. Вам нужно подбрасывать дрова, постоянно их подбрасывать, чтобы огонь не погас, подбрасывать дрова. Хождение с Богом — это совсем не сложно. Нужно просто каждый день подключаться к этому огню, подключаться к тому, что Бог сделал для вас. Даже если Бог дал вам мечту сегодня утром, подключайтесь к ней каждый день. И даже если все, кто с вами был на этой конференции, затем сойдут с пути, не поддавайтесь их примеру, оставайтесь верны. Если все бросят это дело, вам нужно следить за огнем. Делать это гораздо сложнее, чем просто говорить об этом. Если уже не будет так весело, как было, если все друзья отпадут, что вы будете делать тогда? Как вы тогда отреагируете? На конференции все замечательно. Все друг друга любят и все плачут. Но что вы будете делать, если потом все ваши друзья отпадут? Как вы на это отреагируете? Вы тоже упадете вместе с другими или все-таки вы немножко поборетесь? Я вам гарантирую, Иисус сотрясет все, что может быть сотрясено, чтобы то, что не пошатнется, осталось. Я научился тому, что если в нашей жизни кто-то сотрясается и отпадает, значит, нам не нужно для нашей судьбы, чтобы этот человек шел с нами дальше по жизни. Господь убирает только те вещи, которые вам не будут нужны. Итак, я рассказываю историю дальше. Четверо друзей каким-то образом забрались на крышу, и они затащили туда своего парализованного друга. И когда его опустили к ногам Иисуса, он исцелился. Интересен факт, что когда Иисус увидел этого паралитика, он даже не упомянул о его болезни. Он сказал: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». То есть, другими словами, еще до того, как я дам тебе то, о чем ты просишь, я хочу исправить твои отношения со мной. Иисус сказал: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». И сразу же религиозные люди начали думать: «Он богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Тогда Иисус повернулся и сказал: «Я докажу вам, что имею право прощать грехи». И он сказал паралитику: «Встань и иди». И затем он спросил: «Что легче, сказать ли расслабленному «прощаются тебе грехи» или сказать: «Встань, возьми свою постель и ходи»?» Этим исцелением он доказал свою власть прощать грехи. Так вот, если вы начнете ходить с Господом так, как никогда ранее, это докажет реальность того, что Бог действительно произвел в вас чудесную работу. И вам не обязательно ждать следующей конференции, чтобы воздать Иисусу хвалу. Вы можете сделать это у себя дома, в комнате, без этой толпы, и прямо сейчас вы можете это сделать. Ведь наша цель не собрать толпу, а заразить любовью к Иисусу с нами и без нас. Вы можете говорить людям, что Бог коснулся вас и сделал с вами чудесные вещи. И люди смотрят все-таки не на слова, а на ваше хождение с Богом, которое изменилось. Потому что свидетельство не так сильно, когда кто-то рассказывает о нем. Свидетельство гораздо сильнее, когда вы видите перемены в жизни этого человека и видите их невооруженным глазом. В книге «Деяний» есть история, как один человек, хромой с рождения, сидел у красных ворот храма. Мимо проходили апостолы Иоанн и Петр, и он попросил у них милостыню. Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колени, и, вскочив, встал и ходил, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога.
А вы знаете, этому человеку было 40 лет, и он ходил хромым с рождения. Когда я размышляю об этом случае, то я думаю, каким образом человек, который вообще мог ходить еле-еле, он не просто начал делать маленькие шажки, а начал бегать и прыгать. И у меня, для сравнения, есть две маленькие дочки. Они родились абсолютно здоровыми, и они долго учились ходить, потому что они не умели этого делать. Это каким же сильным было это Божье прикосновение, что тот человек пропустил процесс обучения и сразу же пошел, побежал. Ему не пришлось учиться несколько месяцев, чтобы научиться держаться на ногах. И я верю, что если вы позволите Богу глубоко коснуться вас, то вы тоже мгновенно сможете стать такими, какими Бог хочет видеть вас. Тот человек, он никогда не ходил, но благодаря одному прикосновению он начал ходить так, словно он всю жизнь был здоров, и никогда не было с ним этой проблемы. И я верю, что Бог настолько сильно коснулся вас, что когда вы вернетесь домой, вам не придется иметь дело с постоянными падениями и спотыканиями, с которыми вы сталкивались многие-многие годы. Я верю, что одно это прикосновение поможет вам ходить так, словно вы были здоровы всю жизнь. Я верю, что Бог ускорит ваше обучение. Аллилуйя! И напоследок, я хочу рассказать еще одну историю исцеления из 8 главы Евангелия от Матфея. К Иисусу подошел прокаженный и сказал, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить?» Господь сказал ему, «Хочу, очистись». Мгновенно прокаженный очистился, и Иисус сказал, «Теперь пойди, покажи себя священнику». Я думал о том, почему он сказал пойти показаться священнику, ведь обычно священник осматривал человека, чтобы подтвердить, что он прокаженный и не может жить в общем стане. И вот Иисус очищает прокаженного и говорит, «Иди, покажись тому, кто объявил тебя нечистым, чтобы он увидел, что я сделал для тебя». Подобно ему, когда вы вернетесь домой, вы встретите каких-то людей, которые знали вас как нечистого. И эти люди увидят, что вы стали чистым. Люди, которые знали вас в прошлом, начнут называть вас чистым. И все это благодаря тому, что Иисус коснулся вас и очистил вас на этой конференции. Кто из вас верит, что Бог изменит мнение тех людей, которые знали вас как нечистого? Потому что они увидят, что вы очистились.

0: 51 серия. Большое горе.
1: Чудесное путешествие, правда, Джастин?
2: Конечно, это лучше, чем шторм, застигший нас у Мальды.
3: Мы уже приехали. Угу. Интересно, что происходит в Риме? Я думаю, сэр и профессор Павел смогут нас найти.
2: Конечно, Корки, нам уже пора сходить с корабля и попрощаться с Павлом, Марио и капитаном.
3: Правильно.
4: Вот и прибыли, пора разгружаться.
5: Да, пора разгружаться.
2: Марио, нам пора прощаться.
6: Наверное.
1: Но мы еще встретимся.
4: Пойдем, Марио.
6: Счастливо.
2: Пока, Марио.
1: Пока. Когда мы встретимся, ты станешь капитаном.
3: Пока, Павел, я люблю тебя.
0: Я тоже люблю тебя, Корки.
4: До свидания, ребятки, до
1: пока.
4: Свидания.
2: Пока. А что, если я ошибся, и профессор Бамбл не прилетел?
1: Может быть, они ждут нас неподалеку? Мы же не сообщили им в телеграмме, когда мы прибудем.
3: Где же их искать?
2: Может, им не удалось привести летающий дом в порядок?
1: Вполне вероятно.
3: О, нет, тогда мы не вернемся в наше время.
2: Давайте не горевать о том, что могло бы случиться. Начнем поиски.
3: Точно.
7: Анисим, посмотри, как здесь красиво.
8: Да, но мы заехали слишком далеко, Мариана.
7: Ничего, Анисим, отец разрешил нам. Смотри, мы приехали к холму закатов. Давай взберемся на самую вершину.
8: Ну, если ты хочешь. Погоди.
7: Не могу. Я выиграла. Анисим, поспеши.
8: Хорошо. Мариана, смотри-ка. Это тебе.
7: О, какое чудо. Анисим, скажи, что мы всегда будем вместе. Обещай мне.
8: Да, но я твой слуга.
7: Но это же смешно, Анисим. Ведь ты такой же мой слуга, как я твоя служанка. Мы с тобой выросли как брат и сестра.
8: Я знаю.
7: Главное, что ты любишь меня, а я

0: тебя. Что бы ни случилось, помни это.
1: Скорее уходи! Скорее! А?
0: Что?
1: А?
2: А, простите, мы вас, наверное, напугали.
1: Наверное. Вы же чуть не раздавили нас с Марианной.
2: Простите нас.
3: Это моя вина. Я забыл скалибровать фламдуду. Простите, пожалуйста.
1: Простить?
3: Дело Анисим. В том, что...
1: Ладно.
0: Клянусь, я еще не видела, чтобы дом летал.
3: Мы, собственно говоря, ищем корабль, который должен был причалить в Риме. Но отсюда до порта целых 7 миль.
2: Спасибо. Мы почти достигли своей цели.
3: Правильно. Но если детки приехали, как они могут узнать, что мы здесь?
2: Вот именно.
3: Я останусь, чтобы починить летающий дом, а ты пробеги эти 7 миль и найди детей, понятно?
2: Ну вот...

0: корабль, слава богу. Ах, я бедный робот. А где же все люди? Джастин, Энджи Коркин, вас зовет ваш любимый солнечный онный робот. Где же вы? А, может быть, этот человек знает? Простите, апостол Павел прибыл на этом корабле.
1: Да, на этом. Но Павла здесь нет. Его вели римские солдаты.
0: А где дети, которые были вместе с ним?
1: Как только мы причалили, они ушли искать какой-то летающий дом. А я сумасшедший.
0: Фу! Этот профессор Бамбл виноват, когда же он поймет.
2: Я простудился.
3: Не видно никаких следов летающего дома.
4: А нам надо найти, где сегодня переночевать.
5: Ну что ж, вон какой большой дом. Давайте попросим хозяев впустить усталых путников.
3: Это хорошая мысль, Корки. Стоит попробовать.
1: Как ты смеешь так говорить со мной? Ты забыл, что ты всего-навсего слуга. Может быть, это поможет тебе вспомнить. Вот так.
6: Вот, Арий, пожалуйста, перестань.
1: Не мешай мне.
2: А ты?
1: Никакой раб не сядет на моего коня без моего позволения.
6: Я разрешила сесть ему на коня.
1: Ах, вот как. Забудь о нем, Марианна. Поверь мне, этот малый ничего не добьется в жизни.
2: Я тебе покажу.
6: Но ведь он член нашей семьи.
1: Чепуха. Он был бедным сиротой. И я не одобрял, когда отец взял его к нам.
6: При чем здесь твое одобрение?
7: Ты совершенно права, Марианна.
1: А, отец? Я наказал его, он катался на моем коне.
7: Все ясно. Тарий, послушай меня. Ты мой родной сын, а Анисим мой приемный сын. Вы братья.
1: Нет, отец, я никогда не признаю его своим братом.
7: Тарий, ты бы постыдился.
6: О, Анисим! Дорогой мой.
3: Этот Тарий подлец.
4: Бедный Анисим.
8: Значит, я ничего не добьюсь. Вот увидишь, Тарий.
3: Не уступай Тарию, Анисим.
8: А?
4: Мы пришли поддержать тебя.
8: Кто вы такие?
3: Меня зовут Джастин Кейси.
5: Меня Корки.
4: А я Энджи. Послушай меня, не падай духом. И Бог всегда будет с тобой.
8: Я не верю, что Бог будет со мной. Я вообще не верю в Бога. Так что нечего меня жалеть.
5: Мы просто хотели тебе помочь.
8: Понятно. Вы какие-то не такие, как все. О, вы похожи на тех, кого я недавно встретил.
3: А как выглядели те, кого ты встретил?
8: Один был.

0: Говорящий кусок железа.
1: Это наш робот. А другой как выглядел?
0: Как выглядел?
1: Это был человек с лицом, как у лошади.
0: Да, вроде. Они упали с неба.
2: Ура! Это они!
1: Мы как раз ищем летающий дом.
3: Где они приземлились?
0: Где-то около холма закатов.
3: Ой, вы слышали? Около холма закатов. Наверное, чудесное место для встречи. Как здорово!
1: Надо идти.
4: Ждет наш профессор или нет? Мы идем.
5: Холм закатов. Место наших тайных встреч с Марианой. Но мы с тобой поквитаемся, Тарий.
2: Ура!
6: Ох, вы не представляете, как я счастлив снова видеть ваши лица. Жаль, что я не видел ваш чудесный корабль.
1: Мы знали, что в конечном счете вас найдем.
3: А мы по пути встретили Анисима.
7: Мы видели Анисима и Марианну. Они любят друг друга.
3: Да, но я боюсь, что у них ничего не выйдет.
1: Сэр, как ты думаешь, мы можем им чем-нибудь помочь?
6: А что, если позвать на помощь Павла? Он сейчас в Риме.
1: Его сторожат римские солдаты.
3: Да, но поговорить-то с ним можно, ведь он же у себя дома.
1: Надо пойти к нему и поговорить о том, можно ли что-то сделать.
4: Возьмите меня к моему другу Павлу.
6: Отлично, я пойду с вами.
3: Нет, нет, нет, вы должны закончить ремонт летающего дома, прежде чем куда-то идти.
6: Ну,
7: по делам тебе.
3: А ты следи, чтобы он не ленился.
7: Ну вот.
1: Знаешь, Энджи, Павел молодец, что приехал в Рим.
3: Не забывай, кто его послал.
1: Верно. Но теперь у него будет возможность проповедовать Царство Божье и говорить правду об Иисусе Христе.
3: Посмотри-ка, кто стоит в толпе и слушает его. Филимон, его сын Тарий и Анисим.
1: Да, Павел должен знать, что случилось. Извините.
3: Спасибо.
1: Вот где Анисим.
3: А?
8: Тарий, сын мой, отзовись, Тарий!

0: Тарий, брат мой, о, пожалуйста, не оставляй нас.
1: Не плачь, Марианна.
0: Что же делать, отец?
1: Доктор, он поправится.
2: Молите Господа о милости.
1: О, Господи, сохрани жизнь моему сыну.
0: Не отнимай у меня брата.
3: А? Это ты? Что тебе от меня надо?
4: Анисим, я хочу спросить тебя. Ты хочешь выйти сухим из воды?
5: Жизнь Тария в опасности.
3: Да? Ну я-то тут при чем?
5: Надо же, врет и не покраснеет.
4: Мы хотели помочь тебе, но теперь разочаровались.
5: Ведь это ты ткнул коня Тарии острым гвоздем, так что он встал на дыбы.
3: Да нет, клянусь, я этого не делал.
4: Не притворяйся, сознайся.
5: Ну, может быть, ты просто хотел навредить Тарию и уколол коня. И вот что получилось.
3: Действительно, я хотел уколоть коня Тарии, но...
4: Какие «но», Анисим?
3: Ну, пока я только раздумывал, сделать это или нет, толпа вдруг подалась вперед, и его конь встал на дыбы. Вот как это было. Клянусь перед Богом.
4: Что? Перед Богом? Но ты говорил нам, что не веришь в Бога.
3: Ну, при чем тут это? Клянусь честью, что я не виноват. О,

Марианна. Марианна, ты веришь мне, не правда ли? Ну, не важно, Марианна, что думают другие. Главное, чтобы ты верила в меня. Марианна.

0: Но вы видели, как он это сделал?
1: Мы оба видели гвоздь в его руке.
2: Но мы не видели, как он уколол коня.
0: Значит, улики косвенные.
1: Угу.
2: Знаете, я смотрела ему в глаза, и мне показалось, что он не лжет.
1: Возможно, он все-таки говорил правду.
3: Даже любимая не поверила ему.
2: Она так расстроена.
1: Ну, если мы ошиблись, мы извинимся. Но что мы можем сделать для Тария?
2: Не волнуйся, люди уже пошли к Павлу, чтобы он помог.

0: Теперь я один. Всем плевать. Даже Мариана бросила меня. Она меня презирает.
1: Анисим, скажи, что мы всегда будем вместе. Обещай мне. Обещай.
0: Обещаю. Но она сама мне ничего не обещала. Теперь-то я знаю, почему. Ну что ж, я ей покажу. И ее брату, и отцу.

0: Войдем?
1: Ага.
2: Здравствуй, Филимон.
3: Кто вы такие?
2: Мы друзья Анисима.
3: Правда? Тогда скажите мне, где его найти?
0: Ой, а мы думали, что он сейчас здесь.
3: Значит, вы не знаете.
2: Не знаем чего.
3: Ночью он украл у меня бриллиант и убежал.
2: Ой. Не может быть.
3: Я сам с трудом в это верю, но один из моих слуг все видел. Как будто моя собака укусила меня.
4: Анисим далеко не уйдет. Мы поймаем его и приведем назад.
3: Спасибо. Меня это потрясло. Я так на него надеялся.
2: Это мы виноваты.
0: Мы сказали, что он виноват в несчастье Тария.
5: Нет, это моя вина. Он пришел ко мне за поддержкой. А я отказала.
4: Пожар! Пожар! Горят! Горят! Трава горят! Анисим! Стой! Нам надо поговорить! Анисим, стой! Не подходи близко к огню!

0: Что? Анисим погиб?
1: Да, сгорел дотла, но ваших бриллиантов при нем, увы, не обнаружено. Простите.
2: Я не могу поверить, отец. Анисим погиб.
3: Марианна!
2: Тарий!
0: Тарий! Тарий, сын мой!
3: Отец!
0: Ты здоров! Ты полностью выздоровел!
3: Спасибо Павлу, милости Божьей!
0: Чудесно! Я всей душой буду хвалить Бога!
3: Отец, я переменился душой. Я понял, что был неправ. Я плохо обращался с Анисимом и не признавал его своим братом. А теперь слишком поздно, поздно, поздно, отец.
2: О, Тарий!
3: Поздно. Я виноват в том, что с ним случилось. И теперь нельзя даже извиниться.
2: О, Господи, прости наши грехи, как мы прощаем тем, кто согрешил против нас. Господи, если благодаря чуду Анисим жив, сбереги его. Господи, если благодаря чуду Анисим жив, сбереги его.
4: Каждый день она приходит на холм закатов.
5: Да, в знак траура по Анисиму. Знаешь, я не столько расстроен, сколько разочарован.
4: А я так и не разберу, кто в чем виноват.
6: Я знаю одно, мне очень жаль Марианну.
5: Да?
1: Надо смириться. Жизнь каждого кончается смертью.
7: Умирает только тело, душа бессмертна.
5: Тоже мне утешители.
4: По-моему, вы слишком веселы, несмотря на то, что случилось.
6: Профессор Бамбл, кажется, знает какую-то особую тайну.
1: Чепуха! Не знаю, о чем вы говорите. Я знаю только, что целиком починил летающий дом.
4: Серьезно, правда?
1: На сей раз все будет нормально.
7: Благодаря моей помощи.
1: Видите? Одна добрая новость может поднять всем настроение. Готовимся к старту.
7: Все системы работают.
1: Старт!
5: Марианна, прощай!

Кажется, это сумасшедший летающий дом. Интересно, видели они меня или нет? Неважно. В Риме все думают, что я умер. Отлично, пускай. Когда я разбогатею, я вернусь. Я отплачу за все свои обиды.

0: good news.
1: У меня добрые вести. Очень много добрых вестей и много артистов для выступления. Это передача «Gospel в Америке». Добро пожаловать! У моих первых гостей уникальная история. Их открыли индивидуально на национальном поиске талантов среди колледжей. И потом они приехали в Остин, штат Техас. У каждого разное происхождение. Один исполнял со сцены Метрополитен, Опера Хаус в Нью-Йорке. Другой был директором новостей на телестанции в Брайане, штат Техас. Четыре человека — Кристина, Анджела, Уоррен и Кристиан. Они принесли их общую цель — исполнение музыки для Господа в студию. И вместе они стали группой Eternity.

0: Eternity.
1: О, боже,
2: это здорово. Это
1: so
2: очень
1: good.
2: Хорошо, и, конечно, на это есть причина. Вы новая группа, но вы не собрались вместе обычным способом. Вы не были друзьями из школы или что-то подобное. Вам надо рассказать людям, как это случилось. Разрешите мне вклиниться. Вы поете так прекрасно. Добавить бы сюда хореографию Мотауна. А у нас есть это на другой песне. Правда? Да, тогда я не буду комментировать, пока не увижу это. На самом деле, вам не нужна никакая хореография, вы пели очень хорошо и по хорошей причине, потому что двое из вас с классической подготовкой. Я знаю, что учитель и Эгги. Да, Эгги, бывший комментатор новостей Эгги. А, да, комментатор. Расскажи людям, как же Eternity образовалась, как ваша группа появилась? Как мы говорили с Пэтом, знаете, компания записи стала работать с менеджером группы Eternity. Это название, эта группа существовали давно. Да, как многие другие группы, которые постоянно меняют состав, и они решили, что им нужно 4 новых лица и таланта. А что группа подумала об этой идее? Я думаю, что они уже заканчивали, они все просто разошлись. Они уже занялись другими карьерами и служениями, так что они были готовы уйти. Они оказались не вечными. Да, и так что они хотели организовать группу, которая останется вместе. А так что они провели национальный поиск талантов и нашли нас. И это было примерно 8 месяцев назад, и мы пели с того момента. Это очень скромное заявление. Я узнал, что там было 120 очень талантливых молодых людей, которые приняли участие в прослушивании. Потом отобрали 10, потом выбрали вас 4. Так что... Если эта группа не поет хорошо, значит что-то не так, конечно. Но я знаю, что вы поете отлично, и также мне сказали, что вы нравитесь друг другу. Да, кто? Сегодня хороший день. Мы нравимся сегодня, но это меняется. Но никто из вас не женат. Нет. Это дает мне идею. Ну, знаете, у вас же все равно контракт, чтобы вы оставались вместе. Два парня, две девушки, вы выглядите отлично и примерно одного возраста. Да, и не думай об этом, Пэт. Да, я думаю, двойная свадьба была бы кстати. Ну нет. Вы не думайте об этом. Ты будешь первым, кто об этом узнает. Да, мы пригласим тебя на свадьбу, но у нас больше отношений, как у братьев и сестер. Мы даже ссоримся, как братья и сестры. А, ну понятно, ну это нормально, но не очень часто. Ну и есть братья и сестры во Христе, конечно. Это дает вам хорошую возможность оставаться вместе. И это выглядит хорошо. Но вы думаете, вы будете это делать долго? И вы не думаете, что свадебные колокольчики разъединят вас? Я так не думаю. Я не думаю, что я буду в будущем, конечно, нет. Продолжайте это делать. И, конечно, идеально это источник вашей музыки. Ваши продюсеры также пишут.

песни, не так ли? Да. И я знаю, что и песня «Ангелы летят» уже стала хитом, она в таблице популярности. А что вы споете для нас сейчас? Сейчас мы споем песню «Искупленной кровью». В ней есть привкус соул, ритма и блюза, и я думаю, что она всем понравится. Итак, группа Eternity.

Отличные ребята. И они вместе надолго. Я надеюсь, что вы напишете мне. Вот почему этот адрес появился на моей груди. Потому что я хочу услышать от вас. Я хочу знать, какие артисты вам особенно нравятся и какой вид музыки гаспел вы предпочитаете. И если мы уже приглашали этих, мы сделаем это еще раз. И если нет, мы об этом подумаем. И, может быть, в следующий раз они будут на передаче. И когда вы напишете мне письмо, оно попадет в нашу лотерею. И время от времени мы вытаскиваем письма и отправляем их авторам компакт-диски и кассеты с артистами, которые были здесь. Мы всегда получаем от них записи, и мы можем поделиться этим с вами. Так что принимайте участие. Но вам надо написать. Следующая группа — это трио коренных жителей города Нэшвилл, как и я, с разными музыкальными

происхождением. Они собрались около года назад, и в результате образовалась хорошая гармония современной христианской музыки. Что за фраза? Этой весной они гастролировали с Марком Лоури и Кэфи Триколи. Их новый альбом на World Record был выпущен в марте 96 года. Давайте поприветствуем группу, которая называется Beyond the Blue.

Держу пари, что вы рады, что я занял вам места здесь на программе «Gospel в Америке». Ваше место самое лучшее, даже лучше, чем мое. И, конечно, я хочу услышать от вас. Пишите мне, дайте мне знать, какие исполнители вам больше всего нравятся и какой вид евангельской музыки вы предпочитаете. И мы постараемся учесть ваши пожелания. И не забудьте о других, кому нравятся другие виды евангельской музыки. Мы любим это все. И также не забудьте, что когда вы пишете, ваше письмо автоматически попадает в нашу лотерею. И мы собираем музыку от всех исполнителей, и после лотереи мы посылаем компакт-диски и кассеты тем, кто написал нам. И это можете быть вы. И я, может быть, пошлю вам что-то свое. Я горжусь своей коллекцией, которая называется «Самые милые песни». И, может быть, вы не знаете, что я вырос в церкви, которая любила все великие евангельские песни. И я солировал в них. И начиная с возраста 14 лет, я стоял перед собраниями, сначала маленькими, потом большими, и пел все эти песни. Так что, конечно, я полюбил все эти песни. Однажды они были современными евангельскими песнями, а сейчас они известны как великие песни церкви. И эта песня любима давно вами и мной.

0: сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
1: Здравствуйте, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Дэвид Пайпер. Дэвид, тогда был поздний вечер, и ты услышал голос, который велел тебе пойти и посмотреть на двоюродного брата. Что случилось с твоим братом?
2: Его положили в больницу. Его положили туда потому, что у него был приступ. И врачи сказали, что он не доживет до утра. Я был дома у бабушки, ужинал, и Господь заговорил со мной, четко и ясно. И Он сказал мне, чтобы я пошел в больницу, где Он проявит себя. Он пообещал посетить Ларри и исцелить его, и использовать это чудо для служения, которое я веду в нашей церкви. А я сказал: «Господь, это действительно Ты? Уже поздно? 11:30, может, не надо? 11:30 вечера. Это для меня довольно позднее и неудобное время. Но все же я пошел. Я пошел в больницу, и чем ближе я подходил, тем сильнее ощущал присутствие Божье. Я зашел в лифт и поднялся на 7-й этаж».
1: Когда вы говорите «присутствие Божие», что вы имеете в виду? Что вы чувствовали?
2: Я реально чувствовал славу Божью. Я чувствовал, что вокруг меня меняется атмосфера. Все было наэлектризовано. Даже волосы на голове стали дыбом. Чем ближе я подходил к палате, тем сильнее чувствовалось присутствие Божье. Я понял, что Бог собирается что-то сделать. Когда Бог велит тебе что-то делать, и ты ради этого жертвуешь своим комфортом, неважно, насколько это неудобно для тебя, ты заметишь, что Он обязательно проявит себя.
1: Как реагировали родственники, когда вы вошли?
2: Был поздний вечер, когда я вошел в палату. Уже была почти полночь. Я открыл дверь. Там стояла жена брата, Бетти, и двое детей, сын и дочь. Он был прикован к постели, связан, и был без сознания. Там было много всяких трубочек, разных штук. Родственники удивились: «Что ты здесь делаешь?» Они не знали, что я был полностью прощен и освобожден от всех грехов, и что Бог использовал меня в тот момент в служении.
1: Они знали вас, когда вы были наркоманом и воровали деньги, чтобы купить больше наркотиков.
2: Только то, что я наркоман.
1: Она спрятала свой кошелек?
2: Увидев меня, она попыталась спрятать свой кошелек за спину.
1: Правда?
2: Да. Они знали только прежнего Дэвида. Они не знали нового, другого Дэвида. Они знали, что Дэвид был наркоманом, принимал кокаин, доходя до состояния невменяемости. Дошел до такого состояния, что даже мог воровать деньги у своей семьи, чего только не вытворял под кайфом. Я сказал им: «Я пришел помолиться». А они ответили, что уже молились. То есть, что приходила бабушка и молилась. Но я повторил, что пришел помолиться. Я был настойчив и сказал, что Бог иногда использует меня для того, чтобы помолиться за больных. И она сказала: «Ну что ж, давай помолимся». Мы взялись за руки. Мы все вчетвером взялись за руки. Когда я сказал «Иисус», присутствие Божье чувствовалось так сильно. Я думал, что только я ощущаю эту наэлектризованную атмосферу. Я открыл глаза и, к своему удивлению, увидел голубое облако, окутавшее постель, как туман.
1: Вы что-то подобное видели раньше?
2: Никогда такого не видел. Слышал об этом, но никогда не видел. И я думал, что вижу и слышу это один. Но Бетти, жена Ларри, тоже это видела, и она была удивлена.
1: Естественно.
2: Свет в палате был тусклый, потому что была полночь. Свет горел в туалете. По свидетельству Бетти, по моему свидетельству, по свидетельству ее сына и дочери, комната наполнилась светом, и мгновенно Ларри перестал брыкаться, корчиться, и начал посапывать, как младенец. И как младенец, он заснул и проспал всю ночь. Они утверждали, что я говорил: «Ларри проснется в 5 утра и будет абсолютно здоров».
1: Что же случилось в 5 утра?
2: Он проснулся, пришел в себя, сел и спросил: «Что я здесь делаю?» Пришли врачи, они его развязали, осмотрели. Не осталось ни одного признака приступа. Сейчас Ларри дома служит Богу. Он спасен, рожден свыше, служит Господу в церкви. Через несколько недель он подошел ко мне на служение в нашей церкви.

0: то, что к нему прикоснулся Бог, рассказали всем, всем в церкви. Это было чудо. А я проповедовал в церкви в нашем городе, где совершил все свои преступления.
1: Что люди знали о вашей репутации, о том, каким вы были, прежде чем изменились?
0: Что я был неудачником, наркоманом, которого сажали в тюрьму, помещали в лечебные центры, психиатрические больницы. Я не позволял никому становиться на своем пути. И это все из-за наркотиков. Я был по-настоящему опасен для общества, был тем, кого общество считало безнадежным. Все были уверены, что я плохо кончу.
1: А когда вы были молоды, с вами кто-то говорил о Боге? О чем они говорили?
0: Они пришли, поставили меня перед церковью, тогда мне было лет 12, и пророчествовали, что я буду делать то, что и делаю сегодня. Они сказали, что я буду как Павел, что будут чудеса и знамения, что чудеса будут совершаться через мои руки, и что я переживу то, что пережил сам Павел. И они были правы, их слово было точным. Оно исполнилось ровно через 22 года.
1: А вы стали наркоманом. Любопытно, это пророчество, оно повторялось? Вы думали о нем когда-нибудь или просто забыли?
0: Однажды в 96-м я, как обычно, встал и пошел на работу. И вдруг услышал пророчество. Услышал, как оно звучит. Я тогда курил травку, принимал наркотики, напивался в баре, и все же слышал эти слова. Это продолжалось 7 месяцев. Однажды пришла бабушка и сказала, что они идут в церковь. «А ты с нами пойдешь?» Конечно же, я ее проигнорировал. Я не обращал на нее внимания. Она отправила моего брата с тем же вопросом. Я спросил, кого они собираются слушать. Они сказали, что в город приехал тот евангелист, который мне пророчествовал. И я сразу же согласился пойти с ними. Им не верилось. Они молчали в машине и по дороге в церковь. Никто не проронил ни слова, потому что они вообще были удивлены, что я пошел с ними.
1: Я удивляюсь, что он согласился пойти, но вы удивитесь еще больше, когда узнаете о жидком огне. Оставайтесь с нами.

0: Привет, меня зовут Сидрот, и у нас в гостях Дерек Дэвид Пайпер. В жизни Дэвида был хаос, наркотики и никакого стимула жить дальше. И он встретил в церкви кого-то, кто пророчествовал ему в детстве. Он вышел и молился с этим человеком, все было замечательно. Но знаете, что было дальше? Он не стал узнавать больше о Боге. Он продолжал принимать наркотики. Сидел в тюрьме, лечился в психиатрической клинике. Обстоятельства складывались не в вашу пользу.
1: Да, становилось хуже. Уже наступил тот момент, когда я готов был покончить с собой. Никто не пришел научить и рассказать мне, что я должен делать после того, как принял Господа в свое сердце. Я думаю, самая большая недоработка в нашей церкви — это то, что мы не обучаем новообращенных.
0: Как случилось, что вы пошли на это евангельское собрание к Бенни Хину?
1: В то время, когда я вышел из тюрьмы, продолжал принимать наркотики. Я вспоминал свое прошлое. Мне нужно было освобождение. Я знал, что помазан на это служение, потому что мы сидели в тюрьме, я и другие заключенные. И мы постоянно смотрели программу «Это твой день». Я смотрел на ужасных, диких и одержимых людей, сидевших рядом со мной. Они плакали. Каждый день мы смотрели эту программу о чудесах Божьих. Присутствие Божье наполняло каждую камеру. И я знал, что это настоящее служение. Я знал, если попаду на одно из таких служений, Бог сделает для меня то, что Он делал для других. Итак, я пришел на служение пастора Бенни Хина. Он вызвал меня из собрания.
0: Сколько там было людей?
1: Там было около 10 тысяч или 12.
0: Из толпы в 10-12 тысяч он выбрал именно вас? На вас был такой же красивый галстук?
1: Нет, на мне были джинсы и коричневая рубашка.
0: Почему он выбрал именно вас?
1: Бог показал ему меня. За несколько минут до того, как он меня позвал, я стоял и молился о прощении за все грехи в своей жизни, за непослушание. Это было от всего сердца. Я не просто это говорил. Это было в моем сердце, и я плакал. Дух Святой начал касаться моей жизни. Через несколько минут пастор Бенни вдруг остановился во время проповеди и повернулся ко мне. Мы были довольно близко к сцене, я и мой отец. И служение подходило к концу. И он сказал: «Молодой человек в коричневой рубашке, выйдите сюда». Это было удивительно. «Поднимите его». Он говорил так уверенно. На нем было присутствие Духа Святого. Я не двигался, но двое сильных парней, его охранники, схватили меня и поставили на сцену. Я стоял напротив него. Он велел не двигаться. Он ушел и служил другим людям. И тут он повернулся и пошел по направлению ко мне. Он не сказал: «Дьявол, выйди из него» или «Освободись». Ничего такого. Он сказал три слова. Он сказал: «Отец, помажь его». И когда он сказал это, я ощутил, что жидкий огонь заливает мое горло, потом желудок и дальше.
0: Что это за ощущение?
1: Это было удивительно. Я никогда прежде такого не чувствовал. Никогда. Бог необычным образом коснулся моей жизни, и это было так удивительно. В то утро я ушел из церкви, не завися больше от наркотиков. Я был абсолютно свободен. Я верю в то, что если Бог сделал это со мной, Он может сделать это с каждым. Он всемогущ.
0: А как насчет людей, которые смотрят нас сейчас? С вами-то случай особый. Бенни Хин, великая личность, выбрал вас, молился за вас, и вы освободились. И это замечательно. Но как насчет людей, которые нас смотрят сейчас?
1: Библия говорит, что Бог не взирает на лица, и что никто в его глазах не занимает особенного положения. Я верю в это. То, что Бог сделал для меня, Он может сделать и для людей, которые нас смотрят. И я хочу сейчас сказать зрителям несколько ободряющих слов. Страдают не только наркоманы или алкоголики, но и члены их семей, те, кто с ними связан. Они тоже страдают. Я хочу произнести слова ободрения и надежды. Если те, кого вы любите, принимают наркотики, пьют, находятся в тюрьме, в психиатрической больнице, хочу ободрить вас тем, что Бог совершит чудо и у вас. Поэтому не сдавайтесь. Продолжайте молиться и просить Бога совершить чудо. Потому что мы, Сид, служим Богу невозможного.
0: Дэвид, в вашей жизни свершилось так много чудес, что вы огорчаетесь, когда они не происходят.
1: Вы правы.
0: Я хочу, чтобы вы сейчас помолились за два типа людей. Я хочу, чтобы вы помолились за наркоманов и, кроме того, за членов их семей. И я верю, что присутствие Божье, которое вы ощущаете, перейдет через телевидение.
1: Я чувствую присутствие Божье. Оно становится таким сильным. Те, кто нас смотрит, приготовьтесь, потому что Бог вот-вот наполнит ваши дома, вас и ваши жизни, коснется вас и тех, кого вы любите. Сид, должен сказать, что последних три года, с тех пор, как я служу Богу, все члены моей семьи спасены и рождены свыше.
0: Когда вы были наркоманом, вы потеряли все.
1: Да, я потерял все. Семью, все. Даже мои родители отвернулись от меня. Так что я потерял всех. Мне дали 38 лет условно. Это значит, что мое положение было действительно незавидным. Бог не только меня освободил от всего этого, но и задобрил судью, который меня судил.
0: Насколько задобрил?
1: Об этом я написал в своей книге, которая скоро выйдет.
0: Боже мой, судья, который его приговорил, пишет предисловие к его книге. Знаете, я хочу сказать, что все возможно в Божьем присутствии. И сейчас мы в Божьем присутствии. Оставайтесь с нами. Через минуту мы вернемся к вам.

0: Привет, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Дэвид Пайпер. 38 лет условного заключения. Долгий срок. Что это у вас?
1: Это те самые наручники, которые на меня надели в 1997 году.
0: Откуда они у вас?
1: От полицейского. Это его наручники.

0: Они были всегда с ним, с полицейской академией, все 25 лет. Он приходил ко мне на служение и оставил для меня записку, чтобы я пришел в полицейское отделение, потому что у них есть что-то для меня. И я знал, что это будут они. Я не хотел идти туда, но Господь сказал, чтобы я не боялся, и я пошел. Я пришел в полицейский офис. Он сказал: «Дэвид, я хочу тебе кое-что дать». И он вытащил эти наручники. Он сказал: «У меня есть ключи от них в физическом мире, а у тебя ключи от них в духовном мире». И добавил: «Кого сын освободит, тот навеки свободен». У меня здесь даже были перебинтованы от них руки.
1: Расскажите нам о нескольких случаях, когда вы молились за людей и происходило чудо.
0: Таких случаев было много. Недавно я был в Декоре, Джорджия. На служение привели девушку, слепую от рождения. Ее звали Леа. Я призывал людей к алтарю на молитву принятия Иисуса Спасителем. И вышла она. Затем я рассказывал, как нужно читать Библию, как молиться, избегать плохого влияния, плохих людей. Я сказал: «Посмотрите на меня все». А эта молодая девушка не смотрела на меня. Я не мог поймать ее взгляд. Мне сказали, что она слепа. Я сказал: «Леа, тот Иисус, которого ты только что приняла в свое сердце, откроет твои глаза». Я начал молиться за нее. Присутствие Божье наполнило церковь, и ее глаза открылись. Она стала видеть. Это было невероятно. Я спросил: «Сколько пальцев?» Она ответила: «Два». Я спросил: «Сколько?» Она ответила: «Четыре». Она ходила за мной по всему зданию. Все были возбуждены.
1: Дэвид, присутствие Божье сейчас настолько сильно. Я хочу, чтобы вы помолились за наркоманов и членов их семей.
0: Отец наш, я молюсь за всех, кто нас сейчас смотрит. Господь, приди в их дома. Пусть в них будет Твое присутствие, Твой Дух. Я молюсь за каждого, кто нас смотрит. Господь, чтобы все члены их семей были спасены и освобождены навсегда. Бог, Отец, я молюсь, чтобы болезни были исцелены. Я молюсь, Отец, чтобы небесное присутствие пролилось в комнаты тех, кто нас смотрит. И я молюсь о каждом наркомане, который нас сейчас смотрит, чтобы он освободился. Боже, я молюсь и верю, что Твоя слава реально проявится в их жизнях, чтобы исцеляющая сила коснулась тех, кто нас смотрит. Я молюсь за каждого больного об исцелении и тех, кто наркотически зависим, об освобождении. Господь, мы отдаем Тебе всю славу. Аминь.
1: Дэвид, я был с вами вчера вечером и наблюдал, как вы молитесь. Вы умеете принимать дары от Бога. Вы настолько благодарный человек. Почему?
0: Надо знать, что такое зависимость и как сильны эти узы. Бог пришел и дал мне второй шанс. Вытащил меня из этого, освободил. Как же я могу быть неблагодарным?
1: Вы славите Бога так, как будто между вами и Богом нет никаких границ.
0: Я Его так люблю. Он все, что у меня есть. Он для меня все. В этом суть. Если вы Его сделаете всем в своей жизни, если вы пригласите Иисуса в свое сердце и будете жить для Него, вы узнаете, что это огромная честь работать для Него.
1: Вы видели людей, которые перемещались в пространстве из одного места в другое?
0: В городе Хёрли, штат Миссисипи, на служении было 4 человека. Там уже 7 месяцев длилось пробуждение. Я туда ездил каждый месяц. Присутствие Божье было очень сильным. Однажды ночью эти 4 человека молились, и Дух перенес их в Африку. Они вернулись и рассказали, как все было. Все 4 рассказывали одну и ту же историю, как они служили перед врачами-колдунами, и как вся деревня обратилась к Иисусу. Невероятно.
1: А как насчет глухоты?
0: В этом служении Бог дает множество даров исцеления, дает разные средства. Я служил людям, у которых были проблемы со слухом, и они были исцелены. Я мог бы рассказывать и рассказывать истории о том, что многие прежде глухие теперь слышат.
1: Недавно вас посетил ангел. Что он вам сказал?
0: Я был дома, и он явился на долю секунды. Я увидел его в комнате и спросил: «Господи, что это значит?» Я видел ангела, державшего в руках различные части тела. Я не знал, что это значит, и поэтому спросил Господа. Господь ответил мне, что ангелы будут отправлены на землю с недостающими органами. Не ангелы будут недостающими органами, но они будут нести их для христиан.
1: То есть, если кому-либо потребуется новое сердце, они принесут его?
0: Правильно.
1: А если кому-то нужна рука?
0: Они принесут руку и поставят ее на место. Мы вот-вот увидим вторую волну чудесной силы Бога. Следующей волной будут чудеса творения. На наших служениях мы увидим вырастающие конечности.
1: Не пропустите ли вы следующее, как я верю, самое великое, и как я верю, последнее действие Бога на планете Земля? Земля все больше и больше будет покрываться тьмой, но воскресший Иисус хочет осветить вас, как Давида. Разве вы не стремитесь иметь то, что имеет Давид? Вы можете это иметь, если попросите у Бога прощения за свои ошибки и скажете, что вам нужна Его помощь, чтобы все исправить, что Он вам нужен во всем. Если вы попросите прощения, Его кровь смоет все ваши грехи. Тогда вы откроете свое сердце и скажите: «Иисус, стань моим Господом, возьми мою жизнь. Я не хочу быть главным, но Ты стань во главе, Господи. Наполни меня Духом Своим». Дух Божий, нет больше людей в рабстве. Ты пришел освободить узников. Они узнают всепобеждающую истину. Иисус есть истина. И Он освободил тебя навсегда. Навсегда!

учить о четырех путях, которыми Бог обеспечивает вас. Четыре способа, как Бог обеспечит вас. Кто верит, что Бог — это ваш источник? Ветхий Завет является образцом того, как Бог действует со своим народом, Израилем. Писание говорит, что это написано для нашего назидания. Другими словами, они были физическим Израилем, а мы — духовный Израиль. И как Бог действовал с физическим Израилем, точно так же Он будет действовать и с нами, Израилем духовным. Первое, что я хочу сказать, что есть четыре пути, которые я нашел как пути Божьего обеспечения для вас. Первый способ, которым Он вас обеспечит, номер один, Бог обеспечит вас через руку человеческую. Бог будет использовать людей. Бог обеспечит вас через руку человеческую. Бытие 45, стихи 7 и 8. Иосиф говорит со своими братьями, которые ужасно с ним поступили. А теперь они смертельно голодают, у них голод, а Иосиф — премьер-министр Египта, и у него есть хлеб. У других зерно уже закончилось, а у Иосифа его в достатке. В стихе 7 он обращается к тем, кто так жестоко поступил с ним. «Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением». Послушайте. «Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской». Он говорит, «Бог благословил меня, чтобы я обеспечил вас, мою семью». Первый путь, как Бог обеспечивает, — это рука человека. Не беспокойтесь о том, как Бог это сделает. Не суетитесь, не выбирайте людей, кого Бог будет использовать, чтобы восполнить ваши нужды и открыть возможности для бизнеса. Не указывайте Богу, кого, на ваш взгляд, ему надо использовать, чтобы обеспечить вас, а кого нет. Потому что Бог может использовать очень странных людей для вашего благословения. Бог использовал фараона, чтобы обеспечить свой народ. Фараона, нечестивого идолопоклонника, который поклонялся статуям и разным богам. Однако Бог использовал фараона, чтобы обеспечить еврейский народ. Бога не посадить в коробку. Луки 6, 38. Запомните этот стих. Произнесем его вместе, прочтем вслух. «Давайте, и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше». Здесь подразумеваются люди, которых Бог будет использовать, чтобы обеспечить вас. Бог использовал даже воронов, чтобы кормить пророка Илию. Вообще-то ворон не предназначен для того, чтобы приносить пищу кому-то. Ворон не разносит еду, он ее ест сам. Но Бог изменил природу птицы так, что ворон стал заботиться о пророке во время голода. Бог знает, как позаботиться о вас, и Он вас обеспечит. Бог никогда не позволит вам зависеть от какого-то человека слишком долго. Любая зависимость от конкретного человека искажает Божие благословение, потому что ваш источник не человек. Человек — лишь средство, которым Бог временно благословляет вас. Бог — наш источник, и всегда им будет. Когда люди исчезают из вашей жизни, когда сделки, на которые вы так рассчитывали, что они обеспечат вас до конца жизни, срываются, не отчаивайтесь. У Бога есть много людей, которые наполнят ваше лоно. Я хочу, чтобы вы востребовали это обетование. Бог обеспечит меня через руку человека. Когда я встану и буду работать, Бог даст мне преуспевание, благословит меня.
даст нужные связи и знакомства, чтобы люди наполняли мое лоно. Я верю в это. Бог обеспечит и восполнит ваши нужды не только через руку человека. Второй путь, как Бог обеспечивает, это своей собственной рукой. После того, как фараон кормил израильский народ 70 лет, поднялся другой фараон, который не знал Иосифа. Посмотрите на это. 70 лет старый фараон заботился об Иосифе, заботился о народе Израиля. Но потом пришел другой фараон, потому что старый умер, и этот молодой пришел на его место. Библия говорит, что он не знал Иосифа. Время паниковать. Тебя не знают. Вот тогда ты и понимаешь, что не человек твой источник. Бог — ваш источник. Иногда Бог будет обеспечивать вас рукой человека, но потом наступают времена, когда Бог сам сверхъестественно будет обеспечивать вас. Вдруг связь разорвалась. Иосиф потерял возможность приходить к фараону. Это напоминает о том, что сказал Иисус: «Без меня не можете делать ничего». Это называется насильственная зависимость. Когда вы вынуждены вставать на колени и напоминать себе о том, что человек — это не единственный источник. Бог будет использовать людей, но, Боже, обеспечение приходит из твоей руки, в их руки, а потом в мои, и я возвращаюсь к тебе. Я смотрю на тебя, я чту тебя своими даяниями. Пусть какое-то время эта система работает. Нам нравится, когда все прекрасно, когда просто щелкаешь пальцами, и все происходит само собой. Даже не надо особенно молиться. Слегка помолились, и деньги текут. Обычно в таких ситуациях мы не молимся так, как должны. Так случилось и у Илии. Птица кормила его два раза в день. И он находился у ручья, где текла вода. Но Библия говорит, что ручей высох. Что делать, когда ручей высыхает? Что делать, когда высыхает ваш финансовый источник? Что делать, когда останавливается бизнес? Это побудило Илию вернуться к его источнику. Ручей не был его источником. Слушайте внимательно. Ручей — это система, но Бог был источником. Ваш бизнес — это система, но Бог — источник. Сам Бог обратился к пророку и сказал: «Иди к вдове, я повелел ей». Она собирается приготовить свой последний обед. У нее не осталось надежды. Но если она почтит тебя своим последним обедом, давайте и дастся вам. Но если она сама съест свой последний обед, то пропустит урожай на следующие 3,5 года, который будет поддерживать ее и ее сына во время голода. Если бы я был дьяволом, то говорил бы людям, что даяние не так уж важно, потому что он знает, что пожертвование той женщины сохранило жизнь ей и ее сына во время голода. Я хочу, чтобы вы увидели, как Бог обеспечивает своей рукой. Посмотрим вместе Исход. Если у вас есть Библия, то откройте книгу Исход, глава 16, стих 14. «Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы, и говорили друг другу: что это? Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им: это хлеб, который Господь дал вам в пищу». Обратите внимание на пару важных моментов, что касается пищи и обеспечения, которые дает сам Бог.
Бог сказал, «Я дам вам это». Бывает трудно распознать Божье благословение.

Божие благословение, потому что мы не всегда его видим. Иногда Бог переводит нас в другое место, чтобы подготовить нас к новому чуду. «Я собираюсь дать вам хлеб с небес», — говорит Бог. Бог не дает каждому одинаково. Если мы продолжим читать эту историю, то увидим, что семье из двух человек Бог дал манны на одну буханку. А если в доме шесть человек, Он дал им в три раза больше. Так что не все получали одинаково, но в соответствии с тем, сколько у них было людей в семье. Когда Бог дает вам процветание, Он делает это в соответствии с размером того, что вам верено. Посмотрите Филиппийцам, глава 4. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусе». И все кричат: «Да, нет, они поступают не так». Они даже не знают, с чем это связано. Наш Бог справедливый. Для того, чтобы это понять, нам нужно прочитать 15 стих. Филиппийцы, вот кому он обращается и дает это обетование. Вы знаете, что в начале благословения, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия, подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду. Теперь я говорю вам на основании Слова Божьего. Раз вы помогаете мне нести Евангелие неспасенным людям по всему миру, когда другие этого не делают, то Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Номер три. Бог восполнит ваши нужды вашими же руками. Книга Иисуса Навина, глава 5, стих 12. «А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли, и не было более манны у сынов Израилевых, но они ели в тот год произведение земли ханаанской». Мы читаем это и не задумываемся. Но 40 лет Бог кормил их три раза в день манной с небес. 40 лет они и пальцем не пошевелили, чтобы добыть себе пищу. Но теперь Бог говорит, как только вы войдете в обетованную землю, манна прекратится. Паника. Бог переводит их в новое место и говорит: «Иногда я буду делать так, что люди будут восполнять ваши нужды. Иногда я сам, сверхъестественно, и даже налоговая служба вам поможет». Кто-то поверит, что это сверхъестественно возможно. Бог сделает так, что налоговая служба вернет вам чек, посланный им 7 лет назад. Возможно, я говорю сейчас кому-то. И когда вы получите этот чек, вам лучше отдать с него десятину. Скольких из вас Бог когда-либо сверхъестественно обеспечивал? Дайте мне увидеть ваши руки. Я имею в виду по-настоящему сверхъестественное обеспечение. Просто в уме не укладывалось, откуда пришли деньги. А потом Бог говорит, что будут такие времена, когда Он будет использовать вашу руку. Манна прекратится, придет усердный труд. Вам нужно будет идти сеять и пожинать. Вы будете работать, вы будете идти и зарабатывать. Бог будет использовать ваши руки. Вы не можете просто сесть и ждать, что Бог все сделает. Бог говорит: «Я не сделаю для вас то, что вы можете сделать сами. Идите и трудитесь». Если перед вами закрыты двери, то возвращайтесь в школу. Это ваше время. Просто сидеть и есть чипсы, получая пособие по безработице. В этом нет ничего плохого, если вы проходите период безработицы, но лучше попробовать что-то делать, что вы можете. Почему бы не сделать хоть что-то? Послушайте, я бы собирал бутылки из-под колы, если бы пришлось.
Бог благословляет тех,

то, чем ты занят. Бог призывает тех, у кого есть дело. Иногда люди приходят ко мне и говорят: «Я не могу найти работу», и думаю, Господь хочет, чтобы я работал у вас в церкви. У меня это не работает. Давайте вернемся в реальность. Второзаконие 11:9. «И дабы вы жили много времени на той земле, которую клялся Господь отцам вашим дать им и семени их». Послушайте это. «На земле, в которой течет молоко и мед». А вот это странно. Прочитаем следующий стих. «Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад». Я не мог понять, о чем здесь говорится. Я поискал, и вот что нашел. В Египте они могли орошать свои поля только с помощью ножных насосов. Ими они качали воду из реки Нил. Они доставляли на поля необходимое количество воды через трубы и ножные насосы. Но Бог говорит: «Я выведу вас из земли, где вам приходилось использовать ножные насосы. Я выведу вас в землю, текущую молоком и медом. Вы уходите от насосов к потоку». Итак, «Я обеспечу вас рукой человека. Я обеспечу вас рукой Божьей. Я обеспечу вас вашей собственной рукой». И последнее. «Бог обеспечит вас рукой вашего врага». 12 человек пошли в обетованную землю. 10 вернулись и говорили: «О, там столько плодов! Там течет молоко и мед». Но великаны слишком большие. Большинство людей, видя огромные проблемы, говорят: «Да, но...» Числа 14, стих 9. Бог говорит так: «Только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа земли сей». Прочтем следующую часть этого стиха. «Ибо Он достанется нам на съедение». Перевод короля Иакова. «Они хлеб наш». Кто они? Кто они? Наши враги. Другими словами, Бог говорит: «Я буду кормить вас рукой вашего врага». Вы дойдете до того момента, когда будете питаться от их атак, будете питаться от ненавидящих вас. Они станут ободрением для вас. На самом деле, дьявольская атака — это знак того, что вы важная мишень. Это означает, что в вас есть что-то стоящее. Уровень атаки подскажет вам две вещи. Он покажет вам, номер один, насколько вы ценны для Бога. Уровень благословения, который ожидает вас, когда вы преодолеете эту атаку. Вот что такое атака. Она говорит вам о вашей ценности в Божьем замысле. И она говорит об уровне благословения, который Бог приготовил для вас в конце той атаки. Если вы будете готовы, будете послушны, встанете твердо и неподвижно, и не сдадитесь, то Бог благословит и обеспечит вас. Бог может использовать кого угодно, где угодно и когда угодно, чтобы восполнить ваши нужды. Я хочу завершить следующими стихами. 2 Коринфянам, глава 9, стих 10 говорится: «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу

Он подаст обилие посеянному вами семени, которое вы держите и кладете себе в карман. Он подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды ваши. Вы либо верите в это, либо нет. Я верю до глубины души, потому что я пережил это. Хлопайте в ладоши, славьте Господа за истину Его Слова. Скажите это вместе со мной. Он умножит посеянное семя. Он дает семя сеющему. Я сеющий. Даю ли я что-то Богу, чтобы Он это умножил? Потому что 2 Коринфянам 9 говорит, кто сеет скупо, скупо и пожнет. Кто сеет щедро, пожнет щедро. Не знаю, как вы, но я верю, что у Бога есть система, которой восполняются все нужды вашей жизни и Его Царства. И сейчас я учу именно ей. И когда вы решите быть послушным и Слову Божьему, то Бог говорит, «Я обеспечу вас рукой человека, рукой Божьей, вашей рукой, и даже сделаю так, что ваши враги станут вашим хлебом. Я приготовлю трапезу перед вами, банкет». В присутствии наших врагов. Кто-то из тех, кто не любит вас, придет и скажет, «Вот это тебе». Аллилуйя! Поднимите руки и славьте Господа со мной. Это благая весть. Кто-то из вас в стрессе из-за финансов. Враг бьет вас. Дьявол сказал вам, что Бог вас не любит и не заботится о вас. Он лжец. Бог заботится обо всем, что касается вас. Если Бог знает количество волос на голове, то Он позаботится и о том, на чем вы ездите, где живете, что носите, о ваших нуждах, какие у вас есть и каких нет. Ему не все равно. Я хочу помолиться с телезрителями этой программы. Я не верю, что вы смотрите нас случайно. Я верю в пути, ведущие в Царство Божие. Я верю, что Бог знает, через что вы сейчас проходите, и Он послал проповедника в вашу жизнь, чтобы нести послание, которое касается вашей жизни. Я верю, что пока вы слушали, Бог что-то сделал в вашей жизни. Почему бы вам не открыть свое сердце? Почему бы сегодня не начать все заново и отдать жизнь Иисусу Христу? Возможно, вы никогда не молились молитвой, которой я хочу помолиться с вами. Прямо там, где вы находитесь, вы можете пережить силу и присутствие Иисуса Христа. Он всегда приходит туда, куда Его приглашают. Откройтесь и пригласите Его. Помолитесь этой молитвой. Скажите, «Господь Иисус, я даю Тебе свою жизнь, я покоряюсь Тебе». Прости меня, очисти меня своей драгоценной кровью. Я принимаю это верой. Я верю в Тебя. Я верю, что Ты умер и воскрес. Я верю, что Ты пришел, чтобы жить во мне и со мной. Ты никогда не оставишь и не покинешь меня. Во имя Иисуса. Это могущественное имя, имя Иисуса. Я призываю исцеление и здоровье для вашего тела. Если вы больны, будьте исцелены ранами Иисуса Христа. Аминь.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся, мы меняемся, преобразуемся.

Итак, проведем урок номер 7. Мне нравится эта фраза. Львицы живут во свете и охотятся в темноте. Об этом мы и будем говорить в сегодняшней передаче. И не только они живут во свете. Я уже упоминала о том, что они дремлют примерно 21 час в сутки. Они живут, растянувшись на открытом пространстве, на солнце, иногда на спине, чувствуя себя совершенно свободно. Им просто все равно. Они живут во свете и чувствуют себя очень легко и расслабленно. Они всегда спокойны. Я имею в виду, если бы вы знали, что вы самая сильная на всей африканской равнине, разве вам бы пришлось тогда прятаться? Или вы вели бы себя так: «Я устанавливаю здесь правила и определяю обстановку, так что я буду дремать, потому что вы все равно меня боитесь». Итак, они расслабляются и лежат на солнце, словно солнечные батареи, которые накапливают энергию на будущее. Они трутся друг о друга. А вокруг прыгают львята, время от времени они как бы похлопывают их. Ни у кого нет стресса, они просто прохлаждаются на равнине. В притчах 28.1 сказано: «Нечестивые нервничают, чувствуя вину. Они готовы убежать, хотя никто за ними не гонится. А честные люди спокойны и уверены в себе. Они смелы, как львы». Какой интересный образец. Спокойны, уверены в себе и смелы. Мы говорим «раздражительные и смелые» или «напряженные и смелые», «нервные и смелые». Но честные люди спокойные и смелые, они уверенные и смелы. Вот они какие. Подобно львицам, мы должны выражать все это. Быть спокойными, уверенными в себе и смелыми. С легкостью и силой. Спокойствием и властью. Когда мы говорим, мы должны говорить смело и со властью. Говорить смело не обязательно значит громко. Это не значит говорить неподобающим образом или перебивая собеседника. Это значит говорить силой, то есть взвешивая то, что вы говорите, чтобы люди замечали, что вы говорите, потому что в ваших словах есть вес. Итак, нам необходимо выражать все это. Львицы как бы говорят: «Я так, то я есть. Я сильная. Я сосредоточенная. Я забочусь о других. У меня огромный опыт. Я игрива, но и смертельно опасна». Она сочетает в себе все это. И это мне очень нравится. Потому что львица, как и любая женщина, это сочетание противоречий. Мужчины не настолько противоречивы, как женщины. А женщины очень противоречивы в выражении жизни, в разные ее периоды. И я думаю, это очень-очень интересно. Нам нужно быть людьми, которые живут в движении, которые возрастают, укрепляются и умножают позитивные отношения с окружающими. Нам недостаточно просто жить открыто. Нам нужно открыть свои жизни и позволить другим людям открыто жить рядом с нами. Так что жизнь во свете будет некоторым вызовом. А вторая часть такая: мы будем охотиться в темноте. В послании к Ефесянам, 5 главе, с 8 по 10 стих в переводе послания говорится: «Теперь вы на открытом пространстве. Яркий свет Христа делает ваш путь прямым, так что не спотыкайтесь больше, давайте же». Добрые, правильные, истинные – вот какие дела подобают для часов дневного света. Выясните, что угодно Христу, и затем делайте это. Ведь это несложно. Доброе, правильное, истинное – то, что угодно Христу. Вы ведь не боитесь делать эти дела открыто. Вы не боитесь делать их при дневном свете. Но мы прячем неправильное, не истинное, не святое, неблагочестивое и развращенное. Таким вещам необходима тень, их необходимо прятать, и это то, что не угодно Христу. Итак, вы можете совершать дела света, даже если вокруг вас тьма. Особенно в такой ситуации мы сейчас и находимся. В послании к Римлянам 5.2 в одном из переводов Библии говорится: «И это еще не все. Мы открываем свои двери Богу и в тот же самый момент обнаруживаем, что Он уже открыл свою дверь нам. И мы обнаруживаем, что стоим там, где всегда надеялись стоять. На широких, открытых пространствах Божьей благодати и славы. Мы стоим, расправив плечи, и поем хвалу Богу». Знаете, мы много путешествуем вместе с нашими мальчиками, и когда мы едем с ними на отдых, мы останавливаемся в смежных комнатах, и тогда мы очень весело проводим время. У мальчиков свои ключи, у нас свои.

открываем свою дверь, и знаете, в смежных комнатах две двери. Недостаточно одному человеку, одной стороне открыть дверь. Двери должны быть открыты с обеих сторон. Мы с вами привратницы дверей наших судеб. В конечном итоге мы решаем, что мы откроем и что закроем. Мы решаем, чему мы позволим войти к нам и куда войдем сами. Мы привратницы дверей нашей жизни, и мы должны указывать на дверь, когда речь идет о всяких нездоровых вещах, но не тогда, когда речь идет о Боге. Когда приходит Бог, мы открываем дверь своей жизни настежь и сами тоже входим во все, что Господь для нас приготовил, говоря, «Давайте сделаем это, ведь это очень и очень интересно». В Евангелии от Марка 4:22 говорится, что мы не должны хранить в секрете то, что мы знаем о Царстве Божьем. Мы должны открывать это людям. Опять-таки, мы не стражники, а проводники. Мы показываем людям, что делает Бог. Мы ничего не прячем, но все выносим на свет. Сейчас настало время выносить все в свет. И это касается не только нашей жизни, но и нашего Бога. Нам нужно всем рассказать о том, какой он потрясающий. Я знаю, часто бывает так, что когда в жизни людей есть конфликтные области, которые они закрывают от Бога, они также закрывают их от других людей. Как же они могут выйти на широкое пространство, когда ограничивают Бога в своей жизни? Поэтому нам нужно помочь людям раздвинуть границы их жизни и открыть дверь для Бога. Потому что есть много людей, с которыми нужно поделиться откровением Божьим и тем самым открыть им пространство для движения. Итак, мы живем во свете, но охотимся в темноте. Потому что тьма в мире будет становиться все сильнее. И нам необходимо видение, которое не будет подвергаться действию нашего окружения. Нам необходимо видение изнутри. Об этом ясно сказано в книге пророка Исаии, что мрачная тьма покроет народы. Но также там сказано, но в этой среде мрачной тьмы слава Божья и свет Божий воссияет в его народе. Воссияет не снаружи, а внутри. Изнутри. То есть это внутреннее видение. И нам необходимо быть людьми, которые способны видеть, потому что сейчас очень многое скрыто во тьме. Но Бог хочет дать нам духовное зрение, чтобы мы увидели это. Когда я только приняла спасение, Джон поделился со мной этим местом Писания, которое мы впоследствии часто изучали. Это послание к Ефесянам, 1 глава, 17-18 стих. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам, дал всем нам, духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца, понимание вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его». Не вашего, а Его, Его призвание. Чтобы мы знали, в чем состоит надежда призвания Его, и чтобы глаза нашего понимания были просвещены. Знаете, каждый раз, когда я открываю свою Библию, я молюсь этой молитвой, потому что я не росла в обстановке познания Библии. Так что каждый раз перед тем, как читать Слово Божье, я молюсь о том, чтобы очи моего понимания были просвещены, чтобы мне познать, не просто узнать, а познать. Нам необходимо быть людьми, у которых просвещены очи понимания, чтобы мы на самом деле понимали. У нас есть эти очи, эти глаза, но у нас есть и очи понимания. Об этом и говорил Иисус. «Пусть эти очи видят, чтобы очи моего понимания были просвещены». Мы становимся тем, на что мы смотрим. Мы неизбежно выражаем то, чему отдаем свое внимание. Нам необходимо попросить Бога о том, чтобы Он дал нам глаза видеть то, что Он делает, чтобы мы могли выражать то, что Он делает на земле. В это время важно не только слышать, но нам нужно стать поколением, которое начнет видеть. Слышание — это замечательно, но его будет недостаточно. Я верю, что наше время можно уподобить времени, когда Бог начал поднимать пророков. Мы знаем, что когда на сцене появился Самуил, в храме служил дом Илия, и дом Божий был осквернен сексуальными грехами. Приношения принимались посредством манипуляций и насилия. Печально, но именно это я вижу. Но это не то, что я хочу видеть. Я хочу, чтобы у меня были очи понимания, просвещенные очи. Просвещение нужно не для того, чтобы увидеть проблему, а для того, чтобы увидеть ее решение. И вот что произошло. В те времена жила бесплодная женщина, и она стала взывать о том, что не мог дать ей муж. Она начинает взывать о ребенке, так как ее чрево затворено. И не потому, что она...

Она сделала что-то плохое, а потому что Бог затворил ее чрево, чтобы она стала взывать о чем-то большем. Я думаю, что Бог затворил чрево церкви для того, чтобы мы стали взывать о большем, чем то, что могут дать нам люди. И так она стала взывать о чем-то большем, и Бог сделал так, что Ильи увидел ее. Она была так глубоко погружена в молитву и так скорбела духом, что двигались только ее уста, а голоса не было слышно. И Ильи по ошибке принял ее за пьяную. Он сказал: «Женщина, вытрезвись от вина твоего». А она ответила: «Я не пьяна, я жена, скорбящая духом». Она не сказала: «Знаешь что? Все это из-за тебя и твоих сыновей. Я стала бесплодной из-за тебя, Ильи». Нет, она не сделала этого. Она была такой женщиной, какой надо быть каждой из нас. Она не уронила чести и достоинства, а ответила: «Нет, господин мой, я не пьяна. Я женщина, скорбящая духом». И каким-то образом она смогла извлечь это благословение из Илии, потому что он сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». И знаете что? Она пошла домой и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. После этого она зачала ребенка, Самуила, и потом, родив его, посвятила и отдала этого ребенка Богу. И я думаю, что Бог говорит нам: «Послушай, что ты сделаешь с тем, о чем ты взываешь, если я дам это тебе? Отдашь ли ты это мне? Отдашь ли мне? Представишь ли ты это передо мной?» Я думаю, что все пророческое должно быть представлено Богу, потому что мы превратили его во что-то странное. Мы слишком прилепились к законничеству, к своей группе, к своему клубу. Так что нам надо вернуть это Богу. Потому что когда что-то, так глубоко касающееся жизни людей, вы оставляете в руках людей, это нечто пугающее. Хорошо, так что нам нужно просить Бога. Самуил рос в доме безнравственного лидера. Он видел нечестивые дела. И вот однажды ночью Бог позвал его. Самуил думал, что его зовет Илий. Он несколько раз приходил к Илию, и тот сказал: «Когда снова услышишь этот голос, скажи: говори, Господи, ибо слышит раб твой». Услышать это замечательно, но также надо сказать: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». И я хочу добавить к этому еще один аспект, потому что мы люди последнего времени. Бог сказал Самуилу: «Слушай внимательно. Вот, я сделаю дело в Израиле, которое потрясет всех и привлечет их внимание». Я думаю, что Бог говорит нам с вами: «Дочери, слушайте внимательно. Вот, я сделаю на земле такое, что потрясет всех и привлечет внимание мира». Он был известен среди людей. Так здесь написано. Я разместила это место писания в Твиттере. Я там много чего размещаю. И люди рассердились. Я написала: «Вы что, не видите ссылку на место писания? Это не я придумала». Но они рассердились. Самуил был популярен у людей. Мне сказали: «Иисус не был популярен у людей». Иногда у меня возникает вопрос: люди вообще читают Библию? Потому что вот что сказано в новом переводе короля Иакова. Иисус возрастал, укреплялся в мудрости, и Бог и люди относились к Нему с благосклонностью. Люди, люди. Итак, как выглядим мы в эти последние времена? Мы ворчливы, сердиты или же полны силы и энергии? Бодрые, активные, полны силы и энергии, мы возрастаем. Для церкви настало время вырасти. Знаете что? Сейчас самое время стать зрелыми. Нам надо принимать критику и говорить: «Вы абсолютно правы». Нам необходимо возрастать, быть благословенными Богом. Нам необходимо, чтобы мы были благословлены Богом, а не пытались что-то получить через манипуляцию. Быть благословенными у Бога и популярными у людей. Знаете что? Популярными у людей. Нам надо ориентироваться во тьме так четко, чтобы люди сказали: «Я хочу быть рядом с вами». Несомненно то, что мы входим в пророческий период времени. Я даю всем вам разрешение быть чудесными, но не странными. Иисус приносил чудеса Божьи, куда бы Он ни приходил. Я не знаю, о чем думали фарисеи, но они привязывали коробочки ко лбу и все прочее, и выглядели странными. Так что нам надо перестать выглядеть странными. В Евангелии от Иоанна, 5 главе, 19 и 20 стихе говорится: «Что делает отец, то делает и сын». Иисус дал о себе подробное объяснение, потому что люди говорили: «Мы не понимаем». Он сказал: «Говорю вам прямо, сын не может ничего делать независимо. Он делает только то, что видит делающим отца».
Что делает отец, то делает и сын. Если вы не можете видеть, что делает отец, то и не можете делать то, что он делает. Правильно? Отец любит сына и вовлекает его во все, что делает. Но вы еще не видели и половины этого. Но я хочу видеть, так как я его дочь. Мне необходимо видеть то, что делает мой отец. Вы его дитя, и вам необходимо видеть то, что он делает. У нас есть право просить о том, чтобы мы могли это видеть. Когда ученикам Иисуса что-то было нужно, например, они спрашивали Иисуса, «Брата прощать 7 раз? О, Боже, мне нужна вера». Он отвечал им, «Она у вас есть». Нам необходимо быть людьми, которые будут просить о том, что нам нужно. Дальше тут сказано, «Отец воскрешает из мертвых и творит жизнь». То же делает и сын. Сын дает жизнь тем, кого он выбирает. Я люблю это место. Нам нужно видеть то, что делает Бог. Речь идет о последнем времени, а не о первом веке. Бог говорит, «В последние дни». Вы видите, Бог говорит, «В последние дни». Не важно, что говорим мы в последние дни. Важно, что говорит Бог. Не важно, что вы слышали в последние дни. Важно то, что собирается сказать Бог. Не важно, во что верит та или иная религия в последние дни. Важно, что говорит Бог. Бог говорит, «Излию от Духа Моего на всякую плоть, на всяких людей». Что правда на всяких людей? Что правда на всяких? Вы уверены, что не только на харизматов? Вы уверены, что не только на правильных людей? Вы уверены, что не только на мужчин? Вы уверены, что не только на хороших людей, ходящих в церковь, и на людей, которые нам нравятся? Нет, Бог сказал, что изольет от Духа Своего на всякого, кого Он выберет, на всяких людей. И дальше сказано, «И будут пророчествовать сыны ваши». И также, чтобы всем было ясно сказано, «И дочери ваши». Дочери ваши тоже включены сюда. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. Когда придет время, я изолью Духа Моего на тех, кто служит мне, как на мужчин, так и на женщин, и они будут пророчествовать. Находясь на земле, они будут высвобождать слова и видения небес. Вы имеете пророческий дар благодаря тому, что родились в это время. Вы человек последнего времени. Чтобы получить этот дар, вам не нужно проходить какой-то семинар и платить деньги. Вы имеете пророческий дар благодаря периоду времени, который Бог избрал для вашей жизни. И вам нужно верить в то, что Бог желает, чтобы вы видели и слышали, и Он хочет, чтобы вы, находясь на земле, высвобождали небесное. Пророков древности называли прозорливцами. Они видели то, чего не видели другие люди. Потому что пророки имеют видение и смотрят далеко в будущее. В книге Деяний, 2 главе 20 и 21 стихе сказано, «Прежде нежели наступит день Господень, великий и славный, и будет, всякий, кто вас зовет о помощи ко мне, Богу спасется». Кто скажет, «Боже, помоги мне», спасется. Всякий, кто воззовет к Богу, спасется. Это будет несколько по-другому, чем у нас, не так ли? Всякий, кто призовет на помощь Бога, спасется. Так что есть люди, которые сидят во тьме и ждут, когда вы увидите их и услышите их зов. На самом деле, некоторым из нас надо научиться во время молитвы закрывать глаза и видеть тех, кто сидит во тьме. И молиться очень-очень сильными молитвами. Я люблю это место Писания из книги пророка Исаии 2:3, где говорится, «Он покажет нам, как Он действует, чтобы мы жили так, как были сотворены». Разве это не удивительно? Если вы не видите, как действует Бог, вы не можете жить так, как Он вас сотворил. Мы были сотворены, чтобы действовать вместе с Богом, так что нам необходимо это увидеть. И дальше нам необходима смелость молиться активно и от сердца. Поэтому нам необходим пророческий дар. Я глубоко касаюсь этой темы в рабочей тетради и затрагиваю ее в книге. А сейчас я не хочу никого пугать. Исаия — мой любимый пророк. И изучая его книгу, я нашла 5 путей, как быть чудесными, а не странными. Первое, что нужно делать — смотреть вверх на небеса, иметь небесную перспективу. Исаия посмотрел вверх и сказал, «Видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». То есть Бог намного больше, чем я думал, и вот что происходит на самом деле. И знаете, что он сделал потом? Он посмотрел вокруг, он посмотрел на себя, на людей и сказал, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами». Вы смотрите вверх, смотрите вокруг, и затем вы смотрите правильно. Что это значит? Вы смотрите, чтобы принести примирение и здоровье. Примирение между тем, что вы видели на небесах, и тем, что увидели среди людей. Затем вы смотрите вперед и говорите истину. Павел сказал, что Исаия поистине смотрел вперед и говорил истину. Он провозглашал истину, когда пророчествовал.
Он пророчествовал об Иисусе, но умер, не увидев исполнения пророчеств. Но Исаия, получив откровение от Бога, был потрясен. Бог сказал ему: «Вот что будет, Исаия. Кого мне послать? О, пошли меня, но они не будут тебя слушать. Все равно я хочу пойти». Например, я могла бы сказать: «О, нет, пошли кого-нибудь другого. Пошли Джона. Ему все равно, слушают его люди или нет. А я хочу, чтобы меня все слушали. Пошли Джона». Но Исаия сказал: я пойду», потому что откровение созерцания небес было очевидным в его жизни. Он видел Господа на престоле высоком и превознесенном. И это видение было так могущественно, что оно затмило происходящее на земле. Помните, что я сказала на первом уроке этой серии? Прототип — тень. Прототип — сущность — тень. Мы живем в сфере теней, и сущность нам надо получать с небес. Будет излияние Духа Божьего. Вы слышали, что Бог изольет от Духа Своего на всякую плоть. Но что это такое? Говорение на языках? Это говорение на языках? Нет, это наполнение Духом. Что подразумевает излияние Духа? Первое определение слова «Дух» — это храбрость, могущество, доблесть, сила, крепость, несокрушимость. Нравственная непоколебимость — это мудрость, решимость, смелость. Вот что изольет Бог. Потому что у людей будут разрываться сердца от страха. Но противоположность страху — храбрость, сила, добродетель, мощь. Поэтому нам необходимо быть женщинами, которые будут молиться в силе. Поэтому я закончу моей любимой мафиозной молитвой. Моя любимая мафиозная молитва — это 10-й псалом, с 14 по 18 стих. Давид говорит Богу: «Ты все знаешь об этом. Я говорю, но ты уже знаешь об этом. О презрении, о насилии, и я смею верить». Это говорит Давид. «Я смею верить, это говорим мы. Мы смеем верить, что наступит день, когда неудачники станут удачливыми в тебе. Ты не подведешь их. Сироты не будут сиротами навсегда». И вот моя любимая часть. «Сокруши правые руки всех нечестивых. Сокруши левые руки всех злых. Разыщи и уничтожь всякий признак преступления. Божья благодать и порядок побеждают. Нечестие терпит поражение. Слабый пульс жертвы становится сильным. Сердца отчаявшихся наполняются свежей кровью. Когда ты прилагаешь свой слух к их устам, сироты обретают родителей. Бездомные обретают дома. Царство ужаса прекратилось. Власти бандитов пришел конец». Это и есть охота в темноте, когда мы посылаем молитвы в темные места и просим сокрушить руки нечестивых. Просим Бога разыскать и уничтожить нечестие. Я люблю молитвы, которые потрясают землю. Нам нужно просить Дух Божий сделать то, что мы сами сделать не можем. Однако нам нужна сила, чтобы молиться такими молитвами. Для этого нам необходимо откровение, стратегии и пророческие очи, чтобы видеть. И еще многое. Но на этом наше время подошло к концу.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

0: В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Возобновление ударов по Ирану после атаки иранскими беспилотниками. Администрация Трампа рассматривает предложение о 60-дневном прекращении огня. Также анализ от Мишель Бахман, бывшей конгрессвумен, о войне с Ираном и переговорной тактике Трампа. А также молитва «За мир для Иерусалима» на 10-м ежегодном молитвенном завтраке. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите программу «Место встречи Иерусалим». Я Крис Митчелл.
1: Я Джули Стал.
0: На этой неделе американские войска нанесли удары по военным объектам в Иране, откуда беспилотники атаковали суда в Ормузском проливе.
1: Администрация Трампа рассматривает предложение о продлении перемирия с Ираном. И ключевой вопрос – подпишет ли президент это соглашение?
0: США и Иран обменялись ударами, которые могут сорвать перемирие. В среду американские войска сбили иранские беспилотники, нацеленные на корабли в Ормузском проливе, и нанесли удар по станции управления недалеко от иранского портового города Бандар-Аббас. Иран заявляет, что нанес ответный удар по американской базе, а Кувейт сообщает, что сегодня утром его ПВО отразили ракетные и беспилотные угрозы. Это произошло после того, как президент Трамп заявил в среду, что месяцы давления и военных неудач ослабили позицию Ирана на переговорах. Они ведут переговоры на последнем издыхании. Посмотрим, что будет. Может быть, нам придется довести дело до конца. Ссылаясь на победу кандидата от республиканцев, которого он поддержал во втором туре в Техасе, президент отверг утверждение о том, что политика в преддверии промежуточных выборов определяет его переговорную стратегию. «Меня не волнуют промежуточные выборы. Посмотрите, что произошло вчера вечером». Президент также усилил давление на страны Персидского залива, призывая их присоединиться к Авраамовым соглашениям. «Я не уверен, что нам стоит заключать сделку, если они не согласятся». Выступая на молитвенном завтраке, депутат Кнессета Ахад Таль предупредил, с нынешним режимом Ирана заключить сделку невозможно. «Любое мирное соглашение с Ираном, которое позволит иранскому режиму остаться у власти, означает лишь отсрочку войны. Смысл существования этого режима заключается в уничтожении Израиля». Таль также предупредил, что игнорирование угроз в регионе чревато опасными последствиями. «Друзья, Библия учит нас, что зло не исчезает, если его игнорировать. Мы обязаны бороться с ним». На том же мероприятии министр Амихай Шикли поблагодарил евангельских христиан за поддержку Израиля. «Это движение так тесно связано с Израилем, с Библией, с Иерусалимом. Это наша большая семья, семья еврейского народа». Будущее хрупкого перемирия между США и Ираном остается неопределенным. Президент Дональд Трамп решает, одобрять ли продление на 60 дней. Переговорщики достигли предварительного меморандума о взаимопонимании, но ни одна из сторон официально не подписала бумаги. Согласно озвученному плану, Иран должен будет убрать мины из Ормузского пролива в течение 30 дней. Это может привести к снижению цен на нефть и газ. Со своей стороны, США постепенно снимут военно-морскую блокаду иранских портов и ослабят санкции. Ключевым вопросом, который предстоит обсудить в течение этих 60 дней, станет судьба высоко обогащенного урана. Вице-президент Джей Ди Венс предупредил, что соглашение еще не достигнуто. Вопрос в том, когда именно президент подпишет меморандум о взаимопонимании и подпишет ли. Венс также подчеркнул важность проверки. «Никому нельзя верить на слово, даже гарантиям того, что они не будут строить или продвигать ядерную энергетику. Нам придется проверять это». Тем временем американские военные остаются в состоянии повышенной готовности в Персидском заливе, поскольку иранские государственные СМИ сообщили, КСИР произвел предупредительные выстрелы по четырем судам, пытавшимся пересечь Ормузский пролив, вынудив корабли повернуть назад. Во время учений с военнослужащими ВМС США в Сингапуре министр войны Пит Хегсет передал твердое послание.

0: У Ирана есть выбор, и, как сказал президент, они могут либо поступить правильно, заключив сделку за столом переговоров, либо иметь дело с человеком слева от меня. Это был я, но на самом деле речь шла о вас, военные. Президент Трамп разослал проект соглашения ключевым союзникам, включая Израиль. Однако Цахал предупреждает, что нынешнее соглашение оставляет иранский баллистический арсенал без контроля, что может оказаться фатальным для граждан Израиля в любом будущем конфликте. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху заявил, что Цахал расширяет зону своего контроля над Газой и усиливает давление на Хамас. 60% территории сектора Газы уже под контролем. Моя задача – действовать шаг за шагом. И сначала это будут 70%. В Ливане израильские военные чины сообщают, с октября 2023 года была уничтожена треть довоенных боевых сил Хизбаллы, что сильно ударило по региональной сети проиранских марионеток. На данный момент регион ожидает, удастся ли достичь соглашения с Ираном. Американские войска остаются в состоянии повышенной боевой готовности на Ближнем Востоке. Пит Хегсет обратился к американским военным. «Да благословит вас всех Бог! Удачи вам! От имени американского народа мы с вами до конца!» Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим. Далее в программе «На острие» – оценка иранского кризиса от бывшей конгрессвумен Мишель Бахман.
1: Вы смотрите «Место встречи Иерусалим». Со мной Мишель Бахман. Спасибо, Джули. Скажите, как вы относитесь к соглашению между Ираном и США? Это реально? Что будет дальше? Это было главным вопросом последние несколько недель. Это приоритетный вопрос внешней политики США последних 47-48 лет. Потому что Иран считает США своим главным врагом. Они очень четко заявляли об этом каждый день почти 48 лет. Это не просто пропагандистские лозунги. Это фактически их программа, их стратегия и политика. Мне импонирует в Трампе то, что он воспринимает эту угрозу всерьез. Мы видели, как он отнесся к этому год назад, когда нанес удары по незадекларированным ядерным объектам. В начале этого года Трамп с Нетаньяху провели одну из самых невероятных операций, которые я когда-либо видела. США и Израиль объединили свои усилия, чтобы уничтожить режим, раз и навсегда покончить с Ираном и положить конец его ядерным амбициям, направленным на уничтожение Израиля и Соединенных Штатов. Такова была их цель. И очень странно для меня то, как в последние несколько недель администрация ведет себя по отношению к Ирану. Уже 6 недель мы видим то продвижение, то паузу. Слушая Трампа, могу сказать, что он интересный человек. Его стратегия ведения переговоров — сегодня говорить одно, а завтра другое. Это сбивает всех с толку. Но в одном президент Трамп великолепен. Все его действия в отношении США и Израиля были правильными. Я считаю, мы можем испытывать к нему глубокое доверие. Что меня беспокоит больше всего, так это то, что и Израиль, и США сейчас находятся на острие ножа. Я видела многое. Я была еще девушкой на ВДНИ, когда аятолла пришел к власти в Иране. Наблюдение за этими событиями было частью моей жизни, и как члена Конгресса, и как ученого. Я думаю, что весь мир хочет, чтобы это закончилось, потому что нынешний режим в Иране злой и разрушительный. Это очевидно. Он должен пасть. Я молюсь об этом. Моя цель — избавление мира от терроризма, откровенным представителем которого является данный режим. И я считаю это вполне возможным. Как вы думаете, что нужно для этого? Это вопрос на миллион долларов. Думаете, сделка поможет или... Отказ от соглашения не решит проблему. Нельзя доверять их режиму. Сам народ замечательный. Я люблю иранский народ, но режим — это совсем другое. Этот режим должен пасть. И я верю, что он может рухнуть. Полагаю, что мы ближе к этому, чем когда-либо. Я не хочу, чтобы президент сдерживал свои удары. Он готов нанести удар, но он очень хитрый человек. Дональд Трамп и премьер-министр Нетаньяху очень хитрые. И они отлично сработались. Я верю, что ради блага всего мира, США и Израиля, они доведут дело до конца. Единственное, что меня беспокоит, это советники и у премьер-министра, и у президента Трампа. Надеюсь, что у советников нет других интересов, что они не заботятся об интересах Саудовской Аравии или Катара. Не забывайте, что Катар также один из главных спонсоров терроризма в мире. Поэтому нам не стоит беспокоиться о том, останутся ли они на плаву. Речь идет о том, чтобы обеспечить выживание США и Израиля. Да, это и является нашей главной целью. Большое спасибо за ваш анализ. Мы обсудим с Мишель некоторые другие темы, так что если вы смотрите нас, не пропустите продолжение интервью.
0: Далее в программе анализ последних событий вокруг Ирана и многое другое.
1: Итак, Крис, что вы можете сказать? Как вы думаете, большинство людей в Штатах придерживаются того же мнения?
0: Главное, что беспокоит людей в Штатах, это цена на бензин. Они ездят туда-сюда и сравнивают цены. Думаю, это и есть главная проблема. Не думаю, что они связывают это с тем, что главной задачей внешней политики Соединенных Штатов на данный момент является сдерживание ядерного Ирана. Здесь, в Израиле, все совсем по-другому, более актуально. Для Израиля это угроза его существованию. Мы не хотим, чтобы Иран стал ядерной державой. Вчера мы разговаривали с иранским экспертом. Он сказал, что режим слабее, чем когда-либо за последние 47 лет. Это историческая возможность переломить ситуацию. Как сказала Мишель Бахман, мы находимся в идеальной точке для того, чтобы обрушить этот режим. Об этом и говорят в Израиле.
1: Израильтяне всегда умеют сохранять спокойствие. Понимаете, это просто не укладывается в голове. Мы зашли так далеко, а теперь не собираемся доводить дело до конца. А люди в Штатах, я думаю, часто не понимают, что на Ближнем Востоке мыслят совсем иначе. Я люблю говорить, что иврит и арабский читаются справа налево, а английский слева направо. И это как раз отражает разницу в способах мышления людей. И мне кажется, люди не понимают этого. Мне кажется, что люди здесь очень обеспокоены. Да, Трамп просто остановится и заключит сделку с Ираном, а мы знаем, что они всегда лгут.
0: Люди говорят, вот в чем иранская стратегия, метод действий, тактика, тянуть время, запутывать. Мы провели почти 40-дневную войну. Это была историческая военная операция. А теперь прошло уже почти 40 дней, и, возможно, к этому добавится 60. И многие говорят, что это именно то, чего хочет Иран. Им нужно время для того, чтобы выжить.
1: Хотя мы постоянно говорим о ядерной проблеме, люди закрывают глаза на то, что они являются основными спонсорами терроризма по всему миру, в том числе и в США. Они будут делать все, что в их силах. Будут финансировать терроризм, проникать в университеты, будут делать все, что могут, чтобы изменить ситуацию. Их цель — захватить весь мир.
0: и уничтожить великого сатану США, а также малого сатану Израиль. И, как сказала Мишель, в 1979 году, когда она была еще невестой, к власти пришел аятоллах Хомейни.

0: Они. Они хотели экспортировать эту революцию в регион, а затем и по всему миру. Их идеология заключается в том, что они хотят привести Махди, 12-го имама, и вернуть золотой век для шиитов.
1: Да, дело ведь в политизации ислама и стремлении к мировому господству. Люди могут думать, это нас не коснется, но это не так. Это уже затрагивает их.
0: Мишель сказала, знаете, кто стоит за этим, кто шепчет президенту на ухо? Почему он считается мастером искусства заключения сделок? Возникает вопрос, не упускает ли он историческую возможность?
1: Да, люди именно так и думают. Мне кажется, есть надежда на то, что у него есть козырь в рукаве. Но если он не доведет до конца то, что нужно, это не пойдет на пользу ни Израилю, ни региону, ни иранскому народу, ни США.
0: И поэтому сейчас так важно молиться.
1: Именно.
0: Далее в программе. Верующие из 40 разных стран молятся о мире для Иерусалима. В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью.
1: Многие верующие молятся о ситуации с Ираном и о мире на Ближнем Востоке.
0: На этой неделе христианские лидеры из почти 40 стран прибыли в Иерусалим, чтобы принять участие в 10-м ежегодном Иерусалимском молитвенном завтраке. С самой первой встречи я освещаю это событие. Я встретился с Альбертом Векслером, основателем Иерусалимского молитвенного завтрака. Я здесь на Иерусалимском молитвенном завтраке в Кнессете, и со мной основатель мероприятия Альберт Векслер. Расскажите, что произошло за 10 лет с момента основания Иерусалимского молитвенного завтрака. Ну что ж, Крис, вы следите за нами, поэтому видели немало чудес за эти 10 лет. Первое чудо, что Реувену Ривлину понравилась эта идея, и президент ее поддержал. Но в этом году, когда мы подошли к 10-му по счету завтраку, было совершенно невозможно даже что-либо спланировать. Как мы помним, президент Трамп как раз в прошлый вторник сказал, что он готов был начать в течение часа. Так что все, что происходит, это чудеса. Итак, здесь люди из 39 стран со всего мира, и они продолжают приезжать. Да, с какой целью они едут? Я полагаю, они все любят еврейский народ. Они любят Бога Израиля. Они любят Израиль. И они понимают, что их любовь к Богу Израиля также отразится в Божьих благословениях, ниспосланных на их народы. Они это чувствуют. Это можно было видеть в Кнессете. Они просили меня выйти на сцену и помолиться за их народ. Это глубоко в сердцах наших друзей. Как мы видим, здесь присутствуют члены Кнессета как от оппозиции, так и от коалиции. Невероятно, правда? Иерусалимский завтрак – это, пожалуй, единственное место, которое их объединяет. Они могут молиться и петь вместе. Вы знаете, насколько напряженной может быть ситуация в израильской политике. Но каким-то образом видно, что за эти 10 лет произошло нечто чудесное и внутри стен Кнессета. А какие ответы на молитвы вы наблюдали за последние 10 лет? Мы молились о 10-м по счету завтраке. Президент Трамп медлил. Почему? Ну, я не знал, что в это время проходил хадж. Бог устроил так, что главы государств Персидского залива умоляли президента Трампа не нападать. Разве это не чудо? Правительство Нидерландов выделило десятки миллионов евро на компенсации жертвам Холокоста в тот же день, когда мы находились в Риддерзале в парламенте Нидерландов. Вспомните бразильское чудо, когда мы добрались до дома президента после того, как помолились здесь о выборах. Что произошло в Италии? Мы видим закономерность. Всякий раз, когда политик встает и говорит: «Я хочу признать Иерусалим и перенести посольство», Бог поднимает его в списке. Верно. С 7 октября наблюдается всплеск антисемитизма. Сюда приехал Амихай Шикли. Он министр по борьбе с антисемитизмом. Почему сейчас так важно, чтобы верующие во всем мире поддержали Израиль и молились за мир для Иерусалима? Крис, я полагаю, христианам пора начать мыслить как Рауль Валенберг, Шиндлер и Кори Тен Бум. Мне неприятно это говорить, но я думаю, что по всему миру происходит нечто, что приведет к чему-то вроде Холокоста. Жизни евреев окажутся в опасности, и нашим друзьям, христианам, необходимо организоваться, мобилизоваться и подумать, как помочь евреям. Вы только что сказали, что это налаживание связей для того, чтобы помочь спасти еврейский народ. Я считаю, что это одна из причин, почему Бог собрал нас и продолжает объединять, чтобы создавать безопасные пути возвращения еврейского народа в Израиль. Мне очень грустно это признавать, но теперь мы снова говорим «никогда больше». Расскажите, как люди могут узнать больше о Иерусалимском молитвенном завтраке и принять в нем участие. Иерусалимский молитвенный завтрак приезжает в город, который нас пригласил. Призыв исходит от израильского Кнессета, парламента. Политик говорит: «Мы хотим помолиться за мир для Иерусалима». И мы приезжаем. Следующий наш завтрак состоится в Латвии, в Риге, где депутат парламента Янис Грасберг открыл свое сердце и двери парламента. Мы будем там 28-29 июня. Гавайи. Как насчет этого? Остров Гавайи. Вы бы хотели туда поехать, верно? Я уверен, что многие наши друзья присоединятся к нам там. И Италия осенью. Альберт, отличная работа и большое спасибо. Спасибо вам, Крис. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами.
1: Вы можете следить за нами в соцсетях. Пожалуйста, продолжайте молиться о мудрости для наших лидеров, президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху, а также о лучшем будущем для всех народов, которых затронул конфликт на Ближнем Востоке.
0: Молитесь за защиту для Израиля и мир для Иерусалима. С вами был Крис Митчелл, и от имени всей нашей команды я говорю вам до встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR-TV и Bible Media, организации WeCam.
3: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном служителе, который купил себе новую лошадь. Он научил ее понимать слова «слава Богу» как «но» и «аллилуйя» как «стоп». Каждый раз, когда он говорил «слава Богу», конь пускался вскачь. Когда он говорил «аллилуйя», тот быстро останавливался. Однажды он катался верхом. Лошадь испугалась и помчалась со всех ног,

известному обрыву. В панике он забыл все, чему научил лошадь. Он говорил: «Боже, благослови! Слава тебе! Аминь!» Ничего не происходило. В последний момент он прокричал: «Аллилуйя!» Лошадь остановилась в нескольких метрах от него. Он

Друг разорвал отношения, и мне приходится начинать все сначала. На прошлой неделе я встретил девушку. Она была на 5-м месяце беременности. Это был ее первенец. Она очень ждала этого ребенка и уже украсила комнату для него. Но в силу непредвиденных обстоятельств у нее случился выкидыш. У нее не было никаких эмоций, и она находилась в депрессии. В 1981 году мы с моей семьей собирались весело отпраздновать Рождество. Но моей маме поставили диагноз – рак печени последней степени. Это было очень грустное Рождество. Все мы время от времени проходим через трудности. Потеря, болезнь, развод. Ребенок, который разбивает вам сердце, легко расстроится, отказаться от своей мечты и оставаться в таком подавленном состоянии. Но Бог использует это время, и оно является частью Его божественного плана. Представьте, что это семя. Семя не может прорасти на свету. До тех пор, пока семя находится на полке, оно не может осуществить свое предназначение. Вы должны посадить семя в почву, в темное место, чтобы то, что находится внутри его, могло ожить. В вас тоже есть семена. Это мечты, цели, талант, потенциал, который можно реализовать, только пройдя через трудности. При изучении Священного Писания мы видим, что каждый человек, который сделал что-то важное, проходил через трудности. Моисей случайно убил человека. Он провел 40 лет в пустыне, один, чувствуя, что он все испортил. Но благодаря этой ситуации внутри него стали происходить изменения. Это была подготовка. Он учился терпению, смирению и вере. Если бы он не преодолел эти трудности, то он никогда не смог бы поднять жезл и разделить Красное море. Трудности – это начало осуществления своего предназначения. Эсфирь была молодой женщиной, которая осталась сиротой. Она чувствовала себя одинокой, забытой — это испытание. Но Бог через нее спас израильский народ. Илия был очень подавлен, он хотел умереть — тоже испытание. Все же он остался человеком веры. Бог не посылает нам трудности, Он использует любую ситуацию в нашей жизни. Мы развиваемся благодаря трудностям. Это то, что закаляет наш характер. Мы учимся доверять и не сдаваться. Наши духовные мускулы становятся более сильными. Вы начинаете больше молиться, когда приходят трудности. Вы приближаетесь к Богу. Вы прислушиваетесь к тому, что Он говорит. Когда вы проходите через трудности, вы переоцениваете свои приоритеты. Вы проводите время со своей семьей. Вы по-новому смотрите на то, что Бог вам дал. Моему другу сказали, что он потеряет зрение. Он заразился, и ему сделали операцию. И после операции он не должен был видеть. Но произошло то, что врачи никак не ожидали. С его зрением все в порядке. Теперь каждое утро, когда он просыпается, первые 15 минут он наблюдает за восходом солнца, за цветами, за своими детьми. Вы можете не осознавать того, что в трудные времена вы получаете благословение. Внутри вас происходит изменение. Это помогает вам расширить ваше видение. Когда вы проходите через трудные времена, вы не жалуетесь на мелочи. Вы не расстраиваетесь из-за того, что ваше парковочное место занято. Вы не сердитесь, что попали в пробку. Вы не обижаетесь из-за того, что сотрудник вам нагрубил. Вы многое пережили, чтобы позволить этим вещам огорчать вас, ваш внутренний стержень и стали. Один человек сказал мне на днях: «Джоэл, я слышал, как о вас сплетничали, и мне очень жаль, что они так говорили». Говорившие обо мне ничего плохого не имели в виду, но про себя я подумал: «Я похоронил своего отца, но вы не должны жалеть меня». Я видел, как моя мать боролась с раком. Я учился быть служителем, когда все вокруг говорили, что я не справлюсь. Я верил, что мы получим это здание, когда все было против нас. Если я прошел через это, я смогу пережить и то, что не нравлюсь кому-то. Вы знаете, на самом деле это то, как отгонять комара. Когда вы проходите через трудности, это закаляет вас. Трудности помогли мне стать тем, кем я являюсь сегодня. Мне нравится, когда все в жизни хорошо. Нравится, чтобы все было по-моему, но лучшее во мне происходило тогда, когда не все было хорошо. Это были бессонные ночи, время,

Когда я думал, что сам не справлюсь. Время, когда я не видел выхода. Тогда я учился молиться по-настоящему. Именно тогда я развил в себе непоколебимую веру в Бога. Моя вера росла и увеличивалась. Не жалуйтесь на трудности. В трудностях мы получаем благословение. Бог совершает удивительные дела во время скорби. После смерти моего отца я учился быть служителем. Я волновался выступать перед людьми. Вечером после ужина я закрывался в своем кабинете, чтобы помолиться. Виктория искала меня и спрашивала у детей, «А где папа?» Она находила меня молящимся. Дело в том, что я никогда так не молился, когда все было хорошо. Я никогда не старался так сильно приблизиться к Богу, когда все было по-моему. Именно трудности помогли мне развить мои духовные мускулы. Мне не нравилось проходить через трудности и прилагать усилия. Мне было не по себе, но я бы не хотел ничего менять. Это сделало меня лучше. Бог использует трудности. В Писании говорится, что когда Иосифа ложно обвинили и бросили в тюрьму на 13 лет, стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его. Благодаря этому он развивал в себе силу и настойчивость. Есть дела, которым вы можете научиться только пройдя через трудности. Прекратите жаловаться на то, как вам трудно, на то, что вас ранили и как вам плохо. Это может доставлять много хлопот. Вам может это не нравиться, но это для вашего блага. Вы становитесь более сильным. Это развивает вас то, что вы можете получить только пройдя через трудности. Вы не сможете реализовать свой потенциал, если в жизни все хорошо. Никаких трудностей, никаких проблем и препятствий. Это звучит хорошо, но это тормозит ваше развитие. Давид сказал, «Бог увеличил меня в день бедствия». Он не укрепился, когда в жизни было все хорошо. Он укрепился, когда в жизнь пришли трудности. Подростком он хотел просто веселиться с друзьями, но он был вынужден заботиться об овцах своего отца. Месяц за месяцем он проводил в одиночестве. Ему не с кем было поговорить, и казалось, что его мечты никогда не осуществятся. Но годы одинокой жизни пастуха помогли ему стать победителем. Когда он вышел и победил Голиафа, люди подумали, что это случайность. Но это не была случайность. Это произошло потому, что он с достоинством прошел через трудности. Он не отступал от правильного пути, даже когда все шло не так, как хотелось, когда он не понимал, что происходит, когда ему казалось, что Бог оставил его. Давид понял главный принцип. «Боже, мне трудно. Возможно, я не осознаю того, что происходит, но я верю, что это мне во благо. Я верю, что становлюсь сильнее, развиваю характер и терпение, учусь доверять». Он не просто прошел через трудности, но стал сильнее, способнее, лучше, чем был прежде. Давид сказал, «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях. Он водит меня к водам тихим. И даже если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь я зла». Давид говорил, «Тот Бог, который ведет меня к зеленым пастбищам, тот Бог, который ведет меня к тихим водам, это тот же Бог, который ведет меня через долину». Мы можем все доверять Ему на злачных пастбищах. Это легко. Мы можем доверять Ему около тихих вод. Я прошу, чтобы вы доверяли Ему даже в мрачной долине. Он не оставит вас. Вы можете чувствовать себя одиноким, забытым. Жизнь не оказалась такой, как вы хотели, но Бог все еще ведет вас. Трудности — это часть Его плана — сделать вас тем, кем вы являетесь на самом деле. Порой это нелегко. Вы можете не понимать этого, но вера заключается в доверии Богу, даже когда жизнь лишена смысла. Верьте, что Он благословляет вас, даже когда вы проходите через трудности. Все, что делается вам во вред, Он использует вам во благо. Давид продолжил, «После того, как вы проходите долину, после этих темных мест, Бог умощает вашу голову елеем. Он приготовит вам трапезу ввиду ваших врагов. Ваша чаша будет переполнена. Заметьте, вы должны пройти долину, чтобы добраться до трапезы, которая уже приготовлена для вас».
Вы должны пройти одиночество, предательство, болезнь, чтобы добраться до нового помазания.

нового начала. Вы должны пройти через пастушечьи поля, поступать правильно, когда вокруг неправда, пройти через трудности, нужду, долг, прежде чем приступить к переполненной чаше. Слишком часто мы хотим изобилия, но не хотим быть в долине. Боже, дай мне больше благодати, больше ресурсов, больше влияния. Бог говорит, конечно, но вы должны быть готовы пройти со мной долину. Именно в трудное время мы показываем Богу, кто мы есть на самом деле. Может ли Бог доверить вам больше благодати, больше влияния, больше ресурсов? Вы должны быть верными везде, когда все идет не так, когда вам одиноко. Джоэл, я не люблю своего начальника и поэтому опаздываю на работу. Начальник относится ко мне плохо, поэтому я плохо работаю. Нет, если вы не верны в пустыне, то как Бог может доверить вам землю обетованную? Смотрите шире. Трудности — это возможность роста. Вы не случайно проходите через трудности. Если бы Бог не хотел использовать это для вашей пользы, Он никогда бы не допустил этого. Вы можете не понимать этого, можете не видеть в этом смысла, но Бог знает, что Он делает. Преодолейте испытания. Мне пришлось это сделать, когда мой отец отошел к Господу. Это было трудное время. Когда вы проходите через потерю или разочарование, легко пасть духом и чувствовать, что Бог подвел вас, что хорошие дни прошли. Я понял, что всякий раз, когда одно в вашей жизни умирает, то другое оживает. Иногда кажется, что это конец. Но у Бога всегда есть новое начало. Друг предал вас, ушел, никаких отношений. В то же самое время Бог рождает новые отношения. У Него есть другой друг, с которым вы встретитесь на вашем жизненном пути. Вы потеряли должность, клиента, возможность. Возможно, что это умерло, но Бог уже приготовил новую должность, новую возможность, новый уровень. Если вы пройдете долину с верой, зная, что Бог все контролирует, то вы подступите к трапезе, которая уже приготовлена для вас, к новому помазанию, возрастанию, к преисполненной чаше. Мой друг, с которым я играл в бейсбол много лет назад, был звездой нашей команды. У него были лучшие показатели. У него была мечта играть в профессиональной лиге. На лето его пригласили играть в очень перспективную команду, которая отправлялась в национальный тур. Это была большая честь для него. Чтобы получить такое предложение, нужно быть очень талантливым. Он играл в том году очень успешно. Завидовавшие ему игроки начали распространять ложные слухи о нем. Тренер относился к нему с симпатией, но, поверив слухам, не пригласил его играть и на следующий год. Мой друг был очень расстроен. Он не смог попасть ни в одну команду, потому что не было свободных мест, везде был полный состав. Впервые он нигде не сыграл ни одной игры, пропустил целый сезон. Трудное время. Он не понимал, что происходит. Это было несправедливо. Но он не огорчался, потому что знал, что тот же Бог, который вел его к зеленым пастбищам и тихим водам, теперь ведет его через долину. Каждый вечер он шел на поле и улучшал показатели. Он продолжал работать над собой, тренировался, качал мышцы, поддерживал форму. Ни одной игры, ни справедливости. Но он знал, что на другой стороне долины для него уже была приготовлена трапеза. Вы должны пройти одно, чтобы добраться до другого. Не останавливайтесь надолго в своей долине. Не огорчайтесь и не теряйте надежды. Джоэл, я не понимаю, почему это случилось со мной. Они уволили меня и разбили мое сердце. Я борюсь с этой болезнью, но я просто не понимаю. Если вы всегда будете пытаться понять причины, то не сможете двигаться дальше. Подумайте вот о чем. В пунктуации восклицательный знак. Это просто выпрямленный вопросительный знак. Если вы хотите, чтобы Бог взял ваши вопросительные знаки, которые вы не понимаете, и превратил их в восклицательные, вы должны доверять Ему. В трудное время, когда мы сталкиваемся с несправедливостью, вместо того, чтобы задаваться вопросом, почему это случилось со мной, скажите лучше: «Боже, я знаю, что Ты все еще восседаешь на престоле. Я не понимаю этого, но я верю, что на другой стороне долины мой восклицательный знак и стол уже накрыт для меня. Новое помазание, правильные люди, новое начало, новый уровень. Если вы пройдете темную долину,

долину с таким отношением, то вы дойдете до своих восклицательных знаков. Вы увидите, как Бог благословит вас. У меня было много вопросов после смерти моего отца. Что будет с церковью? Смогу ли я быть здесь служителем? Кто будет меня слушать? Шаг за шагом я проходил темную долину, укрепляясь в вере. И я увидел, как вопросительные знаки один за другим превратились в восклицательные. Что будет с церковью? Вот она, компакт-центр, который вмещает много людей. Восклицательный знак. Будут ли меня слушать? Вот пара книг-бестселлеров. Вот наша передача. Вот радио Sirius XM. Восклицательные знаки один за другим, один за другим. Возможно, сейчас вы проходите через трудности. Вы пережили разрыв. Кто-то разбил ваше сердце. Вы ранены. Вы одиноки и задаетесь вопросом, получите ли вы снова благословение. Я могу точно сказать. Я живой свидетель. Если вы будете продолжать почитать Бога, будете идти вперед, Бог приведет в вашу жизнь человека, о котором вы не могли и мечтать. Доброго, дружелюбного человека, который будет относиться к вам как к королеве или как к королю. Вы не будете скучать по человеку, который вас бросил. Бог приготовил для вас восклицательный знак. Возможно, у вас проблемы со здоровьем, и вы не знаете, как с этим справиться. Диагноз неутешителен. Стойте в вере, как моя мать, у которой был рак последней степени. Она здорова и сильна спустя 33 года после болезни, и это замечательно. Это восклицательный знак. Каждую неделю моя мать ходит в медицинский центр, чтобы молиться о больных людях. Так Бог противостоит врагу. Возможно, у вас финансовые трудности. Вы пережили неудачу, разочарование, потеряли клиента, и вы задаетесь вопросом, станет ли ситуация лучше? Да, станет, потому что на другой стороне долины находится ваша переполненная чаша, изобилие, новая ступень в жизни. Возможно, вы находитесь в долине уже долгое время, и вам нужно подготовиться. Наступит новый день, и вы прорветесь. Появится стабильность, проблемы разрешатся. Главное, не теряйте веру и знайте, Бог завел вас так далеко, не для того, чтобы оставить. У Него приготовлен для вас восклицательный знак. Так поступил мой друг, который играл в бейсбол. Однажды он практиковался, занимался своим делом. Он не знал, что на трибунах сидел человек из профессиональной команды. Он пришел, чтобы посмотреть на другого игрока, но когда увидел, насколько талантлив был мой друг, то подозвал его и сказал, «Я хочу, чтобы вы попробовали сыграть в нашей команде». Бог направляет вас в правильное место в правильное время. Бог помогает вам выбрать правильный путь. Друг попытался и был принят в команду. Он играл несколько лет в младшей лиге, а затем попал в высшую лигу, и у него была успешная профессиональная карьера в бейсболе. Моего друга не остановили сплетни, которые разносили игроки из бывшей команды, потому что не люди определяют вашу судьбу, а Бог. Неудачи, слухи, несправедливость – ничто не может остановить нас, потому что последнее слово за Богом. Если вы пройдете через трудности с правильным отношением, то увидите, как на вашем пути появятся восклицательные знаки, и это все величие Божьей благодати. В Писании, когда Иисусу принесли завтрак маленького мальчика, 5 хлебов и 2 рыбы, Он собирался накормить этим тысячи. Он поднял их и возблагодарил. Затем говорится, Он преломил хлеб, и тот умножился. Заметьте, что благословение было в преломлении. Чем больше он ломал его, тем больше умножался хлеб. Бывают времена, когда все мы чувствуем себя сломленными. Разбитые мечты, нарушенные обещания, разбитое сердце. Девушка, потерявшая ребенка, говорила со мной, заливаясь слезами. «Джоэл, я хотела этого ребенка больше всего на свете». Когда вы чувствуете себя сломленным, разочарованным, не впадайте в горечь и не разочаровывайтесь в своих мечтах. Сломленность – это не конец, а признак того, что Бог собирается произвести умножение. Это то, что сказал Давид, «Бог умножил меня в день бедствия». Возможно, ваша надломленность стала препятствием на вашем пути, но Бог использует это, чтобы умножить вас. Потеря, разочарование, человек, который не сдержал слова. Эти трудности должны были стать препятствием, но фактически они приготовили все для Божьего умножения. Возможно, на вашу долю выпало много неудач, но мужайтесь. Чем больше вы сломлены,
тем больше Бог умножит вас.

Чем больше разочарования, тем больше благословения. Бог приготовил украшение вместо пепла, радость вместо траура. Сломленность — это временно. Вы не должны задерживаться в долине и привыкать к ней. Долина — это не ваш дом. Пастырь ведет вас через долину. На другой стороне новые начинания, обилие, радость, лучшие отношения, здоровье и исцеление, осуществленные мечты. В Иоанна 12 Иисус сказал: «Если пшеничное зерно не попадет в землю и не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Он использовал пример семени. Вы можете держать семя на столе всю жизнь. Оно не прорастет, пока вы не посеете его. Пока оно находится в зоне комфорта, где не нужно прилагать усилий и справляться с трудностями, его потенциал останется нереализованным. Только после того, как семя посеяно, начинается процесс прорастания. Внешняя оболочка прорывается, и растение начинает расти. Потом оно расцветает и приносит много плодов. Проблема некоторых людей заключается в погоне за плодами, но при этом они не хотят проходить через трудности. Они не хотят выходить из зоны комфорта. Они не хотят напрягаться и разбираться с проблемами, предательством, противоборством. Но без этих трудностей ваш потенциал не будет реализован. Семя не прорастет на свету. Я уверен, что если бы вы спросили семя, то оно сказало бы: «Я не хочу падать в грязь. Там темно, там плохо, там некомфортно. Я не хочу, чтобы люди топтали меня». Это напоминает похороны. Семя не понимает, что оно не похоронено, оно посажено. Внутри него есть жизнь всемогущего Бога. Трудности — это неотъемлемая часть всего процесса. Со временем, когда семя прорастает и начинает расти, вместо того, чтобы быть похороненным, оно может стать красивым цветком, расцвести и принести много плода. Если бы вы спросили семя после роста, то оно сказало бы: «Мне не понравились трудности, но теперь я понимаю, что это было благословением. Посмотрите, чем я стала. Посмотрите, как я расцвело». Все мы проходим через трудности и чувствуем себя время от времени похороненными. Приходят мысли, что лучшие дни уже прошли. Отпуск разрушил вашу карьеру. Развод испортил ваше будущее. А болезнь станет вашим концом. Посмотрите на это с другой стороны. Вы не похоронены, вы посажены. Если бы вы никогда не пережили такие трудности, как потерю, разочарование, то вы никогда бы не открыли себя настоящего. Ваш потенциал будет раскрыт, как у семени. Вы не просто пройдете трудности, но принесете много плодов, станете лучше, сильнее расцветете. Мне казалось, что я похоронен, когда мой отец отошел к Господу. Я чувствовал давление, но в трудное время, когда одно умирает, внутри рождается новое. Именно тогда я обнаружил в себе дары и таланты, о которых и не подозревал. Мне не нравилось проходить через это, но именно это помогло мне расцвести. Никому не хочется оказаться в земле. Там одиноко, неудобно, но в трудных ситуациях вы должны напоминать себе: «Меня ожидает рост, даже если кажется, что одно умирает, а другое оживает». Вы не похоронены, а посажены. Когда вы пройдете это, вы принесете много плодов. Я призываю вас преодолеть все трудности. Многие впадают в горечь, расстраиваются, говоря: «Джоэл, если Бог благ, как Он мог позволить этому произойти со мной?» Доверяйте Ему. Бог знает, что делает. Сейчас вокруг вас может быть грязь, и это некомфортно. Эта земля нужна не для вашего погребения. Она необходима, чтобы прорастить семена величия внутри вас. Это вопрос времени, когда вы расцветете и станете собой настоящим. Если вы преодолеете трудности с правильным отношением, то я верю и провозглашаю, что Бог превратит ваши вопросительные знаки в восклицательные. Вы пройдете любую долину и приступите к трапезе, приготовленной для вас, к новому помазанию, умножению, когда ваша чаша будет переполнена. Вы будете в состоянии сказать, как Давид: «Бог увеличил меня посреди бедствия. Он благословлял меня даже в темных местах во имя Иисуса». Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь».
Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я подобрал название этой передачи с определенной целью, ведь это век мышления. Наше поколение хочет знать, есть ли что-нибудь, что подтверждает научно то, о чем ты говоришь. Да, подтверждает. Существует целая пирамида доказательств, указывающая на то, что все системы сотворения и дизайна тесно взаимосвязаны и гармонично работают вместе. Мы видели довольно много гниения в нашем обществе и в наших системах, но тем не менее мы способны заметить невероятное количество творения. Я рад, что вы смотрите нас. Я ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея доказательств сотворения в Гленроузе, штат Техас. Сегодня мы познакомим вас с очень особенной информацией. В прошлом я сам не всегда верил, что каждое слово в Библии правда. Но я убедился в том, что я был неправ. Как оказалось, чем больше мы смотрим на библейские записи, тем более научными они становятся для нас. Особенно много проблем мне доставил отрывок из Иова, глава 41. Фактически, он под прицелом как раз для тех, которые сомневаются в достоверности слова Бога, которые не верят в тот факт, что библейские записи вдохновлены свыше. В Иове, глава 40, мы читаем о бегемоте, о животном, который описан как похож на быка, хвост его крепок, словно кедр, и большой, как кедровое дерево. Он также самое необыкновенное животное, сотворенное Богом, самое главное животное. Это описание очень похоже на динозавра. Не на такого, но вообще на динозавра. Скорее всего, здесь подразумевается сейсмозавр. Тираннозавр Рекс, скелет которого вы видите здесь, не был самым большим динозавром, когда-либо найденным, но зато это очень интригующий динозавр. Но сейсмозавр мог поднять голову от 20 до 30 метров в высоту, когда принять во внимание все его тело. От морды до хвоста длина его тела была 40 метров, и весил он почти 90 тонн. Это огромное животное. А ведь раньше мы думали, что самое большое создание на Земле — это голубой кит, который весит 48 тонн и длиной примерно 30 метров. Но теперь мы знаем, что сейсмозавр был больше этого кита. Таким образом, в 40 главе Иова нам представлен этот бегемот, животное, похожее на быка. И здесь же Бог говорит Иову: «Я сотворил и его, как и тебя, человека». И эта библейская запись открывает нам очень многое, что чрезвычайно важно для академических исследований. А теперь перейдем к главе 41. Это творение называется «Левиафан». Очень многие критики Библии считали его просто мифологическим животным. Это животное необыкновенно похоже на огромного китайского дракона. Вот здесь у нас есть модель этого дракона. И считалось, что древние китайцы верили, что он дышал огнем. Было ли подобное творение? Левиафан упомянут не только в книге Иова, но и в Псалтере, и в Исаии, и в Откровении. Как сказано в книге Откровения, во время страшного суда наш Творец, наш Спаситель, сам Иисус Христос, сам позаботится о Левиафане. Таким образом, мы даже сталкиваемся со сравнением.
Так мифологическое ли это творение? Давайте рассмотрим этот вопрос. Как оказалось, о таких же драконах, как Левиафан, говорится не только в Библии. Например, в дни Средневековья, например, в 16 столетии, был обнаружен рисунок подобного дракона, хотя к тому времени, согласно записям, они уже вымерли. По этому рисунку из Скандинавии этот дракон очень похож на китайского дракона. Также есть записи с 15 века, говорящие о том, как святой Георгий убивает дракона. Правдивы ли все эти записи? Недавно я посетил Швейцарию. В этой чудесной стране есть озеро Тун, по которому мы катались после конференции, наслаждаясь прекрасным днем отдыха, обновляя свою жизненную энергию. Записи из первого века существуют об этом озере, озере Тун, которое вы видите на этой фотографии. Это профиль одного из пейзажей прекрасной швейцарской местности. Здесь находится и замок, который я с удовольствием посетил. Мне бы не захотелось платить за электричество, которое он использует. Итак, об этом озере записано еще в первом веке, об озере Тун. Фактически об этой же местности, с тем же утесом и всем тем, что там находится сейчас. Построенное здесь уже в современное время, все посвящено памяти определенного животного, который похож на змею, на дракона, о котором написано, что он выдыхал огонь, и он убивал тех, которые пытались войти в его пещеру. Затем, как говорится в записях, один христианин отправился к нему со своим другом,

от их молитв это творение убежало прямо в море, яростно извиваясь, и оно уплыло прочь, и с тех пор его больше никто не видел. Насколько же достоверна такая запись, я не знаю. Я только знаю о том, что написано в 41 главе книги Иова, когда Бог спрашивает Иова, «Можешь ли ты, Иов, поймать на крючок Левиафана? И можешь ли ты связать его язык?» Затем Бог добавил, «Даже не пытайся, потому что я сам его сотворил, и он принадлежит мне. Все под небом принадлежит мне, и ты не можешь этим управлять». И дальше идет описание, кожа на его брюхе словно осколки, и он оставляет следы на земле словно плуг. Таким же описан и китайский дракон. Его лапы также оставляли за собой следы. И Левиафана Бог сам описывает Иову. С его слов становится ясно специфическое творение Божье. И Бог сказал, «Я сотворил его, и все под этим небом принадлежит мне». То есть потребовался бы также специфический дизайн для того, чтобы это творение существовало в настоящее время. На руке у меня часы, подаренные мне в Швейцарии Алексом после проведенной мной там конференции. Это часы-скелет, потому что можно увидеть скелет механизма. Можно увидеть механизм через прозрачные компоненты этих часов. И это прекрасный дизайн. Если Левиафан действительно существовал, необходимо было его продумать до мельчайших деталей. Давайте опять вернемся к записям. И не только к библейским, но и к записям научного анализа о творениях, которые выдыхали огонь, или извергали огонь, если это возможно. Согласитесь, это звучит совершенно абсурдно. И опять-таки критики Библии и циники очень любят указывать на 41 главу книги Иова, подвергая различным атакам достоверность всего Писания. Но если бы подобное создание, подобное творение существовало, если бы какое-то животное существо могло извергать из себя огонь, это могло бы произойти только в шести научных условиях. Прежде всего, нам бы понадобилась форма, контролируемая влажности. По всей вероятности, для воспламенения понадобился бы также и какой-то механизм трения. Ведь оно необходимо также для электрического зажигания. Какое-то химическое электричество тоже было бы необходимо. Нам нужен был довольно обширный запас кислорода в атмосфере, чтобы горение происходило очень быстро. Нам также необходимы были бы и определенные химические элементы для химической реакции. Таким образом, я перечислил 5 или 6 условий. В 41 главе книги Иова мы сталкиваемся с поразительным обращением Бога к Иову, когда он говорит, «Посмотри на это творение Левиафана, ты не можешь им управлять, его не можешь контролировать, ты не можешь поймать его». Но само описание указывает на то, что Левиафан жил в океане и был в море. И видно, что его контролировала влажность в атмосфере и кислород. И дальше мы читаем то, что кажется полным абсурдом. Особенно это подчеркивают циники и критики. И было время, когда я думал, что это просто символическое, но это не так. Итак, в 41 главе книги Иова говорится, «Когда Левиафан поднимает свою голову из воды, когда встает и бьет хвостом, от его гортанного хрипа зажигается свет, и его глаза сияют, как утренняя заря». То есть глаза сияют, они светятся. А как глаза могут светиться? Только при определенной влажности. Под хрипом подразумевается тоже трение, о котором мы только что упоминали. И тогда действительно могли сиять его глаза. Между прочим, согласно записям, в возбужденном состоянии, и у дракона на озере Тун глаза

загорались биолюминесцентным светом. Затем также необходим большой запас кислорода. И это подчеркнуто в самом тексте, где говорится, когда он плывет, он оставляет за собой седую пену. И Бог говорит его, во-первых, обрати внимание. Обрати внимание на запах, исходящий от Левиафана. Например, если ты увидишь рыбу где-то глубоко в море, а вода вокруг тебя начинает вздыматься, и ты улавливаешь запах, тебе нужно быстрее убираться оттуда, потому что Левиафан там. Другими словами, он выделял химические элементы, у которых был запах. И дальше, в той же 41 главе, Бог говорит, когда ты находишь это творение в его окружении, ты подумаешь, что это древний призрак. Давайте посмотрим, относятся ли эти указания к нашему расследованию. Существовало ли на самом деле подобное творение, подобная тварь? После краткой передышки на усвоение этой информации, давайте продолжим разговор о биологических системах. Ведь для того, чтобы они функционировали, чтобы, как говорится, могли извергать из себя огонь определенные животные, необходимо трение и необходим контроль влажности. Влажность должна контролироваться очень тонко. Также необходимо электричество, выделяющееся химическим процессом в результате химической реакции, запас кислорода и химические элементы. А знаете ли вы, что в древнем мире главным ингредиентом мази была сера? Она использовалась в битвах. В то время многие солдаты носили с собой на плече специальный рожок с серой, чтобы при ожогах посыпать ею раны. Если он просто ранен, сера применялась как лекарство. Например, если их поранили мечом, они также применяли серу как антисептик. И главным ингредиентом мази всех древних аптек и лабораторий была сера, и у нее, естественно, был очень сильный запах. Просто невозможно было не знать, что кто-то за стеной приготавливал мазь. К тому же у серы такой же запах, как и у тухлых яиц. Помните, в 41 главе Бог сказал Иову, когда на море появляется седая пена, когда волны гуляют вокруг себя, это значило, что это творение начинало кипеть от раздражения, и оно пахло, как мазь, как сера. И уходи, потому что Левиафан близко. То есть мы знаем, что у этого творения был химический элемент. Знаете, что в головке спички, которую мы сегодня используем, содержатся два химических элемента. Там два химических элемента. Сера используется для того, чтобы поддержать огонь, и фосфор для мгновенного зажигания спички. Ведь только после этого сера может поддержать процесс горения. Конечно же, серу всегда можно определить по запаху. И фосфора достаточно только для того, чтобы зажечь эту спичку. Между прочим, фосфор также светится в темноте. Поэтому многие призраки древнего мира, о которых говорили свидетели, они были столбами или еще чем-то, что светилось в темноте, и это содержало фосфор. При полной концентрации фосфор может загореться даже при комнатной температуре, поэтому его необходимо разбавлять. И помните, Бог сказал Иову, когда будешь ловить рыбу глубоко в море, и ты заметишь сверкающую полосу, как можно быстрее уходи из этого места, потому что Левиафан там близко. Это значит, что он выделял достаточно фосфора для сияния. Таким образом, здесь мы сталкиваемся с двумя химическими элементами, серый фосфор в одном животном, и они необходимы для огня. Некоторое время назад в штате моих сотрудников был один очень хороший человек. Во время Второй мировой войны он несколько лет прослужил в военно-морском флоте в качестве человека-лягушки. Конечно, он ничего общего не имел с лягушкой, он просто был водолазом, которые очищали морское дно от мин. В этом плане они довольно долго кооперировали с китайцами. Китайские моряки
или лягушки, как их называли, или плавающие атлеты, они были необыкновенно подвижными. Но в определенных водах эти храбрые китайские моряки просто не плавали. И наши мужчины, наши солдаты их спрашивали, почему нет. А те отвечали, потому что в тех водах плавают драконы, которые извергают огонь. И смеясь, мы спрашивали у них, американцы спрашивали у них, откуда вам это известно? И они говорят, потому что периодически мы видим светящуюся полосу. Поэтому мы и знаем, что это дракон. И Бог сказал Иову, если увидишь светящуюся полосу, уходи оттуда, потому что это Левиафан. И у нас есть описание его черт, когда он производил звук трением, глаза его начинали светиться в результате химической реакции. Также было электричество в результате химической реакции и был запас кислорода. Вы можете сказать, может ли светиться биологическое существо? Я хочу предоставить вам небольшого жука-бомбардировщика. Его также называют Brachennis coleoptera. Этим небольшим жукам была посвящена целая статья, и тут нарисовано, как лягушка решила, как говорится, пригласить его на обед. Но этот маленький Brachennis coleoptera обжег ее так, что этого было достаточно, чтобы обратить ее в бегство. На этой фотографии как раз запечатлен этот момент. И у нас есть техническое описание происходящего эффекта. Brachennis coleoptera, также и Pharosophus, еще один вид жука той же породы, заключает в себе особую специальную камеру. Они обладают органами, которые снабжают эту камеру перекисью водорода и гидрохиноном. Теперь обратите внимание вот на это. Я надеюсь, вы не спите. В этом маленьком жучке есть специальная камера сгорания. Гидрохинон и водородная перекись попадают туда из двух разных желез. Эти ферменты очень быстро испаряются. Они попадают в эту камеру сгорания. И когда мы поднимаем этого жучка или когда к нему приближается лягушка, именно в это время туда добавляется также то, что дестабилизирует эти ферменты. И эти ферменты этого и ожидают. В лаборатории было установлено, что выбрасывание этих ферментов происходит при 2000 пульсаций в секунду. Таким образом, в этом маленьком жучке при 2000 выбросов в секунду во время выбрасывания гидрохинон и перекись водорода смешиваются с ферментами, и при каждом из этих выбрасывающих пульсов он добавляет катализатор. Таким образом, на протяжении всех этих 2000 пульсаций в секунду происходит не что иное, как выбрасываемый взрыв. А постоянная температура в этой камере примерно 100 градусов по Цельсию. Фактически необходимо было бы специально создать камеру, как инструмент, который мог бы посчитать все эти пульсации. Оказалось, этих пульсаций 2000 в секунду. 2000 герц. В секунду. Это совершенно невероятно. Таким образом, этот маленький жучок действительно выбрасывает огонь. А между прочим, он даже может извергать огонь прямо со своей спины. Знаете, в любом направлении. Он просто невероятный. Фактически, я бы сказал, что для сотворения этого маленького жучка понадобилось не меньше дизайна, чем вот для этих швейцарских часов. Я очень надеюсь, что вы хорошо это усваиваете. Этим примером я просто подчеркиваю необыкновенную сложность строения и того, и другого. Ведь подумать только, маленький жучок дышит огнем. А возможно ли, что в 41 главе говорится об электричестве в этом творении? Конечно же, тогда не использовалось слово «электричество». Здесь просто сказано, когда он вскидывал свою шею, когда он издавал звук. Его глаза начинали светиться, как утренняя заря.
Могло ли бы это быть электричество? Мы знаем, что существует электрический угорь. Его техническое название — Electrophorus electricus. В его теле достаточно электрической энергии для того, чтобы на всю жизнь искалечить человеческую руку. Возможно ли, чтобы и то творение светилось? Я имею в виду, могло ли оно включать и выключать свой свет, как говорится? Конечно же, возможно. Например, посмотрим на северноамериканских огненных мух. Probetenus patenus. Эта муха с очень сложным механизмом и может делать следующее. В один миг она может как включить, так и выключить свой свет. При желании она может светиться или нет. Я вырос в Южном Техасе, я помню, как мы в детстве летними вечерами охотились за этими мухами, чтобы натереть свои тела ими. Нам хотелось, чтобы они светились, но огненные мухи не всегда позволяли тебя поймать. Послушайте внимательно. Строение, о котором я говорю, на примере своих часов, но в большей мере это строение, этот дизайн выражен в огненной мухе. Ученые обнаружили, что Protenus, северноамериканская огненная муха, содержит в себе два очень дорогих химических элемента. Но чтобы получить их довольно много, для продажи необходимо собрать огромное количество мух. Эти элементы — люциферез и люциферин. И они позволяют этой мухе увеличивать энергию в своем теле до квантовой энергии. И потом он может возвратиться в первоначальное состояние. И при этом фотон вылетает из атома. И если проделать это несколько миллионов раз, внутри этой мухи загорается прекрасный свет. По сравнению с этим созданием, мои часы очень примитивные, ведь в своей сущности эта муха — ядерный реактор. И благодаря люциферезу и люциферину выделяется еще и фотон. Надеюсь, что вы усваиваете эту информацию. В заключение мне бы хотелось рассказать вам еще о одном жучке. Мы его назвали Tinica samaricus. Его так назвала семья Саммерсов, которая обнаружила его во время Второй мировой войны на острове Галвестона. Мои друзья привезли его и ко мне, и мы даже размножали этих жучков. Этот жучок в летнее время взбирается на стебли и ползает по траве, и он выглядит как крошечный автомобиль. И они ползают целыми караванами. Они ползают вместе. И поскольку нам не было известно техническое название этого крохотного жучка, мы назвали его Tinica samaricus. У этого маленького жучка светятся глаза, как фары машины. И он может включать их и выключать. Это просто поразительно осознавать, что подобные условия существуют и в настоящее время. И сегодня в студию я принес особенную тварь. Это один из огнедышащих жучков. Это Brachinus coleoptera, а другой — Ferrosophus. И в записи ископаемых занесены творения с такими же общими характеристиками, но очень миниатюрные по размерам. Вот это мезозавр бразиленсис. У них также общие характеристики, как и у огромного левиафана. Я верю, что вы осознаете, что Бог держит в своих руках как нашу землю, так и все на ней. Я верю, что вы узнали о том, что если Бог описывает нам какое-то творение, каким странным оно ни казалось бы, это совершенная истина и правда.

забудь о месте на земле таком, куда бы ехать, убежать, душе найти покой, туда, где сбудутся мечты, где можно все начать с нуля и жить по-новому, просто по-новому. Я расскажу, что знаю я о городе таком. Его на карте не найдешь, не долетишь, не доплывешь, и это не сказка, и это не ложь. Его нам подарить может только

0: Почти пришли. Тебе понравится.
1: Ты запомнил, что нужно сказать священнику?
0: Ты слышишь? Пытаюсь проникнуться милостью, чем ближе мы приближаемся к храму.
1: Думаю, Иисус увидит много нового.

0: Порядочно взяли, правда?
1: Вот этот идеальный вариант для пасхального ягненка. И недорого. Сколько? Всего 3 шекеля. А если 2? Продано.

0: Are you tired?
1: Вы устали?
0: It shouldn't be.
1: Еще недолго осталось.
2: Мир вам, господин. Я Иисус из Назарета. От имени моей семьи я жертвую этого ягненка во имя Господа.
3: Хорошо. Принимаю.
1: Ему исполнилось только 12.
3: Неужели? Ты готов стать последователем закона? Испытать тебя? Что такого особенного в ягненке, которого ты принес сегодня?
2: Он самый лучший, ни одного пятнышка.
3: Зачем ты наилучшего отдаешь?
2: Чтобы показать Господу любовь нашу.
3: Хорошо сказано, юноша. Очень хорошо.

0: This way.
1: Сюда.
2: Ребе, как мне быть? Человек, который воровал моих овец, был пойман недавно. Закон говорит, что он должен отдать тебе по 4 овцы за каждую украденную. В этом-то и проблема. Он не может. Он нищий. В таком случае закон говорит, что его следует продать в рабство.
3: Возможно, есть и другой способ. Почему мы празднуем Пасху?
2: Ты не знаешь? Пасха — время благодарения Господа за избавление нас от рабства.
3: Как можно в таком случае продать человека, одновременно славя Господа за избавление от рабства?
2: Простите нас, господа. Он очень любознательный.

Повелитель армии сражений, Господь на небесах, прими сего чистого святого Агнца в жертву за грехи наши.

0: One more bag.
1: Bring that mule over here.
2: Where's Jesus?
3: Где же Иисус?
4: Он знает, что мы уходим. Пойдет с друзьями.
3: Иосиф, я не вижу Иисуса.
4: С ним ничего не случится. С Иисусом все будет хорошо.
3: Матери всегда волнуются, ты же знаешь.
4: Иисус! Иисус!
3: Иисус! Вы не видели Иисуса?
4: Быть может, он со своими двоюродными братьями играет там, дальше.
3: Я там смотрела.
4: Вы его видели сегодня? Он был с тобой?
3: Мы думали, он с вами. Иисус! Иисус!
4: Никто из детей не видел его сегодня.
3: Мне страшно, Иосиф.
4: Возможно, он отстал по дороге. Мы вернемся и разыщем его. Не волнуйся. All right.

0: Иисус!
1: Иисус! Успокойся!
0: Мне не докладывали о найденных детях.
1: Вы нам поможете найти его? Город такой огромный.
0: Возможно, утром получится выделить пару человек.
2: Утром?
0: А как же ночь? Нам не платят за розыск сбежавших мальчишек.
1: Иисус не сбежал, он потерялся. Я думала, вы сможете нам помочь.
0: Все будет хорошо, Мария. Он найдется. Спасибо. Мы придем утром. Он примерно такого роста. Зовут его Иисус. Нет, нет.
1: Последний раз мы видели его у северных ворот, но это было 3 дня тому назад. Мы его не видели.

0: Иисус!
1: Для чего был дан закон?
2: Чтобы учить нас отличать неправедное в глазах Божьих.
1: Да, но еще важнее – исполнять дела праведные.
0: Иисус!
2: Мария! Надеюсь, ты не собираешься говорить, что закон бесполезен?
1: Нет, не собираюсь. А что, если закон исполнять, но...
2: Но...
1: Исполнять, но с любовью. Представьте, что будет, если мы будем любить ближних, как самих себя. А если больше, чем самих себя, мы наполнимся милосердием и состраданием. Следовать закону хорошо, но он не изменит наши сердца, ибо человек может любить закон и в то же время ненавидеть ближнего. Только когда любовь заполняет наши сердца, мы по-настоящему исполняем закон. Мама! Иисус! Где же ты пропадал? Мы с отцом повсюду тебя искали.
2: Мы обошли все дома и все рынки в Иерусалиме.
1: Зачем вы искали меня? Разве вы не знали, что мне надлежит быть в Доме Божьем, что принадлежит Отцу моему?
2: Ты идешь домой, Иисус?

0: Иисус рос сильным духом и исполненным мудростью, и пребывала с ним милость Божья.
1: Золотые лучи света, ниспадающие с небес, наполняют мою душу радостью, мое сердце — любовью. Месяц и звезды отзовутся эхом в долгой ночи. Он озарит дорогу каждому, кто примет его божественный свет. Утренняя зорька, холодный горизонт растворяя, превращается в солнечный день, согревающий все вокруг. Его любовь озаряет все вокруг ярким и прекрасным светом, наполняя меня миром, что будет царствовать вечно в святом озарении. Утренняя зорька, холодный горизонт растворяя, превращается в солнечный день, согревающий все вокруг. Его любовь озаряет все.

«Вот сын мой, которого я люблю». Затем Святой Дух привел Иисуса в пустыню, где Он постился и набирался мудрости.

40 дней прошло, а он все еще жив. В нем великая сила, и в самом деле. Нужна помощь? Нет. Ты ведь скоро совсем умрешь. Я не умру, пока не исполню волю отца моего. Твой отец, Господь Бог,

Если ты Сын Божий, зачем тогда Он обрекает тебя на такие страдания? Я буду страдать еще больше ради любви Божьей. Докажи это здесь и сейчас. Возьми эти камни и преврати их в хлеб. Давай, удовлетвори голод свой. Тогда я упаду и буду поклоняться тебе. Написано же: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Я знаю, кто ты такой, и ты знаешь меня.

Иерусалим. О, Иерусалим. Вот они, люди, которых ты пришел спасти. Для начала они должны поверить. Написано, что Бог завещал ангелам своим беречь тебя, даже если будешь на камне лететь. Есть идея. Прыгай. Когда они увидят, что тебя подхватили ангелы, тут же поверят. Только так они узнают, что ты Сын Божий. Ты говоришь, что написано о спасении моем. Да. Также написано: «Не искушай Господа Бога твоего».

Я дам тебе все это. Это все не тебе принадлежит. Это все мое. Мое. Люди в этом мире подчиняются только моему голосу, ибо я обладаю невиданной силой.

серебро и золото. Дворцы, троны, короны. Земли без края, стада и стаи, цари и армии, мечи и копья. Вот сила. Все станет твоим, если выполнишь всего одно условие. Пади и поклоняйся мне. Делай, как я говорю. Пади и поклоняйся мне, Бог этого мира. Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи.

Тогда Иисус вернулся в Галилею, исполненный Святым Духом, и разнеслась слава о делах Его по всем краям.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях диакониса Церкви Истины в Иисусе Любовь Краверк. Здравствуй, Люба!
1: Здравствуй, Катерина!
0: Сегодня у нас тема гонения. И ты рассказываешь о своей прекрасной большой семье. Это просто чудесно, что происходило у вас, и мы с удовольствием сегодня послушаем твое свидетельство.
1: Да, это уже вторая часть. Мы закончили первую часть на том, что этот огонь, который горел внутри тогда молодых моих родителей, моих тетушек и дядюшек, но тогда они были тоже молодыми, и уже спасшихся людей, которые были рядом с ними, и что это очень не нравилось дьяволу, это очень не нравилось той системе атеистической, это очень не нравилось работникам КГБ, и поэтому вот эти распоряжения, которые приходили с Москвы о тех жестоких деяниях, которые они совершали над верующими, они уже, скажем, к 50-му году усиливались. И можно сказать, они приходили такой определенной волной. И так как система, сплоченная система церкви, она была по всему бывшему Советскому Союзу, то как только волна вот и гонение начиналось где-то в России, в Москве или в Ленинграде, уже братья предупреждали: будьте готовы. Но часто было так, что Дух Святой через пророчество тоже предупреждал, не тоже, а в первую очередь предупреждал, что гонения грядут.
0: Скажи, пожалуйста, в чем обвиняли верующих в то время?
1: На фоне настоящего времени, конечно, да, это выглядит довольно странно. То есть если человек выбирает такую жизненную позицию верить в Бога, любить людей, рассказывать о нем своим близким, родным, собираться вместе для того, чтобы молиться, петь псалмы, в то время это считалось преступлением. То есть, учитывая то, что государство атеистическое, то есть сверху было принято решение руководителями советскими, что мы атеистическое государство, следовательно, все люди, живущие в нашем государстве, должны быть атеистами. Но, по крайней мере, они не должны открыто верить и исповедовать свою веру, назовем так. Потому что часто люди называют веру вероисповедание, но вера, она в сердце. Та вера, которая написана в Священном Писании, это вера в сердце внутри меня. И уже в конце 50-х это гонение усилилось. Каким образом оно усилилось? То есть участились штрафы, нападения или внедрения в эту христианскую группу людей, где бы они ни собирались, в доме, или они где-то на природе собирались, КГБ выслеживала, приезжала, переписывала, оштрафовывала. Это все потом передавалось на работы, где кто работает, для того, чтобы давление оказывать на этих людей. Естественно, в то время очень трудно было занимать какие-то позиции. Допустим, если мой отец в начале своего пути жизненного учился в институте, работал учителем, какое-то время был директором школы, но когда вот это его открытое вероисповедание, оно стало явным, таким людям уже не давали работать по их специальности. И кем он мог работать? Это транспортником. Молодежи не давали учиться. То есть молодежь, которая открыто могла сказать: «Да, я верю в Иисуса Христа», она не могла учиться в каких-то высших учебных заведениях. Может быть, кто-то прятался, может быть, кто-то умел это так сделать, да? Но когда тебе задают вопрос, почему ты не комсомолка, да, или почему ты не пионерка, кто-то из детей принимал такое решение тоже не одевать этот пионерский галстук, то это становилось проблемой, И это была причина, почему ты не мог получить высшее образование.
0: Итак, во времена Советского Союза верующим запрещалось собираться вместе и молиться, запрещалось получать высшее образование, запрещено было занимать какие-то высокие позиции, директорские позиции. И помимо всего этого, я слышала, оскорбляли, обзывали и людоедами, обвиняли в каких-то сексуальных грехах, ходили сплетни. Много всего было. И все это было гонение.
1: Это было очень много грязи вылито. Газета «Известия», «Советская правда». Именно «Советская правда», в ней писалось только лжи. Я к этому более подробно подойду. Но вот что касается конец 40-х, начала 50-х. Снова пришла волна. То есть братья уже предупредили, Дух Святой уже предупреждал. И вот стали сажать братьев и сестер снова в тюрьмы. Вот какие-то определенные годы это было. И что касается того, что церковь не могла функционировать, как бы мы не можем сказать однозначно, потому что были регистрированные церкви, скажем, та же самая Баптистская церковь, которая сейчас на Калью, другие церкви, они продолжали жить своей жизнью, да, но мы понимаем то, что власти на них давили, они хотели контролировать, они внедрялись в эти церковные вопросы. И как они сумели прожить это время, я сейчас не буду рассказывать. Я буду рассказывать о том, как прожили это время мои бабушка, дедушка, родители. Они были в подпольной церкви. И они были подпольными не потому, что им хотелось от кого-то прятаться или, знаете, как будто там что-то тайное, опасное. Нет, они были подпольными.

нами только потому, что власти открыто вмешивались, они требовали ставить своих людей, они запрещали заниматься с молодежью, а с детьми так вообще это табу. С детьми вообще запрещалось что-то им говорить о Боге. Может быть, я более подробно об этом потом расскажу, как это все выглядело. И поэтому церковь, так как это внутрицерковные вопросы, да, кто должен быть пастором, кто служит молодежи, кто служит словом, это понятно, не должны решать люди, которые гонят церковь, нерожденные свыше и не признающие Бога как своего спасителя, то есть они хотят ставить своих людей. Подождите, стоп, конечно же, нет. И поэтому тут нужно было принимать этот вызов. И подпольная церковь возрастала, люди спасались, КГБ усиленно работало, и в 51 году посадили в тюрьму многих людей. И тогда, вот именно в 51 году, знаете, как было, приезжал черный ворон, называли так машину, такую черную, приезжал ночью и просто забирал людей. И никто не знал, вернется этот человек, не вернется этот человек. Многие просто пропали без вести. И мама рассказывала про одного молодого человека, который уверовал. Он каким-то образом еще до верования получил высшее образование. Он был очень талантлив, очень способный. Он играл на гитаре, очень красиво пел песни. Это очень влияло на других людей, и люди просто притягивались к Господу. Его забрали, он не вернулся. Его след пропал. И потом просто молились люди, было показано видение гроб. То есть было понятно, что его умертвили. Так умертвили многих. Я, если приведу пример, вернусь назад к моему дедушке со стороны моего папы, то он жил в Белоруссии, в деревне «Борьба». У них дома лежала Библия. И когда вот началась коллективизация, пришли, ему предложили добровольно, насильственно купить какой-то журнал советского покроя. Он отказался, к ним пришли домой, видели, что у них на столе лежит Библия, его забрали, он не вернулся. То есть мы понимаем, его тоже умертвили. И вот мы возвращаемся к 51-му году, когда пошла такая сильная волна гонений, прессингов. И было удивительно то, что КГБ подстраивало такие случаи, то есть обвинения, к которым мы никакого отношения не имели. То есть, например, приходили их люди в наш дом, это я называю в купле Сербе-10.1, приходили и подсовывали куда-нибудь за шкаф или в какое-то место, где, может быть, менее заметно, антисоветскую литературу, и уходили. И потом делали такую облаву, делали это открытым, заходили, вытаскивали эту литературу, которую мы даже не знали, что она там лежала, и говорили: посмотрите, вы враги народа, вы против советской власти. То есть это был такой явный обман. И вот в 51 году забрали много верующих, посадили в тюрьмы. Это были люди с разных церквей христианских. И забрали моего дедушку, забрали мою маму и забрали моего папу. Тогда они не были в браке, они были молодыми людьми, но они были служителями в церкви, так как сейчас называют лидерами. То есть они были настолько посвящены Богу. Папа очень хорошо знал Слово Божье и учил молодежь этому Слову Божьему. Мама была ревностной евангелисткой, потому что она очень любила Бога, свидетельствовала всем вокруг, и поэтому она была такой яркой личностью. И дедушку, потому что он открывал свой дом для собраний верующих. И рассказывают, что когда дедушку посадили в машину, и там такая решетка была.

0: Он запел псалом. Ближе Господь к тебе. И говорил, вы знаете, с Господом в тюрьме свобода, а без Господа на свободе тюрьма. Он эти слова повторял неоднократно, потому что он знал, откуда он вышел, из какой тюрьмы и какую свободу дал ему Господь. Слава ему за это. И, конечно же, тогда давали очень большие сроки, но как-то получалось так, что эти сроки впоследствии сокращались, и дедушка мой просидел 4 года, маме дали 10 лет, но она просидела 4 года, папе дали 6 лет, он так и просидел 6 лет свой срок. И вот там, в тюремных застенках, как рассказывала моя мама, это было особенное время присутствия Божьей благодати. И она всю свою последующую жизнь впоследствии вспоминала этих 4 года и благодарила Бога, что Он дал ей возможность пройти этот путь. Она говорит, это было что-то удивительное. Ей было тогда 26 лет. И она говорит, происходило так, что в их документах, этих властей, происходила какая-то путаница. Ее забрасывали то в одну камеру, то в другую камеру, то в третью камеру. И она говорит, с кем я только не побывала. В одну камеру она попала, там были врачи Сталина. Евреи, образованные люди, красиво одеты, вот их только забрали. В другую камеру она попала, где были директора заводов. Такие умные, тоже такие хорошие люди, которые занимали какие-то позиции. Но как только их в чем-то заподозрили, если даже какой-то сосед на кого-то что-то донес, там даже не разбирались, его сразу же ликвидировали.
1: Приезжал черный ворон и забирал.
0: И забирал, да. Часто это происходило ночью, чтобы как-то стереть свои следы. Потому что на самом деле дом, где жили бабушка и дедушка, его очень уважали. Соседи очень любили и понимали, что это особенные люди, которые ходят с Богом не просто, но они переживают живого Бога. Если кто-то умирал на этой улице, мы знаем, это улица Сирби, то они приходили за дедушкой и говорили, пойди, пожалуйста, к нашему умирающему там, родственнику или брату, сыну, там, отцу или матери, поговори. И дедушка приходил, молился с ними, и часто было так, что приводило к покаянию. И люди приходили и говорили, о, этот копельский поп, давайте позовем его. И он выглядел как поп, у него было черное длинное пальто, Библия под мышкой и впоследствии еще такая палочка. Но вот там в тюрьме, вы знаете, это не просто, вот как сейчас мы попадали туда, не сейчас, а какое-то время назад, скажем, 30 лет назад, да, в 90-е годы, когда открылись двери, и мы пошли проповедовать тюрьмы в свое время. Это был такой сильный прессинг. Как рассказывал папа, ему подавали документ и говорили «подпиши». И он читал и видел, что там ложь, там клевета. И он говорил «я не буду подписывать». И тогда его просто брали за шкирку, били головой об стенку и говорили «подпиши». Так что он терял сознание, но он не подписывал. Христиане того времени, они были готовы на смерть, многие христиане, на смерть ради Христа. И почитали это еще особым званием, как написано к евреям, да, что Бог производил такие великие чудеса во времена апостолов, но некоторые из них были убиваемы, скитались в козьих шкурах в горах, были перепиливаемы, и весь мир их не был достоин. Вот такая высокая планка. А дедушку тренировали тоже там «встань, ляг», там «ложись, поднимайся, ложись,

поднимайся. То есть такого рода издевательства были. И что касается моей мамы, она была тогда молодой девушкой, 25-26 лет. Она говорит, я попала в камеру, где были врачи Сталина. Она была в Харку, потом она была в Мордовии и в пересылочных тюрьмах. И говорит, такие умные люди, врачи образованные, большинство из них евреи. Говорит, они плакали, говорили, у нас пропал смысл жизни. И вдруг она попадала в их камеру и говорили, ты молодая девушка, а ты за что здесь, в тюрьме? Тебя-то за что забросили? Нас-то там, понятно, подозрение, что мы кого-то хотим убить. Там тот же самый Сталин. Она говорила, а я за живое свидетельство Иисуса Христа. Они говорят, расскажи нам. И она им начинала рассказывать. У них появлялись слезы на глазах. Надежда. Дух их воспрял. Потом она попадает к директорам каких-то заводов разных. Ты, молодая девушка, как ты-то сюда попала? Ты же не директор? Нет! Я просто люблю Иисуса, я верю в Него только по этой причине. Расскажи нам. И вот так она прям приходили утром и говорили, слушай, Дубровская у нее была фамилия, а как вообще ты попала в эту камеру? Что-то перепутали? И она понимала, это рука Божья. Божье слово должно прозвучать для людей, которые потеряли надежду. И впоследствии ей было столько свидетельств. Одна женщина говорила, я уже приготовила, не знаю, свой пояс, веревку, чтобы мне где-то повеситься. Но ты пришла, и ты принесла эту надежду. Это чудесно, но у нее с собой не было Библии, не было помощников, и не было того, что Иисус говорил, я отпускаю вас по двое. А она была одна, и она свидетельствовала. Конечно же, когда есть возможность быть двоим, это оптимальное решение такого вопроса евангелизации. Но тут уже никто не выбирал. Но Господь и каждого отдельно в одиночку может использовать во славу свою. И мама рассказывала, что вот ту надежду, радость, которую она приносила людям, ей приносила это очень большую радость. Она говорит, однажды, говорит, тяжелее всего мне было, когда я попала в камеру с женщиной-людоедом, которая там ела детей, людей. Говорит, это было как-то жутко. Но, говорит, Господь давал силы. Потом, говорит, попала в какую-то камеру девушек-проституток. И многие из них, у них была это какая-то падучая болезнь, эпилепсия, говорит. И наступала ночь, они, говорит, падали, начинали биться. Говорит, их дьявол просто бил. А я, говорит, просто лежала и молилась. И таким девушкам приносила благую весть. Но мы понимаем, что это не только радость Духа Святого. Были очень сложные, тяжелые физические моменты. Например, девушек собирали и вели в баню. Там, говорит, водичка какая-то холодная, еле-еле капает. Нужно раздеваться, хоть под этой водичкой мыться. Эти мужики, надзиратели, они стояли и смотрели. Говорит, было так, ну, тяжело, жутко. Да, если девушки целомудренные в Боге, и как ты себя внутри чувствуешь, но это тоже надо было пережить. Или их отправляли на очень тяжелые работы, таскать какую-то тяжесть. Как мама говорила, надо было носить какие-то мешки с мукой, еще с каким-то товаром тяжеленные. Но при этом Бог настолько реально себя являл. И она сказала, что рассказывала однажды, это было вообще особенное чудо, которое там разнеслось по всей тюрьме. И то, что увидели женщины, даже не знающие Бога, ну, не верящие в Бога, скажем, да. Она говорит, я несла очень тяжелый мешок. Говорит, я была настолько уставшая, настолько переутомленная. Говорит, в какой-то момент, говорит, я чувствую от тяжести, внутри меня что-то хрустнуло. И говорит, я согнулась вот так вот буквой «Г» и даже еще ниже, и чувствую, я не могу подняться, и у меня сильнейшая боль в спине. И ко мне подбежали женщины и говорят, «Вера, Вера, что с тобой? Что с твоим позвоночником?» И она говорит, я чувствую, я подняться не могу, у меня сильнейшая боль в спине. И думаю, Господи, неужели здесь, на этой тяжелой работе, закончится моя жизнь? И говорит, я, говорит, вдруг так взвалилась к Богу. Я так, говорит, начала прям вопиять к Нему. И, говорит, какая-то сила

говорит, просто подошла, говорит, как вихрь. Я так, меня хрусть. У меня хрустнуло что-то в спине. Я выпрямилась. И у меня стала спина прямая-припрямая. И вот моя мама до самой старости, она прожила до 92 лет. У нее всегда была прямая спина. Я говорю, мама, мне от тебя по благодати досталась прямая спина. Просто мы так шутили иногда. И Бог являл такие чудеса. И так как моей маме дали изначально 10 лет, она знала, что она 26 плюс 10, 36, тяжелая работа. И она сказала, Господь, я уже вернусь, наверное, такая слабая. Я тут, наверное, все свое здоровье оставлю. Здесь такая тяжелая работа. Я и замуж не выйду. У нее мысль такая возникла. А давай, Вера, то есть обращаясь сама к себе, дай обет Господу посвятить ему свою жизнь и просто служить тебе и замуж не выходить, только тебе служить. Интересно то, что в то время это как-то было, не сказать, что принято, но оно одобрялось, когда человек делает полное посвящение Господу, не женится, не выходит замуж и всю жизнь служит Господу. Это приветствовалось. Ну, естественно, нелегкомысленно, надо было это делать очень продуманно. И она в своем сердце решила, я дам Богу обет посвящения, безбрачия, посвящение 100% ему. Я думаю, это примерно как в монастырях вот монахини, да, это делают. И она с этой мыслью идет навстречу верующих. Там христиане собирались, договаривались между собой и вечером где-то делали собрание. Конечно, когда их находили там, то их могли раскидать по камерам и там забрать Евангелие, если у кого-то оно все-таки сохранилось. Но она идет на такое собрание. И она только заходит в эту камеру, где была встреча верующих, и была сестра, у которой был пророческий дар. И она говорит, дочь моя, вернешься домой, выйдешь замуж и родишь нескольких детей. На самом деле все так и случилось. Вместо 10 лет она просидела 4 года, вернулась домой, вышла замуж за прекрасного человека и родила 4 детей. Вот таким образом люди страдали за Христа и считали это особым благословением для их жизни. Знаете, как в духовном мире, в физическом мире является слава Бога, и люди, которые прошли такие испытания, они не сломались. Они остались как переплавленное золото. Они принесли вот эти сильные свидетельства, которые мы можем сейчас рассказывать. Они были примером, можно сказать, флагом для нас, последующего поколения, чтобы видеть и знать их жизнь. И так мама вышла из тюрьмы, и потом она через какое-то время выходит замуж. Да, она выходит замуж очень удивительно. Она возвращается, ее встречает молодежь с цветами, с песнями, с любовью. Божья церковь продолжает жить. Знаете, когда гонение на Божью церковь, она еще и растет больше. Бабушка готовит богатый стол. Вся молодежь собирается. Она рассказывает о чудесах, которые совершил Господь. Через 2 года освобождается Михаил Степанович. Это тот человек, за которого она впоследствии вышла замуж. Он освобождается. Это, можно сказать, второй срок в его жизни. Потому что первый был в Белоруссии. И после первого срока было поражение. Он не мог вернуться на свою родину. И поэтому приехал в Эстонию. И мы верим, что Бог их соединяет. Потому что там интересная тоже своя история. Каким образом они вот нашли друг друга. Или Бог их соединил. Я понимаю, что моему папе, да, Бог дает такую жену, потому что в будущем он становится пастором, то есть дедушка передает ему эту эстафету, и времена гонений продолжаются, и необходимо, чтобы был рядом такой тыл, понимаете, когда тебя КГБ вызывает периодически, когда жена тебя провожает с мешочком сухариков,
когда рождаются дети, когда приходят разные испытания, когда

0: да не дают квартиру только потому, что вы христиане, и мы живем вот в этом маленьком помещении. Семья разрастается, нам тесно, но отец продолжает быть верным, и Бог ему дает эту жену. И они просто счастливо живут. Они очень любят друг друга. И перескочим, да, на следующие года, 61-й год. Это год, когда приходит новая волна гонений. И начинают снова сажать братьев. Сажать именно тех, кто у руля. Тот, который имеет влияние. Как говорится, убери пастора, рассеются овцы. Да? Но в этом случае так не происходило. Люди очень сплочались. Вызывали, начинали вызывать людей на так называемые беседы, мягко выражаясь, для того, чтобы они рассказали, кто в церкви, в этой подпольной церкви, имеет вес. Вызвали многих. И, знаете, хочу сказать, не такая уж красивая картинка, как я рассказывала доселе. Были люди, которые отдельные личности, которые ломались. Один из них, я назову его имя, Анатолий, он кричал: «Эх, вот я бы, вот я пойду, я готов на все за Христа!» Мы вспоминаем Петра, да? «Я готов!» Но когда его вызвали, когда ему показали перспективу его будущей жизни, эти страшные советские тюрьмы, люди пугались, люди ломались, люди не выдерживали такого натиска некоторые. И, конечно же, те, которые не выдерживали, как-то у них очень тяжело потом жизнь складывалась. Например, тот же самый Анатолий, он сломался внутри и впоследствии он спился. Не просто стал пьяницей. Мой дядя был военным офицером, который женился на моей родной тете. Он очень любил Бога, он был крещен Духом Святым. Он ездил по деревням, свидетельствовал, проповедовал, пророчествовал. И когда собралось вот это военное собрание, его вызвали и стали клеветать на всех христиан, клеветать на церковь, позорить его перед его сослуживцами. Он стоял, и вы знаете, он ничего не сказал. Он просто промолчал. Но он понял, что этим молчанием он не защитил имя Христа и христианской церкви. Хотя, если теологически, да, Христос, он не нуждается в защите. Но в нашей жизни бывают такие времена, когда мы должны сказать: «Да, я верю! Да, это церковь Божья!» Иногда где-то мы должны молчать, но Дух Святой, когда побуждает нам утвердить, что «да, я христианин», когда ты молчишь, то ты выглядит, как будто ты сдался. И он сказал, когда он вышел оттуда, он почувствовал, что как будто Дух Святой отошел от него. Он стал какой-то опустошенный, он стал слабый, и он испугался и, скажем так, отстранился. Хотя до конца своей жизни верил в Господа. И иногда наступали у него моменты, когда он проходил участки вот города, где он особенно переживал Бога, то снова как будто Дух Святой касался его, и он исполнялся этим Божьим Духом. Или когда он попадал в собрание верующих, пели псалмы, он тоже вместе со всеми пел. Вот такое было время.
1: Люба, скажи, а как гонения тех времен можно перенести на современное время? Вот если мы поставим параллель, сегодня ведь тоже есть гонения, давление на христиан, на верующих. Как ты видишь это сегодня?
0: Сегодня таких явных гонений со стороны системы нет, потому что, скажем, мы свободно исповедуем свою веру, мы можем свидетельствовать, тем более, вот, допустим, в нашей стране, мы можем свидетельствовать, говорить людям, которые рядом с нами. Наши церкви открыты, мы приглашаем представителей властей, да, у нас проходят завтраки молитвенные, где участвуют наши пастора. Но мы понимаем, что дьявол, он никуда не спрятался.

он находит новую стратегию или новые методы для того, чтобы искоренить эту веру из сердец Божьих детей. И как я вижу в настоящее время,

0: многие поддаются этому. Никогда не было столько падений в те времена, скажем, гонений или Церкви Христовой, когда она была под гонением, как в современное время, когда свобода. И очень печально, что, знаете, нет вот, скажем, такого радикализма. Если раньше верующие люди, они понимали или жизнь, или смерть, то есть я должен быть готовым к тому, что сегодня ночью приедет этот черный ворон, меня заберут, и неизвестно, где я окажусь, и буду ли я дальше жить.
1: То есть верующий, когда шел спать в то время, он шел с такой молитвой: «Господь, если меня заберут, я все равно с тобой. Если я остаюсь жить здесь, в этом городе, я служу тебе».
0: Ну, да, именно верующий, вот тот верующий, о котором я сейчас свидетельствовала. Мы понимаем, что мы сейчас не можем сказать это полностью о всех людях, потому что были же люди-прихожане, которые были тайные ученики Иисуса Христа, да? Это уже как кто какое внутри свидетельство имеет внутри себя. Это какой-то особый дар быть тайным учеником. Я не знаю, как это, я такого дара не имею. Но
1: молитва христианина была...
0: Да, быть готовы. И проповеди звучали именно таким образом, что мы должны быть готовы. Да, мы должны быть готовы ко всему. И стихи складывались на эту тему, и песни пелись на эту тему, что «будь готов пострадать за Христа». И таким образом воспитывалась молодежь, воспитывались дети. И мы видим, что сильные служители помазанные, которые вышли, да, многие, вот из именно из таких подпольных церквей, как много они вложили, какой большой вклад они принесли в современное время, потому что они как столпы, они как столпы. Мы видим те, которые вот Георг Ламберг, да, он прошел это, хоть он не из христианской семьи, но уверовав во времена гонений, он как столб. Да, я скажу, что наши родители тоже были столпы. Вот родители Александра Федорова, который сейчас пастор методистской церкви, это тоже люди, которые проходили вот эти испытания определенные. Они тоже как столпы. Да, Сергей Федоров, который тоже был одним из сильных столпов. Сергей Киворков, который приехал из Ленинграда, он тоже вот сильный столб до конца своей жизни. И слава Богу за таких людей. И что хотелось сказать, что сегодня дьявол уводит через такие искушения, через расслабленность. Такая, знаете, такая духовная политика. Ну, хорошо быть расслабленным, отдыхать, по благодати. То есть запретов нет. Запретов нет. Ну, и в Библии запретов нет. Жизнь по благодати. Но что обладает тобой? Вроде как бы это не грех, но оно может стать впоследствии грехом, потому что оно может так незаметно затянуть. Понимаете? Поэтому такие... Вот простые вещи, казалось бы, да, сейчас вот страшные вещи, которые пришли, вот эти антидепрессанты, которые приходят в наркотики, да, свободное отношение к алкоголю, свободное отношение к просмотру фильмов, которые на самом деле могут и разрушать дух человека. Но я же просто посмотрел, а тебя это затянуло или нет? Если ты имеешь над этим власть, ты знаешь, когда остановиться. И поэтому вот эти страшные грехи, они тоже проникли в церковь. Но мы понимаем, что церковь – это люди. Двери открыты, приходят разные люди. И поэтому, конечно, очень хочется, чтобы поднимались сильные, помазанные лидеры, которые воспитывали бы молодежь, детей, да, людей разного возраста, бескомпромиссно. Понимаете? Потому что если грех, он проник, как маленький лисенёнок, начнется постепенное разрушение, даже незаметное для нас.
1: Дай аминь. Слава Богу за те времена и слава Богу за сильных христиан сегодня, которые стоят в вере, которые служат Господу.

0: и готовы к испытаниям. Мы живем в сложное время, и мы должны быть готовы ко всему. Наш Господь грядет, а время сегодня последнее.
1: Да, я хотела бы добавить, что, конечно же, мы не живем только прошлым. То есть как будто бы, знаете, каждый день, а как было тогда, а как было бы тогда. Но без прошлого нет настоящего. Прошлые уроки, они очень важны. История христиан прошлого, она очень важна. Мы читаем Деяния апостолов, это тоже история. И поэтому, черпая из этого источника, очень важно найти для себя эти ключевые моменты, принять, может быть, где-то измениться, где-то подтянуться, от чего-то отказаться. Потому что настоящее живое христианство – это без компромиссов с грехом.
0: Друзья, мы сегодня говорили о теме гонения. И спасибо, что вы с нами были. Принимайте эти благословения, принимайте слово, которое вам дает Господь, и оставайтесь верными нашему Господу Иисусу Христу. Да будет Ему вся слава. А мы с вами на этом прощаемся. Я думаю, что мы еще, Люба, с тобой увидимся.
1: Есть продолжение. Я сейчас просто думаю, я рассказала только какую-то небольшую часть.
0: И мы обязательно еще об этом поговорим. А вы, дорогие, оставайтесь с нами. Мы благословляем вас и всего вам доброго. Любим вас.
1: Всего доброго. До свидания.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня от всего сердца я хочу поздравить вас с днем рождения Life TV. Да, как вы помните, в июне мы празднуем день рождения Life TV. Слава Богу, что сегодня Life TV вещает, и вы можете смотреть, вы можете получать благословения. Я помню то время, когда Валерий, основатель Life TV, он мечтал и просил Господа, говорил: «Господь, дай мне хотя бы 10 писем, пусть хотя бы 10 человек напишут, чтобы я узнал, что служение, которое ты, Господь, основал, что оно нужно». И я помню, что мы получили эти 10 писем, и мы были счастливы, мы были радостны. Но сегодня я могу сказать, что это не просто сотни, а это тысячи и тысячи спасенных людей. Да, нам писали тысячи и тысячи людей, потому что я сегодня буквально смотрела письма, я пересматривала их, я вспоминала эти годы, когда люди писали еще на бумаге, отсылали, отправляли в конвертах свое письмо по почте нам сюда, в Эстонию. Да, Эстония такая страна благословенная. Мы верим, что Господь особенным образом касается и вашу страну, и ваш город, и ваш район, и то место, где вы живете. Потому что куда бы вы ни поехали, вы можете найти и включить Life TV. Слава Господу за все! Мы знаем, что вся слава Богу. Сегодня мы хотим прославить Его, воздать Ему всю славу и сказать: «Иисус, Ты вчера и сегодня и вовеки тот же». То, что Господь делал вчера, Он делает сегодня и будет делать завтра, великое и недоступное. Друзья, слава Богу! Поздравляю вас! Спасибо, что вы верите, спасибо, что вы смотрите, спасибо, что вы молитесь, поддерживаете Life TV, поддерживаете финансово. Это большая честь вместе с вами служить Господу. Да, это наш с вами праздник. Это Божье чудо на этой земле, которое Господь дал нам с вами. Слава Богу за все! Друзья, будем двигаться дальше, будем служить Господу, будем делать то, что говорит Господь, потому что работы у нас еще очень много. Да, жатвы много, а делателей мало. Давайте будем делателями, давайте будем сеять Слово Божье, давайте будем делать Божью работу. И слава Богу за все. Я так рада. С днем рождения, дорогие!

Что ж, не будем терять времени и начнем. Откройте свои пособия. Давайте быстро повторим пройденное. На первом занятии мы говорили о законе целеустремленности. Помните? Суть не в том, чтобы проводить мероприятия, а в том, чтобы воспитывать учеников Христа. Второй закон – закон ожиданий. Как правило, мы получаем именно то, что ожидаем, если верим, что Бог это совершит, и если строим соответствующие планы. Третий закон – закон устройства. Мы говорили о том, что Бог задумал церковь определенным образом и ожидает, что мы, как пасторы, будем вести машину передним ходом, а не задним, а именно оснащать святых на дело служения. Далее – закон реализации способностей. Каждый верующий – священнослужитель, и Бог заложил в каждого духовный дар. Наша задача – научить наших людей, как высвободить эти дары и применить их в деле Христовом. И, наконец, о законе зависимости. Мы говорили о нашей собственной молитвенной жизни, о том, как важно иметь правильное представление о Боге, помнить, что Он благ, что мы можем называть Его Папой и обращаться к Нему в любое время дня и ночи, и что Он тем более всегда придет на помощь. А теперь давайте перейдем к закону структуры. Хочу сразу вас предупредить, этот закон будет, так сказать, менее духовным, то есть он тоже основан на Библии, но многие наблюдения, которыми я буду делиться о том, как взрастить здоровую и влиятельную церковь, не записаны непосредственно в Библии. Например, я буду говорить о количественных барьерах, через которые церкви трудно перешагнуть, и это социологические данные, подчеркнутые из 25-летнего изучения церквей. Я много ездил по церквам и прочитал массу книг на эту тему. Итак, закон структуры гласит, в растущих церквах осознается роль групп различной численности, больших, средних, малых. И вот что самое главное, имеется представление о динамике развития этих групп и о том, как преодолеть социологические факторы, препятствующие их росту. Я думал, как можно проиллюстрировать слово «структура», и вспомнил о человеческом теле. Что определяет его структуру? Скелет, не правда ли? У меня есть скелет. Если бы на меня сейчас направили рентгеновские лучи, они бы просветили сквозь кожу и мясо, и вы бы увидели все мои кости, ребра, тазобедренные кости, коленные чашечки, скелет, одним словом. Скелеты сами по себе не очень симпатичны. В колледже я изучал кинестетику и биомеханику. У нас в классе был большой скелет, и нам нужно было знать название всех костей, мышц и разбираться, как работают суставы. Скелеты выглядят некрасиво, но тем не менее размер тела всегда определяется размером и мощью скелета. Вы никак не сможете быть 2-метровым, 100-килограммовым баскетболистом, если у вас скелет 2-летнего ребенка. То же самое относится и к церкви. Структура – это не то, что выглядит мило или зрелищно, или очень духовно. Но часто Бог и хотел бы дать вашей церкви рост, жизнь и милую наружность, а этого не позволяет хилый скелет. Позвольте объяснить, что я имею в виду. Для этого заглянем в книгу Деяний, 2 глава, стихи с 42 по 48, очень знакомый отрывок о жизни ранней церкви. Как кто-то справедливо заметил, за первые пару месяцев или за первый год ранняя церковь выросла как минимум до 100 тысяч членов. Только подумайте, церковь росла и умножалась. Через год в ней уже было 100 тысяч человек. Это означает, что у нее была некая структура, которая могла выдержать такое огромное количество людей. Из второй главы книги Деяний мы получаем картину жизни ранней церкви. Это было после дня Пятидесятницы, начиная с 41 стиха.
Лука как бы подводит итоги, дает краткую картину всего того, что описывалось раньше и что входило в практику ранней церкви. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. То есть они были посвящены Слову Божьему, отношениям друг с другом, глубокой молитве. Они стремились, чтобы Христос был в центре всего, что они делают –

Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов. Дух Святой подтверждал их усилия, это было что-то новое. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Между верующими были жертвенные отношения, где благо других людей ценилось выше собственного. И дальше сказано, и каждый день единодушно пребывали в храме, подчеркните слова, в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. А теперь подчеркните слова «по домам». Они преломляли хлеб по домам и ели вместе в веселье и простоте сердца, и при этом хваля Бога и находясь в любви у всего народа. И дальше Лука добавляет еще одну фразу. «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Представляете? Не еженедельно, а ежедневно. А вы заметили, что в ранней церкви было два вида собраний, разные по количеству людей, то есть уже в Библии упоминаются различные структурные элементы. Но вот что я думаю, если бы Бог хотел предписать всем церквам определенную структуру, Он бы сказал, что должны быть большие группы такой-то численности, средние группы такой-то и так далее. Но Библия точно об этом не говорит, предоставляя нам свободу. Методология, то есть конкретно как это делать, часто оставляется на усмотрение Духа Святого, который действует по-разному в разных культурах. Тем не менее, я верю, что есть два структурных элемента, предписанных Богом. Во-первых, это большая группа, где преподается Слово Божие, где мы находим вдохновение, учение и поклонение. Во-вторых, это малая группа, где происходит подотчетность, общение, глубокие отношения и жизненные перемены. Мы постоянно видим, что должно быть и то, и другое. Должно быть ощущение массовости, движения, где люди, особо одаренные для этого Богом, делятся Его Словом, ведут нас в прославлении, где неверующие могут воочию увидеть Божье присутствие и Его дела. Но, кроме того, нужно собираться по домам. Кстати, вы заметили, где первые христиане принимали причастие? Не только в большой группе. У них было ощущение близости и участия в жизни друг друга. Все это было для них вновь, но то, о чем проповедовал Петр в их малых домашних группах, перестало быть для них теорией, остановилось практикой. Как вы думаете, что происходило, когда они сидели за столом? Они ели. А что значит вместе вкушать пищу? Это возможность разделить свою жизнь с другими, проявить гостеприимство, построить искренние взаимоотношения. Это не какая-то программа, это образ жизни. Если Бог действует в вашей жизни и изменяет вас, что получается? Представьте, что к вам в гости приходят 8, 10, 12 или 15 человек. О чем спросят ваши соседи? Что это за собрание у вас дома? Вы рассказываете им, что дальше? А можно мы придем, спрашивают они? Ну, конечно. Итак, благовестие в ранней церкви было не только централизованным, но и локализованным. Говоря о структуре, я думаю, церковь смогла так сильно вырасти, потому что, во-первых, там были мощные проповеди, сопровождаемые делами Духа, а во-вторых, они применяли истину на практике и видели, как она действует в их жизни. Большая группа собиралась в храме, а малые по домам. Христос четко сказал, что для нового вина требуются новые мехи. Что это означает? Истина остается неизменной. Кто такой Христос? В чем состоит Евангелие? Какова наша цель? Но наши методы должны меняться. Наши методы должны быть гибкими. Что мы делаем, не меняется, но как мы делаем, постоянно меняется. Как вы думаете, почему Христос так не нравился религиозным людям? Потому что Он нарушал традиции. Например, суббота. Соблюдать субботу – это самая нерушимая еврейская традиция всех времен, даже до сегодняшнего дня. А сколько раз Христос делал что-то в субботу, исцелял, ел, шел через поле? Он как будто умышленно нарушал традиции, чтобы позлить людей. На самом деле Он хотел научить их, что соблюдение субботы – это не какое-то иго. Суббота для человека, а не человек для субботы.
Фарисеи, говорил он, отношения с Богом не в том, чтобы соблюдать жесткие правила и впечатлять своей правильностью. Это живые, чистосердечные отношения с любящим Отцом. Христос нарушал множество правил. Он пренебрегал ритуальным омовением. Почему? Потому что новому вину нужны новые мехи. Традиции, не основанные на Библии, ограничивают наши структурные возможности и формируют у нас неправильные установки. Я называю их полароидными снимками. Вот такой должна быть церковь и никакой другой. Мы ограничиваем церковь определенными рамками, но эти рамки не тождественны истине. И стоит хоть чуть-чуть изменить рамки, люди начинают нервничать. Но помните, что двухметровый 100-килограммовый человек не может существовать со скелетом ребенка. Очень часто бывает, что Бог благословляет церковь и старается ее взрастить от ребенка к подростку, от подростка к молодому человеку, от молодого человека к зрелому. Но у церкви скелет ребенка. И пока она не изменит свою структуру, она ни за что не сможет вырасти ни вширь, ни вглубь, как это угодно Богу. Итак, сегодня я хочу обсудить с вами очень практические моменты структуры. Я изучал церкви по всему миру и узнал, что существуют предсказуемые модели роста церквей, описанные исследователями и действующие в разных церквах с разными богословскими взглядами и разной историей. Но дело осложняется вот чем. Если спросить растущие церкви, почему они растут, вам могут ответить: мы выросли, потому что стали проводить молитвенные собрания вечером по вторникам. Мы выросли, потому что стали использовать такие-то материалы. И окажется, что есть множество разных моделей. Мой вывод: конечно, есть библейские принципы, которые Бог рекомендует всем нам. Однако часто происходит так, что церковь инстинктивно меняет свою структуру по побуждению Духа Святого, и церковь растет, сама не зная почему. Представьте, что вы выращиваете в горшке небольшое растение. Там хороший грунт, достаточно солнечного света, и оно растет. Когда оно перестает расти, это не значит, что оно выросло до предела возможностей. Просто горшок слишком маленький. Вам нужно пересадить растение. Также нужно пересадить и церковь, обеспечить ей подходящую структуру. Говоря практическим языком, пастор и руководство церкви должно определить цель для каждой из групп разной численности. Мы часто думаем, что жизненные перемены происходят в большой группе. Я был в одной семинарии, которую я всем сердцем люблю. В ней делается акцент на изучении языков и на проповеди Слова Божьего, и это замечательно. У них на вывеске большими буквами написано «Проповедуйте Слово», а внизу о том, как изменится жизнь людей. То есть они подразумевают, что нужно просто проповедовать Слово, и все автоматически изменится. Что ж, должен вас разочаровать, жизнь не меняется в больших группах. Можно подтолкнуть к переменам, зажечь искру, вдохновить людей, затронуть их сердца. Но, предположим, я услышал, что мне нужно покаяться, что я неправильно веду себя с женой. Я говорю: спасибо, Господи. Эта проповедь и это прославление помогли мне понять, что мне нужно покаяться и исправиться как мужу. Ну а что дальше? Дальше мне понадобится помощь. Мне нужно поговорить с кем-то, кто умеет быть хорошим мужем. Мне нужна малая группа, которая спросит у меня отчет. Мне нужны люди, которые дадут мне совет и покажут пример, как быть хорошим мужем. В больших группах люди получают знания и вдохновение, но перемена жизни происходит в малых группах. Это необходимо понимать. Я знаю пасторов, всем сердцем любящих Бога, которые считают так: «Мое дело проповедовать, а Бог позаботится обо всем остальном». А остальное, если происходит, то исключительно по милости Духа Святого, вопреки недостаткам пастора и церкви. Группы среднего размера существуют для того, чтобы люди находили себя, становились лидерами или учителями. В такие группы входят от 20 до 80 человек. В вашей церкви непременно должны быть группы среднего размера. Я называю их группами принадлежности.
Людям нужно находиться в большой группе, 150 человек и больше, чтобы ощущать движение Бога. Но им также нужно находиться в группе из 20 или 50 или 80 человек. Возможно, это хор или евангелизационное служение, или все люди, которые работают с детьми, или все люди, которые участвуют в служении бизнесменам. А может, это 40 человек из группы «Порядка», которые вместе молятся перед каждым служением, или молитвенная команда, или все лидеры малых групп, которые собираются раз в месяц для общения и молитвы. Если вы не придете на встречу в группе из 30 или 40 человек, это заметят. Здесь люди испытывают привязанность друг к другу. Вы ощущаете себя частью этой группы, вы неплохо знаете других людей. В рамках Большой Церкви это группа, к которой вы принадлежите, выходя из толпы и обретая ощущение своей личности. Нам нужно принадлежать. Нам также нужно взращивать людей, нужно обучать их тому, как обучать других, нужно тренировать их. По мере того, как церковь увеличивается, требования к преподаванию возрастают, не правда ли? То есть, если в вашей церкви 1000 человек, нужно быть действительно хорошим проповедником, чтобы учить в ней. И поэтому в больших церквах мы часто не уделяем внимания тому, чтобы развивать дар преподавания. Скажите, на ком может тренироваться человек с таким даром? Новичка вряд ли выпустят перед 1000 или 2000 человек, чтобы он потренировался, поэтому и нужны группы по 40, 60, 80 человек, до 100, где люди с даром преподавания могут учиться преподавать, получать отклик и поддержку и возрастать как проповедники и как лидеры. И последний вид – это малые группы. Здесь мы видим жизненные перемены, глубокие отношения, применение истины на практике, подотчетность, заботу друг о друге. Большая часть пасторского попечения, чуть ли не 90%, может осуществляться самими прихожанами. Просто нужно научить людей быть пастухами, и тогда пастор и пасторская команда смогут быть фермерами. Разница в том, что пастухи заботятся об овцах, а фермеры заботятся о пастухах. Понимаете, о чем я? Всякий раз, когда меняется структура церкви, можете это записать, всякий раз, когда меняется структура церкви, меняется и роль пастора. Очень часто церковь не растет потому, что пастор не осознает, что его роль должна измениться или просто не способен измениться. И, кстати, это не всегда плохо. Видите ли, нам всем внушили подсознательное убеждение, что больше значит лучше. Но я не думаю, что Бога впечатляют большие церкви с толпами народа. Думаю, Его впечатляют те церкви, где неверующие узнают Христа. Новообращенные возрастают в зрелости, зрелые люди влияют на свое окружение и взращивают себе подобных. Кроме того, Бог дает каждому из нас определенный набор даров и способностей. Некоторые люди взращивают церковь до определенного уровня, а потом передают ее в следующие руки. Многим из тех, кто сейчас занимает пост старшего пастора, стоило бы получше разобраться в своих дарах. Возможно, тогда бы они перешли в большую церковь на пост младшего пастора или еще какого-нибудь сотрудника. Они бы взращивали группы людей и передавали их дальше. Но почему-то мы убеждены, что если ты хороший пастор, то рано или поздно у тебя будет огромная церковь, и что пасторы маленьких церквей – неудачники, а вот пасторы больших церквей – великие люди. Мне кажется, Бог так не думает. Он дает нам достаточно даров, способностей и желаний, чтобы руководить церковью определенного размера. Но мы сами себя ограничиваем, считая, что все мы должны быть старшими пасторами и уметь делать то-то и то-то. Многие люди могут быть замечательными пастырями, замечательными душепопечителями, но им не дано быть хорошими проповедниками, а в наших церквах принято считать, что нужно уметь все. И когда человек, который преподает нормально, но не слишком хорошо, учит большую группу людей, эти люди не получают ни назидания, ни вдохновения. А вполне возможно, что этот человек был бы прекрасным инструктором для малых групп или лидером семейного служения. Возможно, в другой роли он бы полностью расцвел. Теперь я хочу поговорить с вами о распространенных барьерах, которые церковь должна перешагнуть в процессе роста. Во-первых, эти барьеры предсказуемы.
Это не какая-то метафизика. Здесь все исследовано, задокументировано. Я буду говорить медленно, и на вашем месте я бы тщательно конспектировал, стараясь сразу понять, что из этого относится к вашей церкви. Самая маленькая

церковь – это домашняя церковь, от 10 до 25 человек. Такая церковь обычно собирается дома и растет медленно. Как правило, ее влияние в плане благовестия не очень значительно. Важнейший фактор, который поможет вам преодолеть барьер и выйти на новый уровень – это видение и стратегия благовестия неверующим. Домашняя церковь из 10-15 человек невольно превращается в семью. Поэтому роль пастора в том, чтобы постоянно подталкивать своих людей и спрашивать, кто еще должен быть среди нас? Почему они до сих пор не здесь? Нам нужно проявлять заботу о наших неверующих соседях. Такая церковь часто обращена на саму себя. Это наш дом, наш клуб и не более. Там тесные взаимоотношения, людям очень удобно, и им это нравится. Пастор должен обратить внимание людей на то, что происходит за пределами церкви. Как это сделать? Во-первых, нужно уделять значительное время молитве за заблудших людей. Всякий раз, когда ваши 10-15 человек собираются вместе, молитесь о заблудших людях. Пусть каждый напишет имена 2, 3 или 4 человек из своего окружения, которые еще не знают Бога, и вместе молитесь о них. Ведь одно из преимуществ домашней церкви в том, что у всех есть возможность участвовать в общении. Еще одна идея, которую мы использовали в подобных церквах. Пожалуйста, передайте мне один из вон тех стульев. Это незапланированный пример. Большое спасибо. Итак, допустим, в вашей домашней церкви 8-10 человек. Обычно они сидят в кругу. Добавьте в этот круг один пустой стул. Пусть он стоит там на каждом собрании. Ведь Бог хочет, чтобы кто-то занял этот стул. Это будет наглядным напоминанием для вашей церкви, что вы существуете не ради себя самих, а ради тех людей, которых Бог хочет к вам привести. Если вы преодолеете этот количественный барьер, у вас будет так называемая одноячеечная церковь. Это церковь, где от 20 до 80 человек. Как правило, пастор такой церкви совмещает пасторство с обычной работой. По будням он работает слесарем или строителем или программистом, а по воскресеньям проповедует. Такая церковь может стремительно расти до тех пор, пока в ней не окажется человек 50-60. После этого начинают страдать отношения между людьми. Еще недавно у нас была домашняя церковь, где все было мило, прекрасно, а тут нас уже 50 или 60, и нельзя даже слово вставить, и к пастору не подступиться, ощущение близости и сплоченности постепенно пропадает. Когда церковь подходит к этому барьеру, выход в том, чтобы разбиваться на группы. Если вы будете собираться только все вместе, большой группой из 50-60 человек, где вы как пастор будете учить, а все остальные слушать, вы еще долго не сдвинетесь с мертвой точки. Это можно сказать с полной определенностью. Если же вы хотите и дальше расти, вам нужно найти 3-4 лидеров, людей с даром учителя. Вам нужно встретиться с ними, рассказать, о чем вы собираетесь проповедовать, дать им список вопросов, которые вы затронете, и таким образом вы сохраните преимущество маленькой церкви. Все думают, что чем больше, тем лучше. А как по мне, я бы предпочел, чтобы у меня было 50-60 человек, которых я знаю, но ведь церковь существует не ради меня. Если у вас будет 4 лидера, тогда вы сможете сделать следующее. Вы читаете проповедь на 30-40 минут, как сочтете нужным, все вместе прославляете Бога, а потом вы делитесь на группы. Каждый лидер берет с собой 10-15 человек. Теперь хоть всего у вас в церкви 60 человек, но сразу же во время служения каждый попадает в малую группу из 10 или 12. И угадайте, что происходит? Возвращается ощущение близости. Теперь я могу высказаться, могу поделиться своим мнением. Потом я обязательно беседую со своими 4 лидерами и выслушиваю их отклик. Церковь растет, а вы просто добавляете новых и новых обученных лидеров. Понимаете, в чем ключ? Нужно просто изменять структуру, чтобы она соответствовала потребностям людей. Итак, вы лично обучаете лидеров, помогаете им вести их группы, а также, послушайте внимательно, выделяете наиболее многообещающих из них. Вот что я делал в своей церкви в Калифорнии. А это была очень большая церковь. Я присматривался, у кого есть дар обучения. Предположим, я читал большую часть проповеди, а на последние 10 минут приглашал на сцену.

выбранного человека, чтобы тот поделился историей или примером из своей жизни. Может быть, я даже не уходил поначалу, а стоял рядом с ним и в конце благодарил его. Увидев, что этот человек обладает способностями, я определял, какие темы его по-настоящему волнуют. Раз они его волнуют, он сможет хорошо рассказать о них. Помню один конкретный пример. У нас в церкви был бизнесмен, которому была близка тема денег. Он хорошо разбирался в финансовых вопросах и мудро распоряжался средствами. Тогда я решил провести цикл проповеди о распоряжении ресурсами. На одной из проповедей я дал ему время, чтобы он поделился своим свидетельством, а следующую проповедь он прочитал сам. Получилось замечательно, а последнюю проповедь снова читал я, подводя итоги. И знаете, что было дальше? Со временем он присоединился к нашей пасторской команде, а сейчас стал старшим пастором. Поэтому ваша главная задача – это вкладывать в развитие людей и развитие структуры. Третий тип церкви называется «маленькая церковь». В ней от 85 до 100 человек. Она обычно возглавляется единственным штатным пастором, и это не уменьшенная версия большой церкви. Это важно понимать. Маленькая церковь из 100 человек или около того – это не уменьшенная версия большой церкви. Разница такая же, как между машиной и самолетом. Как к машине нельзя приделать крылья, так и к маленькой церкви неприменимы многие принципы большой церкви. Это две совершенно разные вещи, и важно это осознавать. Вы помните, что ранняя церковь очень быстро росла? В маленькой церкви из 100 человек главная ценность – это ощущение семьи. Семьи, где царят близкие отношения. И что нужно, чтобы преодолеть численный барьер 100 человек? Заметьте здесь интересную особенность. Теперь у вас есть штатный пастор. А когда есть штатный пастор, люди начинают мыслить так. Вот и прекрасно. Мы ему платим, так пусть он занимается служением. Пусть он посещает больных и консультирует, и проповедует. Четвертая глава послания к Ефесянам с точностью да наоборот. На этом этапе роста люди обычно говорят о том, как они хотят благовествовать своему окружению и нести спасение неспасенным. Но тем не менее в церкви из 100 человек многие связаны родственными связями. Здесь у нас родители со своими взрослыми детьми, невестками, двоюродными братьями и так далее. И хотя они говорят, что хотят привлекать новых людей, ключевая ценность – это семья. Поэтому, как только в церкви начинаются перемены, такие как второе служение или внедрение новых людей в жизнь церкви, или изменения в структуре, ощущение семьи утрачивается, и члены церкви начинают проявлять недовольство. В таком случае первоочередная задача пастора – это сломить эгоцентризм церкви и заразить людей заботой о тех, кто еще к ней не принадлежит. В этот период вам нужно быть особенно внимательным к происходящему, ведь многие люди будут очень расстроены, если отнять у них ощущение семьи. Помню, как это было в первой церкви, где я был пастором. Мы выросли от 30 человек до 100 или 110. Бог начал действовать, и было очень радостно за этим наблюдать. Ведь долгие годы там было только 30 человек, а тут вдруг стало 60, а потом 100, и даже стало хватать мне на зарплату. Это ли не замечательно? Теперь люди говорили, вот чего мы хотим. Так что вы, пастор, занимаетесь служением? И так мы стали расти, и я начал просить их делать некоторые дела, которые нарушали привычную семейную атмосферу. И вот один из членов совета побеседовал со своим тестем, а потом со своим зятем, который тоже был в нашей церкви, а потом они пришли ко мне и стали жаловаться. Эти новые люди, они пачкают пол на кухне. Эти новые люди, мы купили микроавтобус для нашей молодежи, а они расходуют слишком много бензина. Всякий раз виновными были новые люди. Церковь делится на старую гвардию и новую. Поэтому главное, что вам нужно сделать, чтобы преодолеть количественный барьер, это передать людям свое видение относительно благовестия и тех, кто еще не принадлежит к церкви.
Предупреждаю, если вы хотите расти, вам придется потерять некоторых ключевых членов семьи. Вам нужно будет пройти тесты на честность и на мужество.

Вот что произошло у нас в служении на этом этапе. Мы росли, и женщины из нашей церкви регулярно собирались в доме одного из лидеров. Его жена была не особенно верующей, но у нее был дар гостеприимства, и ей нравилось готовить изысканные обеды для наших женщин.

Число не меняется уже 4 года. Цели не достигаются, и люди, которые там учат, не призваны к этому служению. Зачем это надо? И я изменил формат этого служения. С тех пор эта женщина решила больше не появляться в церкви. А ее муж был главой братского совета. Он вызвал меня на разговор, в результате которого я чуть не лишился своей работы. Я сказал ему: «Понимаю, что это ваша жена, но позвольте задать вам несколько вопросов». Это был очень хороший, благочестивый человек. Но даже хорошие люди бывают слепы, когда речь идет об их семье. Скажите, эта группа растет? Нет. А ваша жена лично, находится ли она в общении с Богом? Нет, но мы молимся об этом на каждом лидерском собрании, ясно. А то, что они там изучают, влияет на жизнь женщин? По правде говоря, нет. То есть эти встречи проходят для того, чтобы ваша жена могла продемонстрировать свои кулинарные способности? Ну да. А это соответствует целям нашей церкви? Нет. Это был благочестивый человек, и он остался в церкви. А 2 года спустя, когда церковь выросла и стала еще здоровее, эта женщина почувствовала, что может вернуться, и вернулась. Но я вам скажу, многие церкви об этом притыкаются. Если сформулировать кратко, получится вот что. Задача пастора – сделать так, чтобы любовь к окружающим стала приоритетнее, чем ощущение семьи. Понимаете, о чем я? Вы умные люди, а значит, вы будете молиться об этом, учить этому, показывать пример, знакомить с вашим видением новых людей. Возьмите кого-то из старой гвардии и кого-то из новой и поручите им совместное служение. А когда у них появятся успехи, пригласите на сцену и попросите рассказать об этом. Вы должны всегда вознаграждать то, что соответствует видению церкви. Церковь среднего размера – это церковь, в которой от 100 до 250 человек. Здесь самым главным барьером для роста является нехватка сотрудников. Во всех классических материалах о церковном служении упоминается о так называемом двухсотенном барьере. Утверждается, что если в церкви только один пастор, ему никогда не преодолеть этот барьер, если только у него нет совершенно потрясающей команды добровольцев, или если не произойдет что-то из ряда вон выходящее. Но самое страшное дело для церкви – это взять на работу еще одного сотрудника в дополнение к пастору. У нас же нет на это бюджета, нет денег. Послушайте внимательно. Набирая персонал, нужно руководствоваться не тем, сколько у вас прихожан сейчас, а тем, сколько прихожан вы хотите видеть. Это очень важно, так что я повторю. Набирая персонал, нужно руководствоваться не тем, сколько у вас прихожан сейчас, а тем, сколько прихожан вы хотите видеть. Проведем параллель с человеческим организмом. На нем не станет больше мышц, если вначале не вырастет скелет. Сначала необходима структура, а персонал – это часть структуры. Причем интересно, что взять первого сотрудника – это всегда тяжело. Второго? О, зато дальше гораздо проще. У вас уже 400-500 человек, нужен еще один сотрудник, денег нет, ничего. Бог всегда обеспечивает необходимым. Но это стратегическое решение. Ваше дело нанять сотрудника, а хороший сотрудник в течение года заработает себе на зарплату. Тем, как он повлияет на церковь. Это ключ к тому, как преодолеть количественный барьер из 200 или 250 человек. Вам и вашим лидерам необходимо проявить инициативу и набрать сотрудников, и к тому же хороших сотрудников. Не стоит брать на работу своего лучшего друга, похожего на вас, как две капли воды. И, кстати, это может показаться ересью, но вспомните библейские примеры. Сотрудникам церкви не всегда обязательно иметь богословское образование. Иногда сотрудником может стать человек, который проявил себя как доброволец, служил 15-20 часов в неделю, руководил лидерами малых групп, обладает даром преподавания, пользуется уважением. Просто он станет работать полный день, а богословское образование сможет получить из личного общения с вами. В нашей церкви в Санта-Крус у нас было около 25 штатных пасторов и, кроме того, 40 других сотрудников. Из этих 25 пасторов 20 или больше оказались среди нас, потому что проявили себя в жизни церкви.
Я закончил хорошую семинарию, и все они тоже получили хорошую богословскую подготовку, кто заочно, кто на летних курсах или еще как-нибудь. Но главное, что я видел, это их характер и их дары. Я видел, что они...

Они уже готовы к этой работе. И я сам старался дать им недостающую богословскую подготовку. Это было частью обучения лидеров в нашей церкви. Они постоянно читали хорошие книги, слушали кассеты. Вот представьте, как это было в ранней церкви. По самым скромным подсчетам, через год после ее основания в ней было 100 тысяч членов, а семинарию прошли только 12 апостолов. Но они ведь 3 года были с Иисусом, так что это зачтется как семинария. И больше никто семинарий не оканчивал. А кто возглавлял малые группы? Кто заботился обо всех этих людях? Простые верующие, из которых 85% или более были рабами. Ну, разве что пару человек было из дома Ирода. Неужели Бог доверил 100 тысяч душ лидерам, из которых только 12 имели богословскую подготовку? Да, и эти 12 учили остальных своим примером, своей жизнью, в максимальном темпе. Так что через год они пеклись и заботились уже о 100 тысячах. Но это же невозможно сделать без богословского образования, скажете вы. А вы посмотрите на сегодняшнюю церковь, на ее плоды, где часто говорят одно, а делают другое. И посмотрите на раннюю церковь и на то, как она перевернула мир. Так может, богословское образование не так важно, как это раздули? Если у меня богословское образование, да, есть, и я этому очень рад. Считаю ли я, что оно вообще нужно? Конечно, но, предположим, в вашей церкви 150-250 человек, и вам необходим сотрудник, который поможет преодолеть барьер и выйти на новый уровень. Если вы возьмете себе сотрудника из местной семинарии, незнакомого с вашей церковью, может оказаться, что у него нет нужных даров, он не понимает своей роли, у него нет опыта при всем его богословском образовании. Поэтому, когда я нанимаю человека на работу, я смотрю, насколько он компетентен. Конечно, я смотрю еще и на его характер, и на то, насколько он вписывается в нашу команду, но меня интересует его компетентность. А как об этом узнать? Здесь недостаточно информации из резюме, состоял в такой-то церкви, учился в такой-то семинарии. Все это хорошо, но я всегда смотрю в зеркало заднего вида. Я всегда спрашиваю, а что уже сделал этот человек? Какие плоды он принес? Мне важно не то, учился ли он в семинарии, а то, насколько очевидна Божья рука в его жизни. Если он начал работать с 8 людьми, потом их стало 20, потом 50, потом 150. Если он был сотрудником в церкви, где сначала было 3 малых группы, потом их стало 100, и я вижу материалы, которые он использовал. О чем это мне говорит? О том, что он умеет взращивать малые группы. И если я ищу пастора для малых групп, то лучше я возьму на работу его, чем того, кто 8 лет изучал ведение малых групп. А когда я его спрашиваю, и сколько малых групп вы взрастили, он отвечает, ну, я преподаю курсы о малых группах. Меня не интересуют ваши курсы. Сколько групп вы взрастили? Ни одной. Ну, тогда продолжайте свои курсы, я не возьму вас на работу. Конечно, это не означает, что человек не может быть и теоретиком, и практиком. Просто я хочу подчеркнуть, что важнее. Но ваша задача – нанять персонал и убедиться, что роли четко распределены. Здесь легко запутаться и постоянно переводить стрелки. Но я верю в командное служение и думаю, что Библия ясно об этом говорит. У вас должна быть команда. Всякий раз, когда в Новом Завете используется слово «старейшина» или «дьякон», оно используется во множественном числе. Вместе с тем, всегда есть главный, ключевой лидер. Мы знаем, что в Иерусалимской церкви это был Иаков, среди евреев в рассеянии Петр, среди язычников Павел. Мы также знаем, что Павел учил Тимофея назначать лидеров, а не проводить всеобщие выборы. Он не говорил собрать всю церковь и узнать, кто чей родственник, кто кому нравится, кто дольше всех в церкви или у кого больше денег,
а потом провести голосование. Нет, он говорил ставить, то есть назначать лидеров. И кого назначать? Тех, у кого достойный характер, кто проявил свою компетентность, кто разделяет видение и ценности церкви. Я понимаю, что в разных церквах разные порядки, но даже если такие вопросы решаются церковным голосованием, можно проследить, чтобы были выдвинуты только хорошие кандидатуры. Вам нужно проявить много мудрости, чтобы церкви подошел любой из кандидатов.

кандидатов, кого не выберут, и особенно вам нужно поработать над тем, чтобы правильно распределить роли в группе. Следующий тип церкви – это большая церковь, от 250 до 750 человек. К этому этапу в церкви уже много сотрудников и, как правило, 3-5 пасторов. В таких церквах хорошие проповеди, хорошее прославление, а иногда и неплохое служение малых групп. Здесь барьером к следующему уровню является недостаточная осведомленность о духовных дарах и о том, что каждый член церкви должен быть служителем. Смотрите, что происходит. Вы набираете новых сотрудников и обнаруживаете, что они могут решить множество проблем. Вы в восторге от этого. Нас было 150 человек. Мы наняли нового сотрудника, и нас стало 250. Мы наняли еще одного сотрудника, и нас уже стало 400 или 500. Наняли пятого сотрудника, нас стало 800. Значит, нужно добавлять сотрудников, и все. Это неправильно. В таком случае сотрудники постепенно становятся героями, а рядовые члены церкви выходят из игры. Они не служат, зато вместо этого каждый из сотрудников развивает свое собственное служение. Например, один из них строит замечательное молодежное служение, другой – служение для взрослых, третий – евангелизационное служение. И в результате у вас получается 4 или 5 отдельных церквей внутри церкви, где каждый сотрудник занимается своим делом, причем все служение лежит на сотрудниках. Помните, мы говорили о пределах возможностей пастора, что сам он может служить 100 членам церкви, а тут получается у нас 4 или 5 пасторов, умножаем эту цифру и получаем церковь из 500 человек. Чтобы ситуация изменилась, пасторы должны пересмотреть свою роль и сказать: «Наша задача – научить людей благовестию, наша задача – подготовить лидеров молодежного служения или служения для взрослых, чтобы они могли раскрыть свой потенциал». Видите разницу? Только так можно преодолеть этот барьер. Ключ в законе реализации способностей. Если этого не сделать, люди превратятся в сторонних наблюдателей. Ведь у вас уже сейчас большая церковь с хорошими проповедями и хорошей музыкой. Вот они и думают, какая замечательная церковь, интересные выступления пастора, а какие прекрасные песни. И они позволят вам и дальше проводить это увлекательное шоу, а сами будут сидеть на трибунах и кричать: «Давай, давай, ну забей же гол». Нужно деликатно объяснить людям, что каждый должен быть служителем. Нужно дать людям мотивацию и помочь им понять, что служение церкви в их руках. Когда я стал служить в церкви в Калифорнии, она выросла от 75 человек до 1000 примерно за 5,5 лет. Но потом численность упала до 750 и оставалась на этом уровне года 3. Там было 5 сотрудников, просто классический пример, и никто не мог понять, почему не удается сдвинуться с отметки 800. К несчастью, двое из пасторов в течение одной недели впали в блуд, а ведь это было прямо связано с недостатками структуры. У нас было 5 пасторов, которые служили на полную катушку и поддерживали в общей сложности 750 прихожан, но при этом ужасно уставали. Они постоянно жили в состоянии стресса, работая по 14 часов в день. А в таком состоянии самые лучшие люди могут совершать ужасные ошибки. Как описано в 11 главе 2 книги Царств, «И цари подвержены минутным слабостям». Ни один пастор не просыпается утром со словами: «Значит так, сегодня воскресенье, думаю, что во вторник я изменю жене. Я разрушу свой брак и свою репутацию и опозорю имя Божье. Да, во вторник в 3 часа». Так не бывает. Просто нагрузка становится невыносимой, ведь в церкви уже 750 человек, а значит, нужно новое здание. Нужно организовать огромную кампанию по сбору денег, а никто из пасторов в жизни таким не занимался. Кроме того, нужно наблюдать за всеми сотрудниками. Казалось бы, это приятная задача, но она отнимает массу времени, и, к сожалению, наши сотрудники не ангелы. Так же, как и у нас, у них бывают проблемы в семье, так что нужно их консультировать, а церковь выросла, и теперь ожидается, что ваши проповеди будут не просто хорошими, а замечательными. И пастор хватается за голову и в момент слабости просто сдается из-за всей этой боли, которую он переживает. Вот почему нужно обучать и оснащать людей, и на этом этапе нужно передать служение в руки прихожан. В нашей церкви были служения, в которых было задействовано

на 100, 200 и даже больше человек, и они возглавляли с рядовыми прихожанами, а не сотрудниками. И все они были людьми одаренными, ведь не каждый сможет организовать 200 человек, подготовить 5 лидеров, регулярно с ними встречаться, разработать систему подотчетности и так далее. Им это было легко, ведь на работе у них в подчинении было по 5000 человек, а нам это было сложно. Поэтому нужно рассказывать людям о духовных дарах. Когда новые люди приходят в церковь, нужно позаботиться об их росте, организовать для них классы, провести их через изучение определенных материалов в малых группах, помочь им открыть свои дары, а после этого устройте собрание, куда сотрудники придут с четким описанием задач для служителей, необходимых в разных сферах церковного служения. Пусть люди выберут себе служение по душе в соответствии со своими дарами, и пусть они попробуют себя в нем поначалу, несколько месяцев. Скажите, если вам не понравится, ничего, у нас есть еще около 50 служений, в которых вы сможете участвовать. Необходимо привить понимание, что каждый член церкви – служитель. Переходим к очень большой церкви, от 750 до 2000 человек. В такой церкви много пасторов, хорошо развита сеть служений, и она будет расти примерно до 2000. Здесь проблема обычно заключается в старшем пасторе. Как правило, не всегда, я знаю несколько исключений, но, как правило, получается так, что пастор вырастил церковь, которая вышла за рамки его лидерских способностей. Вы, как апостол Петр, проповедовали, учили, оснащали, люди приходили и приходили. Вы сумели развить из младенческого скелета детский, потом подростковый, потом взрослый. Вы научились руководить и создавать структуры. Но когда вы доходите до 2000, вам нужны дары уже не только духовного лидера, но и президента огромной корпорации. Вот тут-то у вас и начинаются проблемы. Так было со мной. Я вырастил огромную церковь и не знал, как ею управлять. А проявляется это обычно так, как описано в 6 главе Деяний. Люди начинают жаловаться на то, что их нужды не удовлетворяются. Вроде бы у вас хорошие лидеры, хорошее служение, а жалобы идут. Церковь дает трещины в разных местах, а это говорит о том, что ваша организационная структура, ваш скелет не выдерживают массы тела. И вот решение этой проблемы. Нужно обратиться за помощью к специалистам. Либо вам придется освоить навыки руководителей высшего звена, которым в семинарии не учат, либо еще что-то, например, как в моем случае. Я всегда учился как только мог. Первые 15 лет пасторского служения я посещал всевозможные конференции. Я продолжал их посещать, но теперь осознал, что пора учиться не столько богословию, сколько лидерству и менеджменту. Я знал богословие, знал, как составить хорошую проповедь, но не знал, как управлять персоналом. Поэтому я начал общаться с людьми, которые руководили разными компаниями, и задавать им вопросы. Они сообщали мне: «У нас в компании будет такой-то семинар на такую-то тему». И я спрашивал: «А можно я приду и посижу в уголочке?» «Конечно, приходите». Я приходил, садился в последнем ряду, старательно конспектировал и думал про себя: «О, а это, оказывается, не так уж и сложно». Но, разумеется, это не так уж и сложно, если есть кому вас научить. А если вы понятия не имеете, что делать, тогда это очень сложно. Если вам приходится управлять такой огромной церковью, вам нужно развивать свои лидерские способности. Но вот еще один, возможно, лучший вариант. Вполне вероятно, Бог хочет, чтобы вы взяли на работу кого-нибудь из членов вашей церкви. Это должен быть человек с опытом управления бизнесом, благочестивый, проявивший себя с духовной стороны, честный, постоянно развивающий свои лидерские качества. Его опыт на светской работе – это как раз то, что вам нужно. Помните, я говорил, что первый признак растущих церквей – это готовность обращаться за помощью. Мы нашли одного человека. Кто из вас знаком с церковью Уиллоу Крик? Вместе с Биллом Хайблсом там в свое время потрудился человек по имени Дон Казинс. Всего он поставил на ноги 68 служений. Он их запускал, растил и передавал в надежные руки. А потом он основал свою организацию, помогающую церквам. Так вот, мы пригласили Дона в нашу церковь, и 3 дня он за всем наблюдал. Мы застряли на числе 2000 и не могли объяснить, почему, и не знали, что нам делать. А потом Дон и я сели в Макдональдсе. Он нарисовал пару схем и сказал: «Вот это у вас хорошо получилось. Вам нужно это продолжать, если хотите, чтобы церковь росла.
Но кроме того, думаю, у вас в церкви найдется такой человек». И дальше он описал, кто нам нужен. «Наверное, это вице-президент какой-нибудь компании. Он ощущает Божий призыв и ждет задачи». И тут я понял, точно, это Фред. Кто? Фред Хэннонс, он вице-президент какой-то международной компании. Помню, он говорил, что когда он пришел ко Христу, Бог показал ему, что когда-нибудь он станет пастором. «Что ж», — сказал Дон, — «тогда поговорите с Фредом». Через 2 дня я встретился с Фредом в другой аналогичной закусочной, поскольку встреча в Макдональдсе прошла очень удачно. Позже Фред вспоминал, что я завербовал его практически без каких-либо затрат. Я рассказал ему о наших финансах, о нашей структуре, наших ресурсах и объяснил, что нам нужен человек, который сможет всем этим управлять. Он попросил время, чтобы помолиться об этом. И вот как я узнал, что Фред именно тот, кто нам нужен. У него были деловые интересы, но он отказался от возможности заработать чуть ли не $1 миллион и преждевременно ушел из бизнеса, чтобы стать пастором. Так что я знал, что мотивация у него правильная. Фред поставил только одно условие. Со временем я хочу стать старшим пастором. Так что я соглашусь, если вы мне поможете, обучите меня, как проводить бракосочетание, похороны, как делиться своей верой. Я хочу узнать все о церковном руководстве, потому что хочу стать старшим пастором. Я протянул ему руку и сказал: «Фред, если вы наладите все операции в нашей церкви, чтобы она работала, как хорошо смазанный механизм, а я мог спокойно проповедовать и думать о видении на будущее, я научу вас всему, что только знаю о работе старшего пастора». Фред пришел к нам на работу и проработал 3 года. Всякий раз, когда были похороны или какая-нибудь другая возможность, я брал его с собой. А потом, когда меня приглашали провести свадьбу или похороны, я стал иногда говорить: «Извините, я не смогу прийти». Но Фред прекрасно с этим справится. И он научился всем обязанностям пастора. Надо сказать, у него было прекрасное видение служить бизнесменам в местности, известной как Силиконовая долина. Он хотел быть пастором там. Он нашел там совершенно бесперспективную церквушку из 40 человек и примерно 3,5 года назад ушел из нашей церкви, отказавшись от своей хорошей зарплаты, чтобы служить там. Сейчас в этой церкви 3 воскресных служения и около 500 человек, а Фред – старший пастор. Вот так вот. Но часто мы застреваем на 2000. Следующий вид церкви – мега-церковь, от 2 до 10 тысяч человек. Такие церкви встречаются нечасто. По сути, на нее распространяются те же принципы, что и на меньшей церкви, только не на всю церковь, а на ее отделение. То есть, вам нужно просто осознать, что вы находитесь на этом этапе, и спросить себя: «Что бы я делал в церкви из 1000 человек?» Здесь, к каждой части церкви, каждому отделению, применимы все принципы, о которых мы говорили. Вот и нужно внедрять эти принципы, как если бы у вас было 100 церквей по 100 человек, делить на группы, готовить лидеров и всякое такое прочее. Мега-церковь – это церковь, которая теоретически может расти бесконечно. Это понятие придумал и развил Карл Джордж. Это не церковь с малыми группами, а церковь из малых групп. Вопросы членства решаются через малые группы. Пасторская работа осуществляется через малые группы. Консультирование тоже через малые группы. Малые группы становятся проводниками учения о духовных дарах и богословских доктрин. Малые группы становятся очагами благовестия. Карл Джордж обращается к опыту ранней церкви и отмечает, что наряду с большими собраниями там были и малые группы. Поэтому, говорит он, давайте устроим церковь так, чтобы пасторская забота и другие функции реализовывались через жизнь в малых группах. Теперь о духовных барьерах. Мы уже говорили о том, как личность пастора может быть препятствием для роста. Посмотрите, чего не хватает. Возможно, нет должной структуры или должного расположения сердца, тогда будут и духовные барьеры. На эту тему я очень рекомендую прочитать книгу Кристиана Шварца «Естественный рост церкви». Немного о пространстве. Когда ваш зал заполняется на 80%, вам нужно открывать второе богослужение. Если снова представить, что мы церковь и я ваш пастор, то я бы сделал вот что. Я провел бы цикл проповедей на такие темы. Любите ли вы ваших тетушек и дядюшек? Любите ли вы своих соседей? Заботитесь ли вы о неверующих? Вы бы все сказали: «Да, да, конечно», а в конце этого цикла я бы сказал: «Очень жаль, но они не смогут сюда прийти, нам негде их посадить».
И тогда я внес бы предложение не потому, что мне так захотелось, и не потому, что я приехал с конференции, где учили, что в церкви должно быть два служения. Я бы сказал, мы с вами говорим, что любим всех этих людей, но смотрите, что получается. Так давайте перейдем на два служения. Ради неверующих, ради ваших друзей. Давайте вместе.

Вместе подумаем, как это лучше сделать. Ведь если бы в вашей церкви был такой зал и столько людей, как у нас сейчас, все, расти дальше некуда. И, наконец, социологические барьеры. Здесь просто перечислены критические отметки. 100 человек, 200, 800, 1500, 3000. Но вот главное, что вам необходимо услышать. Из всевозможных структур в церкви обязательно должно быть общее большое собрание для вдохновения, назидания и встречи с Богом посреди Его народа. И кроме того, должны быть малые группы, где люди учатся тому, что действительно изменяет их жизнь. Это очень важно. Раньше я этого не знал и не раз заходил в тупик. Некоторые из этих принципов могут казаться недуховными, вернее, они одновременно и духовные, и недуховные. Тем не менее, они очень полезны нам, пасторам. Господи, во имя Иисуса Христа, я прошу Тебя, покажи каждому пастору, с какими структурными барьерами сталкивается его церковь, и дай ему благодать и мудрость, чтобы он видел, какие шаги нужно предпринять. Аминь.

воздадим ему хвалу и славу, и честь. Как говорит нам Писание в 2-м псалме, почтите Сына. И мы здесь, чтобы почтить Его. Он совершил великое для нас, величайшее для каждого из нас, для каждого из нас. Потому что Он сказал, что Бог так сильно возлюбил, что отдал Своего Сына. И мы сегодня услышим о цене и услышим о значении воскресения. Да благословит нас всех Господь, друзья. В Божьем присутствии, пожалуйста, садитесь. Хотя здесь не хочется, честно говоря, садиться не хочется. Не хочется прекращать поклонение, потому что Господь заслужит великой хвалы. Но пусть в нашем сердце это будет сейчас и больше, и больше. Спасибо большое прославляющим. Мы благодарим Бога за этот день, за этот чудесный день. Христос воскрес. Аллилуйя. Вместе с миллионами людьми на земле, с сотнями миллионов христиан, мы празднуем. Вы знаете, протестантов, именно верующих евангельских, вот где-то 860 миллионов, они празднуют именно вот в эти даты. Также католики празднуют, больше миллиарда их, 1 300 000 000, они празднуют тоже в эти дни. И немножко чуть позже будут праздновать православные тоже, 250 миллионов православных тоже будут отмечать. Мир празднует, кто как умеет, кто как научен. Но люди отмечают это событие, оно ярко, оно сильно, оно имеет значение для каждого человека. Иисус Христос купил для нас, то есть приобрел для нас все, в том числе воскресение мертвых. За всем есть цена. В нашей жизни все стоит какую-то цену. Не все измеряется деньгами, но стоит порой большой цены. Я думал вчера, что же стоит в жизни? Что, насколько сильно это стоит? Жизнь человека. Ведь это не просто любовь двух людей. Это цена того, что ребенок вынашивается в чреве 9 месяцев, в переживаниях и скорбях, рождается в великой боли, воспитывается в трепете, оберегая от болезней, простуд, заболеваний, выкармливая самым лучшим. Это цена рожденной жизни человека в начале. Вот цена. Цена рождения жизни – это бессонные ночи родителей, это забота и лечение, это переживания и слезы, и боль за ребенка. Это стоит. Это не деньги, но это в том числе и деньги, потому что они покупают еду, самую лучшую, витамины, заботятся. Но это цена. Хлеб стоит денег или труда. Люди могут получить продукты за труд или за предоставленные деньги. Вещи, одежда стоят, потому что в основе их лежит труд, создание тканей, работа на полях, хлопок, труд, техника, руки, работа, пот. И в конце концов происходят нити, ткани, из которых шьется одежда, и все это стоит, имеет цену. Но какая цена у вечной жизни? Господь сейчас исцеляет суставы вот на руке, слава Господу. Иисус здесь. Какая цена вечной жизни? Какая может быть цена у того, чтобы мы получили вечное существование, миллионы, миллионы, миллионы лет рядом с Богом, будучи полностью оправданы, возлюблены, ходить в сиянии славы по золотым улицам, питаться плодами, которые постоянно плодоносят весь год. Кто из нас заслужил это? Никто, кроме Сына Божьего. Никто, кроме Бога и обитающих там ангелов, которые исполняют волю Господа. Сколько стоит вечность? Сколько стоит вечность для одного человека? Сколько стоит вот такая прекрасная вечность? А сколько стоит вечность для миллиардов людей? Вечность, подаренная Богом. Здесь могла быть только одна цена. Это цена самого Бога, потому что Он сам есть жизнь вечная, так написано, 1 Иоанна, 5 глава. Он есть Бог и жизнь вечная. Иоанна,
5 глава 20 стих. Он истинный Бог и жизнь вечная. Чем оценивается вечность с Богом? Пребывание в Нем, пребывание с Ним, никогда не болеть, никогда не плакать больше, быть в вечном свете, видеть лицо Бога. Чем это можно купить? Библия говорит нам в Исаии, я слышал этот стих очень ясно вчера, дорога искупление цена. Это сказано в Исаии, это сказано в Псалом 48. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы то, что делает человек –

Дед, он мог бы жить вовек и не умереть, потому что дорога не увидел могилы. А выше стихом 9 написано, человек не может, в 8 стихе сказано, не может богатством искупить свою жизнь. Не может искупить своего брата. Вы можете предложить богатство мира, все вместе собранные миллиарды всех миллиардеров. И вы не сможете, никто из нас не сможет выкупить одного человека у смерти. Но есть один ответ. Но Бог избавит душу мою от власти преисподней. Это стих 16. Но Бог избавит душу мою. Итак, никто не может купить никакими автомобилями, ни самолетами, ни драгоценными камнями. Только Бог, смотрите, Бог избавит душу мою от власти преисподней. Он заплатил цену, когда примет меня. Он избавит, когда Он примет нас в небеса, когда мы воскреснем с Ним в Нем. Он избавит нас от смерти, которая преисподней. Кто хочет воздать за это? Богу славу! Бог! Бог Он сам. Итак, Библия говорит, вы не золотом и не серебром куплены от суетной жизни. Никто не может выкупить. Дорога цена искупления. Так какая же это цена? Это цена крови Сына Божьего. Это цена смерти Иисуса Христа. И написано, кровью своей Он приобрел вечное искупление. Давайте скажем доступным нам словом, вечный выкуп. Выкуп, то есть вечное приобретение. Есть вечное право, ну, насколько оно действует на земле, насколько это возможно, насколько стабильны законы, общество. Тогда есть вечное право, человек приобретает имущество, жилплощадь. И у него есть вечное право, оно передается по наследству. Либо человек дарит его, кому он хочет. И другой, кто получает, он получает вечное право. Ну, вечное, насколько он живет относительно, то есть сколько человек жив. Но имеется в виду он, его потомки, если будут живы, и потомки его потомков, они получат это. Но это звучит грустно. Это так мало. Получить недвижимость, наследство, получить какие-то финансы, они не решают главной проблемы, где мы будем проводить вечность. Будем ли мы с Богом, или мы не будем с Ним, а будем в другом месте. И вот эту проблему пришел Иисус Христос решить. Это цена. Цена, заплаченная за вечность, не только для меня, не только для тебя, для множества миллионов людей. Так к чему же равняется цена? Если Христос есть жизнь вечная, и если Он говорил много раз, «Я путь, истина и жизнь», и Он говорит, «Я воскресение и жизнь», Иоанна 11, Иоанна 14, 6, то значит, жизнь вечная, она тождественно равна, то есть она связана со Христом лично. Чтобы приобрести эту вечную жизнь, нужно приобрести Христа. Имеющий Сына имеет жизнь. Не имеющий Сына не имеет жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Прими Иисуса, и ты будешь иметь Его жизнь. Он сказал, я живу, и вы будете жить. Иоанна 14, 19. Аллилуйя. Имеющий Сына Божий имеет жизнь. Итак, жизнь – это часть Его. Это Он Сам. Написано не то, чтобы у Господа есть жизнь, а написано, в Нем была жизнь. Он Сам есть жизнь. Аминь. У нас есть жизнь. Но мы не являемся сами, что я есть жизнь. Нет, мы получили жизнь от Господа, мы получили жизнь. Аминь. Но Иисус есть жизнь. Он солнце правды. Мы получаем лучи от этого солнца, но мы не являемся солнцем. Мы будем сиять, как солнце навеки навсегда. Так написано, те праведные люди. Но это солнце Христос. Для благоговеющих взойдет солнце правды. Для вас, то есть оно будет сиять прямо на вас. Иисус. Какая же эта цена большая? Чтобы нам купить вечную жизнь, нужно, чтобы вечная жизнь, Христос, стал человеком и заплатил цену, которую должен был заплатить каждый человек. То есть за грех заплатить смерти. Хвала и благодарение Богу за такую жертву. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына. Вот Он заплатил цену, чтобы всякий, кто поверит, не просто автоматически каждый, кто родится на земле, но кто поверит. Здесь вера имеет ключевое значение.
не погиб же, но имел жизнь вечную. Итак, Бог отдал вот эту плату, цена Сына Божьего, цена Его крови. И написано в Евреям, Он приобрел вечное искупление. Вечное искупление – это вечный выкуп, вечная цена. Послание Евреям говорится, по-моему, 9 глава. Да, 12 стих. Он не с кровью животных вошел во святое святых. Он однажды вошел во святилище лично со своей кровью. Вот это такая цена у крови великая. Поэтому написано, кто не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет, ну, не остается жертва за грех. Мы почитаем кровь, это цена. Пасха – это великое почтение жертве Господа. Это великое почтение. И мы говорили об этом немножко в предыдущих собраниях. Бог учит нас почитать родителей. Он поместил это в 10 заповедей. Почитать отца и мать. И будет тебе благословение, и будешь долго жить на земле. Он учит нас почитать друг друга больше себя. Филиппийцам 2 глава. Он учит почитать служителей преимущественно за дело их. Почитайте трудящихся у вас. Он учит почитать Господа имением своим, начатком всех прибытков, то есть десятиной приношениями. Он учит чтить Господа поклонением, прославлением и так далее. Бог учит нас почитать Его. И мы чтим кровь. Мы на самом деле с почтением стараемся принимать это причастие, эту заповедь Господа, потому что эта кровь – это та цена. Какова цена? А почему нас нужно было выкупить? Почему нам нужно было купить? Потому что Библия говорит очень ясно, вы ни за что были проданы. Оказывается, мы все были проданы, да, а мы этого не знали. Да, первый Адам согрешил, и грех перешел во всех человеков. И мы оказались принадлежать лукавому, жили по воле Духа, господствующего в воздухе, действующего в сынах противления. Представьте, Бог говорит, вы ни за что, то есть не за деньги были проданы. Проданы были за непослушание Адама. Мы все оказались, потому что грех вошел через одного. Это как вирус. Он перешел во всех людей. Но Бог говорит нам ободрение, вы без серебра будете выкуплены. Без серебра. То есть не деньги будут заплачены за вас, за Анатолия, за Максима, за Володю. Вы будете куплены без серебра. Чем? Мы с вами уже догадались. Кровью Христа будем выкуплены. Это не серебро и золото, но драгоценная кровь Агнца, говорит Петр, первое послание, первая глава. Выкуплены драгоценной кровью. Воздадим же Богу благодарность за Его кровь и Его страдания. Аллилуйя! Поэтому кровь должна была быть пролита. А как она проливается? Она проливалась от побоев страшных. Она проливалась потому, чтобы пролиться крови, нужно было... И причем не то, что Бог в одночасье, знаете, как овечку там, ну, заклали, а Господь позволил, чтобы Его ноги были наказаны за наши ноги, за наши пути, что Его руки были наказаны за наши руки, за наши деяния, неугодные Богу, что Его голова была наказана за наши мысли, эти множество шипов. Это не просто символический веночек, это была шапка, из корона сделанная из... этих игл, которыми не просто поставили, а по которым били по голове палкой, тростью. Они вонзались с огромной силой, эти 5-сантиметровые иголки. Это была кровь, которая проливалась вот таким образом. Из Его головы вместо нас. Вот. Из Его всей плоти, потому что Его били плетками с наконечниками, как это было принято у римлян. Косточки вплетались в концы и вплетались свинцовые наконечники. Они не были гуманны, римляне не были гуманны. Это была армия поработителей, они были очень жестоки. Они распинали на крестах. И этого было так много там у них и в Риме тоже. Но Иисуса распили не просто так, Его распили с побоями. Поэтому разбойники еще живы были, их не били, но Иисуса жестоко истязали, и тогда текла Его кровь. И вот когда кровь вытекала, а она вытекала как бы на жертвенник, как раньше животных на жертвенник клали, и кровь стекала сюда,
на края жертвенника и на края рис, то есть одежды священников, они могли быть окроплены кровью. Это была очищающая кровь, это была священная кровь. Если мы сегодня кровь как бы гнушаемся, то есть мы осторожны с кровью, да, ну, я имею в виду в быту, да, то Иисуса кровь – это была кровь кропления, освящения, и кровь животных – это была кровь, которая также была умилостивлением на какое-то время. Но мы видим, что это цена, которая купила нас у смерти, купила нас у ада. Это цена, благодаря которой Иисус Христос мог ожить, потому что Он не сделал греха, смерть не могла удержать, и нас оживить. И поэтому вот эта цена, она стоит в основе. Поэтому какой бы человек ни был, как он ни был бы грешен, то в церквях звучат слова, что приди к Господу, Он тебя любит, Он тебя хочет простить. Покайся, прими, как Петр говорил, покайтесь, креститесь и получите Святого Духа. Святой Дух – это вообще знак свыше. Это знак с неба, когда Божье благоволение сходит на человека. Написано, когда Иисус был исполнен Духом Святым, то Бог сказал, это Сын Мой, в Котором Мое благоволение. То есть мое расположение. И поэтому он приобрел вечное искупление, Евреям 9:12, приобрел вечный выкуп. Мы куплены с вами навсегда. И как говорил здесь проповедник в четверг, не на какое-то время, но навсегда. Есть временное, то, что мы можем приобрести, есть временные вещи, есть временное право. Но бывает такое, что на какое-то время. Вот кубок победителей там где-то переходит на какое-то время, пока следующий появится победитель. Но Иисус победил навсегда. Он дал нам победу навсегда. Он дал нам вечную жизнь. И это величайшее достояние христиан. Это вечная, навеки пребывающая жизнь со Христом. Слава Господу! Итак, Псалом 48 говорит, не будет того, чтобы человек мог выкупить свою жизнь своей силой или своими возможностями финансов, потому что дорога цена искупления. И поэтому Бог усмотрел, мы теперь понимаем с вами, почему нужен был именно Иисус на земле, страдающий. И потому что должна была пролиться кровь, кровь из физического тела, со всеми болями, со всеми рецепторами, которые чувствовали нервное окончание, чувствовали всю боль, и не только физически, но и духовно. Поэтому нужен был именно такой, кто бы взял, пострадал именно как должен был бы пострадать каждый человек. И он сошел в преисподние места земли, где он был там на третий день, он воскрес. Он был там как бы умерший. Хотя он там использовал время для проповеди. Он даже там нашел время, чтобы спасти тех, кто до потопа были непослушны Богу, непокорны. Господь не думал там, ну вот я потерплю здесь какое-то время. Неприятно здесь находиться. Не хочу быть здесь. Нет. Иисус хотел быть там. Он хотел рассказать еще какому-то количеству людей. Их было, наверное, сотни тысяч. Сколько жило во время Ноя, мы не знаем. Ну, наверное, богословы могут высчитать. Но он пошел туда, используя эту возможность, чтобы им рассказать о Боге. Это же делают миссионеры. Они едут в такие страны, где очень трудно. Едут там, где опасность, где терроризм, где Аль-Каида. Генри Мадава проповедовал в Пакистане много раз. Там орудовала Аль-Каида. Аль-Каида, он говорил так. Но, говорит, мне было легче, потому что я африканского происхождения. И он там проповедовал, его принимали как за своего, потому что он был темнокожим. Но, тем не менее, он тоже, ему тоже угрожала опасность. Он же христианин. Он же христианин. Он приехал обращать людей в веру. Так вот, многие миссионеры, они идут туда. Это чем-то похоже на то, как Иисус пошел в преисподние места земли, чтобы спасти находящихся там. Он им принес благую весть. Он ходил среди них не как побежденный, а как победитель. Он пролил свою кровь, чтобы они, когда-то подвергшись суду по плоти, жили по Богу Духом. Поэтому, представляете, мы в Царстве Божьем, когда придем туда, мы увидим, сколько, не знаю, людей, сотни, тысячи, которые были во время Ноя. Они расскажут нам, как строился ковчег, как все было. Они скажут, какие мы были неправы, какие мы были неразумные.
мы погибли, наши семьи погибли, потому что, я думаю, мы можем так фантазировать, потому что это будет примерно так. Мы встретим этих людей. Они скажут, как мы благодарны Христу, что Он пришел к нам в преисподнюю и рассказал нам благую весть. Дадим Богу славу. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Я встречал братьев, которые разрывали Евангелие и с них делали папиросы. А они потом стали христианами, даже их Бог простил. Я встречал христианина, который брал Евангелие и швырял его. Христианин, который, будучи заключенным и неверующим, ему дали в камере Евангелие, он лежал на кровати, и он с ненавистью бросал это Евангелие в угол. А потом, через какое-то время, он взял его и читал. И Господь спас его. Какая великая милость! Какая великая любовь! Почему? Потому что была заплачена великая цена, величайшая цена. Она дороже, чем брошенное Евангелие в угол. Одна молодая женщина в журнале «Вера и жизнь» описывала ее свидетельство с Латинской Америки. Она была террористкой. Она была последователь Фиделя Кастро. Уго Чавес был ее личным другом. Просто ее другом, скажем так. Это было как бы пара. Это было время, когда она была революционером. Она владела всеми боевыми самбо и карате. Она призналась, что она 11 человек лично убила как революционерка. Это женщина, которая презирала Чавеса за то, что он размяк, за то, что он стал каким-то мягким и не таким уже резким. Эта женщина, представьте, какой дух был в ней. Она ненавидела людей, она ненавидела западный мир. Она готова была бить, убивать, стрелять. Эта женщина, там ее имя указывается, она попала на собрание евангелиста Луиса Палао. В Латинской Америке стадионное собрание. И она не знает, почему. Но ее потянуло тоже выйти туда вперед. Это была борьба внутренняя. Она вышла туда вперед. Вот эта женщина. Мастер боевых искусств. Убийца. Она вышла туда. И там была толпа. И к ней подошла одна женщина, помощница, которая хотела обнять и поговорить. И вдруг эта женщина как бы пришла в себя. Она вдруг поняла, где я нахожусь. Это не для меня. И она грубо толкнула эту женщину. И она убежала с собрания. Она прибежала к себе домой. Она пала на кровать и плакала. И она вспомнила, что однажды почтальон принес ей подарок. Кто-то прислал ей Библию бандероль. И когда-то она швырнула эту Библию в угол, в нижний ящик тумбочки. И это было долгое время прошло. Но теперь она плакала и уснула. Когда она уснула вот так, тогда вдруг она увидела во сне Иисуса, который висел на кресте, и который говорил ей, по-моему, Ронни ее имя, или Ранни, «Я люблю тебя, я сделал это за тебя». Это кровь текла. Она проснулась ночью в ужасе, у нее была борьба, она достала эту Библию, она открыла и там прочитала какой-то стих. Я сейчас не могу вспомнить, извините, не хочу сказать, придумать. Там был какой-то явный стих, прямо говорящий к ней. И она приняла Иисуса. Она покаялась во всех грехах. Она стала служителем Господа, она стала молодежным работником. Она стала работать с погибающими людьми, которые были именно развратны. Она стала служителем и проповедницей в Латинской Америке. Велик Господь. Это цена страдания Иисуса Христа. Слава и благодарение Богу. Эта история меня очень сильно поразила. Это было уже, может быть, пару десятков лет назад, как я читал это в журнале «Вера и жизнь». И это одна из историй, как Бог любит людей, как Господь хочет сильно нас спасать. Поэтому сегодня Евангелие звучит самым отъявленным грешникам, преступникам, бандитам, развратным людям, проституткам. Звучит Евангелие, потому что цена заплачена и за них тоже. И Господь яркий пример показал на кресте разбойника. Он яркий пример Его любви и милости. Это цена. Друзья мои, вот мы должны все сопоставлять с ценой. Есть ли столько... И входит ли в это в цену Господа? И тогда, соответственно, относиться к человеку. Когда мы идем с вами в магазин, и мы набираем товар, иногда мы хотим убедиться, достаточно ли у меня денег.
И, наверное, были такие моменты, когда вы начинаете считать. Я взяла вот это в корзину, вот это. А хватит ли мне? Правда же? Были у кого-нибудь такие случаи? Скажите честно, были, да? Были. И вы смотрите, есть ли у меня вот это, то есть достаточно денег? И тогда вы принимаете решение. Иногда вы выставляете что-то с корзины. Иногда что-то на кассе вы сказали, мне не хватило, извините. И товар как будто вы не можете взять. Но когда мы говорим о Христе, мы должны помнить, что Его крови достаточно. И как Мария нам говорила пару дней назад, одной капли крови вот вообще достаточно, чтобы человека полностью очистить, омыть. Достаточно, потому что кропление – это капли. Это капли, это не нужно целый поток. Написано, вы призваны к краплению. То есть вот капелька упала крови, она очищает от всякого греха. Это мощный концентрат. Это как стиральный порошок, который концентрированный есть. Но и все равно у него есть лимит. А кровь Христа, она очищает от всякого греха. Бог хочет, чтобы мы почитали Его кровь, Его страдания. Потому что там куплено наше воскресение из мертвых. Там, это такая, кто из вас верит, что цена Сына Божия, она превышает жизнь и смерть, и вечную жизнь, которую мы получим с вами. Кто верит, что на самом деле Христос, Он сильнее? Это самая высокая цена. Поэтому, когда Он воскрес, то мы воскресли в Нем. То мы получили это право. То в Господа, в Его сокровищнице, я не хочу назвать кошельке, это будет слишком мало. В Его сокровищнице достаточная цена – это кровь Христа. Это любовь Бога. Аллилуйя. Это удивительная милость, которой достаточно. Поэтому, зная людей, недостатки людей, постарайтесь на них смотреть глазами Иисуса. Посмотрите, смотреть через ту цену, которую заплатил Христос. Нам это порой невозможно. Мы можем махнуть рукой. Мы можем смириться с тем и сказать, что нет, это невозможно. Только не это. Не этот человек, но нет. Давайте позволим Богу действовать Его ценой, Его кровью. Правда же, друзья? Давайте позволим Ему, потому что Господь силен очистить от всякого греха. Написано, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Кровь Иисуса Христа очистит от всякой неправды. 1 Иоанна 1:7 и 1:9. Итак, что дала нам цена? Цена дала нам приобретение не только физического исцеления, которое мы можем по вере просить, да, принимать, не только прощение грехов, что Бог нас простил, но Он, написано, искупил нас, Он выкупил нас, это значит, мы кому-то другому принадлежали, Он выкупил нас, ни за что были проданы, и не за серебро будете выкуплены. И мы приобрели вечный выкуп, искупление. Итак, мы выкуплены у смерти. Поэтому смерти будет сказано, где твое жало? Когда воскреснут мертвые, когда Бог оживит свою церковь, когда святые вознесутся, то будет сказано, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Не будет победы у ада. Не будет у смерти победы. Потому что Христос победил. Христос – первенец из мертвых. Он не просто сам по себе. Это не просто событие отдельной личности. Это событие, которое повлекло нас за собой. Он открыл нам двери в вечную жизнь. Он сказал, никто не придет к Отцу, как только через Меня. Поэтому воскресение – это прорыв. Это отваленный камень не только для Него, для нас всех. Итак, что мы имеем в воскресенье? Написано, воскресением Христа Господь нас возродил, то есть просто дал нам новый взгляд, новое отношение к упованию живому. Живому, то есть к живой надежде, к наследству чистому, нетленному, неувядающему, хранящемуся на небесах для вас. Для вас хранится наследство на небесах. Оно бережется. Христос уже умер, а это значит, завещание вступило в силу. Так написано, да? Смерть действует после завещания. Смерти завещания. Извините, завещание действует после смерти завещателя. Павел об этом пишет в послании евреям. И поэтому, когда Иисус умер, то тут же вступило завещание. Завещание значит все благословения во Христе Иисусе, да и аминь. Все благословения, написано в Коринфянам, в Нем да и в Нем аминь. Дайте, слава Богу, пожалуйста, в Нем все благословения. Здесь вопрос нашей веры, здесь вопрос нашего терпения нужно, здесь вопрос ожидания, надежды.
Но это вопрос решен. Все благословения во Христе есть для нас, потому что Он заплатил всю цену. Поэтому, когда Христос воскрес из мертвых, то мы

возродились к упованию. О, если Христос воскрес, первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. Слава Господу! Что дало нам воскресение?

Он сделался нашей праведностью, искуплением и примирением. И поэтому воскресение Христа оправдало нас. Ну, мы, может быть, не до конца это сейчас понимаем, и я в том числе. Но давайте представим это. Полностью оправдан человек на суде. Почему? Потому что Христос победил. Он победил наши грехи. Он имел с ними дело. Он заплатил за нас цену. И если бы человек стоял на суде, и у него был бы огромный долг перед государством там, или перед другими частными лицами или компаниями, и вот кто-то пришел, заплатил за него полностью, то это что-то похоже на оправдание. Человек был виновен, но кто-то внес полностью плату за него. Все, что требовалось. То это издалека частично напоминает нам о том, что Христос сделал для нас. Слава Господу. Поэтому это великое событие. Итак, мы получили оправдание во Христе благодаря, если бы, повторяю, Он бы не воскрес, мы были бы еще в наших грехах. То есть, получается, наши грехи давлели бы на Иисуса. Иисус там пораженный, поверженный, придавленный камнем, поставлена печать, и Христос там побежден. Но, слава Богу, это не так. Он воскрес. Христос воскрес. Теперь дальше. Что мы получили через воскресение? Мы получили жизнь, обновление. Римлянам 6:4. Это совершенно новая жизнь. Павел говорит, чтобы нам ходить в обновленной жизни. То есть мы раньше были грешны, все мы. Мы не знали Бога, мы были в старой жизни. Все по-старому, все по-прежнему. Все как-то не то, все неправильно. Но теперь Господь, так как Он умер, и мы умерли в Нем, то Он воскрес, и чтобы мы ходили в обновленной жизни. Поэтому это новая жизнь. У нас светлые мысли, чистые желания. У нас такие божественные стремления, мечты. Новая жизнь, новые ожидания, ожидания веры, молитва о ком-то, о чем-то. И это неописуемая жизнь, которую невозможно описать вот в двух словах. Это жизнь, которая называется «Кто во Христе, тот новое творение». Старое прошло, теперь все новое. Кто будет обвинять избранных Божьих? Павел говорит, кто будет обвинять избранных Божьих? Христос умер, но и воскрес. То есть, раз Он воскрес, Он одесную Бога, и Он ходатайствует за нас. Никто не может обвинить, потому что наш Искупитель жив, наш ходатай, Он жив. Он стоит рядом с Отцом. Представляете, Павел, это глубочайший богослов, конечно, Павел. Мы пытаемся понять его откровение, но это действительно откровение. Он говорит, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Чем Он нас оправдал? Воскресением Иисуса Христа из мертвых. Если мы покаялись, то наши грехи ушли в смерть Господа, и наш дух ожил для новой жизни. Поэтому верующие – это новые люди. Не отождествляйте себя с миром. Библия говорит, не отождествляйте себя, то есть не сообразуйте себя с веком сим. Мир пытается немножко утянуть нас, отвлечь нас новостями, своими событиями, своей критикой, своей ненавистью и так далее. Не будем на это отвлекаться. Не будем себя с этим отождествлять. Мы принадлежим к другой партии, партии христиан, партии свободных. Мы принадлежим к Иисусу Христу, к телу Господа, потому что мы выкуплены от суетной жизни. Аллилуйя! Слава Богу, дадим Ему большую славу! Аллилуйя! Аллилуйя! Что же нам мы получили из воскресения? Павел говорит Римлянам 8:11. Если Дух того, кто воскресил Христа из мертвых, Дух Святой, живет в вас, то ожививший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Готовьтесь. Будем готовиться, потому что наше тело – это храм Святого Духа. И когда мы будем с вами, если мы будем умирать до прихода Христа, то наш храм, он будет восстановлен в нетленный храм. Аллилуйя! Нетленной красоте. И поэтому Господь написано, что Духом Святым, живущим в нас, Он оживотворит. Поэтому нам важно быть исполненными Духа Святого. Это чудесно. Итак, Римлянам 8:11. Если Дух того, кто воскресил Христа из мертвых, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Святым, живущим в вас. Поэтому умирающие говорят, «Аллилуйя, я скоро увижу моего Господа! Аллилуйя!» Некоторые женщины пожилые говорят, «Спасибо, Иисус!» Американка вошла, «Jesus, I will see you soon!»
Иисус, я увижу тебя скоро. Ну, некоторые даже такие дерзновенные. Аллилуйя.

потому что мы живем верой, мы ходим верой. Что мы приобрели в воскресении? Мы приобрели жизнь силы и могущества. Ефесянам 1:19. Чтобы мы познали, какое величие могущества Его в нас, верующих, в действие державной силы, которой Он воскресил Христа из мертвых. Итак, Бог воскресил Христа такой силой, которая написана, чтобы мы познали, что это могущество в нас. Поэтому чудеса и знамения. Чудеса и знамения, прорыв, победа. Дух Святой будет действовать через вас, потому что в Дух Святой в вас Дух воскресения – это Дух силы. Это дух могущества. Об этом часто говорили проповедники в 90-е годы. По-гречески «динамис». «Динамис» — это энергия, мощь, это сила. Поэтому на велосипедах в Советском Союзе стояли такие динамики. Мы называем, да. Вращалось колесико об колесо. И оно создавало электрическое поле. И светил фонарик. Назывался «динамик». Но это греческое слово. От слова «динамис» — сила, динамит, мощно. Так вот, это сила. Это сила воскресения. И благодаря тому, что Христос воскрес, каждый верующий может находиться в силе Духа Святого, которая взята от силы воскресения Христа, то есть от силы Духа Святого. Ефесянам 1:19. Слава Господу Иисусу Христу. Отец, мы благодарим Тебя. Я хочу пригласить нас помолиться.

Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Часть 4. Греция. Размер Греции сопоставим с Англией или штатом Нью-Йорк. Она состоит из более чем 2000 островов, разбросанных по восточной части Средиземного моря, из которых населены только 200, а общая численность населения составляет почти 11 миллионов человек. Древние греки были политиками, философами, атлетами, поэтами и воинами. Греческий язык и культура распространилась благодаря завоеваниям Александра Македонского, начав век, который назывался эллинизм. Греческий язык и культура были общепринятыми во время Христа и после, а все книги Нового Завета написаны на древнегреческом. Древние греки создали почву для современной литературы, но сами они не проводили время за книгами. Их взоры часто были направлены в другую сторону, к богам. Греки были очень религиозными людьми. Я слышал о загадочном древнем городе Дельфы, который полон развалин, показывающих, насколько серьезно греки относились к религии. Из Афин я решил отправиться туда и посмотреть, смогу ли я их найти. Как только позади остались перегруженные афинские дороги, навигатор показал мне, как я делаю дугу вдоль побережья Эгейского моря. Проехав Коринфский перешеек, а к Коринфу мы еще вернемся, я продолжил путь вдоль побережья залива Адриатического моря на север к маленькому портовому городу под названием Патры. Я сел на паром, который перевез меня через Коринфский залив к горному хребту на севере, где и находится древний город Дельфы. Я хочу увидеть Дельфийский оракул. Надеюсь, на горной дороге не слишком крутые повороты. Утверждение, что греки были политеистами, то есть поклонялись многим богам, не передаст того, как это было в действительности. У них были сотни богов и богинь. Кто-то говорит, что тысячи, если собрать всех малоизвестных богов и богинь отдельных деревень и поселений. Древние греки были поглощены духовной сферой и постоянно желали умиротворить богов. Ведь если боги довольны, то и жизнь проще. Самым главным был Зевс, бог грома и молнии, у которого с его женой Герой был сын по имени Аполлон. Почему мы говорим об Аполлоне? Потому что именно его больше всего связывают с Дельфийским оракулом. Мы находимся примерно в 150 километрах к северо-западу от Афин у горы Парнас. Это весьма загадочное место. Отсюда потрясающий вид на древние развалины, что вполне соответствует этому месту. Ведь именно здесь находился один из самых интригующих и загадочных оккультных центров древнего мира — Дельфийский оракул. Миф о нем рассказывает, что испуганным морякам корабля, носимого в Средиземном море, явился Аполлон в образе дельфина, который безопасно сопроводил их до берега. Там Аполлон превратился в прекрасного юношу и назначил моряков жрецами в своем храме. На греческом «дельфин» — это «дельфос». Такое название и вошло в историю города Дельфы. Также упоминается, что Аполлон убил гигантскую змееподобную богиню по имени Пифон, у которой была собственная жрица, известная как Пифия. И на протяжении сотен веков, от 1400 года до нашей эры и 381 после Рождества Христова, сотни женщин занимали позицию этой жрицы. Благодаря этим предсказательницам или пифиям, Дельфийский оракул стал духовным магнитом древнего мира. Разные люди стекались на это место, чтобы узнать свое будущее. От ответов Пифии зависело, когда фермеру засевать свое поле и пойдет ли царь на войну.
Дельфийский оракул в то время считался центром Земли. Для того, чтобы отметить это место, был построен каменный конус, который назвали «пуп Земли». Это еще один повод, чтобы совершить паломничество и принести приношение оракулу. Судя по этому каменному знаку, он собрал бы на Ауди. Оракул был известен во всем мире. Он не просто привлекал правителей, князей и генералов, ищущих мистического откровения, но эти искатели внутреннего пути к богам приносили туда множество золота, серебра и других сокровищ. А правдива ли легенда о Дельфийском оракуле? Мог ли он взглянуть в неизвестность? Тот факт, что пифии существовали и пытались предсказать будущее, сомнений не вызывает. И то, что люди верили в предсказания оракула, так же реально, как и реальны остатки храма Аполлона. А как насчет самой пифии? В чем была ее особенность, что люди приходили к ней из поколения в поколение? Согласно легенде, в Дельфах была расщелина, уходящая вглубь земли, из которой поднимались странные, дурманящие пары. Позже выяснилось, что пифи

И очищала себя и помещала свое лицо над парами. И когда она впадала в транс, то возвещала невероятные пророчества. На самом деле, в этом угаре она произносила невразумительные бормотания, которые жрец Аполлона перекладывал на поэзию или прозу. И хотя эти слова были двусмысленными и неясными, они считались магически пророческими. Особенно, если будущие события могли каким-то образом трактоваться, как исполнение бормотаний Пифии. Внутри этого храма есть глубокая расщелина, в которой испускалась Пифия, где вдыхала дурманящие пары, а потом бормотала, впадая в транс. Я типа жрец Аполлона. Слышь, Аполлона, мы с Пифией связаны. Пары сегодня действуют очень круто, брат. Я это делаю не ради здоровья. Брат, я просто перевожу то, что говорит Пифия. Что она сказала? А ты не забыл дать денег тому парню у ворот? Отдал все? Значит, вот что будет с тобой. Может прозвучать странно, но в этой истории с дурманящими парами есть доля правды. Чувствуете запах? Греция находится на пересечении трех тектонических плит, в результате чего большая территория находится на стыке пластов. Недавно под храмом Оракула геологи обнаружили два разлома. Один проходит с севера на юг, другой с востока на запад. Взаимодействие основных линий разломов, находящихся под храмом, создают проходы, по которым может проходить и подниматься газ. Недавно геологи протестировали скальную породу рядом с храмом. Выяснилось, что она богата углеводородными залежами, содержащими этилен. Сладко пахнущий газ, который и создает наркотический эффект, который описывают как эйфорию. Вы ведь тоже видите, как эти зеленые обезьяны летают вокруг вас? Соедините пары, которые вдыхали в этих прилегающих к храму камерах, ожидания людей, и что это самая великая в мире предсказательница, и вуаля! Перед вами Пифия в состоянии транса, изрекающая пророчество. Скорее всего, она не предсказывала будущего, но вы можете представить, какой убедительной или смешной она могла быть. Как же определялось правильное время для пророчества? Как бы странно это ни звучало, путем промывания кишок свежеразделанного козла. Тут творилось такое, к чему трудно подготовиться. Дельфийский оракул никогда напрямую не упоминается в Библии, кроме небольшого намека в книге Деяний 16, когда Павел и Сила были недалеко от Филипп, на северной окраине Эгейского моря. В Деяниях описана служанка с духом прорицания, или, как сказано в оригинале на греческом, духом питона. Скорее всего, она и была одной из пророчиц Дельфийского оракула. В Деяниях 16 сказано: «Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». И хотя эти слова были правдивыми, но ее Всевышний Бог означал Зевса, а этот путь спасения в корне отличался от истинного пути спасения в понимании Павла через Иисуса, Мессию. В конце концов, Павлу надоели ее попытки связывать истинное Евангелие с языческими божествами, и в Деяниях 16:18 сказано, что Павел изгнал из нее злого духа во имя Иисуса. Практически мгновенно дух питона оставил ее, как и ее способность предсказывать будущее. Похоже, что сила оракула содержалась совсем не в парах. Дело в том, что Дельфийский оракул все же изрек исполнившееся пророчество. Для некоторых он стал именно тем, на что и претендовал, центром вселенной. Ведь он привлекал множество людей и, как считалось, был источником истины.
Можно себе только представить, какие деньги и драгоценности наполняли это место. Несмотря на то, что один раз оракул был полностью уничтожен огнем, один раз землетрясением, а также, по крайней мере, 4 раза полностью разграблен, он всегда восставал. Началом конца всего этого стала евангелизация Римской империи при императоре Константине. Затем, в 394 году нашей эры, был издан декрет, запрещающий культ Аполлона. И тут возникает резонный вопрос. Разве оракул не смог этого предсказать? Я увидел и понюхал все, ради чего я сюда приехал. Поэтому я возвращаюсь назад с чувством удовлетворения и с ощущением, что мною исследован еще один древний памятник. Этого не должно было случиться. Удивительно, что место, которое когда-то считалось центром Вселенной, теперь полностью заброшено. Красивые развалины, но не более того. Многое может измениться благодаря распространению христианства. И дело не только в том, что исчез оккультизм в Дельфах, но что изменилась вера и мировоззрение целых культур. В первом веке христианство преобразовало сердца людей этой части мира. Это еще одно напоминание о том, что идеи и послания могут изменить течение истории.

0: Но не только религия и духовность интересовала древних греков. Большое внимание они уделяли состоянию здоровья и внешнему виду человеческого тела. Так что я вполне подхожу сюда. Древние Олимпийские игры начинались именно здесь, в Древней Греции. Я стою перед Олимпийским стадионом, который был построен в конце 19 века, сразу после того, как были возобновлены Олимпиады. Самые популярные Олимпийские игры проводились в Олимпии, Дельфах и Коринфе. Как и сейчас, их проводили каждые 4 года. Кроме Коринфа, где их устраивали раз в 2 года. Изначально игры продолжались только один день, и была только одна дисциплина. Бег. Можно представить, что зрителям хотелось увидеть что-то более увлекательное, но постепенно дисциплины добавлялись. И к концу 5 века игры проводились 5 дней в 10 дисциплинах. Это бег, пятиборье, прыжки, метание диска, метание копья, борьба, бокс, гонки на колесницах, скачки и то, что называли панкратион. Это была комбинация бокса и борьбы, где запрещалось кусаться и давить на глаза. Лишь один раз возникло подозрение, что результаты игр подтасованы. После того, как Греция была завоевана Римом, император Нерон победил в обеих дисциплинах, в которых принимал участие. В гонках на колесницах, где он дважды упал, и в конкурсе певцов, который был добавлен именно ради него. В 324 году нашей эры Олимпийские игры были отменены византийским императором Феодосием I, потому что они стали слишком неуправляемыми. Современные Олимпийские игры впервые были проведены в 1896 году. Тогда 13 стран соревновались друг с другом в 42 различных дисциплинах. А откуда взялась эмблема из 5 колес? Предположительно, эта эмблема была выбрана в конце 19 века, когда и были возобновлены игры, и символизирует 5 частей света. Африку, Америку, Азию, Океанию и Европу.
1: Похоже, что-то горит.
0: Длинная история Олимпийских игр показывает, насколько всегда был популярен спорт. Спорт использовали также для аналогий. Апостол Павел использовал это в своих посланиях. В Коринфе, находящемся к востоку от Афин, считается, что апостол Павел был хорошо знаком с Истмийскими играми, которые там проводились. Он старался, чтобы его послания не были оторваны от культуры, и потому ободрял тех христиан такими словами: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего,

Те для получения венца тленного, а мы нетленного. Последние слова, произнесенные в жизни человеком, отражают то, что больше всего занимает его ум и сердце. Апостол Павел, заключенный в римской тюрьме и ожидающий смерти, излил свое сердце человеку, которого считал своим сыном, Тимофею. Апостол Павел, на которого повлияло время, проведенное в Древней Греции, обратился к спортивной теме, когда сравнивал свое хождение с Богом с забегом на длинную дистанцию, требующим выносливости. Мы можем только догадываться, думал ли Павел о великих играх того времени, когда перед лицом смерти он увещевал своего друга Тимофея, говоря: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его». Когда я передвигался по Афинам, то задумался, что подумал бы Павел о сегодняшних Афинах, суетливых, заполненных людьми и очень современных. Даже в дни Павла Афины во многом опережали свое время. У греков было развитое мышление. Ранние философы, чьи идеи повлияли и на наше мышление, имели греческое происхождение. Образование для простых людей также было идеей, развившейся здесь. Даже современные формы правления и построения общества получили свое начало в Древней Греции. Но этот пик греческой истории продлился недолго. Вскоре ее ждал закат. Греция пережила вторжение. В 338 году до нашей эры в битве при Херонии сын завоевателя в стремительной однодневной кавалерийской атаке полностью разбил афинян и их союзников. Имя завоевателя Греции — Филипп Македонский, который, очевидно, был из Македонии. Он завоевал Грецию и вскоре был убит. Его 20-летний сын неожиданно стал правителем Греции в 334 году до нашей эры. Имя молодого правителя было Александр. Сегодня он наиболее известен в мире, хотя и увенчанный недоброй славой, амбициозный завоеватель. Он получил образование у греческого философа Аристотеля. Александр был красив, смел и умен. Македонские воины уважали его за его смелость, с которой он бросался в самую гущу сражений. Он много раз был ранен, но ни разу не проиграл сражений. Год за годом в своем амбициозном порыве Александр завоевывал все больше территории, пока не вознамерился покорить весь мир. Александр всю жизнь мечтал нанести смертельный удар Персидской империи на востоке, но вскоре это переросло в желание покорить и всех остальных. Вначале мишенью Александра стал персидский царь Дарий, самопровозглашенный царь царей и правитель стремительно уменьшающейся мировой империи. Александр верил, что поможет ей уменьшиться еще быстрее, поэтому в 334 году до нашей эры он начал восточный поход на Малую Азию и обрел историческое бессмертие. Многие люди носят титул «Великий» у своего имени. Военная тактика Александра и стремительные, стратегически продуманные атаки переписали военную историю тех времен. Он совершил внезапное нападение на Малую Азию и окружил персидский лагерь, завоевав все прибрежные города, откуда Персия могла бы вызвать подкрепление. В то же время он нанес царю Дарию сокрушительный удар возле города под названием Иссус. Покорив Малую Азию, Александр резко повернул направо и направился на юг, в Сирию, завоевав важный портовый город Тир на Финикийском побережье. Затем он продолжил поход на юг, к Иерусалиму, где его приветствовали как освободителя, а потом он практически без сопротивления покорил Египет. В 331 году до нашей эры Александр перешел реку Ефрат и вторгся в Месопотамию. Он встретился с Дарием в решающем сражении у древней Ниневии на реке Тигр. Дарий и его армия вновь потерпели унизительное поражение от войска Александра Македонского.
Спасая свою жизнь, Дари попал в ловушку, сделанную его же людьми. Дари был убит. Его тело было брошено, чтобы Александр его увидел, в надежде, что это остановит его. Но Александр пошел дальше, переступив через Дария, и убивал столько, сколько только мог. Затем он продолжал двигаться на восток, завоевывая трофеи. Александр и его армия прошли через Иран и Афганистан, пока не достигли границ Индии. Вторгшись в Индию, Александр столкнулся с наибольшим сопротивлением за все время. Его греко-македонская армия оказалась не готова к той местности, муссонам и свирепым племенам, а также к тому, что наводило на них ужас, боевым слонам. Несмотря на все победы, воины Александра были физически утомлены. Они просто устали быть завоевателями всего известного мира. Поэтому в 327 году до нашей эры Александр остановился в том месте, где сегодня находится Пакистан, и вернулся в Вавилон, чтобы править как царь мира. В 323 году до нашей эры, между набегами на Персию, Александр отправился в морское путешествие, где заразился смертельной лихорадкой. Александр выжил в самых жестоких сражениях, которые только знал мир, но в конце концов его убила болезнь, которой он заразился в морском путешествии. Вскоре империя Александра была разделена между четырьмя его близкими генералами, и таким образом стала легкой добычей для Рима. Но его завоевания не прошли даром. Греческая или эллинистическая культура не просто распространились, но глубоко укоренились в культурах известного мира. Греческий стал общим языком или лингва франка почти всего мира. Математика, архитектура, ранняя наука, управление, искусство, греческая философия начали заполнять и объединять существовавшие миры. Настоящее наследие Александра заключалось в широком распространении греческой культуры. Древняя Греция была чрезвычайно влиятельной в мировой истории и стала краеугольным камнем западной цивилизации. Для нас важно знать, что христианство стало распространяться после того, как все культуры мира объединились, чтобы получить один общий письменный язык и общий образ мышления. Павел пишет в послании Галатам, что когда пришла полнота времени, то Бог послал своего Сына. Часть этой полноты времени включает в себя обстановку, которая была создана Александром и его кровавой доблестью. Например, именно Персидская империя вернула евреев из Вавилона обратно в свою землю, чтобы они восстановили Иерусалим и храм. Александр Македонский, проходя через Иерусалим, оставил его непокоренным и нетронутым. Все осталось на своем месте. И это для того, чтобы исполнились десятки пророчеств о пришествии Мессии Иисуса Христа. Более того, в результате единообразия военного мира, принесенного Александром, римляне, которые пришли следом, установили правление, которое не только оставило иудеев в Иудее ожидать обещанного Богом Спасителя, но и привлекло весь мир к Израилю, чтобы все смогли увидеть, что Иисус из Назарета воистину и есть этот Спаситель. И благодаря тому, что Александр оставил наследие общего языка всему цивилизованному миру, то где бы Павел и другие апостолы не проповедовали Евангелие, его могли понимать и обычные люди. Хотя, понимая Евангелие и его посланника, их принимали не все и не всегда. Павел и множество других верующих сталкивались с огромным преследованием со стороны укорененных культур, которые были безнадежно погружены в языческую философию греков и идолопоклонство римлян. Тем не менее, если бы не греки, не Александр и следующий за ними Рим, то немногие имели бы возможность возродиться. Самое влиятельное послание в мире появилось тогда, когда оно смогло с легкостью распространиться и быть переданным и сохраненным для будущих поколений. На это можно посмотреть с двух сторон. Одни воспримут это как историческую случайность, а другие, как и я, признают, что события мировой истории осуществлены с замыслом и с наивысшей целью. Зная это, мы будем смотреть на историю по-новому. Это будет свежо и увлекательно. We'll be right back.
путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Never early, never late.

0: good news.
1: У меня добрые вести. Очень много добрых вестей и много артистов для выступления. Это передача «Gospel в Америке». Добро пожаловать! У моих первых гостей уникальная история. Их открыли индивидуально на национальном поиске талантов среди колледжей, и потом они приехали в Остин, штат Техас. У каждого разное происхождение. Один исполнял со сцены «Метрополитен», «Опера Хаус» в Нью-Йорке,

0: Eternity.
1: О, боже,
2: это здорово. Это очень хорошо, и, конечно, на это есть причина. Вы новая группа, но вы не собрались вместе обычным способом. Вы не были друзьями из школы или что-то подобное. Вам надо рассказать людям, как это случилось. Разрешите мне вклиниться. Вы поете так прекрасно. Добавить бы сюда хореографию Мотауна. А у нас есть это на другой песне. Правда? Да, тогда я не буду комментировать, пока не увижу это. На самом деле, вам не нужна никакая хореография. Вы пели очень хорошо и по хорошей причине. Потому что двое из вас с классической подготовкой. Я знаю, что учитель и Эгги. Да, Эгги, бывший комментатор новостей.

А, да, комментатор. Расскажи людям, как же Eternity образовалась, как ваша группа появилась? Как мы говорили с Пэтом, знаете, компания записи стала работать с менеджером группы Eternity. Это название, эта группа существовали давно. Да, как многие другие группы, которые постоянно меняют состав, и они решили, что им нужно 4 новых лица и таланта. А что группа подумала об этой идее? Я думаю, что они уже заканчивали, они все просто разошлись. Они уже занялись другими карьерами и служениями, так что они были готовы уйти. Они оказались не вечными. Да, и так что они хотели организовать группу, которая останется вместе. А так что они провели национальный поиск талантов и нашли нас. И это было примерно 8 месяцев назад, и мы пели с того момента. Это очень скромное заявление. Я узнал, что там было 120 очень талантливых молодых людей, которые приняли участие в прослушивании. Потом отобрали 10, потом выбрали вас 4. Так что... Если эта группа не поет хорошо, значит, что-то не так, конечно. Но я знаю, что вы поете отлично, и также мне сказали, что вы нравитесь друг другу. Да, кто? Сегодня хороший день. Мы нравимся сегодня, но это меняется. Но никто из вас не женат. Нет. Это дает мне идею. Ну, знаете, у вас же все равно контракт, чтобы вы оставались вместе. Два парня, две девушки, вы выглядите отлично и примерно одного возраста. Да, и не думай об этом, Пэт. Да, я думаю, двойная свадьба была бы кстати. Ну нет. А вы не думайте об этом. Ты будешь первым, кто об этом узнает. Да, мы пригласим тебя на свадьбу, но у нас больше отношений, как у братьев и сестер. Мы даже ссоримся, как братья и сестры. А, ну понятно, ну это нормально, но не очень часто. Ну и есть братья и сестры во Христе, конечно. Это дает вам хорошую возможность оставаться вместе. И это выглядит хорошо. Но вы думаете, вы будете это делать долго? И вы не думаете, что свадебные колокольчики разъединят вас? Я так не думаю. Я не думаю, что я буду в будущем, конечно, нет. Продолжайте это делать. И, конечно, идеально это источник на вашей музыке. Ваши продюсеры также пишут песни. Не так ли? Да. И я знаю, что... И песня «Ангелы летят» уже стала хитом. Она в таблице популярности. А что вы споете для нас сейчас? Сейчас мы споем песню «Искупленной кровью». В ней есть привкус соул, ритма и блюза, и я думаю, что она всем понравится. Итак, группа Eternity. Thanks, Pat.

Отличные ребята. И они вместе надолго. Я надеюсь, что вы напишете мне. Вот почему этот адрес появился на моей груди. Потому что я хочу услышать от вас. Я хочу знать, какие артисты вам особенно нравятся и какой вид музыки gospel вы предпочитаете. И если мы уже приглашали этих, мы сделаем это еще раз. И если нет, мы об этом подумаем. И, может быть, в следующий раз они будут на передаче. И когда вы напишете мне письмо, оно попадет в нашу лотерею. И время от времени мы вытаскиваем письма и отправляем их авторам компакт-диски и кассеты с артистами, которые были здесь. Мы всегда получаем от них записи, и мы можем поделиться этим с вами. Так что принимайте участие. Но вам надо написать. Следующая группа — это трио коренных жителей города Нэшвилл, как и я, с разными музыкальными происхождениями. Они собрались около года назад, и в результате образовалась хорошая гармония современной христианской музыки. Что за фраза? Этой весной они гастролировали с Марком Лоури и Кэфи Триколи. Их новый альбом на World Record был выпущен в марте 96 года. Давайте поприветствуем группу, которая называется Beyond the Blue.

Держу пари, что вы рады, что я занял вам места здесь на программе «Gospel в Америке». Ваше место самое лучшее, даже лучше, чем мое. И, конечно, я хочу услышать от вас. Пишите мне, дайте мне знать, какие исполнители вам больше всего нравятся, и какой вид евангельской музыки вы предпочитаете. И мы постараемся учесть ваши пожелания. И не забудьте о других, кому нравятся другие виды евангельской музыки. Мы любим это все. И также не забудьте, что когда вы пишете, ваше письмо автоматически попадает в нашу лотерею. И мы собираем музыку от всех исполнителей, и после лотереи мы посылаем компакт-диски и кассеты тем, кто написал нам. И это можете быть вы. Я, может быть, пошлю вам что-то свое. Я горжусь своей коллекцией, которая называется «Самые милые песни». И, может быть, вы не знаете, что я вырос в церкви, которая любила все великие евангельские песни. И я солировал в них. И начиная с возраста 14 лет, я стоял перед собраниями, сначала маленькими, потом большими, и пел все эти песни. Так что, конечно, я полюбил все эти песни. Однажды они были современными евангельскими песнями, а сейчас они известны как великие песни церкви. И эта песня любима давно вами и мной.

0: Огонь сжег его пристрастие к наркотикам. Вы увидите это в сегодняшнем выпуске. Это сверхъестественно.
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Дэвид Пайпер. Дэвид, тогда был поздний вечер, и ты услышал голос, который велел тебе пойти и посмотреть на двоюродного брата. Что случилось с твоим братом?
2: Его положили в больницу. Его положили туда потому, что у него был приступ. И врачи сказали, что он не доживет до утра. Я был дома у бабушки, ужинал, и Господь заговорил со мной, четко и ясно. И Он сказал мне, чтобы я пошел в больницу, где Он проявит себя. Он пообещал посетить Ларри и исцелить его, и использовать это чудо для служения, которое я веду в нашей церкви. А я сказал: «Господь, это действительно Ты? Уже поздно? 11:30? Может, не надо? 11:30 вечера. Это для меня довольно позднее и неудобное время. Но все же я пошел. Я пошел в больницу, и чем ближе я подходил, тем сильнее ощущал присутствие Божье. Я зашел в лифт и поднялся на 7-й этаж».
0: Когда вы говорите «присутствие Божие», что вы имеете в виду? Что вы чувствовали?
2: Я реально чувствовал славу Божью. Я чувствовал, что вокруг меня меняется атмосфера. Все было наэлектризовано. Даже волосы на голове стали дыбом. Чем ближе я подходил к палате, тем сильнее чувствовалось присутствие Божье. Я понял, что Бог собирается что-то сделать. Когда Бог велит тебе что-то делать, и ты ради этого жертвуешь своим комфортом, неважно, насколько это неудобно для тебя, ты заметишь, что Он обязательно проявит себя.
0: Как реагировали родственники, когда вы вошли?
2: Был поздний вечер, когда я вошел в палату. Уже была почти полночь. Я открыл дверь.

0: Там стояла жена брата, Бетти, и двое детей, сын и дочь. Он был прикован к постели, связан, и был без сознания. Там было много всяких трубочек, разных штук. Родственники удивились. «Что ты здесь делаешь?» Они не знали, что я был полностью прощен и освобожден от всех грехов, и что Бог использовал меня в тот момент в служении.
1: Они знали вас, когда вы были наркоманом и воровали деньги, чтобы купить больше наркотиков.
0: Только то, что я наркоман.
1: Она спрятала свой кошелек?
0: Увидев меня, она попыталась спрятать свой кошелек за спину.
1: Правда?
0: Да. Они знали только прежнего Дэвида. Они не знали нового, другого Дэвида. Они знали, что Дэвид был наркоманом, принимал кокаин, доходя до состояния невменяемости. Дошел до такого состояния, что даже мог воровать деньги у своей семьи, чего только не вытворял под кайфом. Я сказал им, я пришел помолиться. А они ответили, что уже молились. То есть, что приходила бабушка и молилась. Но я повторил, что пришел помолиться. Я был настойчив и сказал, что Бог иногда использует меня для того, чтобы помолиться за больных. И она сказала, ну что ж, давай помолимся. Мы взялись за руки. Мы все вчетвером взялись за руки. Когда я сказал «Иисус», присутствие Божье чувствовалось так сильно. Я думал, что только я ощущаю эту наэлектризованную атмосферу. Я открыл глаза и, к своему удивлению, увидел голубое облако, окутавшее постель, как туман.
1: Вы что-то подобное видели раньше?
0: Никогда такого не видел. Слышал об этом, но никогда не видел. И я думал, что вижу и слышу это один. Но Бетти, жена Ларри, тоже это видела, и она была удивлена.
1: Естественно.
0: Свет в палате был тусклый, потому что была полночь. Свет горел в туалете. По свидетельству Бетти, по моему свидетельству, по свидетельству ее сына и дочери, комната наполнилась светом, и мгновенно Ларри перестал брыкаться, корчиться, и начал посапывать, как младенец. И как младенец, он заснул и проспал всю ночь. Они утверждали, что я говорил, Ларри проснется в 5 утра и будет абсолютно здоров.
1: Что же случилось в 5 утра?
0: Он проснулся, пришел в себя, сел и спросил, что я здесь делаю? Пришли врачи, они его развязали, осмотрели. Не осталось ни одного признака приступа. Сейчас Ларри дома служит Богу. Он спасен, рожден свыше, служит Господу в церкви. Через несколько недель он подошел ко мне на служение в нашей церкви. То, что к нему прикоснулся Бог, рассказали всем, всем в церкви. Это было чудо. А я проповедовал в церкви в нашем городе, где совершил все свои преступления.
1: Что люди знали о вашей репутации, о том, каким вы были, прежде чем изменились?
0: Что я был неудачником, наркоманом, которого сажали в тюрьму, помещали в лечебные центры, психиатрические больницы. Я не позволял никому становиться на своем пути. И это все из-за наркотиков. Я был по-настоящему опасен для общества, был тем, кого общество считало безнадежным. Все были уверены, что я плохо кончу.
1: А когда вы были молоды, с вами кто-то говорил о Боге? О чем они говорили?
0: Они пришли, поставили меня перед церковью, тогда мне было лет 12, и пророчествовали, что я буду делать то, что и делаю сегодня. Они сказали, что я буду как Павел, что будут чудеса и знамения, что чудеса будут совершаться через мои руки, и что я переживу то, что пережил сам Павел. И они были правы, их слово было точным. Оно исполнилось ровно через 22 года.
1: А вы стали наркоманом. Любопытно, это пророчество, оно повторялось? Вы думали о нем когда-нибудь или просто забыли?
0: Однажды в 96-м я, как обычно, встал и пошел на работу. И вдруг услышал пророчество. Услышал, как оно звучит. Я тогда курил травку, принимал наркотики, напивался в баре, и все же слышал эти слова. Это продолжалось 7 месяцев. Однажды пришла бабушка и сказала, что они идут в церковь. «А ты с нами пойдешь?» Конечно же, я ее проигнорировал. Я не обращал на нее внимания. Она отправила моего брата с тем же вопросом. Я спросил, кого они собираются слушать? Они сказали, что в город приехал тот евангелист, который мне пророчествовал. И я сразу же согласился пойти с ними. Им не верилось. Они молчали в машине и по дороге в церковь. Никто не проронил ни слова, потому что они вообще были удивлены, что я пошел с ними.
1: Я удивляюсь, что он согласился пойти, но вы удивитесь еще больше, когда узнаете о жидком огне. Оставайтесь с нами.

0: Привет, меня зовут Сид Рот, и у нас в гостях Дерек Дэвид Пайпер. В жизни Дэвида был хаос, наркотики и никакого стимула жить дальше. И он встретил в церкви кого-то, кто пророчествовал ему в детстве. Он вышел и молился с этим человеком, все было замечательно. Но знаете, что было дальше? Он не стал узнавать больше о Боге. Он продолжал принимать наркотики. Сидел в тюрьме. Лечился в психиатрической клинике. Обстоятельства складывались не в вашу пользу.
1: Да, становилось хуже. Уже наступил тот момент, когда я готов был покончить с собой. Никто не пришел научить и рассказать мне, что я должен делать после того, как принял Господа в свое сердце. Я думаю, самая большая недоработка в нашей церкви — это то, что мы не обучаем новообращенных.
0: Как случилось, что вы пошли на это евангельское собрание к Бенни Хину?
1: В то время, когда я вышел из тюрьмы, продолжал принимать наркотики. Я вспоминал свое прошлое. Мне нужно было освобождение. Я знал, что помазан на это служение, потому что мы сидели в тюрьме, я и другие заключенные. И мы постоянно смотрели программу «Это твой день». Я смотрел на ужасных, диких и одержимых людей, сидевших рядом со мной. Они плакали. Каждый день мы смотрели эту программу о чудесах Божьих. Присутствие Божье наполняло каждую камеру. И я знал, что это настоящее служение. Я знал, если попаду на одно из таких служений, Бог сделает для меня то, что Он делал для других. Итак, я пришел на служение пастора Бенни Хина. Он вызвал меня из собрания.
0: Сколько там было людей?
1: Там было около 10 тысяч или 12.
0: Из толпы в 10-12 тысяч он выбрал именно вас? На вас был такой же красивый галстук?
1: Нет, на мне были джинсы и коричневая рубашка.
0: Почему он выбрал именно вас?
1: Бог показал ему меня. За несколько минут до того, как он меня позвал, я стоял и молился о прощении за все грехи в своей жизни, за непослушание. Это было от всего сердца. Я не просто это говорил. Это было в моем сердце, и я плакал. Дух Святой начал касаться моей жизни. Через несколько минут пастор Бенни вдруг остановился во время проповеди и повернулся ко мне. Мы были довольно близко к сцене, я и мой отец. И служение подходило к концу. И он сказал: «Молодой человек в коричневой рубашке, выйдите сюда». Это было удивительно. «Поднимите его». Он говорил так уверенно. На нем было присутствие Духа Святого. Я не двигался, но двое сильных парней, его охранники, схватили меня и поставили на сцену. Я стоял напротив него. Он велел не двигаться. Он ушел и служил другим людям. И тут он повернулся и пошел по направлению ко мне. Он не сказал: «Дьявол, выйди из него» или «Освободись». Ничего такого. Он сказал три слова. Он сказал: «Отец, помажь его». И когда он сказал это, я ощутил, что жидкий огонь заливает мое горло, потом желудок и дальше.
0: Что это за ощущение?
1: Это было удивительно. Я никогда прежде такого не чувствовал. Никогда. Бог необычным образом коснулся моей жизни, и это было так удивительно. В то утро я ушел из церкви, не завися больше от наркотиков. Я был абсолютно свободен. Я верю в то, что если Бог сделал это со мной, Он может сделать это с каждым. Он всемогущ.
0: А как насчет людей, которые смотрят нас сейчас? С вами-то случай особый. Бенни Хин, великая личность, выбрал вас, молился за вас, и вы освободились. И это замечательно. Но как насчет людей, которые нас смотрят сейчас?
1: Библия говорит, что Бог не взирает на лица, и что никто в его глазах не занимает особенного положения. Я верю в это. То, что Бог сделал для меня, Он может сделать и для людей, которые нас смотрят. И я хочу сейчас сказать зрителям несколько ободряющих слов. Страдают не только наркоманы или алкоголики, но и члены их семей, те, кто с ними связан. Они тоже страдают. Я хочу произнести слова ободрения и надежды. Если те, кого вы любите, принимают наркотики, пьют, находятся в тюрьме, в психиатрической больнице, хочу ободрить вас тем, что Бог совершит чудо и у вас. Поэтому не сдавайтесь. Продолжайте молиться и просить Бога совершить чудо. Потому что мы, Сид, служим Богу невозможного.
0: Дэвид, в вашей жизни свершилось так много чудес, что вы огорчаетесь, когда они не происходят.
1: Вы правы.
0: Я хочу, чтобы вы сейчас помолились за два типа людей. Я хочу, чтобы вы помолились за наркоманов и, кроме того, за членов их семей. И я верю, что присутствие Божье, которое вы ощущаете, перейдет через телевидение.
1: Я чувствую присутствие Божье. Оно становится таким сильным. Те, кто нас смотрит, приготовьтесь, потому что Бог вот-вот наполнит ваши дома, вас и ваши жизни, коснется вас и тех, кого вы любите. Сид, должен сказать, что последних три года, с тех пор, как я служу Богу, все члены моей семьи спасены и рождены свыше.
0: Когда вы были наркоманом, вы потеряли все.
1: Да, я потерял все. Семью, все. Даже мои родители отвернулись от меня. Так что я потерял всех. Мне дали 38 лет условно. Это значит, что мое положение было действительно незавидным. Бог не только меня освободил от всего этого, но и задобрил судью, который меня судил.
0: Насколько задобрен?
1: Об этом я написал в своей книге, которая скоро выйдет.
0: Боже мой, судья, который его приговорил, пишет предисловие к его книге. Знаете, я хочу сказать, что все возможно в Божьем присутствии. И сейчас мы в Божьем присутствии. Оставайтесь с нами. Через минуту мы вернемся к вам.

0: Привет, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Дэвид Пайпер. 38 лет условного заключения. Долгий срок. Что это у вас?
1: Это те самые наручники, которые на меня надели в 1997 году.
0: Откуда они у вас?
1: От полицейского. Это его наручники. Они были всегда с ним, с полицейской академии. Все 25 лет. Он приходил ко мне на служение и оставил для меня записку, чтобы я пришел в полицейское отделение, потому что у них есть что-то для меня. И я знал, что это будут они. Я не хотел идти туда, но Господь сказал, чтобы я не боялся, и я пошел. Я пришел в полицейский офис. Он сказал: «Дэвид, я хочу тебе кое-что дать». И он вытащил эти наручники. Он сказал: «У меня есть ключи от них в физическом мире, а у тебя ключи от них в духовном мире». И добавил: «Кого сын освободит, тот навеки свободен». У меня здесь даже были перебинтованы от них руки.
0: Расскажите нам о нескольких случаях, когда вы молились за людей и происходило чудо.
1: Таких случаев было много. Недавно я был в Декоре, Джорджия. На служение привели девушку слепую от рождения, ее звали Леа. Я призывал людей к алтарю на молитву принятия Иисуса Спасителем. И вышла она. Затем я рассказывал, как нужно читать Библию, как молиться, избегать плохого влияния, плохих людей. Я сказал: «Посмотрите на меня все». А эта молодая девушка не смотрела на меня. Я не мог поймать ее взгляд. Мне сказали, что она слепа. Я сказал: «Леа, тот Иисус, которого ты только что приняла в свое сердце, откроет твои глаза». Я начал молиться за нее. Присутствие Божье наполнило церковь, и ее глаза открылись. Она стала видеть. Это было невероятно. Я спросил: «Сколько пальцев?» Она ответила: «Два». Я спросил: «Сколько?» Она ответила: «Четыре». Она ходила за мной по всему зданию. Все были возбуждены.
0: Дэвид, присутствие Божье сейчас настолько сильно. Я хочу, чтобы вы помолились за наркоманов и членов их семей.
1: Отец наш, я молюсь за всех, кто нас сейчас смотрит.

0: смотрит. Господь, приди в их дома. Пусть в них будет Твое присутствие, Твой Дух. Я молюсь за каждого, кто нас смотрит. Господь, чтобы все члены их семей были спасены и освобождены навсегда. Бог, Отец, я молюсь, чтобы болезни были исцелены. Я молюсь, Отец, чтобы небесное присутствие пролилось в комнаты тех, кто нас смотрит. И я молюсь о каждом наркомане, который нас сейчас смотрит, чтобы он освободился. Боже, я молюсь и верю, что Твоя слава реально проявится в их жизнях, чтобы исцеляющая сила коснулась тех, кто нас смотрит. Я молюсь за каждого больного об исцелении и тех, кто наркотически зависим, об освобождении. Господь, мы отдаем Тебе всю славу. Аминь.
1: Дэвид, я был с вами вчера вечером и наблюдал, как вы молитесь. Вы умеете принимать дары от Бога. Вы настолько благодарный человек. Почему?
0: Надо знать, что такое зависимость и как сильны эти узы. Бог пришел и дал мне второй шанс. Вытащил меня из этого, освободил. Как же я могу быть неблагодарным?
1: Вы славите Бога так, как будто между вами и Богом нет никаких границ.
0: Я его так люблю. Он все, что у меня есть. Он для меня все. В этом суть. Если вы его сделаете всем в своей жизни, если вы пригласите Иисуса в свое сердце и будете жить для Него, вы узнаете, что это огромная честь работать для Него.
1: Вы видели людей, которые перемещались в пространстве из одного места в другое?
0: В городе Хёрли, штат Миссисипи, на служении было 4 человека. Там уже 7 месяцев длилось пробуждение. Я туда ездил каждый месяц. Присутствие Божье было очень сильным. Однажды ночью эти 4 человека молились, и Дух перенес их в Африку. Они вернулись и рассказали, как все было. Все 4 рассказывали одну и ту же историю, как они служили перед врачами-колдунами, и как вся деревня обратилась к Иисусу. Невероятно.
1: А как насчет глухоты?
0: В этом служении Бог дает множество даров исцеления, дает разные средства. Я служил людям, у которых были проблемы со слухом, и они были исцелены. Я мог бы рассказывать и рассказывать истории о том, что многие прежде глухие теперь слышат.
1: Недавно вас посетил ангел. Что он вам сказал?
0: Я был дома, и он явился на долю секунды. Я увидел его в комнате и спросил: «Господи, что это значит?» Я видел ангела, державшего в руках различные части тела. Я не знал, что это значит, и поэтому спросил Господа. Господь ответил мне, что ангелы будут отправлены на землю с недостающими органами. Не ангелы будут недостающими органами, но они будут нести их для христиан.
1: То есть, если кому-либо потребуется новое сердце, они принесут его?
0: Правильно.
1: А если кому-то нужна рука?
0: Они принесут руку и поставят ее на место. Мы вот-вот увидим вторую волну чудесной силы Бога. Следующей волной будут чудеса творения. На наших служениях мы увидим вырастающие конечности.
1: Не пропустите ли вы следующее? Как я верю, самое великое, и как я верю, последнее действие Бога на планете Земля. Земля все больше и больше будет покрываться тьмой, но воскресший Иисус хочет осветить вас, как Давида. Разве вы не стремитесь иметь то, что имеет Дэвид? Вы можете это иметь, если попросите у Бога прощения за свои ошибки и скажете, что вам нужна Его помощь, чтобы все исправить, что Он вам нужен во всем. Если вы попросите прощения, Его кровь смоет все ваши грехи. Тогда вы откроете свое сердце и скажите: «Иисус, стань моим Господом, возьми мою жизнь. Я не хочу быть главным, но Ты стань во главе, Господи. Наполни меня Духом Своим». Дух Божий, нет больше людей в рабстве. Ты

0: пришел освободить узников. Они узнают всепобеждающую истину. Иисус есть истина. И Он освободил тебя навсегда. Навсегда!
1: Аминь.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Итак, проведем урок номер 7. Мне нравится эта фраза. Львицы живут во свете и охотятся в темноте. Об этом мы и будем говорить в сегодняшней передаче. И не только они живут во свете. Я уже упоминала о том, что они дремлют примерно 21 час в сутки. Они живут, растянувшись на открытом пространстве, на солнце, иногда на спине, чувствуя себя совершенно свободно. Им просто все равно. Они живут во свете и чувствуют себя очень легко и расслабленно. Они всегда спокойны. Я имею в виду, если бы вы знали, что вы самая сильная на всей Африканской равнине, разве вам бы пришлось тогда прятаться? Или вы вели бы себя так: «Я устанавливаю здесь правила и определяю обстановку, так что я буду дремать, потому что вы все равно меня боитесь». Итак, они расслабляются и лежат на солнце, словно солнечные батареи, которые накапливают энергию на будущее. Они трутся друг о друга, а вокруг прыгают львята, время от времени они как бы похлопывают их. Ни у кого нет стресса, они просто прохлаждаются на равнине.

Мы говорим раздражительный и смелый, или напряженный и смелый, нервный и смелый. Но честные люди спокойные и смелые, они уверены и смелы. Вот они какие. Подобно львицам, мы должны выражать все это. Быть спокойными, уверенными в себе и смелыми. С легкостью и силой. Спокойствием и властью. Когда мы говорим, мы должны говорить смело и со властью. Говорить смело не обязательно значит громко. Это не значит говорить неподобающим образом или перебивая собеседника. Это значит говорить силой, то есть взвешивая то, что вы говорите, чтобы люди замечали, что вы говорите, потому что в ваших словах есть вес. Итак, нам необходимо выражать все это. Львицы как бы говорят: «Я та, кто я есть. Я сильная. Я сосредоточенная. Я забочусь о других. У меня огромный опыт. Я игрива, но и смертельно опасна». Она сочетает в себе все это. И это мне очень нравится. Потому что львица, как и любая женщина, это сочетание противоречий. Мужчины не настолько противоречивы, как женщины. А женщины очень противоречивы в выражении жизни, в разные ее периоды. И я думаю, это очень-очень интересно. Нам нужно быть людьми, которые живут в движении, которые возрастают, укрепляются и умножают позитивные отношения с окружающими. Нам недостаточно просто жить открыто. Нам нужно открыть свои жизни и позволить другим людям открыто жить рядом с нами. Так что жизнь во свете будет некоторым вызовом. А вторая часть такая: мы будем охотиться в темноте. В послании к Ефесянам, 5 главе, с 8 по 10 стих в переводе послания говорится: «Теперь вы на открытом пространстве. Яркий свет Христа делает ваш путь прямым, так что не спотыкайтесь больше, давайте же». Добрые, правильные, истинные — вот какие дела подобают для часов дневного света. Выясните, что угодно Христу, и затем делайте это. Ведь это несложно. Доброе, правильное, истинное — то, что угодно Христу. Вы ведь не боитесь делать эти дела открыто. Вы не боитесь делать их при дневном свете. Но мы прячем неправильное, неистинное, не святое, неблагочестивое и развращенное. Таким вещам необходима тень, их необходимо прятать, и это то, что не угодно Христу. Итак, вы можете совершать дела света, даже если вокруг вас тьма. Особенно в такой ситуации мы сейчас и находимся. В послании к Римлянам 5:2 в одном из переводов Библии говорится: «И это еще не все. Мы открываем свои двери Богу, и в тот же самый момент обнаруживаем, что Он уже открыл свою дверь нам. И мы обнаруживаем, что стоим там, где всегда надеялись стоять. На широких, открытых пространствах Божьей благодати и славы. Мы стоим, расправив плечи, и поем хвалу Богу». Знаете, мы много путешествуем вместе с нашими мальчиками, и когда мы едем с ними на отдых, мы останавливаемся в смежных комнатах, и тогда мы очень весело проводим время. У мальчиков свои ключи, у нас свои. Мы открываем свою дверь, и знаете, в смежных комнатах две двери. Недостаточно одному человеку, одной стороне открыть дверь. Двери должны быть открыты с обеих сторон. Мы с вами привратницы дверей наших судеб. В конечном итоге мы решаем, что мы откроем и что закроем. Мы решаем, чему мы позволим войти к нам и куда войдем сами. Мы привратницы дверей нашей жизни, и мы должны указывать на дверь, когда речь идет о всяких нездоровых вещах, но не тогда, когда речь идет о Боге. Когда приходит Бог, мы открываем дверь своей жизни настежь и сами тоже входим во все, что Господь для нас приготовил, говоря: «Давайте сделаем это, ведь это очень и очень интересно». В Евангелии от Марка 4:22 говорится, что мы не должны хранить в секрете то, что мы знаем о Царстве Божьем. Мы должны открывать это людям. Опять-таки, мы не стражники, а проводники. Мы показываем людям, что делает Бог. Мы ничего не прячем, но все выносим на свет. Сейчас настало время выносить все в свет. И это касается не только нашей жизни, но и нашего Бога. Нам нужно всем рассказать о том, какой Он потрясающий. Я знаю, часто бывает так, что когда в жизни людей есть конфликтные области, которые они закрывают от Бога, они также закрывают их от других людей. Как же они могут выйти на широкое пространство, когда ограничивают Бога в своей жизни? Поэтому нам нужно помочь людям раздвинуть границы их жизни и открыть дверь для Бога. Потому что есть много людей, с которыми нужно поделиться откровением Божьим и тем самым открыть им пространство для движения. Итак, мы живем во свете, но охотимся в темноте. Потому что тьма в мире будет становиться все сильнее.
И нам необходимо видение, которое

не будет подвергаться действию нашего окружения. Нам необходимо видение изнутри. Об этом ясно сказано в книге пророка Исаии, что мрачная тьма покроет народы. Но также там сказано, но в этой среде мрачной тьмы слава Божья и свет Божий воссияет в его народе. Воссияет не снаружи, а внутри. Изнутри. То есть это внутреннее видение. И нам необходимо быть людьми, которые способны видеть, потому что сейчас очень многое скрыто во тьме. Но Бог хочет дать нам духовное зрение, чтобы мы увидели это. Когда я только приняла спасение, Джон поделился со мной этим местом Писания, которое мы впоследствии часто изучали. Это послание к Ефесянам, 1 глава, 17-18 стих. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам, дал всем нам, духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца, понимание вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его. Не вашего, а Его, Его призвания. Чтобы мы знали, в чем состоит надежда призвания Его, и чтобы глаза нашего понимания были просвещены». Знаете, каждый раз, когда я открываю свою Библию, я молюсь этой молитвой, потому что я не росла в обстановке познания Библии. Так что каждый раз перед тем, как читать Слово Божье, я молюсь о том, чтобы очи моего понимания были просвещены, чтобы мне познать, не просто узнать, а познать. Нам необходимо быть людьми, у которых просвещены очи понимания, чтобы мы на самом деле понимали. У нас есть эти очи, эти глаза, но у нас есть и очи понимания. Об этом и говорил Иисус. «Пусть эти очи видят, чтобы очи моего понимания были просвещены». Мы становимся тем, на что мы смотрим. Мы неизбежно выражаем то, чему отдаем свое внимание. Нам необходимо попросить Бога о том, чтобы Он дал нам глаза видеть то, что Он делает, чтобы мы могли выражать то, что Он делает на земле. В это время важно не только слышать, но нам нужно стать поколением, которое начнет видеть. Слышание — это замечательно, но его будет недостаточно. Я верю, что наше время можно уподобить времени, когда Бог начал поднимать пророков. Мы знаем, что когда на сцене появился Самуил, в храме служил дом Илия, и дом Божий был осквернен сексуальными грехами. Приношения принимались посредством манипуляций и насилия. Печально, но именно это я вижу. Но это не то, что я хочу видеть. Я хочу, чтобы у меня были очи понимания, просвещенные очи. Просвещение нужно не для того, чтобы увидеть проблему, а для того, чтобы увидеть ее решение. И вот что произошло. В те времена жила бесплодная женщина, и она стала взывать о том, что не мог дать ей муж. Она начинает взывать о ребенке, так как ее чрево затворено. И не потому, что она сделала что-то плохое, а потому, что Бог затворил ее чрево, чтобы она стала взывать о чем-то большем. И я думаю, что Бог затворил чрево церкви для того, чтобы мы стали взывать о большем, чем то, что могут дать нам люди. И так она стала взывать о чем-то большем, и Бог сделал так, что Илий увидел ее. Она была так глубоко погружена в молитву и так скорбела духом, что двигались только ее уста, а голоса не было слышно. И Илий по ошибке принял ее за пьяную. Он сказал: «Женщина, вытрезвись от вина твоего». А она ответила: «Я не пьяна, я жена, скорбящая духом». Она не сказала: «Знаешь что? Все это из-за тебя и твоих сыновей. Я стала бесплодной из-за тебя, Илий». Нет, она не сделала этого. Она была такой женщиной, какой надо быть каждой из нас. Она не уронила чести и достоинства, а ответила: «Нет, господин мой, я не пьяна. Я женщина, скорбящая духом». И каким-то образом она смогла извлечь это благословение из Илия, потому что он сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». И знаете что? Она пошла домой и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. После этого она зачала ребенка, Самуила, и потом, родив его, посвятила и отдала этого ребенка Богу. И я думаю, что Бог говорит нам: «Послушай, что ты сделаешь с тем, о чем ты взываешь, если я дам это тебе? Отдашь ли ты это мне? Отдашь ли мне? Представишь ли ты это передо мной?» Я думаю, что все пророческое должно быть представлено Богу, потому что мы превратили его во что-то странное.
Мы слишком прилепились к законничеству, к своей группе, к своему клубу. Так что нам надо вернуть это Богу. Потому что когда что-то, так глубоко касающееся жизни людей, вы оставляете в руках людей, это нечто пугающее. Хорошо, так что нам нужно просить Бога. Самуил рос в доме безнравственного лидера. Он видел нечестивые дела. И вот однажды ночью Бог позвал его. Самуил думал, что его зовет Илий. Он несколько раз приходил к Илию, и тот сказал, «Когда снова услышишь этот голос, скажи, говори, Господи, ибо слышит раб твой». Услышать это замечательно, но также надо сказать, «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». И я хочу добавить к этому еще один аспект, потому что мы люди последнего времени. Бог сказал Самуилу, «Слушай внимательно». «Вот, я сделаю дело в Израиле, которое потрясет всех и привлечет их внимание». Я думаю, что Бог говорит нам с вами, «Дочери, слушайте внимательно. Вот я сделаю на земле такое, что потрясет всех и привлечет внимание мира». Он был известен среди людей. Так здесь написано. Я разместила это место Писания в Твиттере. Я там много чего размещаю. И люди рассердились. Я написала, «Вы что, не видите ссылку на место Писания? Это не я придумала». Но они рассердились. Самуил был популярен у людей. Мне сказали, Иисус не был популярен у людей. Иногда у меня возникает вопрос, люди вообще читают Библию? Потому что вот что сказано в новом переводе короля Иакова. Иисус возрастал, укреплялся в мудрости, и Бог и люди относились к Нему с благосклонностью. Люди, люди. Итак, как выглядим мы в эти последние времена? Мы ворчливы, сердиты или же полны силы и энергии? Бодрые, активные, полны силы и энергии, мы возрастаем. Для церкви настало время вырасти. Знаете что? Сейчас самое время стать зрелыми. Нам надо принимать критику и говорить, вы абсолютно правы. Нам необходимо возрастать, быть благословенными Богом. Нам необходимо, чтобы мы были благословлены Богом, а не пытались что-то получить через манипуляцию. Быть благословенными у Бога и популярными у людей. Знаете что? Популярными у людей. Нам надо ориентироваться во тьме так четко, чтобы люди сказали, «Я хочу быть рядом с вами». Несомненно то, что мы входим в пророческий период времени. Я даю всем вам разрешение быть чудесными, но не странными. Иисус приносил чудеса Божьи, куда бы Он ни приходил. Я не знаю, о чем думали фарисеи, но они привязывали коробочки ко лбу и все прочее, и выглядели странными. Так что нам надо перестать выглядеть странными. В Евангелии от Иоанна, 5 главе, 19 и 20 стихе говорится, «Что делает Отец, то делает и Сын». Иисус дал о Себе подробное объяснение, потому что люди говорили, «Мы не понимаем». Он сказал, «Говорю вам прямо, Сын не может ничего делать независимо. Он делает только то, что видит делающим Отца. Что делает Отец, то делает и Сын. Если вы не можете видеть, что делает Отец, то и не можете делать то, что Он делает». Правильно? Отец любит Сына и вовлекает Его во все, что делает. Но вы еще не видели и половины этого. Но я хочу видеть, так как я Его дочь. Мне необходимо видеть то, что делает мой Отец. Вы Его дитя, и вам необходимо видеть то, что Он делает. У нас есть право просить о том, чтобы мы могли это видеть. Когда ученикам Иисуса что-то было нужно, например, они спрашивали Иисуса, «Брата прощать 7 раз? О, Боже, мне нужна вера». Он отвечал им, «Она у вас есть». Нам необходимо быть людьми, которые будут просить о том, что нам нужно. Дальше тут сказано, «Отец воскрешает из мертвых и творит жизнь». То же делает и Сын. Сын дает жизнь тем, кого Он выбирает. Я люблю это место. Нам нужно видеть то, что делает Бог. Речь идет о последнем времени, а не о первом веке. Бог говорит, в последние дни. Вы видите, Бог говорит, в последние дни. Не важно, что говорим мы в последние дни. Важно, что говорит Бог. Не важно, что вы слышали в последние дни. Важно то, что собирается сказать Бог. Не важно, во что верит та или иная религия в последние дни. Важно, что говорит Бог. Бог говорит, «Излию от Духа Моего на всякую плоть, на всяких людей». Что правда на всяких людей? Что правда на всяких? Вы уверены, что не только на харизматов? Вы уверены, что не только на правильных людей? Вы уверены, что не только на мужчин? Вы уверены, что не только на хороших людей, ходящих в церковь, и на людей, которые нам нравятся?
Нет, Бог сказал, что изольет от Духа Своего на всякого, кого Он выберет, на всяких людей. И дальше сказано, и будут пророчествовать сыны ваши. И также, чтобы всем было ясно сказано, и дочери ваши. Дочери ваши тоже включены сюда. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. Когда придет время, я изолью Духа Моего на тех, кто служит мне, как на мужчин, так и на женщин, и они будут пророчествовать. Находясь на земле, они будут высвобождать слова и видения небес. Вы имеете пророческий дар благодаря тому, что родились в это время. Вы человек последнего времени. Чтобы получить этот дар, вам не нужно проходить какой-то семинар и платить деньги. Вы имеете пророческий дар благодаря периоду времени, который Бог избрал для вашей жизни. И вам нужно верить в то, что Бог желает, чтобы вы видели и слышали, и Он хочет, чтобы вы, находясь на земле, высвобождали небесное. Пророков древности называли прозорливцами. Они видели то, чего не видели другие люди. Потому что пророки имеют видение и смотрят далеко в будущее. В книге Деяний, 2 главе, 20 и 21 стихе сказано, «Прежде, нежели наступит день Господень, великий и славный, и будет, всякий, кто вас зовет о помощи ко мне, Богу спасется». Кто скажет, «Боже, помоги мне», спасется. Всякий, кто вас зовет к Богу, спасется. Это будет несколько по-другому, чем у нас, не так ли? Всякий, кто призовет на помощь Бога, спасется. Так что есть люди, которые сидят во тьме и ждут, когда вы увидите их и услышите их зов. На самом деле, некоторым из нас надо научиться во время молитвы закрывать глаза и видеть тех, кто сидит во тьме. И молиться очень-очень сильными молитвами. Я люблю это место Писания из книги пророка Исаии 2:3, где говорится, «Он покажет нам, как Он действует, чтобы мы жили так, как были сотворены». Разве это не удивительно? Если вы не видите, как действует Бог, вы не можете жить так, как Он вас сотворил. Мы были сотворены, чтобы действовать вместе с Богом, так что нам необходимо это увидеть. И дальше нам необходима смелость молиться активно и от сердца. Поэтому нам необходим пророческий дар. Я глубоко касаюсь этой темы в рабочей тетради и затрагиваю ее в книге. А сейчас я не хочу никого пугать. Исаия – мой любимый пророк. И изучая его книгу, я нашла 5 путей, как быть чудесными, а не странными. Первое, что нужно делать – смотреть вверх на небеса, иметь небесную перспективу. Исаия посмотрел вверх и сказал, «Видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». То есть Бог намного больше, чем я думал, и вот что происходит на самом деле. И знаете, что он сделал потом? Он посмотрел вокруг, он посмотрел на себя, на людей и сказал, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами». Вы смотрите вверх, смотрите вокруг, и затем вы смотрите правильно. Что это значит? Вы смотрите, чтобы принести примирение и здоровье. Примирение между тем, что вы видели на небесах, и тем, что увидели среди людей. Затем вы смотрите вперед и говорите истину. Павел сказал, что Исаия поистине смотрел вперед и говорил истину. Он провозглашал истину, когда пророчествовал. Он пророчествовал об Иисусе, но умер, не увидев исполнения пророчеств. Но Исаия, получив откровение от Бога, был потрясен. Бог сказал ему, «Вот что будет, Исаия. Кого мне послать?» «О, пошли меня, но они не будут тебя слушать. Все равно я хочу пойти». Например, я могла бы сказать, «О, нет, пошли кого-нибудь другого. Пошли Джона. Ему все равно, слушают его люди или нет. А я хочу, чтобы меня все слушали. Пошли Джона». Но Исаия сказал, я пойду, потому что откровение созерцания небес было очевидным в его жизни. Он видел Господа на престоле высоком и превознесенном. И это видение было так могущественно, что оно затмило происходящее на земле. Помните, что я сказала на первом уроке этой серии? Прототип – тень. Прототип – сущность, тень. Мы живем в сфере теней, и сущность нам надо получать с небес. Будет излияние Духа Божьего. Вы слышали, что Бог изольет от Духа Своего на всякую плоть. Но что это такое? Говорение на языках? Это говорение на языках? Нет, это наполнение Духом. Что подразумевает излияние Духа? Первое определение слова «Дух» — это храбрость, могущество, доблесть, сила, крепость, несокрушимость. Нравственная непоколебимость – это мудрость, решимость, смелость. Вот что изольет Бог. Потому что у людей будут разрываться сердца от страха. Но противоположность страху – храбрость, сила, добродетель, мощь.
Поэтому нам необходимо быть женщинами, которые будут молиться в силе. Поэтому я закончу моей любимой мафиозной молитвой. Моя любимая мафиозная молитва — это 10-й псалом, с 14 по 18 стих. Давид говорит Богу: «Ты все знаешь об этом. Я говорю, но ты уже знаешь об этом. О презрении, о насилии, и я смею верить». Это говорит Давид. «Я смею верить, это говорим мы. Мы смеем верить, что наступит день, когда неудачники станут удачливыми в тебе. Ты не подведешь их. Сироты не будут сиротами навсегда. И вот моя любимая часть. Сокруши правые руки всех нечестивых. Сокруши левые руки всех злых. Разыщи и уничтожь всякий признак преступления. Божья благодать и порядок побеждают. Нечестие терпит поражение. Слабый пульс жертвы становится сильным. Сердца отчаявшихся наполняются свежей кровью. Когда ты прилагаешь свой слух к их устам, сироты обретают родителей, бездомные обретают дома. Царство ужаса прекратилось. Власти бандитов пришел конец». Это и есть охота в темноте, когда мы посылаем молитвы в темные места и просим сокрушить руки нечестивых. Просим Бога разыскать и уничтожить нечестие. Я люблю молитвы, которые потрясают землю. Нам нужно просить Дух Божий сделать то, что мы сами сделать не можем. Однако нам нужна сила, чтобы молиться такими молитвами. Для этого нам необходимо откровение, стратегии и пророческие очи, чтобы видеть. И еще многое. Но на этом наше время подошло к концу.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

0: в этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Возобновление ударов по Ирану после атаки иранскими беспилотниками. Администрация Трампа рассматривает предложение о 60-дневном прекращении огня. Также анализ от Мишель Бахман, бывшей конгрессвумен, о войне с Ираном и переговорной тактике Трампа. А также молитва «За мир для Иерусалима» на 10-м ежегодном молитвенном завтраке. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите программу «Место встречи Иерусалим». Я Крис Митчелл.
1: Я Джули Стал.
0: На этой неделе американские войска нанесли удары по военным объектам в Иране, откуда беспилотники атаковали суда в Ормузском проливе.
1: Администрация Трампа рассматривает предложение о продлении перемирия с Ираном. И ключевой вопрос – подпишет ли президент это соглашение?
0: США и Иран обменялись ударами, которые могут сорвать перемирие. В среду американские войска сбили иранские беспилотники, нацеленные на корабли в Ормузском проливе, и нанесли удар по станции управления недалеко от иранского портового города Бандар-Аббас. Иран заявляет, что нанес ответный удар по американской базе, а Кувейт сообщает, что сегодня утром его ПВО отразили ракетные и беспилотные угрозы. Это произошло после того, как президент Трамп заявил в среду, что месяцы давления и военных неудач ослабили позицию Ирана на переговорах. Они ведут переговоры на последнем издыхании. Посмотрим, что будет. Может быть, нам придется довести дело до конца. Ссылаясь на победу кандидата от республиканцев, которого он поддержал во втором туре в Техасе, президент отверг утверждение о том, что политика в преддверии промежуточных выборов определяет его переговорную стратегию. «Меня не волнуют промежуточные выборы. Посмотрите, что произошло вчера вечером». Президент также усилил давление на страны Персидского залива, призывая их присоединиться к Авраамовым соглашениям. «Я не уверен, что нам стоит заключать сделку,

0: сделку, если они не согласятся. Выступая на молитвенном завтраке, депутат Кнессета Ахад Таль предупредил, с нынешним режимом Ирана заключить сделку невозможно. Любое мирное соглашение с Ираном, которое позволит иранскому режиму остаться у власти, означает лишь отсрочку войны. Смысл существования этого режима заключается в уничтожении Израиля. Таль также предупредил, что игнорирование угроз в регионе чревато опасными последствиями. Друзья, Библия учит нас, что зло не исчезает, если его игнорировать. Мы обязаны бороться с ним. На том же мероприятии министр Амихай Шикли поблагодарил евангельских христиан за поддержку Израиля. Это движение так тесно связано с Израилем, с Библией, с Иерусалимом. Это наша большая семья, семья еврейского народа. Будущее хрупкого перемирия между США и Ираном остается неопределенным. Президент Дональд Трамп решает, одобрять ли продление на 60 дней. Переговорщики достигли предварительного меморандума о взаимопонимании, но ни одна из сторон официально не подписала бумаги. Согласно озвученному плану, Иран должен будет убрать мины из Ормузского пролива в течение 30 дней. Это может привести к снижению цен на нефть и газ. Со своей стороны, США постепенно снимут военно-морскую блокаду иранских портов и ослабят санкции. Ключевым вопросом, который предстоит обсудить в течение этих 60 дней, станет судьба высоко обогащенного урана. Вице-президент Джей Ди Венс предупредил, что соглашение еще не достигнуто. Вопрос в том, когда именно президент подпишет меморандум о взаимопонимании и подпишет ли. Венс также подчеркнул важность проверки. Никому нельзя верить на слово, даже гарантиям того, что они не будут строить или продвигать ядерную энергетику. Нам придется проверять это. Тем временем американские военные остаются в состоянии повышенной готовности в Персидском заливе, поскольку иранские государственные СМИ сообщили, КСИР произвел предупредительные выстрелы по 4 судам, пытавшимся пересечь Ормузский пролив, вынудив корабли повернуть назад. Во время учений с военнослужащими ВМС США в Сингапуре министр войны Пит Хегсет передал твердое послание. У Ирана есть выбор, и, как сказал президент, они могут либо поступить правильно, заключив сделку за столом переговоров, либо иметь дело с человеком слева от меня. Это был я, но на самом деле речь шла о вас, военные. Президент Трамп разослал проект соглашения ключевым союзникам, включая Израиль. Однако Цахал предупреждает, что нынешнее соглашение оставляет иранский баллистический арсенал без контроля, что может оказаться фатальным для граждан Израиля в любом будущем конфликте. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху заявил, что Цахал расширяет зону своего контроля над Газой и усиливает давление на Хамас. 60% территории сектора Газы уже под контролем. Моя задача – действовать шаг за шагом. И сначала это будут 70%. В Ливане израильские военные чины сообщают, с октября 2023 года была уничтожена треть довоенных боевых сил Хизбаллы, что сильно ударило по региональной сети проиранских марионеток. На данный момент регион ожидает, удастся ли достичь соглашения с Ираном. Американские войска остаются в состоянии повышенной боевой готовности на Ближнем Востоке. Пит Хегсет обратился к американским военным. «Да благословит вас всех Бог! Удачи вам! От имени американского народа мы с вами до конца!» Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим. Далее в программе «На острие» – оценка иранского кризиса от бывшей конгрессвумен Мишель Бахман.
1: Вы смотрите «Место встречи Иерусалим». Со мной Мишель Бахман. Спасибо, Джули. Скажите, как вы относитесь к соглашению между Ираном и США? Это реально? Что будет дальше? Это было главным вопросом последние несколько недель. Это приоритетный вопрос внешней политики США последних 47-48 лет. Потому что Иран считает США своим главным врагом. Они очень четко заявляли об этом каждый день почти 48 лет. Это не просто пропагандистские лозунги. Это фактически их программа, их стратегия.

0: стратегия и политика. Мне импонирует в Трампе то, что он воспринимает эту угрозу всерьез. Мы видели, как он отнесся к этому год назад, когда нанес удары по незадекларированным ядерным объектам. В начале этого года Трамп с Нетаньяху провели одну из самых невероятных операций, которые я когда-либо видела. США и Израиль объединили свои усилия, чтобы уничтожить режим, раз и навсегда покончить с Ираном и положить конец его ядерным амбициям, направленным на уничтожение Израиля и Соединенных Штатов. Такова была их цель. И очень странно для меня то, как в последние несколько недель администрация ведет себя по отношению к Ирану. Уже 6 недель мы видим то продвижение, то паузу. Слушая Трампа, могу сказать, что он интересный человек. Его стратегия ведения переговоров — сегодня говорить одно, а завтра другое. Это сбивает всех с толку. Но в одном президент Трамп великолепен. Все его действия в отношении США и Израиля были правильными. Я считаю, мы можем испытывать к нему глубокое доверие. Что меня беспокоит больше всего, так это то, что и Израиль, и США сейчас находятся на острие ножа. Я видела многое. Я была еще девушкой на ВДНИ, когда аятолла пришел к власти в Иране. Наблюдение за этими событиями было частью моей жизни, и как члена Конгресса, и как ученого. Я думаю, что весь мир хочет, чтобы это закончилось, потому что нынешний режим в Иране злой и разрушительный. Это очевидно. Он должен пасть. Я молюсь об этом. Моя цель — избавление мира от терроризма, откровенным представителем которого является данный режим. И я считаю это вполне возможным. Как вы думаете, что нужно для этого? Это вопрос на $1 миллион. Думаете, сделка поможет или... Отказ от соглашения не решит проблему. Нельзя доверять их режиму. Сам народ замечательный. Я люблю иранский народ, но режим — это совсем другое. Этот режим должен пасть. И я верю, что он может рухнуть. Полагаю, что мы ближе к этому, чем когда-либо. Я не хочу, чтобы президент сдерживал свои удары. Он готов нанести удар, но он очень хитрый человек. Дональд Трамп и премьер-министр Нетаньяху очень хитрые. И они отлично сработались. Я верю, что ради блага всего мира, США и Израиля, они доведут дело до конца. Единственное, что меня беспокоит, это советники и у премьер-министра, и у президента Трампа. Надеюсь, что у советников нет других интересов, что они не заботятся об интересах Саудовской Аравии или Катара. Не забывайте, что Катар также один из главных спонсоров терроризма в мире. Поэтому нам не стоит беспокоиться о том, останутся ли они на плаву. Речь идет о том, чтобы обеспечить выживание США и Израиля. Да, это и является нашей главной целью. Большое спасибо за ваш анализ. Мы обсудим с Мишель и некоторые другие темы. Так что, если вы смотрите нас, не пропустите продолжение интервью.
1: Далее в программе анализ последних событий вокруг Ирана и многое другое.
0: Итак, Крис, что вы можете сказать? Как вы думаете, большинство людей в Штатах придерживаются того же мнения?
1: Главное, что беспокоит людей в Штатах, это цена на бензин. Они ездят туда-сюда и сравнивают цены. Думаю, это и есть главная проблема. Не думаю, что они связывают это с тем, что главной задачей внешней политики Соединенных Штатов на данный момент является сдерживание ядерного Ирана. Здесь, в Израиле, все совсем по-другому. Более актуально. Для Израиля это угроза его существованию. Мы не хотим, чтобы Иран стал ядерной державой. Вчера мы разговаривали с иранским экспертом. Он сказал, что режим слабее, чем когда-либо за последние 47 лет. Это историческая возможность переломить ситуацию. Как сказала Мишель Бахман, мы находимся в идеальной точке для того, чтобы обрушить этот режим. Об этом и говорят в Израиле.
0: Израильтяне всегда умеют сохранять спокойствие. Понимаете, это просто не укладывается в голове. Мы зашли так далеко, а теперь не собираемся доводить дело до конца. А люди в Штатах, я думаю, часто не понимают, что на Ближнем Востоке мыслят совсем иначе. Я люблю говорить, что иврит и арабский читаются справа налево, а английский слева направо. И это как раз отражает разницу в способах мышления людей. И мне кажется, люди не понимают этого. Мне кажется, что люди здесь очень обеспокоены. Да, Трамп просто остановится и заключит сделку с Ираном, а мы знаем, что они всегда лгут.
1: Люди говорят, вот в чем иранская стратегия, метод действий, тактика, тянуть время, запутывать. Мы провели почти 40-дневную войну. Это была историческая военная операция. А теперь прошло уже почти 40 дней, и, возможно, к этому добавится 60. И многие говорят, что это именно то, чего хочет Иран. Им нужно время для того, чтобы выжить.
0: Хотя мы постоянно говорим о ядерной проблеме, люди закрывают глаза на то, что они являются основными спонсорами терроризма по всему миру, в том числе и в США. Они будут делать все, что в их силах. Будут финансировать терроризм, проникать в университеты, будут делать все, что могут, чтобы изменить ситуацию. Их цель — захватить весь мир.
1: И уничтожить великого сатану США, а также малого сатану Израиль. И, как сказала Мишель, в 1979 году, когда она была еще невестой, к власти пришел аятолла Хомейни. Они хотели экспортировать эту революцию в регион, а затем и по всему миру. Их идеология заключается в том, что они хотят привести Махди, 12-го имама, и вернуть золотой век для шиитов.
0: Да, дело ведь в политизации ислама и стремлении к мировому господству. Люди могут думать, это нас не коснется, но это не так. Это уже затрагивает их.
1: Мишель сказала, знаете, кто стоит за этим, кто шепчет президенту на ухо? Почему он считается мастером искусства заключения сделок? Возникает вопрос, не упускает ли он историческую возможность?
0: Да, люди именно так и думают. Мне кажется, есть надежда на то, что у него есть козырь в рукаве. Но если он не доведет до конца то, что нужно, это не пойдет на пользу ни Израилю, ни региону, ни иранскому народу, ни США.
1: И поэтому сейчас так важно молиться.
0: Именно.
1: Далее в программе. Верующие из 40 разных стран молятся о мире для Иерусалима. В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью.
0: Многие верующие молятся о ситуации с Ираном и о мире на Ближнем Востоке.
1: На этой неделе христианские лидеры из почти 40 стран прибыли в Иерусалим, чтобы принять участие в 10-м ежегодном Иерусалимском молитвенном завтраке. С самой первой встречи я освещаю это событие. Я встретился с Альбертом Векслером, основателем Иерусалимского молитвенного завтрака. Я здесь, на Иерусалимском молитвенном завтраке в Кнессете, и со мной основатель мероприятия Альберт Векслер. Расскажите, что произошло за 10 лет с момента основания Иерусалимского молитвенного завтрака. Ну что ж, Крис, вы следите за нами, поэтому видели немало чудес за эти 10 лет. Первое чудо, что Реувену Ривлину понравилась эта идея, и президент ее поддержал. Но в этом году, когда мы подошли к 10-му по счету завтраку, было совершенно невозможно даже что-либо спланировать. Как мы помним, президент Трамп как раз в прошлый вторник сказал, что он готов был начать в течение часа. Так что все, что происходит, это чудеса. Итак, здесь люди из 39 стран со всего мира, и они продолжают приезжать. Да, с какой целью они едут? Я полагаю, они все любят еврейский народ. Они любят Бога Израиля. Они любят Израиль. И они понимают, что их любовь к Богу Израиля также отразится в Божьих благословениях, ниспосланных на их народы. Они это чувствуют. Это можно было видеть в Кнессете. Они просили меня выйти на сцену и помолиться за их народ. Это глубоко в сердцах наших друзей. Как мы видим, здесь присутствуют члены Кнессета как от оппозиции, так и от коалиции. Невероятно, правда? Иерусалимский завтрак – это, пожалуй, единственное место, которое их объединяет. Они могут молиться и петь вместе. Вы знаете, насколько напряженной может быть ситуация в израильской политике. Но каким-то образом видно, что за эти 10 лет произошло нечто чудесное и внутри стен Кнессета. А какие ответы на молитвы вы наблюдали за последние 10 лет? Мы молились о 10-м по счету завтраке. Президент Трамп медлил. Почему? Ну, я не знал, что в это время проходил хадж. Бог устроил так, что главы государств Персидского залива умоляли президента Трампа не нападать. Разве это не чудо? Правительство Нидерландов выделило десятки миллионов евро на компенсации жертвам Холокоста в тот же день, когда мы находились в Риддерзаале в парламенте Нидерландов. Вспомните бразильское чудо, когда мы добрались до дома президента после того, как помолились здесь о выборах. Что произошло в Италии? Мы видим закономерность. Всякий раз, когда политик встает и говорит: «Я хочу признать Иерусалим и перенести посольство», Бог поднимает его в списке. Верно. С 7 октября наблюдается всплеск антисемитизма. Сюда приехал Амихай Шикли. Он министр по борьбе с антисемитизмом. Почему сейчас так важно, чтобы верующие во всем мире поддержали Израиль и молились за мир для Иерусалима? Крис, я полагаю, христианам пора начать мыслить, как Рауль Валенберг, Шиндлер и Кори Тен Бум. Мне неприятно это говорить, но я думаю, что по всему миру происходит нечто, что приведет к чему-то вроде Холокоста. Жизни евреев окажутся в опасности, и нашим друзьям, христианам, необходимо организоваться, мобилизоваться и подумать, как помочь евреям. Вы только что сказали, что это налаживание связей для того, чтобы помочь спасти еврейский народ. Я считаю, что это одна из причин, почему Бог собрал нас и продолжает объединять, чтобы создавать безопасные пути возвращения еврейского народа в Израиль. Мне очень грустно это признавать, но теперь мы снова говорим «никогда больше». Расскажите, как люди могут узнать больше о Иерусалимском молитвенном завтраке и принять в нем участие. Иерусалимский молитвенный завтрак приезжает в город, который нас пригласил. Призыв исходит от израильского Кнессета, парламента. Политик говорит, мы хотим помолиться за мир для Иерусалима. И мы приезжаем. Следующий наш завтрак состоится в Лаве.

0: Латвии, в Риге, где депутат парламента Янис Грасберг открыл свое сердце и двери парламента. Мы будем там 28-29 июня. Гавайи. Как насчет этого? Остров Гавайи. Вы бы хотели туда поехать, верно? Я уверен, что многие наши друзья присоединятся к нам там. И Италия осенью. Альберт, отличная работа и большое спасибо. Спасибо вам, Крис. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами.
1: Вы можете следить за нами в соцсетях. Пожалуйста, продолжайте молиться о мудрости для наших лидеров, президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху, а также о лучшем будущем для всех народов, которых затронул конфликт на Ближнем Востоке.
0: Молитесь за защиту для Израиля и мир для Иерусалима. С вами был Крис Митчелл, и от имени всей нашей команды я говорю вам до встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCam.
3: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном служителе, который купил себе новую лошадь. Он научил ее понимать слова «Слава Богу» как «но» и «Аллилуйя» как «стоп». Каждый раз, когда он говорил «Слава Богу», конь пускался вскачь. Когда он говорил «Аллилуйя», тот быстро останавливался. Однажды он катался верхом. Лошадь испугалась и помчалась со всех ног к отвесному обрыву. В панике он забыл все, чему научил лошадь. Он говорил: «Боже, благослови! Слава тебе! Аминь!» Ничего не происходило. В последний момент он прокричал: «Аллилуйя!» Лошадь остановилась в нескольких сантиметрах от обрыва. Он облегченно вздохнул и сказал: «Слава Богу!» Сегодня я хочу поговорить о благословении во время трудностей. Все мы переживаем ситуации, которые нам непонятны. В фирме было сокращение, и меня уволили. Друг разорвал отношения, и мне приходится начинать все сначала. На прошлой неделе я встретил девушку. Она была на 5-м месяце беременности. Это был ее первенец. Она очень ждала этого ребенка и уже украсила комнату для него. Но в силу непредвиденных обстоятельств у нее случился выкидыш. У нее не было никаких эмоций, и она находилась в депрессии. В 1981 году мы с моей семьей собирались весело отпраздновать Рождество. Но моей маме поставили диагноз – рак печени последней степени. Это было очень грустное Рождество. Все мы время от времени проходим через трудности. Потеря, болезнь, развод. Ребенок, который разбивает вам сердце, легко расстроится, отказаться от своей мечты и оставаться в таком подавленном состоянии. Но Бог использует это время, и оно является частью Его божественного плана. Представьте, что это семя. Семя не может прорасти на свету. До тех пор, пока семя находится на полке, оно не может осуществить свое предназначение. Вы должны посадить семя в почву, в темное место, чтобы то, что находится внутри его, могло ожить. В вас тоже есть семена. Это мечты, цели, талант, потенциал, который можно реализовать, только пройдя через трудности. При изучении Священного Писания мы видим, что каждый человек, который сделал что-то важное, проходил через трудности. Моисей случайно убил человека. Он провел 40 лет в пустыне, один, чувствуя, что он все испортил. Но благодаря этой ситуации внутри него стали происходить изменения. Это была подготовка. Он учился терпению, смирению и вере. Если бы он не преодолел эти трудности, то он никогда не смог бы поднять жезл и разделить Красное море. Трудности — это начало осуществления своего предназначения —

Мы развиваемся благодаря трудностям. Это то, что закаляет наш характер. Мы учимся доверять и не сдаваться. Наши духовные мускулы становятся более сильными. Вы начинаете больше молиться, когда приходят трудности. Вы приближаетесь к Богу. Вы прислушиваетесь к тому, что Он говорит. Когда вы проходите через трудности, вы переоцениваете свои приоритеты. Вы проводите время со своей семьей. Вы по-новому смотрите на то, что Бог вам дал. Моему другу сказали, что он потеряет зрение. Он заразился, и ему сделали операцию. И после операции он не должен был видеть. Но произошло то, что врачи никак не ожидали. С его зрением все в порядке. Теперь каждое утро, когда он просыпается, первые 15 минут он наблюдает за восходом солнца, за цветами, за своими детьми. Вы можете не осознавать того, что в трудные времена вы получаете благословение. Внутри вас происходит изменение. Это помогает вам расширить ваше видение. Когда вы проходите через трудные времена, вы не жалуетесь на мелочи. Вы не расстраиваетесь из-за того, что ваше парковочное место занято. Вы не сердитесь, что попали в пробку. Вы не обижаетесь из-за того, что сотрудник вам нагрубил. Вы многое пережили, чтобы позволить этим вещам огорчать вас. Ваш внутренний стержень из стали. Один человек сказал мне на днях: «Джоэл, я слышал, как о вас сплетничали, и мне очень жаль, что они так говорили. Говорившие обо мне ничего плохого не имели в виду, но про себя я подумал: я похоронил своего отца, но вы не должны жалеть меня. Я видел, как моя мать боролась с раком. Я учился быть служителем, когда все вокруг говорили, что я не справлюсь. Я верил, что мы получим это здание, когда все было против нас. Если я прошел через это, я смогу пережить и то, что не нравлюсь кому-то. Вы знаете, на самом деле это то, как отгонять комара. Когда вы проходите через трудности, это закаляет вас. Трудности помогли мне стать тем, кем я являюсь сегодня. Мне нравится, когда все в жизни хорошо. Нравится, чтобы все было по-моему, но лучшее во мне происходило тогда, когда не все было хорошо. Это были бессонные ночи. Время, когда я думал, что сам не справлюсь. Время, когда я не видел выхода. Тогда я учился молиться по-настоящему. Именно тогда я развил в себе непоколебимую веру в Бога. Моя вера росла и увеличивалась. Не жалуйтесь на трудности. В трудностях мы получаем благословение. Бог совершает удивительные дела во время скорби. После смерти моего отца я учился быть служителем. Я волновался выступать перед людьми. Вечером после ужина я закрывался в своем кабинете, чтобы помолиться. Виктория искала меня и спрашивала у детей: «А где папа?» Она находила меня молящимся. Дело в том, что я никогда так не молился, когда все было хорошо. Я никогда не старался так сильно приблизиться к Богу, когда все было по-моему. Именно трудности помогли мне развить мои духовные мускулы. Мне не нравилось проходить через трудности и прилагать усилия. Мне было не по себе. Но я бы не хотел ничего менять. Это сделало меня лучше. Бог использует трудности. В Писании говорится, что когда Иосифа ложно обвинили и бросили в тюрьму на 13 лет, стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его. Благодаря этому он развивал в себе силу и настойчивость. Есть дела, которым вы можете научиться, только пройдя через трудности. Прекратите жаловаться на то, как вам трудно, на то, что вас ранили и как вам плохо. Это может доставлять много хлопот. Вам может это не нравиться, но это для вашего блага. Вы становитесь более сильным. Это развивает вас то, что вы можете получить, только пройдя через трудности. Вы не сможете реализовать свой потенциал, если в жизни все хорошо. Никаких трудностей. Никаких проблем и препятствий. Это звучит хорошо, но это тормозит ваше развитие. Давид сказал: «Бог увеличил меня в день бедствия». Он не укрепился, когда в жизни было все хорошо. Он укрепился, когда в жизнь пришли трудности. Подростком он хотел просто веселиться с друзьями, но он был вынужден заботиться об овцах своего отца. Месяц за месяцем он проводил в одиночестве. Ему не с кем было поговорить, и казалось, что его мечты никогда не осуществятся. Но годы одинокой жизни пастуха помогли ему стать победителем.
Когда

Он вышел и победил Голиафа. Люди подумали, что это случайность. Но это не была случайность. Это произошло потому, что он с достоинством прошел через трудности. Он не отступал от правильного пути, даже когда все шло не так, как хотелось, когда он не понимал, что происходит, когда ему казалось, что Бог оставил его. Давид понял главный принцип. «Боже, мне трудно. Возможно, я не осознаю того, что происходит, но я верю, что это мне во благо. Я верю, что становлюсь сильнее, развиваю характер и терпение, учусь доверять». Он не просто прошел через трудности, но стал сильнее, способнее, лучше, чем был прежде. Давид сказал, «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях. Он водит меня к водам тихим. И даже если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь я зла». Давид говорил, «Тот Бог, который ведет меня к зеленым пастбищам, тот Бог, который ведет меня к тихим водам, это тот же Бог, который ведет меня через долину». Мы можем все доверять Ему на злачных пастбищах. Это легко. Мы можем доверять Ему около тихих вод. Я прошу, чтобы вы доверяли Ему даже в мрачной долине. Он не оставит вас. Вы можете чувствовать себя одиноким, забытым. Жизнь не оказалась такой, как вы хотели, но Бог все еще ведет вас. Трудности — это часть Его плана — сделать вас тем, кем вы являетесь на самом деле. Порой это нелегко. Вы можете не понимать этого, но вера заключается в доверии Богу, даже когда жизнь лишена смысла. Верьте, что Он благословляет вас, даже когда вы проходите через трудности. Все, что делается вам во вред, Он использует вам во благо. Давид продолжил, «После того, как вы проходите долину, после этих темных мест, Бог умощает вашу голову елеем. Он приготовит вам трапезу ввиду ваших врагов. Ваша чаша будет переполнена». Заметьте, вы должны пройти долину, чтобы добраться до трапезы, которая уже приготовлена для вас. Вы должны пройти одиночество, предательство, болезнь, чтобы добраться до нового помазания, нового начала. Вы должны пройти через пастушечьи поля, поступать правильно, когда вокруг неправда. Пройти через трудности, нужду, долг, прежде чем приступить к переполненной чаше. Слишком часто мы хотим изобилия, но не хотим быть в долине. Боже, дай мне больше благодати, больше ресурсов, больше влияния. Бог говорит, конечно, но вы должны быть готовы пройти со мной долину. Именно в трудное время мы показываем Богу, кто мы есть на самом деле. Может ли Бог доверить вам больше благодати, больше влияния, больше ресурсов? Вы должны быть верными везде, когда все идет не так, когда вам одиноко. Джоэл, я не люблю своего начальника и поэтому опаздываю на работу. Начальник относится ко мне плохо, поэтому я плохо работаю. Нет, если вы не верны в пустыне, то как Бог может доверить вам землю обетованную? Смотрите шире. Трудности — это возможность роста. Вы не случайно проходите через трудности. Если бы Бог не хотел использовать это для вашей пользы, Он никогда бы не допустил этого. Вы можете не понимать этого, можете не видеть в этом смысла, но Бог знает, что Он делает. Преодолейте испытания. Мне пришлось это сделать, когда мой отец отошел к Господу. Это было трудное время. Когда вы проходите через потерю или разочарование, легко пасть духом и чувствовать, что Бог подвел вас, что хорошие дни прошли. Я понял, что всякий раз, когда одно в вашей жизни умирает, то другое оживает. Иногда кажется, что это конец. Но у Бога всегда есть новое начало. Друг предал вас, ушел, никаких отношений. В то же самое время Бог рождает новые отношения. У Него есть другой друг, с которым вы встретитесь на вашем жизненном пути. Вы потеряли должность, клиента, возможность. Возможно, что это умерло, но Бог уже приготовил новую должность, новую возможность, новый уровень. Если вы пройдете долину с верой, зная, что Бог все контролирует, то вы подступите к трапезе, которая уже приготовлена для вас, к новому помазанию, возрастанию, к преисполненной чаше. Мой друг, с которым я играл в бейсбол много лет назад, был звездой нашей команды. У него были лучшие показатели.

показатели. У него была мечта играть в профессиональной лиге. На лето его пригласили играть в очень перспективную команду, которая отправлялась в национальный тур. Это была большая честь для него. Чтобы получить такое предложение, нужно быть очень талантливым. Он играл в том году очень успешно. Завидовавшие ему игроки начали распространять ложные слухи о нем. Тренер относился к нему с симпатией, но, поверив слухам, не пригласил его играть и на следующий год. Мой друг был очень расстроен. Он не смог попасть ни в одну команду, потому что не было свободных мест, везде был полный состав. Впервые он нигде не сыграл ни одной игры, пропустил целый сезон. Трудное время. Он не понимал, что происходит. Это было несправедливо. Но он не огорчался, потому что знал, что тот же Бог, который вел его к зеленым пастбищам и тихим водам, теперь ведет его через долину. Каждый вечер он шел на поле и улучшал показатели. Он продолжал работать над собой, тренировался, качал мышцы, поддерживал форму. Ни одной игры, несправедливость. Но он знал, что на другой стороне долины для него уже была приготовлена трапеза. Вы должны пройти одно, чтобы добраться до другого. Не останавливайтесь надолго в своей долине. Не огорчайтесь и не теряйте надежды. Джоэл, я не понимаю, почему это случилось со мной. Они уволили меня и разбили мое сердце. Я борюсь с этой болезнью, но я просто не понимаю. Если вы всегда будете пытаться понять причины, то не сможете двигаться дальше. Подумайте вот о чем. В пунктуации восклицательный знак. Это просто выпрямленный вопросительный знак. Если вы хотите, чтобы Бог взял ваши вопросительные знаки, которые вы не понимаете, и превратил их в восклицательные, вы должны доверять Ему. В трудное время, когда мы сталкиваемся с несправедливостью, вместо того, чтобы задаваться вопросом, почему это случилось со мной, скажите лучше: «Боже, я знаю, что ты все еще восседаешь на престоле. Я не понимаю этого, но я верю, что на другой стороне долины мой восклицательный знак и стол уже накрыт для меня. Новое помазание, правильные люди, новое начало, новый уровень». Если вы пройдете темную долину с таким отношением, то вы дойдете до своих восклицательных знаков. Вы увидите, как Бог благословит вас. У меня было много вопросов после смерти моего отца. Что будет с церковью? Смогу ли я быть здесь служителем? Кто будет меня слушать? Шаг за шагом я проходил темную долину, укрепляясь в вере. И я увидел, как вопросительные знаки один за другим превратились в восклицательные. Что будет с церковью? Вот она, компакт-центр, который вмещает много людей. Восклицательный знак. Будут ли меня слушать? Вот пара книг-бестселлеров. Вот наша передача. Вот радио Sirius XM. Восклицательные знаки один за другим, один за другим. Возможно, сейчас вы проходите через трудности. Вы пережили разрыв. Кто-то разбил ваше сердце. Вы ранены. Вы одиноки и задаетесь вопросом, получите ли вы снова благословение. Я могу точно сказать. Я живой свидетель. Если вы будете продолжать почитать Бога, будете идти вперед, Бог приведет в вашу жизнь человека, о котором вы не могли и мечтать. Доброго, дружелюбного человека, который будет относиться к вам как к королеве или как к королю. Вы не будете скучать по человеку, который вас бросил. Бог приготовил для вас восклицательный знак. Возможно, у вас проблемы со здоровьем, и вы не знаете, как с этим справиться. Диагноз неутешителен. Стойте в вере, как моя мать, у которой был рак последней степени. Она здорова и сильна спустя 33 года после болезни, и это замечательно. Это восклицательный знак. Каждую неделю моя мать ходит в медицинский центр, чтобы молиться о больных людях. Так Бог противостоит врагу. Возможно, у вас финансовые трудности. Вы пережили неудачу, разочарование, потеряли клиента, и вы задаетесь вопросом, станет ли ситуация лучше? Да, станет, потому что на другой стороне долины находится ваша переполненная чаша, изобилие, новая ступень в жизни. Возможно, вы находитесь в долине уже долгое время, и вам нужно подготовиться. Наступит новый день, и вы прорветесь. Появится стабильность, проблемы разрешатся. Главное, не теряйте веру и знайте, Бог завел вас так далеко, не для того, чтобы оставить. У Него приготовлен для вас восклицательный знак.
Так поступил мой друг, который играл в бейсбол. Однажды он практиковался, занимался своим делом. Он не знал, что на трибунах сидел человек из профессиональной команды. Он пришел, чтобы посмотреть на другого игрока. Но когда увидел, насколько талантлив был мой друг, то подозвал его и сказал: «Я хочу, чтобы вы попробовали сыграть в нашей команде». Бог направляет вас в правильное место, в правильное время. Бог помогает вам выбрать правильный путь. Друг попытался и был принят в команду. Он играл несколько лет в младшей лиге, а затем попал в высшую лигу, и у него была успешная профессиональная карьера в бейсболе. Моего друга не остановили сплетни, которые разносили игроки из бывшей команды, потому что не люди определяют вашу судьбу, а Бог. Неудачи, слухи, несправедливость — ничто не может остановить нас, потому что последнее слово за Богом. Если вы пройдете через трудности с правильным отношением, то увидите, как на вашем пути появятся восклицательные знаки, и это все величие Божьей благодати. В Писании, когда Иисусу принесли завтрак маленького мальчика, 5 хлебов и 2 рыбы, Он собирался накормить этим 1000. Он поднял их и возблагодарил. Затем говорится, Он преломил хлеб, и тот умножился. Заметьте, что благословение было в преломлении. Чем больше он ломал его, тем больше умножался хлеб. Бывают времена, когда все мы чувствуем себя сломленными. Разбитые мечты, нарушенные обещания, разбитое сердце. Девушка, потерявшая ребенка, говорила со мной, заливаясь слезами: «Джоэл, я хотела этого ребенка больше всего на свете». Когда вы чувствуете себя сломленным, разочарованным, не впадайте в горечь и не разочаровывайтесь в своих мечтах. Сломленность — это не конец, а признак того, что Бог собирается произвести умножение. Это то, что сказал Давид: «Бог умножил меня в день бедствия». Возможно, ваша надломленность стала препятствием на вашем пути, но Бог использует это, чтобы умножить вас. Потеря, разочарование, человек, который не сдержал слова. Эти трудности должны были стать препятствием, но фактически они приготовили все для Божьего умножения. Возможно, на вашу долю выпало много неудач, но мужайтесь. Чем больше вы сломлены, тем больше Бог умножит вас. Чем больше разочарования, тем больше благословения. Бог приготовил украшение вместо пепла, радость вместо траура. Сломленность — это временно. Вы не должны задерживаться в долине и привыкать к ней. Долина — это не ваш дом. Пастырь ведет вас через долину. На другой стороне новые начинания, обилие, радость, лучшие отношения, здоровье и исцеление, осуществленные мечты. В Иоанна 12 Иисус сказал: «Если пшеничное зерно не попадет в землю и не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Он использовал пример семени. Вы можете держать семя на столе всю жизнь. Оно не прорастет, пока вы не посеете его. Пока оно находится в зоне комфорта, где не нужно прилагать усилий и справляться с трудностями, его потенциал останется нереализованным. Только после того, как семя посеяно, начинается процесс прорастания. Внешняя оболочка прорывается, и растение начинает расти. Потом оно расцветает и приносит много плодов. Проблема некоторых людей заключается в погоне за плодами, но при этом они не хотят проходить через трудности. Они не хотят выходить из зоны комфорта. Они не хотят напрягаться и разбираться с проблемами, предательством, противоборством. Но без этих трудностей ваш потенциал не будет реализован. Семя не прорастет на свету. Я уверен, что если бы вы спросили семя, то оно сказало бы: «Я не хочу падать в грязь. Там темно, там плохо, там некомфортно. Я не хочу, чтобы люди топтали меня». Это напоминает похороны. Семя не понимает, что оно не похоронено, оно посажено. Внутри него есть жизнь всемогущего Бога. Трудности — это неотъемлемая часть всего процесса. Со временем, когда семя прорастает и начинает расти, вместо того, чтобы быть похороненным, оно может стать красивым цветком, расцвести и принести много плода. Если бы вы спросили семя после роста, то оно сказало бы: «Мне не понравились трудности, но теперь я понимаю, что это было благословением. Посмотрите, чем я стала. Посмотрите, как я расцвело».

Все мы проходим через трудности и чувствуем себя время от времени похороненными. Приходят мысли, что лучшие дни уже прошли. Отпуск разрушил вашу карьеру, развод испортил ваше будущее, а болезнь станет вашим концом. Посмотрите на это с другой стороны. Вы не похоронены, вы посажены. Если бы вы никогда не пережили такие трудности, как потерю, разочарование, то вы никогда бы не открыли себя настоящего. Ваш потенциал будет раскрыт, как у семени. Вы не просто пройдете трудности, но принесете много плодов, станете лучше, сильнее, расцветете. Мне казалось, что я похоронен, когда мой отец отошел к Господу. Я чувствовал давление, но в трудное время, когда одно умирает, внутри рождается новое. Именно тогда я обнаружил в себе дары и таланты, о которых и не подозревал. Мне не нравилось проходить через это, но именно это помогло мне расцвести. Никому не хочется оказаться в земле. Там одиноко, неудобно, но в трудных ситуациях вы должны напоминать себе: «Меня ожидает рост, даже если кажется, что одно умирает, а другое оживает». Вы не похоронены, а посажены. Когда вы пройдете это, вы принесете много плодов. Я призываю вас преодолеть все трудности. Многие впадают в горечь, расстраиваются, говоря: «Джоэл, если Бог благ, как Он мог позволить этому произойти со мной?» Доверяйте Ему. Бог знает, что делает. Сейчас вокруг вас может быть грязь, и это некомфортно. Эта земля нужна не для вашего погребения. Она необходима, чтобы прорастить семена величия внутри вас. Это вопрос времени, когда вы расцветете и станете собой настоящим. Если вы преодолеете трудности с правильным отношением, то я верю и провозглашаю, что Бог превратит ваши вопросительные знаки в восклицательные. Вы пройдете любую долину и приступите к трапезе, приготовленной для вас, к новому помазанию, умножению, когда ваша чаша будет переполнена. Вы будете в состоянии сказать, как Давид: «Бог увеличил меня посреди бедствия. Он благословлял меня даже в темных местах во имя Иисуса». Если вы принимайте это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.